0: Уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
1: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
0: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
1: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
0: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
1: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
0: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
1: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
0: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
1: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
0: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
1: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8% – это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
0: Именно, абстракция.
1: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
0: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю миграцию.
1: Формируется теневая экономика доверия.
0: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
1: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6? Оставим этот вопрос открытым.
0: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
1: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
4: Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно. И по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет.
3: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет.

0: Украине Путина. То есть, было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, идем вперед, проливаем. Он больше ничего другого говорить не может. Он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволить быть адекватным. Он неадекватен. Он неадекватен в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
1: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
2: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается – личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
1: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин о том, что Россия готова пойти на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже, но с ними должен согласиться Киев.
5: Подытоживая, я бы вот что добавил. Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению.
3: Главные новости дня.
6: Союзник потерян. После введения России торговых ограничений для Армении стране выделит 50 миллионов евро помощи Европа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке пакета поддержки Армении. Помимо финансовой помощи, ЕС упростил для армянских товаров, попавших под российские ограничения, доступ на европейский рынок. Для координации всех мер будет создана совместная рабочая группа ЕС-Армения. Партия из 10 тысяч армянских цветов прибудет в Латвию завтра. За ней последуют другие, сказала фон дер Ляйен, имея в виду переориентацию армянского экспорта на европейский рынок.
7: Расширяя ограничения на экспорт армянских товаров, Москва использует экономические отношения в качестве оружия политического давления. Мы хорошо знакомы с таким сценарием. Именно поэтому Европа непоколебимо поддерживает Армению.
6: В преддверии парламентских выборов в Армении Россия с 30 мая запретила ввоз армянских овощей, фруктов, рыбы, цветов, минеральной воды и алкоголя с трех заводов. Но теперь получается, что вместо ущерба Армения только выиграла, ведь получила богатый европейский рынок, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: Как вы знаете, Армения сказала, ну какие проблемы, мы Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Я не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения. Ну, опять же, надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции.
6: Между

0: Чем ограничительные меры относительно армянской продукции могут больно ударить по самой России? Ведь дешевые армянские товары теперь придется чем-то замещать, а значит, цены внутри страны на овощи и фрукты пойдут вверх, говорит экономист Виталий Свиридов. Ведь такое уже было.
1: Смотрите, когда начались санкции, им ответ России приняла контрсанкции, вы же помните этот термин, его же сейчас редко употребляют, то контрсанкции, то через пару лет был просчет, что за эти контрсанкции заплатили как раз российские потребители, поскольку выросли розничные цены, и россияне переплатили довольно много денег за продукты питания.
2: Российские компании, когда видят, что импортных продуктов нет, они, не будучи дураками, естественно, сильно повышают цены на свой товар, как безальтернативно. Это же модель рынка, че, что дураком надо быть, чтобы не поднять. Нет армянских фруктов, овощей, мы сейчас поднимем все, что выращивается в России, куда же ты, бедолага, денешься с этой подводной лодки.
0: Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Армения уже пригрозила, что выйдет из АДКБ в случае необходимости и пока не намерена возвращаться к полноценному участию в организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на общественном телевидении Армении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Губернатор Петербурга Александр Беглов остался доволен работой противовоздушной обороны города в день открытия Петербургского международного экономического форума, заявив, что ПВО и силовики показали класс.
5: То, что касается безопасности, то город, безусловно, конечно, совместно и с федеральным центром, с силовиками готовился к мероприятию. Все необходимые меры безопасности были, безусловно, конечно, сделаны. А вчерашнее, ну, это еще раз говорит о том, что нервы сдают у наших врагов. И вчера система наша противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать.
6: Учим китайский вместе.
7: Как на китайском сказать Кремль?
8: Кремлин.
7: Еще раз. Кремль по-китайски будет
8: Кремлин.
7: И третий раз.
8: Кремлин.
7: Учим китайский легко и весело.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Военкор Романов про Владимира Путина, успехи на фронте и переговоры с Украиной.
10: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит следующее. Цитата. «Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами на базе пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже». Буквально за два дня до этого госсекретарь США Марк Рубио заявил о том, что Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Но кажется, эта информация пока не дошла до президента. Дальше еще одна цитата. «У нас Запорожская область. Там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, 800 метров, по фронту столько же в глубину». Конец цитаты. Таким образом, в один день Запорожская область вырывает пальму первенства у группировки «Запад» по закрасам и авансам. У меня, как у рядового гражданина, субъективное складывается впечатление, что президента тупо сливают, создавая вокруг него искусственный информационный мыльный пузырь. Пузырь, который с реальностью ничего вообще не имеет.
9: Военкор канал «Архангел» спецназа об ударах противника, которые стали еще интенсивнее.
11: Новый день, новый налет. Украинцы после атаки на Ленинградскую область и Санкт-Петербург сместили свой интерес на запад и юг России. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 272 беспилотника в ночь на 4 июня. А всего за сутки с 8 утра 3 июня было поражено 354 единицы. Если сложить вместе с дронами за день до этого, то всего было свыше 1000. Украинские ресурсы на данный момент молчат насчет попаданий. При этом беспилотники сбивали и на направлении Нижегородской области. Видимо, целью был кстовский нефтеперерабатывающий завод. При этом активно наносили удары по Запорожской области и Донецкой Народной Республике. В первой целью был Мелитополь, где атакованы энергообъекты. Противник акцентирует внимание на дефиците топлива в новых регионах. Также всю ночь беспилотники летали над Крымом. Атакован пригородный поезд до Керчи.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой в палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
12: Ну, чудо, клетка. Живем, как честно, как собаки. Не знаю, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
0: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебные комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
13: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
0: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
14: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов команды нету. Сейчас нахожусь в боях.
0: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
15: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
16: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно. Если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
15: Вполне ожидаемо. Военкор Романов про топливный кризис в Крыму.
10: Это абсолютно ожидаемое и полностью прогнозируемое событие. И это тот самый результат полного игнорирования проблемы атак беспилотников на нашу страну. Я лично эту проблему поднимал еще 2 года назад, когда дроны кошмарили лишь приграничье. Но уже тогда четко вырисовывались контуры приложения усилий украинского режима. Хронические бледную немощь, организационное бессилие и перекладывание ответственности в органах власти враг планировал наглядно обнажить и продемонстрировать именно через атаки беспилотников. То, что власть отворачивается от проблемы и старательно зажмуривает глаза, видело не только население, но и враг, который справедливо решил, что решительных действий по противодействию беспилотникам никто предпринять не сможет, ибо не хочет. При взламывании обороны всегда следует бить в стык обороняющихся частей. Это истинно известно даже взводному. Потому что там находится тонкая полоска пространства, за которую и войска справа, и войска слева считают, что отвечать должен сосед. В итоге там и происходит крушение. Здесь точно так же. Враг бьет в стык, где нет ответственного, и все считают, что проблему должен решать кто-то другой. В итоге никто до сих пор не предпринимает действенных мер. Впрочем, даже если сейчас начать экстренно принимать такие меры, то уже поздно. Теперь, по меткому выражению кое-кого, замучаемся пыль глотать. ПМФ у вас там? Ну, занимайтесь. Не отвлекайтесь на пустяки.
15: Владимир Зеленский выложил открытое письмо, адресованное Владимиру Путину. Вот как это комментирует военный журналист Котенок.
17: В письме он предлагает провести личную встречу для обсуждения завершения войны. Говорит, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, а также к обмену военнопленными, но только по формуле «на всех». При этом сами переговоры должны проходить при участии США и европейских стран. Последние рассматриваются Киевом как гаранты будущих договоренностей. В качестве возможных площадок для встречи Зеленский предлагает Швейцарию, Турцию и арабские страны. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле видели письмо Зеленского. Президенту будет доложено о нем позже.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
19: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
18: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
20: Завтра придут к людям и скажут, ну, надо покупать облигации патриотических займов, Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Ну, не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, вы знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, на одну годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинской облигацией. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
18: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
21: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
22: Да, хлеб элементарно.
21: Хлеб элементарно, да.
23: Продукты питания и бензин больше всего.
24: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
25: на ту же картошку,
26: на детские товары.
27: Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
28: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
29: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
18: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
30: Сергей Аксенов о том, что в Крыму из-за дефицита вводят запрет на продажу топлива за наличные.
31: Уважаемые крымчане, хочу обратиться к вам по ситуации, связанной с дефицитом топлива на полуострове. Какие приняты меры управленческие для решения этого вопроса? Мы, значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов свободной продажи нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки.
30: Блогер Константин Милашевский о том, что бензина в Крыму, скорее всего, не будет долго.
32: Так скажем, осада Крыма продолжается. И в связи с этим люди задают вопросы, как лично мне, так и просто в публичном пространстве. Конечно, все хотят понимать, что будет дальше, чего ждать. Бензина в Крыму свободной продажи нет. Вообще нет. Нигде. Ни на одной заправке. Только по талонам и топливным картам. А также, говорят, можно купить у перекупов по 300 рублей за литр. Иногда его где-то вбрасывают. Но заканчивается топливо за считанные часы. На видео размер очереди на заправку. Более того, ситуация с бензином продолжает ухудшаться. Продажа уже останавливается и по картам. Например, прошлой ночью в Севастополе заправляли только экстренные службы. Сегодня Развожаев сообщил, что бензина в сети заправок ТЭС снова в свободной продаже не будет, только по талонам. И у меня никаких оснований ожидать улучшения ситуации нет. Зато есть множество причин ожидать ее ухудшения. Вслед за топливом в Крыму начнутся проблемы и с другими товарами. Вряд ли речь идет о голоде в понимании блокадного Ленинграда, но возить будут только товары первой необходимости.
30: Временное правительство о ситуации с топливом в регионах.
33: Чиновники так часто и громко говорили, что Россия перестала быть страной-бензоколонкой, что теперь на бензоколонках нет бензина. К настоящему дню как минимум в 15 регионах ввели лимиты и другие ограничения на продажу бензина. В Саратовской области после атаки на НПЗ в прошлые выходные стали ограничивать отпуск топлива в одни руки. В Крыму перестали давать даже топливные талоны, запретив продажу бензина за наличку. Заправлять будут только коммунальные и силовые службы, а также общественный транспорт. В Рязани жители пожаловались на отсутствие бензина АИ-92 и АИ-95 на автозаправках на фоне атаки беспилотников на рязанский НПЗ Роснефти в середине мая. В Санкт-Петербурге отпуск бензина ограничили 50 литрами на один чек. В Белгородской и Курской областях на заправках Роснефти временно ограничили отпуск бензина в канистры. В Подмосковье, Москве и Ленобласти проблемы с бензином на заправках ОРТК, Лукойла и Газпрома. В Красноярске бензин перестали наливать в канистры. С аналогичными запретами столкнулись жители Томской и Орловской областей. В Карелии некоторые заправки ввели временные ограничения, а власти объяснили это повышенным спросом в начале летних отпусков. На Камчатке введены ограничения на продажу из опасений, что не хватит до зимы. Если ситуация с атаками на НПЗ не изменится, то через пару месяцев топливный кризис может затронуть уже десятки регионов.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 6 июня, 6.06. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас мощный, уникальный энергетический резонанс, поскольку этот день в системе матрицы Ладини полностью управляется шестым арканом «Влюбленные». Да, наступил у нас июнь, это шестой месяц, который также несет в себе чистые вибрации шестерочки. Когда энергия влюбленных возводится в квадрат, тема, конечно же, любви, человеческих взаимоотношений, эстетики, красоты и судьбы выбора выходит на абсолютный, я бы сказала, планетарный максимум. Это день тотального раскрытия вашего сердечного центра, когда любые барьеры между людьми стираются, а мир вокруг расцветает самыми яркими красками. В такой день воля должна быть направлена на созидание абсолютной гармонии, на прощение старых обид и принятие решений, которые основаны исключительно на искреннем глубинном отклике вашей души. Двойной шестой аркан учит нас, что истинные успехи, материальное изобилие приходят в жизнь только тогда, когда мы искренне любим то, что делаем, и окружаем себя людьми, разделяющими наши ценности. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 6 плюс 6, шестой месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 22. 2 плюс 2 – четверочка. Это нам дает вибрации и энергии императора и приносит в этот день стальную структуру, защиту власти, материальную стабильность. Здесь как бы возникает такой феноменальный, невероятно устойчивый и гармоничный союз. Вот океан любви, эстетики, двойной в шестерочке, да, встречается с железной волей и надежностью императора, четверочка. Это означает, что любой ваш выбор, сделанный в этот день по любви, мгновенно получит мощнейший материальный фундамент и останется с вами на долгие годы. То есть вы не просто витаете в облаках, вы строите свою какую-то незыблемую крепость на базе искренних чувств. И как бы не отметаем и астрономический контекст, потому что Луна у нас находится в фазе убывающего серпа и движется по знаку рыб. Мистические, глубокие, невероятно интуитивные рыбы обостряют ваше шестое чувство просто до предела. Луна в рыбах помогает четверке императора действовать мягко и наделяет нас способностью видеть людей насквозь и принимать решения в партнерстве без капли сухого эгоизма. С практической и бытовой точки зрения такой день идеален для укрепления союзов. Может быть, брак заключить, крупное статусное приобретение, тотальная забота о своем внутреннем и внешнем комфорте. И в этот день максимально приветствуются романтические свидания, признание в чувствах, опять же, подача заявлений в ЗАГС, проведение свадеб, семейных праздников и примирение даже после самых вот затяжных и тяжелых ссор. Еще это лучший момент в году для того, чтобы окружить себя роскошью, красотой, заниматься обновлением гардероба со стилистом, посещать спа-салоны, может быть, менять имидж или приобретать дорогие предметы искусства, декора для дома, потому что император и влюбленные всегда требуют высшего качества во всем. В бизнесе это идеальное время для нетворкинга, презентаций, заключения долгосрочных партнерских соглашений, может быть, слияний, основанных на взаимном доверии. Бытовые дела, связанные с благоустройством дома, созданием уюта и покупкой статусных вещей для семьи, пройдут вот под знаком абсолютного триумфа. Запоминайте. И в то же время категорически в этот день не стоит проявлять эмоциональную холодность, какой-то эгоизм, упрямство, устраивать жесткие сцены ревности. Вот избыток энергии влюбленных в сочетании с жесткостью императора может превратить в мелкую размолвку, в разрушительную бурю. И здесь вот не давайте энергию в такое русло. Нельзя делать важный жизненный выбор исключительно из чувства долга, страха или финансовой выгоды. Если ваше сердце говорит твердо «нет», измена себе в этот день разрушит ваш внутренний фундамент. Также избегайте неряшливости в одежде, хаоса в доме и пренебрежения к своему внешнему виду, потому что день требует безупречной эстетики. Ну и не рекомендуется транжирить деньги на дешевые мимолетные безделушки под влиянием всеминутных эмоций, потому что траты императора должны быть весомыми и долговечными. Можно провести этот волшебный вечер в самом красивом месте, в окружении любимых людей или, может быть, за романтическим ужином при свечах, наслаждаться моментом душевного, материального триумфа и чувствовать себя абсолютным режиссером своей гармоничной и счастливой жизни. Попробуйте сделать именно так, и вы буквально выйдете на свой новый уровень этой игры. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио «Лента».
2: Привет, с вами Красный Карлик, я освещаю неизведанное. В самом сердце Кольского полуострова, скрыто в труднодоступных лесах и сопках, лежит Сейд-озеро. Для коренного народа саамов это место всегда считалось священным, наполненным силой, которую нельзя тревожить без нужды. В центре легенд стоит гигантское изображение великана Куйвы, которое четко проступает на скале, возвышающейся над водой. Саамские сказания гласят, что Куйва был чужеземным воином-чародеем, который пришел с набегом, но был испепелен небесным огнем, оставив свой призрачный силуэт на камне на века. Для любого, кто стоит на берегу этого озера, глядя на темный, почти 70-метровый контур человеческой фигуры, становится понятно, почему это место на конце 90-х годов Сейд-озеро стало эпицентром невероятной гипотезы. Исследователи из экспедиции, возглавляемых Валерием Деминым, объявили, что они нашли следы легендарной Гипербореи, мифической северной прародины человечества. Демин утверждал, что обнаружил остатки древних культовых сооружений. Сейды – загадочные каменные глыбы, установленные на ножки камней, а также рукотворные плиты, которые могли быть фундаментом древних храмов. По его мнению, Куйва на скале – это лишь напоминание о могуществе древней цивилизации, которая некогда владела высочайшими знаниями, а затем ушла в небытие под ледниками. Представьте себе картину. Северное лето, озеро, вода, которого настолько прозрачна, что видна каждая трещинка на дне, и эти гигантские камни, стоящие так, словно их расставил великан. Энергетика места, по словам многочисленных паломников, буквально заставляет вибрировать воздух вокруг. Однако академическая археология настроена крайне скептически. По мнению ученых, силуэт куйвы – это всего лишь результат эрозии скальных пород, который со временем приобрел узнаваемые формы благодаря специфическому сочетанию лишайников и влажности. Что касается сейдов, то это широко распространенный в Скандинавии и на Кольском полуострове тип саамских культовых объектов. Саамы использовали камни для магических ритуалов, общения с духами предков или удачной охоты, но приписывать им гиперборейское происхождение с точки зрения официальной науки – это попытка выдать желаемое за действительное. Никаких культурных слоев, указывающих на существование высокоразвитой цивилизации тысячи лет назад в районе Сейд-озера, найдено не было. Исследователь археологии северных народов Николай Гурин отмечал, что «мы сталкиваемся здесь с классической мифологизацией ландшафта, где каждый природный объект обрастает легендой в зависимости от фантазии наблюдателя». Тем не менее, даже если отбросить мифы о Гипербореи, остается вопрос, почему люди на протяжении веков продолжают возвращаться на Сейд-озеро. Может быть, секрет вовсе не в древних атлантах или космических технологиях, а в самой природе. Исследователи аномальных явлений намекают на тектонические разломы в районе озера, которые могут создавать специфические инфразвуковые поля, вызывающие у людей необычные видения или чувства глубокой тревоги. Это место как зеркало, которое отражает то, что мы принесли с собой. Если вы ищете следы богов, вы найдете их в трещинах скал. Если ищете покой, вы найдете его в тишине северного леса. Сейд-озеро остается загадкой, где грань между реальностью, сказкой и проекцией нашего разума истончается до прозрачности озерной глади. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 6 июня. Что же нам напророчат руны в этот день? Какой совет мы от них получим? Руны – самый древний инструмент и никогда не ошибаются. Итак, у нас выпала руна Ансус. О, это классная руна, символ речи, вдохновения, знаний, общения. И это один из тех мощных дней передачи информации. То есть от мудреца к ученику, от мира к человеку. И в такой день вы можете получить очень важные ответы. Но только если будете к этому открыты и готовы. Готовы слушать. Ансус – это не просто слова, это речь на пол. Наполненная смыслом, это какие-то интуитивные прозрения, советы или даже послания от высших сил. Иногда это, знаете, звон колокольчика внутри, который подсказывает «прислушайся, вслушайся, осознай». И все подсказки рядом. Значит, в работе особенно важна коммуникация. Ваш голос услышат, если вы решитесь его поднять. Это идеальный день для собеседований, переговоров, может быть, интервью, подписания документов, обучение тоже классно пройдут. Также день благоприятен для всех учителей, лекторов, может быть, вы психолог или журналист. Вот все, что связано с коммуникацией, консультанты, все, чья работа строится на слове. Возможно, еще вы получите важную новость или инсайт, который развернет ход дел в неожиданную сторону для вас. Здесь следите за письмами, за сообщениями, какими-то случайными разговорами. В них может быть нечто судьбоносное. Слушайте внимательно и осознанно. В отношениях здесь ключевое значение, конечно же, будет иметь честность и открытость. Это не тот день, когда стоит молчать или что-то утаивать. Вот даже неловкие разговоры в такой день приведут к прояснению и сближению партнеров. Еще это идеальный день для того, чтобы озвучить свои чувства, простить, может быть, признаться, не стесняйтесь. А кому-то, может быть, даже поставить точку или начать с новой строки. Также Ансус может говорить о контакте с мудрым человеком или наставником, который поможет разобраться в личных вопросах. Если, например, у вас в семье проблемы, возможно, сходите к семейному психологу, и он действительно вам поможет. По здоровью руна указывает на горловую чакру, конечно же, это дыхательная система, щитовидная железа, все, что связано с горлом. Здесь берите голос как в прямом, так и в энергетическом смысле. Если давно откладывали поход к логопеду, может, лору или терапевту, пора. В этот день очень полезно, кстати, заняться звуковыми медитациями, мантрами. Можете посмотреть в интернете, как это делается, и попробовать. Это классно прокачает вашу энергию. Возможно, еще исцеление через слово. То есть разговор с каким-то специалистом, психологом, арт-терапия или вот даже чтение нужной книги, которая даст ответы. Вот все возможно, где ключевым является слово. Так что слушаем и будем услышаны, говорим, и наше слово обретет силу. Мир в такой день шепчет, а может и кричит вам. Просто настройтесь на волну и позвольте знаниям проникнуть в вас.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
30: Доктор политических наук Игорь Скурулатов о вариантах завершения спецоперации и дефиците солдат.
0: Все-таки СВО тянется достаточно долго, люди устали. Конечно, все хотят мира. Но как его достигнуть? Понятно, что мир, который предлагает нам Трамп и Зеленский, это, по сути, капитуляция и не решает ключевых вот, начальных проблем начала специальной военной операции, связанной с усилением НАТО, продвижением ее к нашим рубежам и так далее. Вот. Поэтому если мы заключим перемирие, то только это оно будет отложено перед новой войной, учитывая публичные военные приготовления стран Запада, они настроены воевать с нами всерьез и уничтожить нас как цивилизацию, как страну, а Путина, нашего президента, привлечь к военному трибуналу. Вот. То есть у них все по-серьезному, никаких миров там, по крайней мере, с нынешней администрации правящей нашей страной не предусмотрено. Исходя из этого, надо выбирать. Или же пытаться искать вот такой вот мир временный, или же наступать. Ну как наступать? Тут опять развилка. Или объявлять всеобщую мобилизацию, поскольку людей на фронте у нас гораздо меньше, чем требуется. У противника, по некоторым данным, в два с половиной раза больше личного состава воюет на фронте, чем у нас.
30: МИК России о том, почему войну до сих пор не называют войной.
4: Не надо путать терпильство с православным смирением. Это другое. Почему не выполняются законы России? Почему до сих пор у нас СВО, а не война? Потому что для кремлевских юристов важно соблюсти правовую девственность, продолжая встречаться на мирных переговорах, которые чуть ли не на коленях вымаливаем у злейшего врага Руси номер один, рыжего параноика Трампа и его сподручных бесов в Европе. Так себе оправдание, правда? Наши славные предки, разгромившие Наполеона в Париже и Гитлера в Берлине, в гробах переворачиваются от подобного добродушия и раболепства. Терпильство это и поощрение разрушающей Россию многонационалочки с приоритетом нацменьшинств и их религий, вместо поощрения государствообразующего православного русского этноса. Терпильство – это бешеная инфляция, рост тарифов, нищета, приводящая к вымиранию русских до 2 миллионов в год. И есть еще много другого, что уже просто превращает терпильство в измену родине. Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Андрей Комиссаров призвал россиян терпеть и ждать сколько нужно.
5: Думать о будущем, терпеть, извиняюсь за такое слово, быть готовым к тому, что результат мы получим не сегодня, не завтра, не через секунды, а через месяцы, годы и десятилетия.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
33: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полесске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз в какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
6: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
33: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
6: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
33: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
7: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
8: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков с суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
7: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
8: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километров. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полеске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
7: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
8: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Путин пообещал сравнять с землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру. Срочные новости. Комментарии экспертов. Тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно. У России есть все средства, чтобы сравнять землей тех, кто попытается это сделать. Фраза «сравнять землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее. Но сначала немного географии, потому что без нее непонятно, почему все вообще говорят про этот регион. Калининград. Около миллиона жителей. Зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать, ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: «Это красная линия, это спровоцирует эскалацию». Потом «Хаймерс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова. Теперь точно начнется. 4 года. Одно и то же. Угрозы на старте войны. Красные линии. Разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения. Новые красные линии. Вопрос. Если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее. Читаешь дважды. Звонишь кому-то. Проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно, не потому, что люди стали храбрее или наивнее, а потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на 3-й месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта, не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 2026-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнении с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
10: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России?
11: На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Бензин в дефиците. Топливный кризис накрыл уже минимум 15 регионов России. С конца мая ограничения на продажу топлива ввели в частности в Курской, Белгородской, Воронежской и Псковской областях, на Камчатке, а также в Карелии, Москве и Петербурге. На городских заправках в подмосковном Троицке в одни руки отпускают не более 60 литров бензина. На отдельных АЗС в Петербурге действует лимит в 50 литров на один чек. Ранее в Белгородской и Курской областях заправки Роснефти перестали отпускать бензин в канистры. С аналогичной ситуацией столкнулись и жители Красноярского края. Там местные власти объясняют это усилением требований промышленной безопасности. Одновременно с нехваткой растут цены на еще оставшийся в запасах бензин.
13: Кто там следит за новостями? Екатеринбург, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе», по-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня, но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
12: Самая тяжелая ситуация в Крыму, где из-за дефицита бензина уже практически не ходит общественный транспорт. Дороги на полуострове опустели даже в прежний час пик. Туристы призывают отменить запланированные поездки в Крым и сообщают в соцсетях, что не могут заправить автомобили даже для того, чтобы уехать домой.

0: Значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов свободной продажи нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки. Пока прошу вот всех отнестись с пониманием к ситуации.
1: Кризис в Крыму начался после того, как весной этого года ВСУ нарастили дроновые удары по логистическим маршрутам российских войск. Проблема в том, что используют новые самонаводящиеся беспилотники «Хорнет», которым не страшны средства РЭП. Ситуация стала настолько серьезной, что власти перекрыли сухопутный коридор в районе Джанкоя для гражданского транспорта. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Вот Крым и оказался в топливной блокаде, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
2: Крым потребляет примерно 3000 тонн в сутки. Это 100 бензовозов каждый день. Вы видели дорогу на Крым, сухопутный коридор? Как вы думаете, 100 бензовозов может получить Крым? Нет, конечно, не может. Крым в блокаде. И Крым не разобьет эту блокаду до окончания войны. С Крыма надо уезжать. Всем, кто может уехать из Крыма, должны уехать. Не будет ни продуктов, ни бензина, ничего. Если Россия попробует пустить железнодорожные составы, а составами нужно привозить по 70 железнодорожных цистерн топлива каждый день, теперь представьте, каждый день перед ВСУ проходит цель длиной 70 цистерн по Крымскому мосту. Сколько жить Крымскому мосту после этого? Вы все прекрасно понимаете.
1: Ситуация обостряется и в центральных регионах России. Только за май БПЛА атаковали российские тылы более 30 раз. Из них 16 раз поразили НПЗ, выбив 8 из 10 крупнейших. Поэтому в европейской части страны нефтепереработка практически остановилась, и топливный кризис набирает обороты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Глава республики Саха Айсен Николаев рассказал, как 10 лет назад в Израиле специалисты по кибербезопасности на его глазах взломали системы в Соединенных Штатах и России.
5: Но в целом мы, конечно же, должны менять культуру поведения общества в целом. Об этом уже сегодня вот мои коллеги говорили, я к ним присоединяюсь. Культура общества должна меняться с точки зрения кибер-опасности. Вот мои ребята здесь сидят, вот Анатолий Асканович, там предправительство, он помнит, я 10 лет назад съездил в Израиль, и встретившись там с ведущими ихними компаниями, которые как раз в области кибербезопасности работают, приехал и им сказал, что, коллеги, кибербезопасность – это то, что мы должны уже сегодня внедрять. Потому что я увидел, просто мне показали наши тогда израильские коллеги, что они могут сделать, просто, ну, хакнув системы безопасности в Америке, у нас, в республике, на моих глазах там они сделали заход в сети некоторых наших компаний. Вот, и я вот с тех пор очень серьезно этим проникся. Может быть, это и позволяет нам вот вопросы кибербезопасности, несмотря на все проблемы, в том числе и сегодняшнего дня, держать на более-менее высоком уровне.
3: Главные новости дня.
1: Россияне стали богаче. Владимир Путин заявил о росте доходов граждан на треть. На встрече с руководителями международных информационных агентств НАПМЭФ Владимир Путин заявил, что реальные доходы в России растут на 28%, зарплаты на 25%, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
6: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Мы выполняем все социальные обязательства перед гражданами Российской Федерации. Индексируем пенсии, пособия. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7% к 2030 году. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу, причем с превышением показателя 6,7%.
1: Схожие цифры приводят и чиновники. НАПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявил, что реальные доходы населения за три

0: небольшим года выросли более чем на 24%. Вице-премьер Александр Новак в мае называл цифру в 26% за три года и говорил, что бедность снизилась до минимальных исторических значений. Однако почему-то простые россияне такого улучшения на себе не почувствовали.
1: Рост цен, как бы он сказывается, у меня есть ребенок, то есть там и школы, и госпошлины, все это растет, но как-то по зарплатам это не особо заметно.
2: Люди перестали тратить деньги, и я тоже. Я же тоже человек.
3: И коммуналка выросла. Раньше я как больше и баловала себе и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
4: За последние два года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
5: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
0: Данные опросов Банка России также показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положения семьи, выросла с 24% до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования также публикует данные, расходящиеся с оптимизмом руководства страны. Там подсчитали, что в первом квартале 2026 года реальные доходы россиян впервые за три года сократились на процент. Но по факту все еще гораздо хуже, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: То есть все прекрасно, но почему-то живем все хуже и хуже. Они истерически отрицают это. Это все очень понятно, потому что очень большая беда, очень страшно ее признать. Но мы видим картину довольно страшноватую. Мы видим, что, в общем, что называется, условия жизни россиян портятся. Вот. Россияне так сильно обеднели, что она начинает физически покупать меньше продуктов питания. То есть оборот просто в натуре падает. Не только в деньгах, а в натуре падает. Поэтому в такой ситуации уж какие там веселые настроения могут у людей быть. Они, конечно, телевидение слушают, президента истово верят. Но, знаете, свой желудок, когда он сосет и стонет, и плачет, что он недоеденный, недокормленный, он тоже, значит, на сознание влияет.
0: Экономист говорит, существует значительная диспропорция, в то время как доходы работников военно-промышленного комплекса и военнослужащих выросли, остальные сектора испытывают стагнацию. В результате инфляция обесценивает доходы большинства граждан, и пока длится СВО, этот процесс будет только усугубляться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Председатель Государственной корпорации развития ВЭБ-РФ Игорь Шувалов сожалеет о том, что детей больше нельзя воспитывать с помощью ремня.
9: Это дети. Дети сегодня не такие, как 20 лет назад. Лояльность детей надо заработать, заслужить. Да, это в том числе зависит от нас, от взрослых. Надо с ними работать, показывая, чем наши отечественные сервисы безопаснее для них и лучше. Они безопаснее и лучше 100%.
10: Можно и ремнем, в принципе, по старинке.
9: Нет, уже, к сожалению, нельзя. Вы знаете, я очень сожалею, что те времена прошли. Значит, честно вам скажу. Значит... У меня вот старшему ребенку 33 года, а младшему 15. И я вижу, что это совершенно разные поколения.
11: Учим китайский вместе.
12: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
13: 我们的女儿怀孕了.
12: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
13: 我们的女儿怀孕了.
12: И третий раз.
13: 我们的女儿怀孕了.
12: Учим китайский легко и весело.
7: Далее в эфире актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
14: Депутат Госдумы Евгений Попов о проблемах ЖКХ и о том, что управляющие компании проводят рейдерские захваты домов.
15: У нас еще ворох нерешенных проблем, и с точки зрения тарифов тоже. Если вы помните, один из представителей правительства недавно там целую таблицу нарисовал по поводу того, что вот тарифы на ЖКХ будут повышаться год от года на столько-то процентов, чем шокировал, в общем, наших добропорядочных граждан. Но это, в общем, не секрет, что это субсидированная отрасль, что мы давно и всегда и в рыночной экономике, и в советское время субсидируем отрасль ЖКХ. И, естественно, здесь придется принимать меры, во-первых, для того, чтобы ту инфраструктуру, которая у нас в регионах просто трухлявая, это надо признать, менять постепенно, на это придется выделять гигантские деньги, это раз. А во-вторых, конечно, сдерживать тарифы на ЖКХ, работая с естественными монополиями, теми, которые нам эти услуги оказывают. Это имеется в виду и тарифы на электроэнергию, на воду и так далее. А что касается больной темы управляющей компании, то здесь, в принципе, ситуация лучше, потому что принимается достаточное количество, недостаточное еще, но большое количество законов, которые регулируют взаимоотношения граждан, жителей домов с управляющими компаниями. Здесь тоже еще очень много предстоит сделать, потому что там подделки подписей, мухлёж, там захваты домов рейдерские управляющими компаниями. Да, в Москве такое существует до сих пор. И вообще во всех регионах. Это правда. Это кошмар, но это существует до сих пор.
14: Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков о том, что туризм для богатых показывает рост, тогда как средний класс отдыхает все реже.
16: Да, подрастает, кстати говоря, люкс. В этом сегменте есть даже небольшой прирост по отношению к прошлому году. Пятизвездочные отели с хорошими ожиданиями и с хорошим бронированием по этому сезону. Но вот сегмент средний действительно потихонечку снижается. Это связано с снижением покупательской способности, с в целом повышенной тревожностью, усталостью. Да и в определенном смысле усталостью вот путешествий внутри страны. Люди хотят каких-то новых направлений, хотят каких-то для себя впечатлений. И сейчас уже за эти 4 года россияне, куда смогли съездить, съездили. И сейчас ищут, когда уже наконец-таки все будет спокойно и безопасно.
17: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей, на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземные производства, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, в аккурат после заявления про Орешник, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит, ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы, понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете, с кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете, вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
20: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер и братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.
21: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту». Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать.
0: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже четверо родственников – зять, два брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
21: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его, мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила: «Да, вы бы своего сына тоже отправили туда?» Он ответил: «Я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию».
0: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
21: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких готовых пойти воевать, но в итоге на подписание документов пошли только трое ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
0: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
21: Очень редко выходит на связь, смски от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может звонить сам? Поначалу он почаще звонил, сам сказал, на мам обещали очень много, а на самом деле этого нет. Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал, получается, я себя продал за 2,5 миллиона.
0: Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
22: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
2: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
23: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, вы знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, на одну годовую зарплату месячную, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
2: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
24: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
25: Да, хлеб элементарно.
24: Хлеб элементарно, да.
26: Продукты питания и бензин больше всего.
24: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
26: на ту же картошку,
24: на детские товары. Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, что как вообще жить, как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
27: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
28: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
2: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: А испытания зачем? Иван Отраковский о заявлении президента про удар орешником по сараям.
5: Владимир Путин сказал, что ни одного полноценного применения орешника еще не было. По сараям ударили специально, чтобы посмотреть, как лягут блоки. Сколько писано-переписано за эти недели лидерами общественных мнений по спущенной сверху методичке. Что под этими сараями и гаражами секретные бункера с асами беспилотных аппаратов и командиры иностранных подразделений и что только не придумывали. В то время как военкоры, работающие в полях, то есть настоящие, прямо писали «ударили по обычным гаражам». И вот подтверждение уже от президента, которое, к слову, не сходится с комментариями Минобороны, но кто это будет проверять? Для меня, правда, до сих пор непонятно, почему по сараям. Других важных целей не было? Тем более, этот запуск орешника не первый, а цена его какая? Нам что, некуда деньги тратить? У нас на фронте всего достаточно. Сколько с одного орешника дронов можно сделать? И что значит посмотреть, как лягут блоки? Испытаний не было, что ли? Одни вопросы, ноль ответов.
4: Деньги на ветер. Военкор Романов о том, зачем орешником били по сараю.
6: Это не я сказал, если что. Это наш президент Владимир Владимирович Путин открыл военную тайну о том, что нанесенный 24 мая удар орешником был по сараю. Давайте дам цитату.
8: Открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все, куда лягу. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
6: Просто напомню, что согласно официальному сообщению Министерства обороны Российской Федерации, удар орешником был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. В ответ бьем по сараю? Мощно, ничего не скажешь.
4: Такой опыт только у двух стран в мире. Военкор Котенок о том, сможет ли Россия отражать удары баллистикой.
9: Кроме ударов беспилотниками класса Middle Strike, активно применяют глубинные удары Deep Strike, плотно обрабатывая нефтяную и энергетическую структуру нашей страны. И если вокруг столицы система противовоздушной обороны работает эффективно, в регионах есть вопросы. Даже в Питере вон, как видите. Как мы будем работать по баллистике, сказать сложно, потому что такого опыта пока у нас нет. Будем надеяться, что отработаем хорошо. Нужно отдать должное, такого опыта нет ни у кого, кроме Израиля и Украины, даже у Штатов. Повторюсь, в регионах проблемы с борьбой с воздушными целями противника. По отдельным объектам за годы войны зафиксировано до 15 прилетов. Это может свидетельствовать о неэффективности принятых решений по защите неба руководством как предприятий, так и региона. Мы при этом не раз и не два заявляли о готовности к переговорам, важности достижения мирного подхода. Иной раз у стороннего наблюдателя складывается впечатление, что мы чуть ли не упрашиваем о переговорах. А что же противник? Он пытается сделать все, чтобы, грубо говоря, мы не выскочили, потому что считает, что загоняет нас в тупик. Так ли это, покажет время.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
10: Главные новости дня.
2: корабли и морской завод в огне. Очевидцы сняли на видео горящий корвет «Бойки» в Кронштадте.
7: Левый борт, вот я мачку снесла. Что это, парафон?
2: Корвет «Бойки» в Кронштадте получил серьезные повреждения. Об этом написали местные журналисты. Дроны попали в надстройку, которая была сильно повреждена и сгорела. Основная конструкция провалилась внутрь. Корвет «Бойки» и беспилотники атаковали 3 июня, в день открытия Питерского экономического форума. В Кронштадте он был на ремонте. Это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время спецоперации. В интернете опубликовали кадры с огромным пожаром на борту корвета. По предварительным данным, один человек погиб.
10: Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели.
2: Корабль подлежит ремонту, но процесс потребует времени и значительных финансовых затрат, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Корвет «Бойки» — это корабль проекта 20380, носитель противокорабельных ракет Х-35, а также зенитных ракет комплекса С-400. Да, это не очень большой корабль, 2200 тонн водоизмещением, но, как и заведено сейчас, мощно вооруженный. Российские военные активно использовали «Бойки», и, например, он сопровождал танкеры Теневого флота и даже формально пытался помешать задержанию судна «Белла-1» американцами.
2: Кроме «Бойкова», беспилотники атаковали еще один корабль, но уже Черноморского флота, сторожевой корабль класса «Светляк» проекта 104-10. Он был подбит в Азовском море неподалеку от Керченского пролива. «Светляк» вооружен зенитными комплексами «Игла», артиллерийскими и пулеметными установками. В определенном смысле он может выполнять роль морского ПВО, но после атаки, скорее всего, уже не сможет, отмечает военные аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Говорят военкоры.
4: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
13: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
4: Вполне ожидаемо. Военкор Романов про топливный кризис в Крыму.
6: Это абсолютно ожидаемое и полностью прогнозируемое событие. И это тот самый результат полного игнорирования проблемы атак беспилотников на нашу страну. Я лично эту проблему поднимал еще 2 года назад, когда дроны кошмарили лишь приграничье. Но уже тогда четко вырисовывались контуры приложения усилий украинского режима. Хронические бледную немощь, организационное бессилие и перекладывание ответственности в органах власти враг планировал наглядно обнажить и продемонстрировать именно через атаки беспилотников. То, что власть отворачивается от проблемы и старательно зажмуривает глаза, видело не только население, но и враг, который справедливо решил, что решительных действий по противодействию беспилотникам никто предпринять не сможет. Ибо не хочет. При взламывании обороны всегда следует бить в стык обороняющихся частей. Это истинно известно даже взводному. Потому что там находится тонкая полоска пространства, за которую и войска справа, и войска слева считают, что отвечать должен сосед. В итоге там и происходит крушение. Здесь точно так же. Враг бьет в стык, где нет ответственного, и все считают, что проблему должен решать кто-то другой. В итоге никто до сих пор не предпринимает действенных мер. Впрочем, даже если сейчас начать экстренно принимать такие меры, то уже поздно. Теперь, по меткому выражению кое-кого, замучаемся пыль глотать. ПМФ у вас там? Ну, занимайтесь. Не отвлекайтесь на пустяки.
4: Владимир Зеленский выложил открытое письмо, адресованное Владимиру Путину. Вот как это комментирует военный журналист Котенок.
9: В письме он предлагает провести личную встречу для обсуждения завершения войны. Говорит, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, а также к обмену военнопленными, но только по формуле «на всех». При этом сами переговоры должны проходить при участии США и европейских стран. Последние рассматриваются Киевом как гаранты будущих договоренностей. В качестве возможных площадок для встречи Зеленский предлагает Швейцарию, Турцию и арабские страны. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле видели письмо Зеленского. Президенту будет доложено о нем позже.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
14: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Трамп назначил нового главу национальной разведки.
15: Новым исполняющим обязанности директора национальной разведки США вместо ушедшей в отставку Тулси Габбард назначен 38-летний Уильям Пулте. Так же, как и Стив Уитков, он выходец из риэлторского бизнеса. Разбирается в тележурналистике, но никогда не имел ничего общего со спецслужбами и иными структурами безопасности. Однако специалисты уверяют, Пулте – бескомпромиссный сторонник Дональда Трампа, и это качество является определяющим. Его последнее место работы – внимание, руководитель Федерального управления жилищного финансирования. Также он председатель ипотечного агентства Фэнни Мэй и Фредди Мэк. Здесь нужно немного отвлечься, чтобы напомнить аудитории, особенно молодым людям, историю этих двух весьма известных организаций. Они были, скажем так, символом ныне далекого мирового финансового кризиса 2008 года. Фактически, эти структуры работали как финансовая пирамида. Скупали токсичные активы, затем перепродавали их, надувая тем самым так называемый финансовый пузырь, который впоследствии лопнул, что аукнулось по всему миру. В результате они были национализированы. Сейчас господин Пулте задумал их приватизацию, частичную. Осенью 2025 года комиссия по этике Фэнни Мэй заподозрила, что начальство в лице господина Пулте вынуждало подчиненных находить архивные документы, что свидетельствовали против политических противников 47-го президента Соединенных Штатов. Но все это дело прошлое. Вернемся в настоящее. Таким образом, в очень сложный исторический момент, когда фактически идет война, ключевое ведомство самой сильной страны мира возглавляет достаточно молодой человек без какого-либо соответствующего опыта. Нужно перестать уже удивляться этим фактам. Пентагон, например, возглавляет бывший телеведущий. Важные международные контакты осуществляют зять и близкий друг Дональда Трампа. Это ведь вечный вопрос, кто эффективнее? Человек преданный или профессионал своего дела, но который, что называется, на сторону смотрит? А бывает и самые лояльные предают. Все бы хорошо, но когда речь идет о мировой безопасности, от всего от этого становится как-то немножечко не по себе. Видно, Трамп рассчитывает в первую очередь на собственное чутье, которое, наверное, его не подведет. Время нынче такое, никому доверять нельзя. На одно понадеемся, что когда-нибудь этот хаос мировой перестройки закончится. Хорошо бы, конечно, дожить до этого светлого часа.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента» разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 4 июня президент Украины написал письмо Владимиру Путину. Письмо открытое, то есть его содержание уже успел прочитать и обсудить, ну, чуть ли не весь мир. И, конечно, мимо этой темы мы тоже пройти не можем.
16: Слушай, ну вот сразу возникает резонный вопрос. Открытые письма в самый разгар боевых действий – это вообще рабочий дипломатический инструмент?
0: В каком смысле?
16: Ну просто со стороны это выглядит как, ну, стопроцентная пиар-акция. Такая, знаешь, рассчитанная исключительно на громкие заголовки в медиа. Настоящая дипломатия, когда решаются вопросы границ, безопасности, она же традиционно любит тишину. Такие вещи обсуждают за плотно закрытыми дверями, а не вывешивают на всеобщее обозрение, разве нет?
0: Да, на первый взгляд реально кажется, что это просто манифест для соцсетей. Но интрига тут гораздо глубже, чем кажется. Документ не просто опубликовали в сети, его совершенно официально передали Москве.
16: Прям через официальные каналы?
0: Да-да, через классические дипломатические каналы. Это уже официально подтверждено, об этом заявлял министр иностранных дел Украины. И тут перед нами разворачивается очень сложная двухуровневая игра.
16: То есть это и пиар, и документ одновременно?
0: Вот именно. Текст работает и как громкий публичный стейтмент для всего мира, и при этом как строгий протокольный документ. Бумага прошла по официальным каналам, и игнорировать ее, ну, просто невозможно.
16: Ну, допустим. Статус обязывает к ответу, а публичность делает этот ответ видимым для всех. Но слушай, выбор момента для такого шага, он же вызывает массу сомнений.
0: Почему ты так думаешь?
16: Ну смотри, внимание Вашингтона сейчас максимально приковано к кризису вокруг Ирана. Ближний Восток забирает вообще все ресурсы, и медийные, и политические. Разве это не худшее время для мирных инициатив?
0: Ага, понимаю, к чему ты.
16: Логично было бы взять паузу, ну, отсидеться как-то в обороне, дождаться, пока ситуация с Ираном хоть немного остынет, и Вашингтон снова сможет сфокусироваться на Европе.
0: Ну, логика отсидеться и подождать, она работает, если мыслить прямолинейно. Но в сложной дипломатии дефицит внимания часто превращают в преимущество. Выбор вот этого, казалось бы, абсолютно неудобного момента – это первый очень хитрый ход.
16: Хитрый ход, в чем он заключается?
0: В самом тексте есть один очень специфический, почти хирургический укол. Там присутствует такая фраза, что украинские и европейские вопросы решаются не в Энкоридже.
16: Погоди, Энкоридж, это же город на Аляске?
0: Да-да.
16: Место, где когда-то была встреча Трампа и российского руководства.
0: Абсолютно верно. И вот тут кроется суть этого скрытого послания.
16: То есть это какой-то сигнал?
0: Это мощнейший стоп-сигнал. Документ транслирует мысль. Да, Штаты сейчас перегружены Ираном. И вполне вероятно, в Кремле рассчитывали воспользоваться этим отвлечением внимания.
16: Типа, пока никто не смотрит, можно что-то решить.
0: Именно. Возникла такая иллюзия, что под шум иранского кризиса могут сработать некие кулуарные договоренности из того самого Анкориджа. Сделки над головами прямых участников конфликта.
16: А, то есть сыграть на опережение, пока главный союзник отвлечен.
0: Да, но этот текст безжалостно разрушает эту иллюзию. Посыл бескомпромиссный. Никакой дипломатической передышки, никаких теневых сделок, пока Вашингтон занят, не выйдет.
16: Угу, понятно. Письмо как такой прожектор, освещающий темные углы. Но слушай, если цель предотвратить сделки за спиной, зачем тогда предлагать прямую встречу? В тексте же звучит призыв к диалогу лидеров, формат «между нами и вами», без посредников.
0: Все так, на нейтральной территории.
16: Вот, Швейцария или Турция, нейтральные площадки. Но ведь до этого российская сторона неоднократно заявляла, мол, пусть приезжает в Москву.
0: Было такое, да.
16: Зачем цепляться за эти нейтральные площадки, если можно сыграть прямо на поле оппонента?
0: Ну, приехать к противнику – это красиво смотрится только в кино. В реальной геополитике это означает добровольную сдачу позиций еще до того, как ты сел в кресло. И на приглашение в Москву в письме дан очень жесткий ответ.
16: Какой?
0: Там буквально сказано, что украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Это чистая психология международных отношений. Принимающая сторона всегда доминирует.
16: Да ладно, в чем доминирует? Стол везде одинаковый, и стулья тоже. Не все ли равно, где сидеть, если есть о чем говорить?
0: География – это психологическое оружие. Это не просто точка на карте. Принимающая сторона задает протокол. Она контролирует расписание, доступ прессы, безопасность. Она транслирует уверенность хозяина.
16: Ну, как в бизнесе, да? Если ты едешь в офис конкуренту, ты уже вроде как проситель.
0: Точно. А в государственном масштабе это умножается на 1000. Поэтому предложение нейтральной Швейцарии – это выстраивание безупречной дипломатической ловушки.
16: Ловушки? Но из любой ловушки можно выбраться. Что мешает просто отказаться от Швейцарии и дальше гнуть свою линию?
0: А вот тот механика захлопывается при любом ответе. Если согласиться на нейтральную землю, значит признать полное равенство позиций за столом. Это ломает нарратив о безусловном доминировании.
16: Угу.
0: А если отказаться, то последствия в информационном поле становятся просто катастрофическими. Сторона, отвергающая нейтральный грунт, выглядит перед всем миром и перед глобальным югом, и перед своими гражданами, как сила, которая просто срывает мир из-за упрямства по поводу географии.
16: Хм. Изящно. Ловушка с местом понятна. Но давай перейдем к самому, болезненному. Условия начала переговоров. Предлагается начать дипломатию прямо с текущей линии фронта. Плюс временное прекращение огня под контролем США.
0: Так, и в чем проблема?
16: Ну, логика же трещит по швам. Начать с текущей линии – это же зафиксировать статус-кво. То есть фактически признать потерю территорий. Зачем отдавать такой козырь еще до начала торгов? Это выглядит как уступка.
0: Я понимаю, почему это так выглядит. Но если разобрать архитектуру этого предложения, это вообще не уступка. Это занятие моральной высоты без единой фактической потери.
16: Как это?
0: Смотри, не выдвигается никаких предварительных условий. Требование текущей линии означает, что ни один метр земли не передается в качестве, жеста доброй воли для старта переговоров.
16: Угу.
0: И любое наступление в этот момент сразу обесценивается и криминализуется в глазах мирового сообщества. Но настоящий шедевр здесь – это механизм контроля над перемирием.
16: Вот этот контроль США. Но разве это не дает повод сказать: «Смотрите, они не могут ничего решить без своих американских кураторов. Зачем давать такой пропагандистский пас?»
0: Потому что это не пас, это дипломатическое айкидо. Тут снова всплывает иранский контекст. В письме прямо говорят: «Посмотрите на Иран». Абсолютно стандартная практика для старта любого диалога.
16: То есть они используют логику самого Вашингтона. Если Штаты требуют перемирия в Иране как условие для дипломатии, они просто не могут отказать в таком же подходе здесь.
0: Именно. Иначе это будет 100% лицемерием. Письмо втягивает США не как куратора, а как заложника их же собственных дипломатических норм. И там есть еще одна потрясающая фраза. «Перемирие возможно, цитирую, если вы этого захотите».
16: Ух ты, переложили всю ответственность на адресата.
0: Да, эти несколько слов перекладывают ответственность за срыв лично на руководство в Кремле.
16: То есть, если выстрелы не смолкнут, то это не потому, что план был плохой, а потому, что вторая сторона буквально не захотела мира. Слушай, но капканы расставлены. И как в итоге отреагировали? Ведь проигнорировать нельзя, а ответить значит наступить в ловушку.
0: Реакция была просто хрестоматийной иллюстрацией тупика. Сначала официальный представитель просто подтвердил факт получения.
16: Ну, это стандартно. Выиграть время.
0: Да, старейший бюрократический рефлекс. Сухо зафиксировать, чтобы система успела подумать.
16: Но выигранное время, похоже, не помогло родить красивый ответ. Когда пауза закончилась, прозвучало то самое контрусловие. Хотите встречи? Приезжайте в Москву. И требование вывода войск из Донецкой области до начала разговора?
0: Угу.
16: Ну слушай, требовать отступления до того, как политики вообще сядут за стол, это же не переговорная позиция. Это откровенный троллинг. Форма вежливого, но глухого отказа. Москва просто перевернула доску.
0: Абсолютно. Но перевернуть доску значит показать всему залу, что ты не можешь или не хочешь играть по правилам. Ловушка сработала. Она сделала асимметрию позиций, осязаемой для всех.
16: В каком смысле?
0: Ну, представь картинку. С одной стороны звучит: давайте говорить прямо сейчас на нейтральной земле без уступок. А с другой: давайте говорить, но сначала выполните невыполнимые условия и приезжайте на нашу территорию.
16: Знаешь, в большой политике редко смотрят на такие тонкости. Главный аргумент – это сила, армия, экономика. Какая разница, кто как выглядит в медиа? Зачем беспокоиться об этой асимметрии?
0: Эта асимметрия стреляет санкциями, поставками и голосами в ООН. Публичный статус письма подсветил этот контраст не для внутренних аудиторий, а для нейтральных стран Европы, для глобального юга. Позиция страны, требующая уступок до диалога, выглядит медийно катастрофически слабо. И тут на сцену выходит третий игрок.
16: Ты про Трампа?
0: Да, реакцию которого нельзя было не заметить.
16: Ну да, он же не стал дистанцироваться. Назвал идею отличной, добавил свое фирменное «они должны это сделать», но, давай честно, он же не занял ничью сторону.
0: Угу, но сам факт, что президент США публично поддерживает идею встречи на этих условиях, это колоссальное давление на Москву.
16: Почему? Объясни механизм. Почему пара слов Трампа давит больше на одну сторону, чем на другую?
0: Но возвращаемся к духу анкориджа. Российская дипломатия долго выстраивала стратегию вокруг прямых договоренностей с администрацией Трампа. Это был фундамент. И теперь ловушка захлопывается окончательно.
16: А если они игнорируют встречу, они игнорируют и мнение Вашингтона.
0: Точно. А портить отношения с администрацией, с которой только что пытались выстроить кулуарные сделки, это, ну, дипломатическое самоубийство.
16: Получается, письмо не просто втянуло Трампа, оно заставило его легитимизировать эти правила игры. Он стал арбитром. Слушай, пока мы тут обсуждали глобальные маневры, мы упустили одну важную деталь в конце письма.
0: Какую?
16: Фраза, которая выбивается из общего тона. Она звучит как очень холодное предупреждение. Там сказано: «Мы можем работать на усталость».
0: Да, это очень сильный момент.
16: Она вообще меняет парадигму. Принято же считать, что затяжной конфликт истощает того, у кого меньше территории и экономика. И вдруг эта страна заявляет, что готова играть на измор. Это блеф.
0: Это не блеф. Это перенос фокуса с материального истощения на психологическое. Это напоминание, что в истории полно примеров, когда инициатор конфликта с огромной армией и ресурсами уставал первым. Уставал не от нехватки снарядов, а от потери политической воли.
16: То есть готовность играть в долгую, заявленная публично, выбивает главный козырь оппонента – страх времени.
0: Абсолютно.
16: Сигнал звучит так. Мы не торопимся. Если отвергнете мир сейчас, ваша внутренняя система может сломаться быстрее нашей. Это уже битва нервов.
0: И это подводит нас к главному итогу всего этого дипломатического детектива. Письмо сработало как катализатор. Сейчас зафиксирован идеальный дипломатический тупик.
16: Тупик, где нейтральная территория разбивается о требования приехать в столицу, а текущая линия фронта об ультиматумы про территории. Фигуры стоят так, что любой шаг ведет к репутационным потерям.
0: Статус-кво изменился необратимо. Открытое письмо оказалось высокоточным инструментом. Оно перехватило инициативу и заставило другую сторону делать неудобный и реактивный шаг под взглядом всего мира.
16: Доска перевернута, но игра-то идет. Вопрос только один. Когда безопасных ходов не останется, кто сорвется первым и обрушит всю эту конструкцию ультиматумов?
0: Это мы и будем выяснять. Продолжаем следить за развитием событий, ведь в этой дипломатической партии следующий ход может изменить абсолютно все. На этом наш разбор завершен. Услышимся.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
1: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полесске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз в какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
17: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых

0: статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
1: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
2: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
1: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
2: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
1: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километров. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
2: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
1: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах

0: качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Путин пообещал сравнять с землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру, срочные новости, комментарии экспертов, тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается это сделать». Фраза «сравнять с землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее. Но сначала немного географии, потому что без нее непонятно, почему все вообще говорят про этот регион. Калининград. Около миллиона жителей. Зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать, ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: это красная линия, это спровоцирует эскалацию. Потом «Хаймарс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова. Теперь точно начнется. 4 года. Одно и то же. Угрозы на старте войны. Красные линии. Разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения. Новые красные линии. Вопрос. Если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее. Читаешь дважды. Звонишь кому-то. Проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно, не потому, что люди стали храбрее или наивнее, а потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на 3-й месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта, не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 26-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнении с Землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Союзник потерян. После введения России торговых ограничений для Армении стране выделит 50 миллионов евро помощи Европа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке пакета поддержки Армении. Помимо финансовой помощи, ЕС упростил для армянских товаров, попавших под российские ограничения, доступ на европейский рынок. Для координации всех мер будет создана совместная рабочая группа ЕС-Армения. Партия из 10 тысяч армянских цветов прибудет в Латвию завтра. За ней последуют другие, сказала фон дер Ляйен, имея в виду переориентацию армянского экспорта на европейский рынок.
4: Расширяя ограничения на экспорт армянских товаров, Москва использует экономические отношения в качестве оружия политического давления. Мы хорошо знакомы с таким сценарием. Именно поэтому Европа непоколебимо поддерживает Армению.
3: В преддверии парламентских выборов в Армении Россия с 30 мая запретила ввоз армянских овощей, фруктов, рыбы, цветов, минеральной воды и алкоголя с 3 заводов. Но теперь получается, что вместо ущерба Армения только выиграла, ведь получила богатый европейский рынок, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Как вы знаете, Армения сказала: ну какие проблемы, мы Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Я не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала: ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения. Ну, опять же, надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции.
3: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции могут больно ударить по самой России. Ведь дешевые армянские товары теперь придется чем-то замещать. А значит, цены внутри страны на овощи и фрукты пойдут вверх, говорит экономист Виталий Свиридов. Ведь такое уже было.
6: Смотрите, когда начались санкции, им ответ России приняла контрсанкции, вы же помните этот термин, его же сейчас редко употребляют, то контрсанкции, то через пару лет был просчет, что за эти контрсанкции заплатили как раз российские потребители, поскольку выросли розничные цены, и россияне переплатили довольно много денег за продукты питания.
7: Российские компании, когда видят, что импортных продуктов нет, они, не будучи дураками, естественно, сильно повышают цены на свой товар как безальтернативные. Это же модель рынка, че, что дураком надо быть, чтобы не поднять. Нет армянских фруктов, овощей, мы сейчас поднимем все, что выращивается в России, куда же ты, бедолага, денешься с этой подводной лодки.
3: Политические последствия охлаждения отношений между странами – тоже не очень благоприятные. Армения уже пригрозила, что выйдет из АДКБ в случае необходимости и пока не намерена возвращаться к полноценному участию в организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на общественном телевидении Армении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан о том, что россияне ассоциируют будущее со ссылками и лагерями.
9: Мы боимся будущего, потому что у нас шоки исторического прошлого. Как Михаил Михайлович Жванецкий еще в перестройку сказал, да? Люди, потерпите, будет лучше. Не надо лучше. Поздно, лучше будет, всем будет лучше. Мы боимся из-за прежних попыток обещания лучшего будущего сразу пахнет, я бы сказал, ссылками, лагерями. И давайте лучше вот статус-кво. Из этого, конечно, надо выбираться, потому что страна будет неконкурентоспособна, если она будет бояться будущего.
1: Криминальные новости.
10: Кошмар в Бахтиево парк под Раменским. Застолье друзей закончилось взрывом, пожаром и двумя жертвами. Поздно вечером 4 июня в коттеджном поселке на территории частного дома взорвалась граната. Следом начался сильный пожар. Когда огонь потушили, спасатели сделали страшные находки. Внутри сгоревшего дома тело 41-летнего гостя без ног. А в септике возле коттеджа тело 50-летнего хозяина со связанными руками, шеей и ножевыми ранениями. По предварительным данным, после вспыхнувшей ссоры 41-летний мужчина расправился с соседом по поселку, потом привязал его тело к машине, протащил на веревке, а затем сбросил в колодец на приусадебном участке его же дома. После этого он проник в особняк убитого, взорвал гранату и устроил пожар, в котором погиб сам. Обстоятельства уточняются, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Пьяная мать забила до смерти двухмесячного сына и спрятала его тело в заброшке в Кировской области. Суд отправил под стражу 20-летнюю мамашу, обвиняемую в убийстве собственного ребенка. В ночь на 1 июня женщина нанесла множественные удары по голове своему двухмесячному сыну. От полученных травм малыш скончался. Чтобы скрыть преступление, женщина вместе с сожителем вывезла тело ребенка в поселок Ленинская Искра и спрятала его в хозяйстве постройки заброшенного дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». На востоке Москвы убита беременная девушка. По данным столичного СК, в квартире на улице Алтайской обнаружено тело 28-летней потерпевшей. Задержан ее знакомый, ранее несудимый агент по недвижимости, который задушил возлюбленную. По данным следствия, у пьяного мужчины произошел конфликт с его девушкой. Он ее задушил, а после уснул. Когда Михаил проснулся, то нашел труп девушки, а сам сообщил в полицию. Банда брачных аферистов, которая обворовывала участников СВО, задержана на Урале. По данным базы, жители Свердловской области под различными предлогами убеждали мужчин заключать контракты на военную службу, после чего получали доступ к их банковским счетам и выплатам. Также фигуранты использовали фиктивные браки, чтобы в дальнейшем претендовать на положенные выплаты. Одного из потерпевших мошенники убедили подписать контракт, пообещав службу вдали от боевых действий, после чего похитили с его счетов около 4 миллионов рублей. Другой мужчина лишился почти 2,5 миллионов рублей. По оперативным данным, на счету группы может быть более 20 подобных эпизодов. Трое подозреваемых задержаны сотрудниками управления уголовного розыска ГУМВД по Свердловской области и уже арестованы. Один из аферистов попытался нанести себе ножевое ранение во время следственных действий, чтобы попасть в больницу. Еще одна фигурантка находится под подпиской о невыезде. Во время обысков у участника группы изъяли оружие, поддельное удостоверение сотрудников Следственного комитета России, фальшивую печать миграционной службы и орден мужества участника СВО. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
11: Радиолента. Прямая речь.
8: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что полностью будет ограничена продажа бензина за наличный расчет на несколько дней. При этом талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет.
12: Уважаемые крымчане, хочу обратиться к вам по ситуации, связанной с дефицитом топлива на полуострове. Какие приняты меры управленческие для решения этого вопроса? Мы, значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов свободной продажи нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки. Для соблюдения законности и справедливости и пресечения злоупотреблений, значит, мы договорились непосредственно с операторами рынка, что на каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива. При этом нами принято решение. Все коммунальные службы, скорая помощь, все силовые структуры и общественный транспорт, обеспеченный топливом, будут в полном объеме. При этом нами проведена оптимизация, и я благодарю руководителей силовых структур, они точно так же провели оптимизацию потребления топлива, оставляют только службы, те, которые непосредственно сейчас отвечают за безопасность. Аварийные службы, и мы договорились, значит, что по одной машине каждое министерство и ведомство всего, которое выполняет роль, это там они определяют каждое у себя, то есть на каждое ведомство одна рабочая машина. В таком режиме, то есть мы сейчас будем работать несколько дней, актуальную информацию будем обновлять каждый день. Пока прошу вот всех отнестись с пониманием к ситуации.
11: Главные новости дня.
13: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
14: «Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет».
13: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
15: «Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете».
13: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
16: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, просто сформировав контекст для его восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, идем вперед, проливаем ООН, больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволит быть адекватным. Он неадекватен. Мы неадекватны в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
13: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается – личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
13: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Учим китайский вместе.
19: Как сказать по-китайски?
20: Я не курю.
21: 我不抽烟.
19: И еще раз. Фраза «я не курю» по-китайски будет звучать так.
21: 我不抽烟.
19: И третий раз.
21: 我不抽烟.
19: Учим китайский легко и весело.
11: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
22: Экс-министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что мешает россиянам правильно питаться.
23: Мы видим, что три барьера здорового питания, которые сегодня существуют, нам их нужно учитывать в преодолении. Первый – это экономический, потому что дешевые калории, преобладающие на рынке, и компании, которые продвигают, они часто используют сахар не только просто как улучшение вкуса, но и в том числе увеличение сроков годности продукции. Поэтому задача и регулятора в том числе к этому относиться более внимательно, но одно из решений Государственная Дума, Совет Федерации поддержали, президент утвердил, это введение дополнительных налогов на сладкие напитки, которые, в свою очередь, ну, мы видим, что динамика хорошо изменилась с высоким содержанием сахара, но эти средства, которые получаем, они направляются на борьбу с сахарным диабетом. Еще один – это культурно-традиционные факторы, барьеры, стереотипы, которые я уже упоминал, что хорошая жизнь – это сытая жизнь, жирная еда, сладкая, они укоренились в определенном сознании, в кругах. Поэтому здесь нужно больше внимания уделять именно на традиции семьи, на воспитание детей, потому что семья – это главный транслятор базовых привычек. Ну и информационный, агрессивный маркетинг, ну, определенный, я даже примеры приводить не буду, вы все видите, что реклама, особенно ту, на которую быстро вовлекаются дети, формируя какие-то определенные свои поведенческие привычки, это важный раздел, на который следует обращать внимание, и, конечно, к нему нельзя относиться просто как обычная реклама тех или иных направлений.
22: Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец о том, что российские дети все больше зависимы от социальных сетей.
24: Вот вы знаете, мы недавно с коллегами беседовали о том, что время движется быстрее. И если люди, которым за 30, за 40, за 50 и далее, действительно, это биологический процесс, замечают, что время двигается быстрее, ссылаются на детей, на внуков и говорят, что и дети сегодня жалуются на то, что слишком быстро летит время. Я, например, такую позицию не разделяю, потому что сегодняшние дети действительно могут замечать, что время летит, только по той причине, что они слишком много времени находятся в интернете. То есть так называемое цифровое детство, и если с точки зрения прогресса смотреть, а если с точки зрения здравого смысла, то у нас дети в большинстве своем являются цифровыми беспризорниками. То есть они получают гаджет, как только научаются им пользоваться, и дальше родители абсолютно спокойны, что ребенок вроде бы рядом, вроде бы с ним все хорошо, но при этом где ребенок находится, на каких ресурсах, кто для него является авторитетом. Детские психологи выделяют такое важнейшее понятие, как значимый взрослый в жизни ребенка. Вот этим значимым взрослым в идеале должен быть родитель, учитель, спортивный тренер. На деле мы часто обнаруживаем, что этим значимым взрослым является посторонний человек, какой-то блогер, который сходит с ума сам, условно говоря, и обучает этому ребенка. Родители иногда приходят в ужас, когда видят, какие посты дети размещают в своих социальных сетях или какие они ставят аватарки. И иногда кажется, что это что-то безобидное, какое-то совпадение. Но вот у меня, пользуясь случаем, такой призыв к родителям. Посмотрите, какой аватар ставит ваш ребенок.
11: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
0: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
13: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое. В стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе. Откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на 1 зарплату, на сумму, значит, на 1 годовую зарплату месячную, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
13: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
4: Конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
5: Да, хлеб элементарно.
4: Хлеб элементарно, да.
6: Продукты питания и бензин больше всего.
25: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен на ту же картошку,
26: на детские на товары.
25: Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
27: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
28: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
13: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
29: Военкор Романов про Владимира Путина, успехи на фронте и переговоры с Украиной.
1: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит следующее, цитата. «Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами на базе пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже». Буквально за два дня до этого госсекретарь США Марк Рубио заявил о том, что Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Но кажется, эта информация пока не дошла до президента. Дальше еще одна цитата. «У нас Запорожская область. Там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, 800 метров. По фронту столько же в глубину». Конец цитаты. Таким образом, в один день Запорожская область вырывает пальму первенства у группировки «Запад» по закрасам и авансам. У меня, как у рядового гражданина, субъективное складывается впечатление, что президента тупо сливают, создавая вокруг него искусственный информационный мыльный пузырь. Пузырь, который с реальностью ничего вообще не имеет.
29: Военкор, канал «Архангел», спецназа об ударах противника, которые стали еще интенсивнее.
3: Новый день, новый налет. Украинцы после атаки на Ленинградскую область и Санкт-Петербург сместили свой интерес на запад и юг России. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 272 беспилотника в ночь на 4 июня. А всего за сутки с 8 утра 3 июня было поражено 354 единицы. Если сложить вместе с дронами за день до этого, то всего было свыше 1000. Украинские ресурсы на данный момент молчат насчет попаданий. При этом беспилотники сбивали и на направлении Нижегородской области. Видимо, целью был кстовский нефтеперерабатывающий завод. При этом активно наносили удары по Запорожской области и Донецкой Народной Республике. В первой целью был Мелитополь, где атакованы энергообъекты. Противник акцентирует внимание на дефиците топлива в новых регионах. Также всю ночь беспилотники летали над Крымом. Атакован пригородный поезд до Керчи.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
13: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
7: Ну, чудо-клетка, живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
13: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебные комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
8: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
13: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
9: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию было показано, бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
13: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
13: Корабли и морской завод в огне. Очевидцы сняли на видео горящий корвет «Бойкий» в Кронштадте.
12: Левый борт, у тебя мачку снесло. Что тебе поражен?
13: Корвет «Бойки» в Кронштадте получил серьезные повреждения. Об этом написали местные журналисты. Дроны попали в надстройку, которая была сильно повреждена и сгорела. Основная конструкция провалилась внутрь. Корвет «Бойки» и беспилотники атаковали 3 июня, в день открытия Питерского экономического форума. В Кронштадте он был на ремонте. Это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время спецоперации. В интернете опубликовали кадры с огромным пожаром на борту корвета. По предварительным данным, один человек погиб.
14: Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели.
13: Корабль подлежит ремонту, но процесс потребует времени и значительных финансовых затрат, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Корвет «Бойки» — это корабль проекта 20380, носитель противокорабельных ракет Х-35, а также зенитных ракет комплекса С-400. Да, это не очень большой корабль, 2200 тонн водоизмещением, но, как и заведено сейчас, мощно вооруженный. Российские военные активно использовали «Бойки», и, например, он сопровождал танкеры Теневого флота и даже формально пытался помешать задержанию судна «Белла-1» американцами.
13: Кроме «Бойкова», беспилотники атаковали еще один корабль, но уже Черноморского флота, сторожевой корабль класса «Светляк» проекта 104-10. Он был подбит в Азовском море неподалеку от Керченского пролива. «Светляк» вооружен зенитными комплексами «Игла», артиллерийскими и пулеметными установками. В определенном смысле он может выполнять роль морского ПВО, но после атаки, скорее всего, уже не сможет, отмечают военные аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
17: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
16: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7% с лишним – это правда?
17: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
16: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
17: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
16: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
17: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке, а один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
16: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
17: Ага, учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех 10 троечников не улучшились вообще ни на грамм.
16: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
17: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
16: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
17: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
16: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
17: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на Уральском заводе реально видит кратный рост доходов,
16: то врач в районной больнице Костромы
17: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
16: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
17: Абсолютно верно.
16: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
17: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
16: Прибавляются доходы 1000 рабочих по 50 тысяч.
17: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
16: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
17: Да.
16: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
17: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
16: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
17: Именно так, пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
16: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения. Важно, что на них реально можно купить.
17: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
16: А что в этой корзине?
17: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
16: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
17: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
16: угу,
17: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
16: Вот именно.
17: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
16: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
17: Конечно, нет.
16: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
17: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
16: Ого!
17: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше – Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
16: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
17: И знаешь, как на это смотрит статистика?
16: Как?
17: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
16: Значит, уровень жизни формально не пострадал.
17: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
16: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают 10-15% бюджета семьи.
17: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
16: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
17: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
16: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
17: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
16: То есть она запаздывает?
17: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
16: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
17: А то новые займы обходятся ему в 1,5-2 раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
16: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
17: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
16: И Росстат этот теневой сектор не видит?
17: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам – эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
16: Руда. Бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
17: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
16: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
17: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
16: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
17: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
0: То есть это просто номинальная видимость богатства?
17: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
0: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
17: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работу чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
0: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
17: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
16: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
17: Ну вот представь депрессивный регион, за квартал там обанкротились 2 крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
16: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
17: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
16: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки?
17: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
16: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
17: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
16: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
17: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
16: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
17: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
16: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8% – это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
17: Именно, абстракция.
16: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
17: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю эмиграцию.
16: Формируется теневая экономика доверия.
17: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
16: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6%? Оставим этот вопрос открытым.
17: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
16: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
6: Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно. И по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет.
13: Военные аналитики, да и сами военные уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
18: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны безмерно лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
13: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
19: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, а просто сформировал контекст для восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, и вперед, проливали ОМОН, больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволит быть адекватным. Он не адекватный.

0: сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать. Солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается, личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
1: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин о том, что Россия готова пойти на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже, но с ними должен согласиться Киев.
4: Подытоживая, я бы вот что добавил. Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению.
2: Главные новости дня.
5: Союзник потерян. После введения России торговых ограничений для Армении стране выделит 50 миллионов евро помощи Европа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке пакета поддержки Армении. Помимо финансовой помощи, ЕС упростил для армянских товаров, попавших под российские ограничения, доступ на европейский рынок. Для координации всех мер будет создана совместная рабочая группа ЕС-Армения. Партия из 10 тысяч армянских цветов прибудет в Латвию завтра. За ней последуют другие, сказала фон дер Ляйен, имея в виду переориентацию армянского экспорта на европейский рынок.
6: Расширяя ограничения на экспорт армянских товаров, Москва использует экономические отношения в качестве оружия политического давления. Мы хорошо знакомы с таким сценарием. Именно поэтому Европа непоколебимо поддерживает Армению.
5: В преддверии парламентских выборов в Армении Россия с 30 мая запретила ввоз армянских овощей, фруктов, рыбы, цветов, минеральной воды и алкоголя с трех заводов. Но теперь получается, что вместо ущерба Армения только выиграла, ведь получила богатый европейский рынок, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Как вы знаете, Армения сказала, ну какие проблемы, мы Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Я не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения. Ну, опять же, надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции.
5: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции могут больно ударить по самой России. Ведь дешевые армянские товары теперь придется чем-то замещать, а значит, цены внутри страны на овощи и фрукты пойдут вверх, говорит экономист Виталий Свиридов. Ведь такое уже было.
8: Смотрите, когда начались санкции, им ответ России приняла контрсанкции, вы же помните этот термин, его же сейчас редко употребляют, то контрсанкции, то через пару лет был просчет, что за эти контрсанкции заплатили как раз российские потребители, поскольку выросли розничные цены, и россияне переплатили довольно много денег за продукты питания.
9: Российские компании, когда видят, что импортных продуктов нет, они, не будучи дураками, естественно, сильно повышают цены на свои товары, как безальтернативные. Это же модель рынка, че, что дураком надо быть, чтобы не поднять. Нет армянских фруктов, овощей, мы сейчас поднимем все, что выращивается в России,

0: Куды ж ты, бедолага, денешься с этой подводной лодки?
1: Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Армения уже пригрозила, что выйдет из АДКБ в случае необходимости и пока не намерена возвращаться к полноценному участию в организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на общественном телевидении Армении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Губернатор Петербурга Александр Беглов остался доволен работой противовоздушной обороны города в день открытия Петербургского международного экономического форума, заявив, что ПВО и силовики показали класс.
4: То, что касается безопасности, то город, безусловно, конечно, совместно и с федеральным центром, с силовиками готовился к мероприятию. Все необходимые меры безопасности были, безусловно, конечно, сделаны. А вчерашнее, ну, это еще раз говорит о том, что нервы сдают у наших врагов. И вчера система наша противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать.
5: Учим китайский вместе.
6: Как на китайском сказать Кремль?
7: Кремлин.
6: Еще раз. Кремль по-китайски будет
7: Кремлин.
6: И третий раз.
7: Кремлин.
6: Учим китайский легко и весело.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Военкор Романов про Владимира Путина, успехи на фронте и переговоры с Украиной.
9: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит следующее. Цитата. «Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами на базе пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже». Буквально за два дня до этого госсекретарь США Марк Рубио заявил о том, что Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Но кажется, эта информация пока не дошла до президента. Дальше еще одна цитата. «У нас Запорожская область. Там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, 800 метров, по фронту столько же в глубину». Конец цитаты. Таким образом, в один день Запорожская область вырывает пальму первенства у группировки «Запад» по закрасам и авансам. У меня, как у рядового гражданина, субъективное складывается впечатление, что президента тупо сливают, создавая вокруг него искусственный информационный мыльный пузырь. Пузырь, который с реальностью ничего вообще не имеет.
8: Военкор канал «Архангел» спецназа об ударах противника, которые стали еще интенсивнее.
10: Новый день, новый налет. Украинцы после атаки на Ленинградскую область и Санкт-Петербург сместили свой интерес на запад и юг России. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 272 беспилотника в ночь на 4 июня. А всего за сутки с 8 утра 3 июня было поражено 354 единицы. Если сложить вместе с дронами за день до этого, то всего было свыше 1000. Украинские ресурсы на данный момент молчат насчет попаданий. При этом беспилотники сбивали и на направлении Нижегородской области. Видимо, целью был кстовский нефтеперерабатывающий завод. При этом активно наносили удары по Запорожской области и Донецкой Народной Республике. В первой целью был Мелитополь, где атакованы энергообъекты. Противник акцентирует внимание на дефиците топлива в новых регионах. Также всю ночь беспилотники летали над Крымом. Атакован пригородный поезд до Керчи.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Датская почта.
1: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
11: Чурод, чудо, клетка. Живем, как честно, как собаки. Не знаю, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
1: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебные комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
12: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
1: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
13: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов команды нету. Сейчас нахожусь в боях.
1: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
8: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
14: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
8: Вполне ожидаемо. Военкор Романов про топливный кризис в Крыму.
9: Это абсолютно ожидаемое и полностью прогнозируемое событие. И это тот самый результат полного игнорирования проблемы атак беспилотников на нашу страну. Я лично эту проблему поднимал еще 2 года назад, когда дроны кошмарили лишь приграничье. Но уже тогда четко вырисовывались контуры приложения усилий украинского режима. Хронические бледную немощь организационное бессилие и перекладывание ответственности в органах власти, враг планировал наглядно обнажить и продемонстрировать именно через атаки беспилотников. То, что власть отворачивается от проблемы и старательно зажмуривает глаза, видела не только население, но и враг, который справедливо решил, что решительных действий по противодействию беспилотникам никто предпринять не сможет, ибо не хочет. При взламывании обороны всегда следует бить в стык обороняющихся частей. Это истинно известно даже взводному. Потому что там находится тонкая полоска пространства, за которую и войска справа, и войска слева считают, что отвечать должен сосед. В итоге там и происходит крушение. Здесь точно так же. Враг бьет в стык, где нет ответственного, и все считают, что проблему должен решать кто-то другой. В итоге никто до сих пор не предпринимает действенных мер. Впрочем, даже если сейчас начать экстренно принимать такие меры, то уже поздно. Теперь, по меткому выражению кое-кого, замучаемся пыль глотать. ПМФ у вас там? Ну, занимайтесь. Не отвлекайтесь на пустяки.
8: Владимир Зеленский выложил открытое письмо, адресованное Владимиру Путину. Вот как это комментирует военный журналист Котенок.
15: В письме он предлагает провести личную встречу для обсуждения завершения войны. Говорит, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, а также к обмену военнопленными, но только по формуле «на всех». При этом сами переговоры должны проходить при участии США и европейских стран. Последние рассматриваются Киевом как гаранты будущих договоренностей. В качестве возможных площадок для встречи Зеленский предлагает Швейцарию, Турцию и арабские страны. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле видели письмо Зеленского. Президенту будет доложено о нем позже.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
17: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
16: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Ну, не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, вы знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, на одну годовую зарплату месячную, на покупку облигаций. Как это было со сталинской облигацией. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
16: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
19: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
20: Да, хлеб элементарно,
19: да.
21: Продукты питания и бензин больше всего.
19: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен на ту же картошку.
22: На детские товары.
19: Тоже очень цены поднялись. И вот иногда думаешь, что как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
22: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
23: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
16: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
0: Сергей Аксенов о том, что в Крыму из-за дефицита вводят запрет на продажу топлива за наличные.
3: Уважаемые крымчане, хочу обратиться к вам по ситуации, связанной с дефицитом топлива на полуострове. Какие приняты меры управленческие для решения этого вопроса? Мы, значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов свободной продажи нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки.
0: Блогер Константин Милашевский о том, что бензина в Крыму, скорее всего, не будет долго.
4: Так скажем, осада Крыма продолжается. И в связи с этим люди задают вопросы, как лично мне, так и просто в публичном пространстве. Конечно, все хотят понимать, что будет дальше, чего ждать. Бензина в Крыму свободной продажи нет. Вообще нет. Нигде. Ни на одной заправке. Только по талонам и топливным картам. А также, говорят, можно купить у перекупов по 300 рублей за литр. Иногда его где-то вбрасывают. Но заканчивается топливо за считанные часы. На видео размер очереди на заправку. Более того, ситуация с бензином продолжает ухудшаться. Продажа уже останавливается и по картам. Например, прошлой ночью в Севастополе заправляли только экстренные службы. Сегодня Развожаев сообщил, что бензина в сети заправок ТЭС снова в свободной продаже не будет, только по талонам. И у меня никаких оснований ожидать улучшения ситуации нет. Зато есть множество причин ожидать ее ухудшения. Вслед за топливом в Крыму начнутся проблемы и с другими товарами. Вряд ли речь идет о голоде в понимании блокадного Ленинграда, но возить будут только товары первой необходимости.
0: Временное правительство о ситуации с топливом в регионах.
23: Чиновники так часто и громко говорили, что Россия перестала быть страной-бензоколонкой, что теперь на бензоколонках нет бензина. К настоящему дню как минимум в 15 регионах ввели лимиты и другие ограничения на продажу бензина. В Саратовской области после атаки на НПЗ в прошлые выходные стали ограничивать отпуск топлива в одни руки. В Крыму перестали давать даже топливные талоны, запретив продажу бензина за наличку. Заправлять будут только коммунальные и силовые службы, а также общественный транспорт. В Рязани жители пожаловались на отсутствие бензина АИ-92 и АИ-95 на автозаправках на фоне атаки беспилотников на рязанский НПЗ Роснефти в середине мая. В Санкт-Петербурге отпуск бензина ограничили 50 литрами на один чек. В Белгородской и Курской областях на заправках Роснефти временно ограничили отпуск бензина в канистры. В Подмосковье, Москве и Ленобласти проблемы с бензином на заправках ОРТК, Лукойла и Газпрома. В Красноярске бензин перестали наливать в канистры. С аналогичными запретами столкнулись жители Томской и Орловской областей. В Карелии некоторые заправки ввели временные ограничения, а власти объяснили это повышенным спросом в начале летних отпусков. На Камчатке введены ограничения на продажу из опасений, что не хватит до зимы. Если ситуация с атаками на НПЗ не изменится, то через пару месяцев топливный кризис может затронуть уже десятки регионов.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут Голос непознанного. На радио Лента. На радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
5: Приветствую вас. Прогноз на 6 июня, 6.06. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас мощный, уникальный энергетический резонанс, поскольку этот день в системе матрицы Ладини полностью управляется шестым арканом «Влюбленные». Да, наступил у нас июнь, это шестой месяц, который также несет в себе чистые вибрации шестерочки. Когда энергия влюбленных возводится в квадрат, тема, конечно же, любви, человеческих взаимоотношений, эстетики, красоты и судьбы выбора выходит на абсолютный, я бы сказала, планетарный максимум. Это день тотального раскрытия вашего сердечного центра, когда любые барьеры между людьми стираются, а мир вокруг расцветает самыми яркими красками. В такой день воля должна быть направлена на созидание абсолютной гармонии, на прощение старых обид и принятие решений, которые основаны исключительно на искреннем глубинном отклике вашей души. Двойной шестой аркан учит нас, что истинные успехи, материальное изобилие приходят в жизнь только тогда, когда мы искренне любим то, что делаем, и окружаем себя людьми, разделяющими наши ценности. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 6 плюс 6, шестой месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 22. 2 плюс 2 – четверочка. Это нам дает вибрации и энергии императора и приносит в этот день стальную структуру, защиту власти, материальную стабильность. Здесь как бы возникает такой феноменальный, невероятно устойчивый и гармоничный союз. Вот океан любви, эстетики, двойной в шестерочке, да, встречается с железной волей и надежностью императора, четверочка. Это означает, что любой ваш выбор, сделанный в этот день по любви, мгновенно получит мощнейший материальный фундамент и останется с вами на долгие годы. То есть вы не просто витаете в облаках, вы строите свою какую-то незыблемую крепость на базе искренних чувств. И как бы не отметаем и астрономический контекст, потому что Луна у нас находится в фазе убывающего серпа и движется по знаку рыб. Мистические, глубокие, невероятно интуитивные рыбы обостряют ваше шестое чувство просто до предела. Луна в рыбах помогает четверке императора действовать мягко и наделяет нас способностью видеть людей насквозь и принимать решения в партнерстве без капли сухого эгоизма. С практической и бытовой точки зрения такой день идеален для укрепления союзов. Может быть, брак заключить, крупное статусное приобретение, тотальная забота о своем внутреннем и внешнем комфорте. И в этот день максимально приветствуются романтические свидания, признание в чувствах, опять же, подача заявлений в ЗАГС, проведение свадеб, семейных праздников и примирение даже после самых вот затяжных и тяжелых ссор. Еще это лучший момент в году для того, чтобы окружить себя роскошью, красотой, заниматься обновлением гардероба со стилистом, посещать спа-салоны, может быть, менять имидж или приобретать дорогие предметы искусства, декора для дома, потому что император и влюбленные всегда требуют высшего качества во всем. В бизнесе это идеальное время для нетворкинга, презентаций, заключения долгосрочных партнерских соглашений, может быть, слияний, основанных на взаимном доверии. Бытовые дела, связанные с благоустройством дома, созданием уюта и покупкой статусных вещей для семьи, пройдут вот под знаком абсолютного триумфа. Запоминайте. И в то же время категорически в этот день не стоит проявлять эмоциональную холодность, какой-то эгоизм, упрямство, устраивать жесткие сцены ревности. Вот избыток энергии влюбленных в сочетании с жесткостью императора может превратить в мелкую размолвку в разрушительную бурю. И здесь вот не давайте энергию в такое русло. Нельзя делать важный жизненный выбор исключительно из чувства долга, страха или финансовой выгоды. Если ваше сердце говорит твердое «нет», измена себе в этот день разрушит ваш внутренний фундамент. Также избегайте неряшливости в одежде, хаоса в доме и пренебрежения к своему внешнему виду, потому что день требует безупречной эстетики. Ну и не рекомендуется транжирить деньги на дешевые мимолетные безделушки под влиянием всеминутных эмоций, потому что траты императора должны быть весомыми и долговечными. Можно провести этот волшебный вечер в самом красивом месте, в окружении любимых людей или, может быть, за романтическим ужином при свечах, наслаждаться моментом душевного, материального триумфа и чувствовать себя абсолютным режиссером своей гармоничной и счастливой жизни. Попробуйте сделать именно так, и вы буквально выйдете на свой новый уровень этой игры. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце Кольского полуострова, скрыто в труднодоступных лесах и сопках, лежит Сейд-озеро. Для коренного народа саамов это место всегда считалось священным, наполненным силой, которую нельзя тревожить без нужды. В центре легенд стоит гигантское изображение великана Куйвы, которое четко проступает на скале, возвышающейся над водой. Саамские сказания гласят, что Куйва был чужеземным воином-чародеем, который пришел с набегом, но был испепелен небесным огнем, оставив свой призрачный силуэт на камне на века. Для любого, кто стоит на берегу этого озера, глядя на темный, почти 70-метровый контур человеческой фигуры, становится понятно, почему это место на конце 90-х годов Сейд-озеро стало эпицентром невероятной гипотезы. Исследователи из экспедиции, возглавляемых Валерием Деминым, объявили, что они нашли следы легендарной Гипербореи, мифической северной прародины человечества. Демин утверждал, что обнаружил остатки древних культовых сооружений. Сейды – загадочные каменные глыбы, установленные на ножки камней, а также рукотворные плиты, которые могли быть фундаментом древних храмов. По его мнению, Куйва на скале – это лишь напоминание о могуществе древней цивилизации, которая некогда владела высочайшими знаниями, а затем ушла в небытие под ледниками. Представьте себе картину. Северное лето, озеро, вода, которого настолько прозрачна, что видна каждая трещинка на дне, и эти гигантские камни, стоящие так, словно их расставил великан. Энергетика места, по словам многочисленных паломников, буквально заставляет вибрировать воздух вокруг. Однако академическая археология настроена крайне скептически. По мнению ученых, силуэт Куйвы – это всего лишь результат эрозии скальных пород, который со временем приобрел узнаваемые формы благодаря специфическому сочетанию лишайников и влажности. Что касается сейдов, то это широко распространенный в Скандинавии и на Кольском полуострове тип саамских культовых объектов. Саамы использовали камни для магических ритуалов, общения с духами предков или удачная охоты, но приписывать им гиперборейское происхождение с точки зрения официальной науки – это попытка выдать желаемое за действительное. Никаких культурных слоев, указывающих на существование высокоразвитой цивилизации тысячи лет назад в районе Сейд-озера, найдено не было. Исследователь археологии северных народов Николай Гурин отмечал, что мы сталкиваемся здесь с классической мифологизацией ландшафта, где каждый природный объект обрастает легендой в зависимости от фантазии наблюдателя. Тем не менее, даже если отбросить мифы о Гипербореи, остается вопрос, почему люди на протяжении веков продолжают возвращаться на Сейд-озеро. Может быть, секрет вовсе не в древних атлантах или космических технологиях, а в самой природе. Исследователи аномальных явлений намекают на тектонические разломы в районе озера, которые могут создавать специфические инфразвуковые поля, вызывающие у людей необычные видения или чувства глубокой тревоги. Это место как зеркало, которое отражает то, что мы принесли с собой. Если вы ищете следы богов, вы найдете их в трещинах скал. Если ищете покой, вы найдете его в тишине северного леса. Сейд-озеро остается загадкой, где грань между реальностью, сказкой и проекцией нашего разума истончается до прозрачности озерной глади. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руна дня на 6 июня. Что же нам напророчат руны в этот день? Какой совет мы от них получим? Руны – самый древний инструмент и никогда не ошибаются. Итак, у нас выпала руна Ансус. О, это классная руна, символ речи, вдохновения, знаний, общения. И это один из тех мощных дней передачи информации. То есть от мудреца к ученику, от мира к человеку. И в такой день вы можете получить очень важные ответы. Но только если будете к этому открыты и готовы. Готовы слушать. Ансус – это не просто слова, это речь на пол. Наполненная смыслом, это какие-то интуитивные прозрения, советы или даже послания от высших сил. Иногда это, знаете, звон колокольчика внутри, который подсказывает «прислушайся, вслушайся, осознай». И все подсказки рядом. Значит, в работе особенно важна коммуникация. Ваш голос услышат, если вы решитесь его поднять. Это идеальный день для собеседований, переговоров, может быть, интервью, подписания документов, обучение тоже классно пройдут. Также день благоприятен для всех учителей, лекторов. Может быть, вы психолог или журналист. Вот все, что связано с коммуникацией, консультанты, все, чья работа строится на слове. Возможно, еще вы получите важную новость или инсайт, который развернет ход дел в неожиданную сторону для вас. Здесь следите за письмами, за сообщениями, какими-то случайными разговорами. В них может быть нечто судьбоносное. Слушайте внимательно и осознанно. В отношениях здесь ключевое значение, конечно же, будет иметь честность и открытость. Это не тот день, когда стоит молчать или что-то утаивать. Вот даже неловкие разговоры в такой день приведут к прояснению и сближению партнеров. Еще это идеальный день для того, чтобы озвучить свои чувства, простить, может быть, признаться, не стесняйтесь. А кому-то, может быть, даже поставить точку или начать с новой строки. Также Ансус может говорить о контакте с мудрым человеком или наставником, который поможет разобраться в личных вопросах. Если, например, у вас в семье проблемы, возможно, сходите к семейному психологу, и он действительно вам поможет. По здоровью руна указывает на горловую чакру, конечно же, это дыхательная система, щитовидная железа, все, что связано с горлом. Здесь берите голос как в прямом, так и в энергетическом смысле. Если давно откладывали поход к логопеду, может, лору или терапевту, пора. В этот день очень полезно, кстати, заняться звуковыми медитациями, мантрами. Можете посмотреть в интернете, как это делается, и попробовать. Это классно прокачает вашу энергию. Возможно, еще исцеление через слово. То есть разговор с каким-то специалистом, психологом, арт-терапия или вот даже чтение нужной книги, которая даст ответы. Вот все возможно, где ключевым является слово. Так что слушаем и будем услышаны, говорим, и наше слово обретет силу. Мир в такой день шепчет, а может и кричит вам. Просто настройтесь на волну и позвольте знаниям проникнуть в вас.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Доктор политических наук Игорь Скурулатов о вариантах завершения спецоперации и дефиците солдат.
10: Все-таки СВО тянется достаточно долго, люди устали. Конечно, все хотят мира, но как его достигнуть? Понятно, что мир, который предлагает нам Трамп и Зеленский, это, по сути, капитуляция и не решает ключевых вот, начальных проблем начала специальной военной операции, связанной с усилением НАТО, продвижением ее к нашим рубежам и так далее. Вот. Поэтому если мы заключим перемирие, то только это оно будет отложено перед новой войной, учитывая публичные военные приготовления стран Запада, они настроены воевать с нами всерьез и уничтожить нас как цивилизацию, как страну, а Путина, нашего президента, привлечь к военному трибуналу. Вот. То есть у них все по-серьезному. Никаких миров там, по крайней мере, с нынешней администрацией правящей нашей страной не предусмотрено. Исходя из этого, надо выбирать. Или же пытаться искать вот такой вот мир временный, или же наступать. Ну как наступать? Тут опять развилка. Или объявлять всеобщую мобилизацию, поскольку людей на фронте у нас гораздо меньше, чем требуется. У противника, по некоторым данным, в два с половиной раза больше личного состава воюет на фронте, чем у нас.
0: МИК России о том, почему войну до сих пор не называют войной. Не надо путать терпильство с православным смирением. Это другое. Почему не выполняются законы России? Почему до сих пор у нас СВО, а не война? Потому что для кремлевских юристов важно соблюсти правовую девственность, продолжая встречаться на мирных переговорах, которые чуть ли не на коленях вымаливаем у злейшего врага Руси номер один, рыжего параноика Трампа и его сподручных бесов в Европе. Так себе оправдание, правда? Наши славные предки, разгромившие Наполеона в Париже и Гитлера в Берлине, в гробах переворачиваются от подобного добродушия и раболепства. Терпильство это и поощрение разрушающей Россию многонационалочки с приоритетом нацменьшинств и их религий, вместо поощрения государствообразующего православного русского этноса. Терпильство – это бешеная инфляция, рост тарифов, нищета, приводящая к вымиранию русских до 2 миллионов в год. И есть еще много другого, что уже просто превращает терпильство в измену родине. Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Андрей Комиссаров призвал россиян терпеть и ждать сколько нужно.
11: Думать о будущем, терпеть, извиняюсь за такое слово, быть готовым к тому, что результат мы получим не сегодня, не завтра, не через секунды, а через месяцы, годы и десятилетия.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полесске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз в какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
1: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
23: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
1: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
23: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
9: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
23: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
9: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
23: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километров. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуаров и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
9: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
23: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Путин пообещал сравнять с землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру. Срочные новости. Комментарии экспертов. Тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается это сделать». Фраза «сравнять с землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее. Но сначала немного географии, потому что без нее непонятно, почему все вообще говорят про этот регион. Калининград. Около 1 000 000 жителей. Зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать, ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: это красная линия, это спровоцирует эскалацию. Потом «Хаймерс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова: теперь точно начнется. 4 года. Одно и то же. Угрозы на старте войны. Красные линии. Разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения, новые красные линии. Вопрос. Если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее, читаешь дважды, звонишь кому-то, проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно, не потому, что люди стали храбрее или наивнее, а потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на третий месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта, не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 2026-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому, что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнении с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Бензин в дефиците. Топливный кризис накрыл уже минимум 15 регионов России. С конца мая ограничения на продажу топлива ввели в частности в Курской, Белгородской, Воронежской и Псковской областях, на Камчатке, а также в Карелии, Москве и Петербурге. На городских заправках в подмосковном Троицке в одни руки отпускают не более 60 литров бензина. На отдельных АЗС в Петербурге действует лимит в 50 литров на один чек. Ранее в Белгородской и Курской областях заправки Роснефти перестали отпускать бензин в канистры. С аналогичной ситуацией столкнулись и жители Красноярского края. Там местные власти объясняют это усилением требований промышленной безопасности. Одновременно с нехваткой растут цены на еще оставшийся в запасах бензин.
14: Кто там следит за новостями? Екатеринбург, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе», по-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
13: Самая тяжелая ситуация в Крыму, где из-за дефицита бензина уже практически не ходит общественный транспорт. Дороги на полуострове опустели даже в прежний час пик. Туристы призывают отменить запланированные поездки в Крым и сообщают в соцсетях, что не могут заправить автомобили даже для того, чтобы уехать домой.
15: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Вот, и подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней и, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
13: С 31 мая бензин в Крыму начали продавать по талонам. Однако уже сейчас их не найти. Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей не искать талоны, ведь их пока не будет в свободной продаже.
3: Значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов в свободной продаже нет и не будет. Не в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее,

0: мосту топливо возить не рискуют. Вот Крым и оказался в топливной блокаде, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
1: Крым потребляет примерно 3000 тонн в сутки. Это 100 бензовозов каждый день. Вы видели дорогу на Крым, сухопутный коридор? Как вы думаете, 100 бензовозов может получить Крым? Нет, конечно, не может. Крым в блокаде. И Крым не разобьет эту блокаду до окончания войны. С Крыма надо уезжать. Всем, кто может уехать из Крыма, должны уехать. Не будет ни продуктов, ни бензина, ничего. Если Россия попробует пустить железнодорожные составы, а составами нужно привозить по 70 железнодорожных цистерн топлива каждый день, теперь представьте, каждый день перед ВСУ проходит цель длиной 70 цистерн по Крымскому мосту. Сколько жить Крымскому мосту после этого? Вы все прекрасно понимаете.
0: Ситуация обостряется и в центральных регионах России. Только за май БПЛА атаковали российские тылы более 30 раз. Из них 16 раз поразили НПЗ, выбив 8 из 10 крупнейших. Поэтому в европейской части страны нефтепереработка практически остановилась, и топливный кризис набирает обороты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава республики Саха Айсен Николаев рассказал, как 10 лет назад в Израиле специалисты по кибербезопасности на его глазах взломали системы в Соединенных Штатах и России.
4: Но в целом мы, конечно же, должны менять культуру поведения общества в целом. Об этом уже сегодня вот мои коллеги говорили, я к ним присоединяюсь. Культура общества должна меняться с точки зрения кибер-опасности. Вот мои ребята здесь сидят, вот Анатолий Асканович, там предправительство, он помнит, я 10 лет назад съездил в Израиль. И встретившись там с ведущими их компаниями, которые как раз в области кибербезопасности работают, приехал и им сказал, что, коллеги, кибербезопасность – это то, что мы должны уже сегодня внедрять. Потому что я увидел, просто мне показали наши тогда израильские коллеги, что они могут сделать, просто, ну, хакнув системы безопасности в Америке, у нас, в республике, на моих глазах там они сделали заход в сети некоторых наших компаний. Вот. И я вот с тех пор очень серьезно этим проникся. Может быть, это и позволяет нам вот вопросы кибербезопасности, несмотря на все проблемы, в том числе и сегодняшнего дня, держать на более-менее высоком уровне.
2: Главные новости дня.
0: Россияне стали богаче. Владимир Путин заявил о росте доходов граждан на треть. На встрече с руководителями международных информационных агентств НАПМЭФ Владимир Путин заявил, что реальные доходы в России растут на 28%, зарплаты на 25%, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
5: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Мы выполняем все социальные обязательства перед гражданами Российской Федерации. Индексируем пенсии, пособия. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7% к 2030 году. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу, причем с превышением показателя 6,7%.
0: Схожие цифры приводят и чиновники. На ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%. Вице-премьер Александр Новак в мае называл цифру в 26% за 3 года и говорил, что бедность снизилась до минимальных исторических значений. Однако почему-то простые россияне такого улучшения на себе не почувствовали.
6: Рост цен, как бы он сказывается, у меня есть ребенок, то есть там и школы, и госпошлины, все это растет, но как-то по зарплатам это не особо заметно.
7: Люди перестали тратить деньги, и я тоже. Я же тоже человек.
8: И коммуналка выросла. Раньше я как больше и баловала себе и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
9: За последние 2 года ощущается

0: уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
1: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
2: Данные опросов Банка России также показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положения семьи, выросла с 24% до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования также публикует данные, расходящиеся с оптимизмом руководства страны. Там подсчитали, что в первом квартале 2026 года реальные доходы россиян впервые за 3 года сократились на процент. Но по факту все еще гораздо хуже, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: То есть все прекрасно, но почему-то живем все хуже и хуже. Они истерически отрицают это. Это все очень понятно, потому что очень большая беда, очень страшно ее признать. Но мы видим картину довольно страшноватую. Мы видим, что, в общем, что называется, условия жизни россиян портятся. Вот. И россияне так сильно обеднели, что они начинают физически покупать меньше продуктов питания. То есть оборот просто в натуре падает. Не только в деньгах, а в натуре падает. Поэтому, ну, в такой ситуации уж какие там веселые настроения могут у людей быть. Они, конечно, телевидение слушают, президента истово верят. Но, знаете, свой желудок, когда он сосет и стонет, и плачет, что он недоеденный, недокормленный, он тоже, значит, на сознание влияет.
2: Экономист говорит, существует значительная диспропорция. В то время как доходы работников военно-промышленного комплекса и военнослужащих выросли, остальные сектора испытывают стагнацию. В результате инфляция обесценивает доходы большинства граждан. И пока длится СВО, этот процесс будет только усугубляться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Председатель Государственной корпорации развития ВЭБ РФ Игорь Шувалов сожалеет о том, что детей больше нельзя воспитывать с помощью ремня.
6: Это дети. Дети сегодня не такие, как 20 лет назад. Лояльность детей надо заработать, заслужить. Да, это в том числе зависит от нас, от взрослых. Надо с ними работать, показывая, чем наши отечественные сервисы безопаснее для них и лучше. Они безопаснее и лучше 100%.
7: Можно и ремнем, в принципе, по старинке.
6: Нет, уже, к сожалению, нельзя. Вы знаете, я очень сожалею, что те времена прошли. Значит, честно вам скажу. Значит, у меня вот старшему ребенку 33 года, а младшему 15. И я вижу, что это совершенно разные поколения.
8: Учим китайский вместе.
9: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
10: 我们的女儿怀孕了.
9: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
10: 我们的女儿怀孕了.
9: И третий раз.
10: 我们的女儿怀孕了.
9: Учим китайский легко и весело.
4: Далее в эфире актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Депутат Госдумы Евгений Попов о проблемах ЖКХ и о том, что управляющие компании проводят рейдерские захваты домов.
12: У нас еще ворох нерешенных проблем, и с точки зрения тарифов тоже. Если вы помните, один из представителей правительства недавно там целую таблицу нарисовал по поводу того, что вот тарифы на ЖКХ будут повышаться год от года на столько-то процентов, чем шокировал, в общем, наших добропорядочных граждан. Но это, в общем, не секрет, что это субсидированная отрасль, что мы давно и всегда и в рыночной экономике, и в советское время субсидируем отрасль ЖКХ, и, естественно, здесь придется принимать меры, а, во-первых, для того, чтобы ту инфраструктуру, которая у нас в регионах просто трухлявая, это надо признать, менять постепенно, на это придется выделять гигантские деньги, это раз. А во-вторых, конечно, сдерживать тарифы на ЖКХ, работая с естественными монополиями, теми, которые нам эти услуги оказывают. Это имеется в виду и тарифы на электроэнергию, на воду и так далее. А что касается больной темы управляющих компаний, то здесь, в принципе, ситуация лучше, потому что принимается достаточное количество, недостаточное еще, но большое количество законов, которые регулируют взаимоотношения граждан, жителей домов с управляющими компаниями. Здесь тоже еще очень много предстоит сделать, потому что там подделки подписей, мухлёж, там захваты домов рейдерские управляющими компаниями. Да, в Москве такое существует до сих пор. И вообще во всех регионах. Это правда. Это кошмар, но это существует до сих пор.
11: Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков о том, что туризм для богатых показывает рост, тогда как средний класс отдыхает все реже.
13: Да, подрастает, кстати говоря, люкс. В этом сегменте есть даже небольшой прирост по отношению к прошлому году. Пятизвездочные отели с хорошими ожиданиями и с хорошим бронированием по этому сезону. Но вот сегмент средний действительно потихонечку снижается. Это связано с снижением покупательской способности, с в целом повышенной тревожностью, усталостью. Да и в определенном смысле усталостью вот путешествий внутри страны. Люди хотят каких-то новых направлений, хотят каких-то для себя впечатлений. И сейчас уже за эти 4 года россияне, куда смогли съездить, съездили. И сейчас ищут, когда уже наконец-таки все будет спокойно и безопасно.
14: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Господин Путин совершил 2 фатальные для своего будущего ошибки буквально за 1 час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так-то все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти 2, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применения орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что Орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самое напряженное месяц во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие и средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, аккурат после заявления про Орешник, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти, мы как медички, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
16: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
17: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер и братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.
18: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту». Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать.
2: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже четверо родственников – зять, два брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
18: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его. Мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила: «Да, вы бы своего сына тоже отправили туда?» Он ответил: «Я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию».
2: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
18: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких, готовых пойти воевать, но в итоге на подписание документов пошли только трое ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
2: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
18: Очень редко выходит на связь, смс-ки от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может звонить сам, поначалу он почаще звонил, сам сказал, на мам обещали очень много, а на самом деле этого нет. Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал, получается, я себя продал за 2,5 миллиона.
2: Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
19: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
20: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
21: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
20: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
22: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что мы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Ну, не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на 1 зарплату, на сумму, значит, на 1 годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
20: На питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
23: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
24: Да, хлеб элементарно.
23: Хлеб элементарно, да.
25: Продукты питания и бензин больше всего.
26: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
27: на ту же картошку,
26: на детские товары. Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить, как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
28: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
29: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
20: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Говорят военкоры.
2: А испытания зачем? Иван Отраковский о заявлении президента про удар орешником по сараям.
0: Владимир Путин сказал, что ни одного полноценного применения орешника еще не было. По сараям ударили специально, чтобы посмотреть, как лягут блоки. Сколько писано-переписано за эти недели лидерами общественных мнений по спущенной сверху методичке. Что под этими сараями и гаражами секретные бункера с асами беспилотных аппаратов и командиры иностранных подразделений и что только не придумывали. В то время как военкоры, работающие в полях, то есть настоящие, прямо писали «ударили по обычным гаражам». И вот подтверждение уже от президента, которое, к слову, не сходится с комментариями Минобороны, но кто это будет проверять? Для меня, правда, до сих пор непонятно, почему по сараям? Других важных целей не было? Тем более, этот запуск орешника не первый, а цена его какая? Нам что, некуда деньги тратить? У нас на фронте всего достаточно. Сколько с одного орешника дронов можно сделать? И что значит посмотреть, как лягут блоки? Испытаний не было, что ли? Одни вопросы, ноль ответов.
1: Деньги на ветер. Военкор Романов о том, зачем орешником били по сараю.
3: Это не я сказал, если что. Это наш президент Владимир Владимирович Путин открыл военную тайну о том, что нанесенный 24 мая удар орешником был по сараю. Давайте дам цитату.
5: Открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
3: Просто напомню, что согласно официальному сообщению Министерства обороны Российской Федерации, удар орешником был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. В ответ бьем по сараю? Мощно, ничего не скажешь.
1: Такой опыт только у двух стран в мире. Военкор Котенок о том, сможет ли Россия отражать удары баллистикой.
6: Кроме ударов беспилотниками класса Middle Strike, активно применяют глубинные удары Deep Strike, плотно обрабатывая нефтяную и энергетическую структуру нашей страны. И если вокруг столицы система противовоздушной обороны работает эффективно, в регионах есть вопросы. Даже в Питере, вон как видите. Как мы будем работать по баллистике, сказать сложно, потому что такого опыта пока у нас нет. Будем надеяться, что отработаем хорошо. Нужно отдать должное, такого опыта нет ни у кого, кроме Израиля и Украины, даже у Штатов. Повторюсь, в регионах проблемы с борьбой с воздушными целями противника. По отдельным объектам за годы войны зафиксировано до 15 прилетов. Это может свидетельствовать о неэффективности принятых решений по защите неба руководством как предприятий, так и региона. Мы при этом не раз и не два заявляли о готовности к переговорам, важности достижения мирного подхода. Иной раз у стороннего наблюдателя складывается впечатление, что мы чуть ли не упрашиваем о переговорах. А что же противник? Он пытается сделать все, чтобы, грубо говоря, мы не выскочили, потому что считает, что загоняет нас в тупик. Так ли это? Покажет время.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ.
8: Главные новости дня.
10: Корабли и морской завод в огне. Очевидцы сняли на видео горящий корвет «Бойки» в Кронштадте.
24: Левый борт, вот я мачку снесла. Что это, поражен?
10: Корвет «Бойки» в Кронштадте получил серьезные повреждения. Об этом написали местные журналисты. Дроны попали в надстройку, которая была сильно повреждена и сгорела. Основная конструкция провалилась внутрь. Корвет «Бойки» и беспилотники атаковали 3 июня, в день открытия Питерского экономического форума. В Кронштадте он был на ремонте. Это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время спецоперации. В интернете опубликовали кадры с огромным пожаром на борту корвета. По предварительным данным, один человек погиб.
4: Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели.
10: Корабль подлежит ремонту, но процесс потребует времени и значительных финансовых затрат, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Корвет «Бойки» — это корабль проекта 20380, носитель противокорабельных ракет Х-35, а также зенитных ракет комплекса С-400. Да, это не очень большой корабль, 2200 тонн водоизмещением, но, как и заведено сейчас, мощно вооруженный. Российские военные активно использовали «Бойки», и, например, он сопровождал танкеры Теневого флота и даже формально пытался помешать задержанию судна «Белла-1» американцами.
10: Кроме «Бойкова», беспилотники атаковали еще один корабль, но уже Черноморского флота, сторожевой корабль класса «Светляк» проекта 104-10. Он был подбит в Азовском море неподалеку от Керченского пролива. «Светляк» вооружен зенитными комплексами «Игла», артиллерийскими и пулеметными установками. В определенном смысле он может выполнять роль морского ПВО, но после атаки, скорее всего, уже не сможет, отмечает военные аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
1: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
12: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
1: Вполне ожидаемо. Военкор Романов про топливный кризис в Крыму.
13: Это абсолютно ожидаемое и полностью прогнозируемое событие. И это тот самый результат полного игнорирования проблемы атак беспилотников на нашу страну. Я лично эту проблему поднимал еще 2 года назад, когда дроны кошмарили лишь приграничье. Но уже тогда четко вырисовывались контуры приложения усилий украинского режима. Хронические бледную немощь, организационное бессилие и перекладывание ответственности в органах власти враг планировал наглядно обнажить и продемонстрировать именно через атаки беспилотников. То, что власть отворачивается от проблемы и старательно зажмуривает глаза, видела не только население, но и враг, который справедливо решил, что решительных действий по противодействию беспилотникам никто предпринять не сможет, ибо не хочет. При взламывании обороны всегда следует бить в стык обороняющихся частей. Это истинно известно даже взводному. Потому что там находится тонкая полоска пространства, за которую и войска справа, и войска слева считают, что отвечать должен сосед. В итоге там и происходит крушение. Здесь точно так же. Враг бьет в стык, где нет ответственного, и все считают, что проблему должен решать кто-то другой. В итоге никто до сих пор не предпринимает действенных мер. Впрочем, даже если сейчас начать экстренно принимать такие меры, то уже поздно. Теперь, по меткому выражению кое-кого, замучаемся пыль глотать. ПМФ у вас там? Ну, занимайтесь, занимайтесь. Не отвлекайтесь на пустяки.
1: Владимир Зеленский выложил открытое письмо, адресованное Владимиру Путину. Вот как это комментирует военный журналист Котенок.
6: В письме он предлагает провести личную встречу для обсуждения завершения войны. Говорит, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, а также к обмену военнопленными, но только по формуле «на всех». При этом сами переговоры должны проходить при участии США и европейских стран. Последние рассматриваются Киевом как гаранты будущих договоренностей. В качестве возможных площадок для встречи Зеленский предлагает Швейцарию, Турцию и арабские страны. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле видели письмо Зеленского. Президенту будет доложено о нем позже.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ.
15: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
16: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Трамп назначил нового главу национальной разведки.
17: Новым исполняющим обязанности директора национальной разведки США вместо ушедшей в отставку Тулси Габбард назначен 38-летний Уильям Пулте. Так же, как и Стив Уитков, он выходец из риэлторского бизнеса. Разбирается в тележурналистике, но никогда не имел ничего общего со спецслужбами и иными структурами безопасности. Однако специалисты уверяют, Пулте – бескомпромиссный сторонник Дональда Трампа, и это качество является определяющим. Его последнее место работы – внимание! Руководитель Федерального управления жилищного финансирования. Также он председатель ипотечного агентства Фэнни Мэй и Фредди Мэк. Здесь нужно немного отвлечься, чтобы напомнить аудитории, особенно молодым людям, историю этих двух весьма известных организаций. Они были, скажем так, символом ныне далекого мирового финансового кризиса 2008 года. Фактически, эти структуры работали как финансовая пирамида. Скупали токсичные активы, затем перепродавали их, надувая тем самым так называемый финансовый пузырь, который впоследствии лопнул, что аукнулось по всему миру. В результате они были национализированы. Сейчас господин Пулте задумал их приватизацию, частичную. Осенью 2025 года комиссия по этике Фэнни Мэй заподозрила, что начальство в лице господина Пулте вынуждало подчиненных находить архивные документы, что свидетельствовали против политических противников 47-го президента Соединенных Штатов. Но все это дело прошлое. Вернемся в настоящее. Таким образом, в очень сложный исторический момент, когда фактически идет война, ключевое ведомство самой сильной страны мира возглавляет достаточно молодой человек без какого-либо соответствующего опыта. Нужно перестать уже удивляться этим фактам. Пентагон, например, возглавляет бывший телеведущий. Важные международные контакты осуществляют зять и близкий друг Дональда Трампа. Это ведь вечный вопрос. Кто эффективнее? Человек преданный или профессионал своего дела, но который, что называется, на сторону смотрит? А бывает и самые лояльные предают. Все бы хорошо, но когда речь идет о мировой безопасности, от всего от этого становится как-то немножечко не по себе. Видно, Трамп рассчитывает в первую очередь на собственное чутье, которое, наверное, его не подведет. Время нынче такое, никому доверять нельзя. На одно понадеемся, что когда-нибудь этот хаос мировой перестройки закончится. Хорошо бы, конечно, дожить до этого светлого часа.
14: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 4 июня президент Украины написал письмо Владимиру Путину. Письмо открытое, то есть его содержание уже успел прочитать и обсудить, ну, чуть ли не весь мир. И, конечно, мимо этой темы мы тоже пройти не можем.
21: Слушай, ну, вот сразу возникает резонный вопрос. Открытые письма в
19: самый разгар боевых действий. Это вообще рабочий дипломатический инструмент?
18: В каком смысле?
19: Ну просто, со стороны это выглядит как, ну, стопроцентная пиар-акция. Такая, знаешь, рассчитанная исключительно на громкие заголовки в медиа. Настоящая дипломатия, когда решаются вопросы границ безопасности, она же традиционно любит тишину.
18: Угу.
19: Такие вещи обсуждают за плотно закрытыми дверями, а не вывешивают на всеобщее обозрение, разве нет?
18: Да, на первый взгляд реально кажется, что это просто манифест для соцсетей. Но интрига тут гораздо глубже, чем кажется. Документ не просто опубликовали в сети, его совершенно официально передали Москве.
19: Прям через официальные каналы?
18: Да-да, через классические дипломатические каналы. Это уже официально подтверждено, об этом заявлял министр иностранных дел Украины. И тут перед нами разворачивается очень сложная двухуровневая игра.
19: То есть это и пиар, и документ одновременно?
18: Вот именно. Текст работает и как громкий публичный стейтмент для всего мира, и при этом как строгий протокольный документ. Бумага прошла по официальным каналам, и игнорировать ее, ну, просто невозможно.
19: Ну, допустим, статус обязывает к ответу. А публичность делает этот ответ видимым для всех. Но слушай, выбор момента для такого шага, он же вызывает массу сомнений.
18: Почему ты так думаешь?
19: Ну смотри, внимание Вашингтона сейчас максимально приковано к кризису вокруг Ирана. Ближний Восток забирает вообще все ресурсы, и медийные, и политические. Разве это не худшее время для мирных инициатив?
18: Ага, понимаю, к чему ты.
19: Логично было бы взять паузу, ну, отсидеться как-то в обороне, дождаться, пока ситуация с Ираном хоть немного остынет, и Вашингтон снова сможет сфокусироваться на Европе.
18: Ну, логика отсидеться и подождать, она работает, если мыслить прямолинейно. Но в сложной дипломатии дефицит внимания часто превращают в преимущество. Выбор вот этого, казалось бы, абсолютно неудобного момента – это первый очень хитрый ход.
19: Хитрый ход? В чем он заключается?
18: В самом тексте есть один очень специфический, почти хирургический укол. Там присутствует такая фраза, что украинские и европейские вопросы решаются не в Энкоридже.
19: Погоди, Энкоридж – это же город на Аляске?
18: Да-да.
19: Место, где когда-то была встреча Трампа и российского руководства.
18: Абсолютно верно. И вот тут кроется суть этого скрытого послания.
19: То есть это какой-то сигнал?
18: Это мощнейший стоп-сигнал. Документ транслирует мысль. Да, Штаты сейчас перегружены Ираном. И вполне вероятно, в Кремле рассчитывали воспользоваться этим отвлечением внимания.
19: Типа, пока никто не смотрит, можно что-то решить.
18: Именно. Возникла такая иллюзия, что под шум иранского кризиса могут сработать некие кулуарные договоренности из того самого Анкориджа. Сделки над головами прямых участников конфликта.
19: А, то есть сыграть на опережение, пока главный союзник отвлечен.
18: Да, но этот текст безжалостно разрушает эту иллюзию. Посыл бескомпромиссный. Никакой дипломатической передышки, никаких теневых сделок, пока Вашингтон занят, не выйдет.
19: Угу, понятно. Письмо как такой прожектор, освещающий темные углы. Но слушай, если цель предотвратить сделки за спиной, зачем тогда предлагать прямую встречу? В тексте же звучит призыв к диалогу лидеров, формат «между нами и вами», без посредников.
18: Все так, на нейтральной территории.
19: Вот, Швейцария или Турция, нейтральные площадки. Но ведь до этого российская сторона неоднократно заявляла, мол, пусть приезжает в Москву.
18: Было такое, да.
19: Зачем цепляться за эти нейтральные площадки, если можно сыграть прямо на поле оппонента?
18: Ну, приехать к противнику – это красиво смотрится только в кино. В реальной геополитике это означает добровольную сдачу позиций еще до того, как ты сел в кресло. И на приглашение в Москву в письме дан очень жесткий ответ.
19: Какой?
18: Там буквально сказано, что украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Это чистая психология международных отношений. Принимающая сторона всегда доминирует.
19: Да ладно, в чем доминирует? Стол везде одинаковый, и стулья тоже. Не все ли равно, где сидеть, если есть о чем говорить?
18: География – это психологическое оружие. Это не просто точка на карте. Принимающая сторона задает протокол. Она контролирует расписание, доступ прессы, безопасность. Она транслирует уверенность хозяина.
19: Ну, как в бизнесе, да? Если ты едешь в офис конкуренту, ты уже вроде как проситель.
18: Точно. А в государственном масштабе это умножается на 1000. Поэтому предложение нейтральной Швейцарии – это выстраивание безупречной дипломатической ловушки.
19: Ловушки? но из любой ловушки можно выбраться, что мешает просто отказаться от Швейцарии и дальше гнуть свою линию.
18: А вот тот механика захлопывается при любом ответе. Если согласиться на нейтральную землю, значит признать полное равенство позиций за столом. Это ломает нарратив о безусловном доминировании.
19: Угу.
18: А если отказаться, то последствия в информационном поле становятся просто катастрофическими. Сторона, отвергающая нейтральный грунт, выглядит перед всем миром и перед глобальным югом, и перед своими гражданами как сила, которая просто срывает мир из-за упрямства по поводу географии.
19: Изящно. Ловушка с местом понятна. Но давай перейдем к самому, болезненному. Условия начала переговоров. Предлагается начать дипломатию прямо с текущей линии фронта. Плюс временное прекращение огня под контролем США.
18: Так, и в чем проблема?
19: Логика же трещит по швам. Начать с текущей линии – это же зафиксировать статус-кво. То есть фактически признать потерю территорий. Зачем отдавать такой козырь еще до начала торгов? Это выглядит как уступка.
18: Я понимаю, почему это так выглядит. Но если разобрать архитектуру этого предложения, это вообще не уступка. Это занятие моральной высоты без единой фактической потери.
19: Как это?
18: Смотри, не выдвигается никаких предварительных условий. Требование текущей линии означает, что ни один метр земли не передается в качестве, жеста доброй воли для старта переговоров.
19: Угу.
18: И любое наступление в этот момент сразу обесценивается и криминализуется в глазах мирового сообщества. Но настоящий шедевр здесь – это механизм контроля над перемирием.
19: Вот этот контроль США. Но разве это не дает повод сказать: «Смотрите, они не могут ничего решить без своих американских кураторов. Зачем давать такой пропагандистский пас?»
18: Потому что это не пас, это дипломатическое айкидо. Тут снова всплывает иранский контекст. В письме прямо говорят: «Посмотрите на Иран». Абсолютно стандартная практика – для старта любого диалога.
19: То есть они используют логику самого Вашингтона. Если Штаты требуют перемирия в Иране как условие для дипломатии, они просто не могут отказать в таком же подходе здесь.
18: Именно. Иначе это будет 100% лицемерием. Письмо втягивает США не как куратора, а как заложника их же собственных дипломатических норм. И там есть еще одна потрясающая фраза. «Перемирие возможно, цитирую, если вы этого захотите».
19: Ух ты, переложили всю ответственность на адресата.
18: Да, эти несколько слов перекладывают ответственность за срыв лично на руководство в Кремле.
19: То есть, если выстрелы не смолкнут, то это не потому, что план был плохой, а потому, что вторая сторона буквально не захотела мира. Слушай, капканы расставлены. И как в итоге отреагировали? Ведь проигнорировать нельзя, а ответить значит наступить в ловушку.
18: Реакция была просто хрестоматийной иллюстрацией тупика. Сначала официальный представитель просто подтвердил факт получения.
19: Это стандартно. Выиграть время.
18: Да, старейший бюрократический рефлекс. Сухо зафиксировать, чтобы система успела подумать.
19: Но выигранное время, похоже, не помогло родить красивый ответ. Когда пауза закончилась, прозвучало то самое контрусловие. Хотите встречи? Приезжайте в Москву. И требование вывода войск из Донецкой области до начала разговора?
18: Угу.
19: Требовать отступления до того, как политики вообще сядут за стол, это же не переговорная позиция. Это откровенный троллинг. Форма вежливого, но глухого отказа. Москва просто перевернула доску.
18: Абсолютно. Перевернуть доску значит показать всему залу, что ты не можешь или не хочешь играть по правилам. Ловушка сработала. Она сделала асимметрию позиций, осязаемой для всех.
19: В каком смысле?
18: Представь картинку. С одной стороны звучит: давайте говорить прямо сейчас на нейтральной земле без уступок. А с другой: давайте говорить, но сначала выполните невыполнимые условия и приезжайте на нашу территорию.
19: Знаешь, в большой политике редко смотрят на такие тонкости. Главный аргумент – это сила, армия, экономика. Какая разница, кто как выглядит в медиа? Зачем беспокоиться об этой асимметрии?
18: Эта асимметрия стреляет санкциями, поставками и голосами в ООН. Публичный статус письма подсветил этот контраст не для внутренних аудиторий, а для нейтральных стран Европы, для глобального юга. Позиция страны, требующая уступок до диалога, выглядит медийно катастрофически слабо. И тут на сцену выходит третий игрок.
19: Ты про Трампа?
18: Да, реакцию которого нельзя было не заметить.
19: Ну да, он же не стал дистанцироваться. Назвал идею отличной, добавил свое фирменное «они должны это сделать». Но, давай честно, он же не занял ничью сторону.
18: Угу, но сам факт, что президент США публично поддерживает идею встречи на этих условиях, это колоссальное давление на Москву.
19: Почему? Объясни механизм. Почему пара слов Трампа давит больше на одну сторону, чем на другую?
18: Но возвращаемся к духу Анкориджа. Российская дипломатия долго выстраивала стратегию вокруг прямых договоренностей с администрацией Трампа. Это был фундамент. И теперь ловушка захлопывается окончательно.
19: А если они игнорируют встречу, они игнорируют и мнение Вашингтона.
18: Точно. А портить отношения с администрацией, с которой только что пытались выстроить кулуарные сделки, это, ну, дипломатическое самоубийство.
19: Получается, письмо не просто втянуло Трампа, оно заставило его легитимизировать эти правила игры. Он стал арбитром. Слушай, пока мы тут обсуждали глобальные маневры, мы упустили одну важную деталь в конце письма.
18: Какую?
19: Фраза, которая выбивается из общего тона. Она звучит как очень холодное предупреждение. Там сказано: «Мы можем работать на усталость».
18: Да, это очень сильный момент.
19: Она вообще меняет парадигму. Принято же считать, что затяжной конфликт истощает того, у кого меньше территории и экономика. И вдруг эта страна заявляет, что готова играть на измор. Это блеф.
18: Это не блеф. Это перенос фокуса с материального истощения на психологическое. Это напоминание, что в истории полно примеров, когда инициатор конфликта с огромной армией и ресурсами уставал первым. Уставал не от нехватки снарядов, а от потери политической воли.
19: То есть готовность играть в долгую, заявленная публично, выбивает главный козырь оппонента – страх времени.
18: Абсолютно.
19: Сигнал звучит так. Мы не торопимся. Если отвергнете мир сейчас, ваша внутренняя система может сломаться быстрее нашей. Это уже битва нервов.
18: И это подводит нас к главному итогу всего этого дипломатического детектива. Письмо сработало как катализатор. Сейчас зафиксирован идеальный дипломатический тупик.
19: Тупик, где нейтральная территория разбивается о требования приехать в столицу, а текущая линия фронта об ультиматумы про территории. Фигуры стоят так, что любой шаг ведет к репутационным потерям.
18: Статус-кво изменился необратимо. Открытое письмо оказалось высокоточным инструментом. Оно перехватило инициативу и заставило другую сторону делать неудобный и реактивный шаг под взглядом всего мира.
19: Доска перевернута, но игра-то идет. Вопрос только один. Когда безопасных ходов не останется, кто сорвется первым и обрушит всю эту конструкцию ультиматумов?
18: Это мы и будем выяснять. Продолжаем следить за развитием событий, ведь в этой дипломатической партии следующий ход может изменить абсолютно все. На этом наш разбор завершен. Услышимся.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
20: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полеске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских российских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз в какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
0: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссией – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге – доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
20: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
0: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки.

0: администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
1: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
0: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
1: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
0: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километров. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
1: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
0: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Путин пообещал сравнять землей тех, кто попытается атаковать Калининград.

0: Заголовки по всему миру. Срочные новости, комментарии экспертов, тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять землей тех, кто попытается это сделать». Фраза «сравнять землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее. Но сначала немного географии, потому что без нее непонятно, почему все вообще говорят про этот регион. Калининград. Около миллиона жителей. Зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать, ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: это красная линия, это спровоцирует эскалацию. Потом «Хаймерс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова: теперь точно начнется. 4 года. Одно и то же. Угрозы на старте войны. Красные линии. Разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения. Новые красные линии. Вопрос. Если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее. Читаешь дважды. Звонишь кому-то. Проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно. Не потому, что люди стали храбрее или наивнее. А потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на 3-й месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта, не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 26-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве. Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому что им все равно, а потому что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнении с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Союзник потерян. После введения России торговых ограничений для Армении стране выделит 50 миллионов евро помощи Европа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке пакета поддержки Армении. Помимо финансовой помощи, ЕС упростил для армянских товаров, попавших под российские ограничения, доступ на европейский рынок. Для координации всех мер будет создана совместная рабочая группа ЕС-Армения. Партия из 10 тысяч армянских цветов прибудет в Латвию завтра. За ней последуют другие, сказала фон дер Ляйен, имея в виду переориентацию армянского экспорта на европейский рынок.
3: Расширяя ограничения на экспорт армянских товаров, Москва использует экономические отношения в качестве оружия политического давления. Мы хорошо знакомы с таким сценарием. Именно поэтому Европа непоколебимо поддерживает Армению.
2: В преддверии парламентских выборов в Армении Россия с 30 мая запретила ввоз армянских овощей, фруктов, рыбы, цветов, минеральной воды и алкоголя с трех заводов. Но теперь получается, что вместо ущерба Армения только выиграла, ведь получила богатый европейский рынок, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Как вы знаете, Армения сказала, ну какие проблемы, мы Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда... Первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Я не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения. Ну, опять же, надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции.
2: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции могут больно ударить по самой России. Ведь дешевые армянские товары теперь придется чем-то замещать, а значит, цены внутри страны на овощи и фрукты пойдут вверх, говорит экономист Виталий Свиридов. Ведь такое уже было.
5: Смотрите, когда начались санкции, им ответ Россия приняла контрсанкции, вы же помните этот термин, его же сейчас редко употребляют, то контрсанкции, то через пару лет был просчет, что за эти контрсанкции заплатили как раз российские потребители, поскольку выросли розничные цены, и россияне переплатили довольно много денег за продукты питания.
6: Российские компании, когда видят, что импортных продуктов нет, они, не будучи дураками, естественно, сильно повышают цены на свои товары, как безальтернативные. Это же модель рынка, че, что дураком надо быть, чтобы не поднять. Нет армянских фруктов, овощей, мы сейчас поднимем все, что выращивается в России, куда же ты, бедолага, денешься с этой подводной лодки.
2: Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Армения уже пригрозила, что выйдет из АДКБ в случае необходимости и пока не намерена возвращаться к полноценному участию в организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на общественном телевидении Армении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан о том, что россияне ассоциируют будущее со ссылками и лагерями.
8: Мы боимся будущего, потому что у нас шоки исторического прошлого. Как Михаил Михайлович Жванецкий еще в перестройку сказал, да? Люди, потерпите, будет лучше. Не надо лучше. Поздно, лучше будет, всем будет лучше. Мы боимся из-за прежних попыток обещания лучшего будущего сразу пахнет, я бы сказал, ссылками, лагерями. И давайте лучше вот статус-кво. Из этого, конечно, надо выбираться, потому что страна будет неконкурентоспособна, если она будет бояться будущего.
1: Криминальные новости.
9: Кошмар в Бахтеево парк под Раменским. Застолье друзей закончилось взрывом, пожаром и двумя жертвами. Поздно вечером 4 июня в коттеджном поселке на территории частного дома взорвалась граната. Следом начался сильный пожар. Когда огонь потушили, спасатели сделали страшные находки. Внутри сгоревшего дома тело 41-летнего гостя без ног. А в септике возле коттеджа тело 50-летнего хозяина со связанными руками, шеей и ножевыми ранениями. По предварительным данным, после вспыхнувшей ссоры 41-летний мужчина расправился с соседом по поселку, потом привязал его тело к машине, протащил на веревке, а затем сбросил в колодец на приусадебном участке его же дома. После этого он проник в особняк убитого, взорвал гранату и устроил пожар, в котором погиб сам. Обстоятельства уточняются, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Пьяная мать забила до смерти двухмесячного сына и спрятала его тело в заброшке в Кировской области. Суд отправил под стражу 20-летнюю мамашу, обвиняемую в убийстве собственного ребенка. В ночь на 1 июня женщина нанесла множественные удары по голове своему двухмесячному сыну. От полученных травм малыш скончался. Чтобы скрыть преступление, женщина вместе с сожителем вывезла тело ребенка в поселок Ленинская Искра и спрятала его в хозяйстве постройки заброшенного дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». На востоке Москвы убита беременная девушка. По данным столичного СК, в квартире на улице Алтайской обнаружено тело 28-летней потерпевшей. Задержан ее знакомый, ранее несудимый агент по недвижимости, который задушил возлюбленную. По данным следствия, у пьяного мужчины произошел конфликт с его девушкой. Он ее задушил, а после уснул. Когда Михаил проснулся, то нашел труп девушки, а сам сообщил в полицию. Банда брачных аферистов, которая обворовывала участников СВО, задержана на Урале. По данным базы, жители Свердловской области под различными предлогами убеждали мужчин заключать контракты на военную службу, после чего получали доступ к их банковским счетам и выплатам. Также фигуранты использовали фиктивные браки, чтобы в дальнейшем претендовать на положенные выплаты. Одного из потерпевших мошенники убедили подписать контракт, пообещав службу вдали от боевых действий, после чего похитили с его счетов около 4 миллионов рублей. Другой мужчина лишился почти 2,5 миллионов рублей. По оперативным данным, на счету группы может быть более 20 подобных эпизодов. Трое подозреваемых задержаны сотрудниками управления уголовного розыска ГУМВД по Свердловской области и уже арестованы. Один из аферистов попытался нанести себе ножевое ранение во время следственных действий, чтобы попасть в больницу. Еще одна фигурантка находится под подпиской о невыезде. Во время обысков у участников группы изъяли оружие, поддельное удостоверение сотрудников Следственного комитета России, фальшивую печать миграционной службы и орден мужества участника СВО. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что полностью будет ограничена продажа бензина за наличный расчет на несколько дней. При этом талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет.
10: Уважаемые крымчане, хочу обратиться к вам по ситуации, связанной с дефицитом топлива на полуострове. Какие приняты меры управленческие для решения этого вопроса? Мы, значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов свободной продажи нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки. для соблюдения законности и справедливости и пресечения злоупотреблений. Значит, мы договорились непосредственно с операторами рынка, что на каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических и юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива. При этом нами принято решение. Все коммунальные службы, скорая помощь, все силовые структуры и общественный транспорт, обеспеченный топливом, будут в полном объеме. При этом нами проведена оптимизация. И я благодарю руководителей силовых структур, они точно так же провели оптимизацию потребления топлива. Оставляют только службы, те, которые непосредственно сейчас отвечают за безопасность. Аварийные службы. И мы договорились, значит, что по одной машине в каждом министерстве ведомстве всего, которое выполняет роль, это там они определяют каждый у себя, то есть на каждое ведомство одна рабочая машина. В таком режиме, то есть мы сейчас будем работать несколько дней, актуальную информацию будем обновлять каждый день. Пока прошу вот всех отнестись с пониманием к ситуации.
1: Главные новости дня.
9: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
11: Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно. И по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет.
9: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
12: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
9: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
13: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, просто сформировав контекст для восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, не говоря вперед, проливаем. Он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволит быть адекватным. Он неадекватен. Он неадекватен в реальности, да. Реалии совсем другие, все это знают.
9: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
14: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается – личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
9: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Учим китайский вместе!
15: Как сказать по-китайски «Я не курю»?
16: 我不抽烟.
15: Еще раз. Фраза «Я не курю» по-китайски будет звучать так.
16: 我不抽烟.
15: И третий раз.
16: 我不抽烟.
15: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
17: Экс-министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что мешает россиянам правильно питаться.
18: Мы видим, что три барьера здорового питания, которые сегодня существуют, нам их нужно учитывать в преодолении. Первый – это экономический, потому что дешевые калории, преобладающие на рынке, и компании, которые продвигают, они часто используют сахар не только просто как улучшение вкуса, но и в том числе увеличение сроков годности продукции. Поэтому задача и регуляторов в том числе – к этому относиться более внимательно, но одно из решений Государственная Дума, Совет Федерации поддержали, президент утвердил, это введение дополнительных налогов на сладкие напитки, которые, в свою очередь, ну, мы видим, что динамика хорошо изменилась с высоким содержанием сахара, но эти средства, которые получаем, они направляются на борьбу с сахарным диабетом. Еще один – это культурно-традиционные факторы, барьеры, стереотипы, которые я уже упоминал, что хорошая жизнь – это сытая жизнь, жирная еда, сладкая, они укоренились в определенном сознании, в кругах. Поэтому здесь нужно больше внимания уделять именно на традиции семьи, на воспитание детей, потому что семья – это главный транслятор базовых привычек. Ну и информационный, агрессивный маркетинг, ну, определенный, я даже примеры приводить не буду, вы все видите, что реклама, особенно ту, на которую быстро вовлекаются дети, формируя какие-то определенные свои поведенческие привычки, это важный раздел, на который следует обращать внимание. И, конечно, к нему нельзя относиться просто как обычная реклама тех или иных направлений.
17: Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец о том, что российские дети все больше зависимы от социальных сетей.
19: Вот вы знаете, мы недавно с коллегами беседовали о том, что время движется быстрее. И если люди, которым за 30, за 40, за 50 и далее, действительно, это биологический процесс, замечают, что время двигается быстрее, ссылаются на детей, на внуков и говорят, что и дети сегодня жалуются на то, что слишком быстро летит время. Я, например, такую позицию не разделяю, потому что сегодняшние дети действительно могут замечать, что время летит, только по той причине, что они слишком много времени находятся в интернете. То есть так называемое цифровое детство, и если с точки зрения прогресса смотреть, а если с точки зрения здравого смысла, то у нас дети в большинстве своем являются цифровыми беспризорниками. То есть они получают гаджет, как только научаются им пользоваться, и дальше родители абсолютно спокойны, что ребенок вроде бы рядом, вроде бы с ним все хорошо, но при этом где ребенок находится, на каких ресурсах, кто для него является авторитетом. Детские психологи выделяют такое важнейшее понятие, как значимый взрослый в жизни ребенка. Вот этим значимым взрослым в идеале должен быть родитель, учитель, спортивный тренер. На деле мы часто обнаруживаем, что этим значимым взрослым является посторонний человек, какой-то блогер, который сходит с ума сам, условно говоря, и обучает этому ребенка. Родители иногда приходят в ужас, когда видят, какие посты дети размещают в своих социальных сетях или какие они ставят аватарки. И иногда кажется, что это что-то безобидное, какое-то совпадение. Но вот у меня, пользуясь случаем, такой призыв к родителям. Посмотрите, какой аватар ставит ваш ребенок.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
20: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
2: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое. В стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе. Откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что мы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на 1 зарплату, на сумму, значит, на 1 годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
2: На питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
22: Конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
23: Да, хлеб элементарно,
22: да.
24: Продукты питания и бензин больше всего.
22: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
24: на ту же картошку.
22: На детские товары. Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
25: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
26: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
2: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
27: Говорят военкоры.
28: Военкор Романов про Владимира Путина, успехи на фронте и переговоры с Украиной.
29: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит следующее. Цитата. «Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами на базе пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже». Буквально за 2 дня до этого госсекретарь США Марк Рубио заявил о том, что Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Но, кажется, эта информация пока не дошла до президента. Дальше еще одна цитата. «У нас Запорожская область. Там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, 800 метров. По фронту столько же в глубину». Конец цитаты. Таким образом, в один день Запорожская область вырывает пальму первенства у группировки «Запад» по закрасам и авансам. У меня, как у рядового гражданина, субъективное складывается впечатление, что президента тупо сливают, создавая вокруг него искусственный информационный мыльный пузырь. Пузырь, который с реальностью ничего вообще не имеет.
28: Военкор канал «Архангел» спецназа об ударах противника, которые стали еще интенсивнее.
0: Новый день, новый налет. Украинцы после атаки на Ленинградскую область и Санкт-Петербург сместили свой интерес на запад и юг России. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 272 беспилотника в ночь на 4 июня. А всего за сутки с 8 утра 3 июня было поражено 354 единицы. Если сложить вместе с дронами за день до этого, то всего было свыше 1000. Украинские ресурсы на данный момент молчат насчет попаданий. При этом беспилотники сбивали и на направлении Нижегородской области. Видимо, целью был Кстовский нефтеперерабатывающий завод. При этом активно наносили удары по Запорожской области и Донецкой Народной Республике. В первой целью был Мелитополь, где атакованы энергообъекты. Противник акцентирует внимание на дефиците топлива в новых регионах. Также всю ночь беспилотники летали над Крымом. Атакован пригородный поезд до Керчи.
27: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
28: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печного остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
3: Чудо-клетка. Живем как честно, как собаки. Вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
28: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печного гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
4: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
28: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
5: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию было показано, бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
28: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответа пока не получил. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
27: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
28: Корабли и морской завод в огне. Очевидцы сняли на видео горящий корвет «Бойки» в Кронштадте.
6: Левый борт, у тебя мачку снесло.
7: Что тебе, парашон?
28: Корвет «Бойки» в Кронштадте получил серьезные повреждения. Об этом написали местные журналисты. Дроны попали в надстройку, которая была сильно повреждена и сгорела. Основная конструкция провалилась внутрь.
8: Корвет «Бойки» и беспилотники атаковали 3 июня, в день открытия Питерского экономического форума. В Кронштадте он был на ремонте. Это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время спецоперации. В интернете опубликовали кадры с огромным пожаром на борту корвета. По предварительным данным, один человек погиб.
9: Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели.
8: Корабль подлежит ремонту, но процесс потребует времени и значительных финансовых затрат, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Корвет «Бойки» — это корабль проекта 20380, носитель противокорабельных ракет Х-35, а также зенитных ракет комплекса С-400. Да, это не очень большой корабль, 2200 тонн водоизмещением, но, как и заведено сейчас, мощно вооруженный. Российские военные активно использовали «Бойки», и, например, он сопровождал танкеры Теневого флота и даже формально пытался помешать задержанию судна «Белла-1» американцами.
8: Кроме «Бойкова», беспилотники атаковали еще один корабль, но уже Черноморского флота, сторожевой корабль класса «Светляк» проекта 104-10. Он был подбит в Азовском море неподалеку от Керченского пролива. «Светляк» вооружен зенитными комплексами «Игла», артиллерийскими и пулеметными установками. В определенном смысле он может выполнять роль морского ПВО, но после атаки, скорее всего, уже не сможет, отмечает военные аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
27: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
12: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
11: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7 с лишним процентов – это правда?
12: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
11: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
12: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
11: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
12: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
11: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
12: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех 10 троечников не улучшились вообще ни на грамм.
11: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
12: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
11: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
12: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
11: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
12: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на Уральском заводе реально видят кратный рост доходов,
11: то врач в районной больнице Костромы
12: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции. которую тут же съедают новые ценники.
11: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
12: Абсолютно верно.
11: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
12: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
11: Прибавляются доходы тысячи рабочих по 50 тысяч.
12: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
11: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
12: Да.
11: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
12: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
11: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
12: Именно так, пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
11: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения. Важно, что на них реально можно купить.
12: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
11: А что в этой корзине?
12: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
11: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
12: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
11: угу,
12: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
11: Вот именно.
12: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
11: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
12: Конечно, нет.
11: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
12: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
11: Ого!
12: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
11: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
12: И знаешь, как на это смотрит статистика?
11: Как?
12: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
11: Значит, уровень жизни формально не пострадал?
12: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
11: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, ну, 10-15% бюджета семьи.
12: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
11: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
12: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
11: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
12: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
11: То есть она запаздывает?
12: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
11: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
12: А то новые займы обходятся ему в 1,5-2 раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
11: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
12: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
11: И Росстат этот теневой сектор не видит?
12: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам – эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
11: Руда. Бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
12: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
11: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
12: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
11: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
12: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
1: То есть это просто номинальная видимость богатства?
12: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
1: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
12: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работу чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
1: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
12: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
11: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
12: Ну вот представь депрессивный регион, за квартал там обанкротились 2 крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
11: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
12: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
11: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
12: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
11: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
12: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
11: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
12: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
11: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
12: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
11: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8% – это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
12: Именно, абстракция.
11: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
12: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю миграцию.
11: Формируется теневая экономика доверия.
12: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
11: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6%? Оставим этот вопрос открытым.
12: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
11: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
27: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
14: Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно. И по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет.
13: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
15: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны безмерно лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
13: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
16: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, а просто сформировав контекст для восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, и вперед, проливаем. Он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволит быть адекватным. Он неадекватен. Он неадекватен в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
13: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся, люди перестанут погибать.

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Президент Владимир Путин о том, что Россия готова пойти на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже, но с ними должен согласиться Киев.
2: Подытоживая, я бы вот что добавил. Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению.
0: Главные новости дня.
3: Союзник потерян. После введения России торговых ограничений для Армении стране выделит 50 миллионов евро помощи Европа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке пакета поддержки Армении. Помимо финансовой помощи, ЕС упростил для армянских товаров, попавших под российские ограничения, доступ на европейский рынок. Для координации всех мер будет создана совместная рабочая группа ЕС-Армения. Партия из 10 тысяч армянских цветов прибудет в Латвию завтра. За ней последуют другие, сказала фон дер Ляйен, имея в виду переориентацию армянского экспорта на европейский рынок.
4: Расширяя ограничения на экспорт армянских товаров, Москва использует экономические отношения в качестве оружия политического давления. Мы хорошо знакомы с таким сценарием. Именно поэтому Европа непоколебимо поддерживает Армению.
3: В преддверии парламентских выборов в Армении Россия с 30 мая запретила ввоз армянских овощей, фруктов, рыбы, цветов, минеральной воды и алкоголя с трех заводов. Но теперь получается, что вместо ущерба Армения только выиграла, ведь получила богатый европейский рынок, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Как вы знаете, Армения сказала, ну какие проблемы, мы Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда... Первая такая модель санкционная, это были польские яблоки, я не знаю, помните эту историю, нет? Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения. Ну, опять же, надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции.
3: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции могут больно ударить по самой России. Ведь дешевые армянские товары теперь придется чем-то замещать, а значит, цены внутри страны на овощи и фрукты пойдут вверх, говорит экономист Виталий Свиридов. Ведь такое уже было.
6: Смотрите, когда начались санкции, им ответ Россия приняла контрсанкции, вы же помните этот термин, его же сейчас редко употребляют, то контрсанкции, то через пару лет был просчет, что за эти контрсанкции заплатили как раз российские потребители, поскольку выросли розничные цены, и россияне переплатили довольно много денег за продукты питания.
7: Российские компании, когда видят, что импортных продуктов нет, они, не будучи дураками, естественно, сильно повышают цены на свои товары, как безальтернативные. Это же модель рынка, че, что дураком надо быть, чтобы не поднять. Нет армянских фруктов, овощей, мы сейчас поднимем все, что выращивается в России, куда же ты, бедолага, денешься с этой подводной лодки.
3: Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Армения уже пригрозила, что выйдет из АДКБ в случае необходимости и пока не намерена возвращаться к полноценному участию в организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на общественном телевидении Армении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Губернатор Петербурга Александр Беглов остался доволен работой.

0: противовоздушной обороны города в день открытия Петербургского международного экономического форума, заявив, что ПВО и силовики показали класс.
1: То, что касается безопасности, то город, безусловно, конечно, совместно и с федеральным центром, с силовиками готовился к мероприятию. Все необходимые меры безопасности были, безусловно, конечно, сделаны. А вчерашнее, ну, это еще раз говорит о том, что нервы сдают у наших врагов. И вчера система наша противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать.
2: Учим китайский вместе.
3: Как на китайском сказать Кремль?
4: Кремлин.
3: Еще раз. Кремль по-китайски будет
4: Кремлин.
3: И третий раз.
4: Кремлин.
3: Учим китайский легко и весело.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Военкор Романов про Владимира Путина, успехи на фронте и переговоры с Украиной.
6: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит следующее. Цитата. «Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами на базе пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже». Буквально за два дня до этого госсекретарь США Марк Рубио заявил о том, что Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Но кажется, эта информация пока не дошла до президента. Дальше еще одна цитата. «У нас Запорожская область. Там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, 800 метров, по фронту столько же в глубину». Конец цитаты. Таким образом, в один день Запорожская область вырывает пальму первенства у группировки «Запад» по закрасам и авансам. У меня, как у рядового гражданина, субъективное складывается впечатление, что президента тупо сливают, создавая вокруг него искусственный информационный мыльный пузырь. Пузырь, который с реальностью ничего вообще не имеет.
5: Военкор, канал «Архангел», спецназа об ударах противника, которые стали еще интенсивнее.
7: Новый день, новый налет. Украинцы после атаки на Ленинградскую область и Санкт-Петербург сместили свой интерес на запад и юг России. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 272 беспилотника в ночь на 4 июня. А всего за сутки с 8 утра 3 июня было поражено 354 единицы. Если сложить вместе с дронами за день до этого, то всего было свыше 1000. Украинские ресурсы на данный момент молчат насчет попаданий. При этом беспилотники сбивали и на направлении Нижегородской области. Видимо, целью был Кстовский нефтеперерабатывающий завод. При этом активно наносили удары по Запорожской области и Донецкой Народной Республике. В первой целью был Мелитополь, где атакованы энергообъекты. Противник акцентирует внимание на дефиците топлива в новых регионах. Также всю ночь беспилотники летали над Крымом. Атакован пригородный поезд до Керчи.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печного остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палатке. палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
8: Чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
5: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печного гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебные комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
9: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
5: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
10: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
5: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответа пока не получил. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
11: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
12: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
11: Вполне ожидаемо. Военкор Романов про топливный кризис в Крыму.
6: Это абсолютно ожидаемое и полностью прогнозируемое событие. И это тот самый результат полного игнорирования проблемы атак беспилотников на нашу страну. Я лично эту проблему поднимал еще 2 года назад, когда дроны кошмарили лишь приграничье. Но уже тогда четко вырисовывались контуры приложения усилий украинского режима. Хронические бледную немощь, организационное бессилие и перекладывание ответственности в органах власти враг планировал наглядно обнажить и продемонстрировать именно через атаки беспилотников. То, что власть отворачивается от проблемы и старательно зажмуривает глаза, видело не только население, но и враг, который справедливо решил, что решительных действий по противодействию беспилотникам никто предпринять не сможет. Ибо не хочет. При взламывании обороны всегда следует бить вспык обороняющихся частей. Это истинно известно даже взводному. Потому что там находится тонкая полоска пространства, за которую и войска справа, и войска слева считают, что отвечать должен сосед. В итоге там и происходит крушение. Здесь точно так же. Враг бьет в стык, где нет ответственного, и все считают, что проблему должен решать кто-то другой. В итоге никто до сих пор не предпринимает действенных мер. Впрочем, даже если сейчас начать экстренно принимать такие меры, то уже поздно. Теперь, по меткому выражению кое-кого, замучаемся пыль глотать. ПМФ у вас там? Ну, занимайтесь. Не отвлекайтесь на пустяки.
11: Владимир Зеленский выложил открытое письмо, адресованное Владимиру Путину. Вот как это комментирует военный журналист Котенок.
13: В письме он предлагает провести личную встречу для обсуждения завершения войны. Говорит, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, а также к обмену военнопленными, но только по формуле «на всех». При этом сами переговоры должны проходить при участии США и европейских стран. Последние рассматриваются Киевом как гаранты будущих договоренностей. В качестве возможных площадок для встречи Зеленский предлагает Швейцарию, Турцию и арабские страны. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле видели письмо Зеленского. Президенту будет доложено о нем позже.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 20 лет будет в состоянии военных действий.
14: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
5: Слова Безрукова означают две вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что мы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Ну, не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, значит, на одну годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
5: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
16: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
17: Да, хлеб элементарно,
16: да. Продукты питания и бензин больше всего.
18: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен на ту же картошку,
19: на детские на овощи. Товары. Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить. Как ребенка воспитывать, если...
20: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
21: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
5: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Сергей Аксенов о том, что в Крыму из-за дефицита вводят запрет на продажу топлива за наличные.
1: Уважаемые крымчане, хочу обратиться к вам по ситуации, связанной с дефицитом топлива на полуострове. Какие приняты меры управленческие для решения этого вопроса? Мы, значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов свободной продажи нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки.
0: Блогер Константин Милашевский о том, что бензина в Крыму, скорее всего, не будет долго.
22: Так скажем, осада Крыма продолжается. И в связи с этим люди задают вопросы, как лично мне, так и просто в публичном пространстве. Конечно, все хотят понимать, что будет дальше, чего ждать. Бензина в Крыму свободной продажи нет. Вообще нет, нигде, ни на одной заправке. Только по талонам и топливным картам, а также, говорят, можно купить у перекупов по 300 рублей за литр. Иногда его где-то вбрасывают, но заканчивается топливо за считанные часы. На видео размер очереди на заправку. Более того, ситуация с бензином продолжает ухудшаться. Продажа уже останавливается и по картам. Например, прошлой ночью в Севастополе заправляли только экстренные службы. Сегодня Развожаев сообщил, что бензина в сети заправок ТЭС снова в свободной продаже не будет, только по талонам. И у меня никаких оснований ожидать улучшения ситуации нет. Зато есть множество причин ожидать ее ухудшения. Вслед за топливом в Крыму начнутся проблемы и с другими товарами. Вряд ли речь идет о голоде в понимании блокадного Ленинграда, но возить будут только товары первой необходимости.
0: Временное правительство о ситуации с топливом в регионах.
23: Чиновники так часто и громко говорили, что Россия перестала быть страной-бензоколонкой, что теперь на бензоколонках нет бензина. К настоящему дню как минимум в 15 регионах ввели лимиты и другие ограничения на продажу бензина. В Саратовской области после атаки на НПЗ в прошлые выходные стали ограничивать отпуск топлива в одни руки. В Крыму перестали давать даже топливные талоны, запретив продажу бензина за наличку. Заправлять будут только коммунальные и силовые службы, а также общественный транспорт. В Рязани жители пожаловались на отсутствие бензина АИ-92 и АИ-95 на автозаправках на фоне атаки беспилотников на рязанский НПЗ Роснефти в середине мая. В Санкт-Петербурге отпуск бензина ограничили 50 литрами на один чек. В Белгородской и Курской областях на заправках Роснефти временно ограничили отпуск бензина в канистры. В Подмосковье, Москве и Ленобласти проблемы с бензином на заправках ОРТК, Лукойла и Газпрома. В Красноярске бензин перестали наливать в канистры. С аналогичными запретами столкнулись жители Томской и Орловской областей. В Карелии некоторые заправки ввели временные ограничения, а власти объяснили это повышенным спросом в начале летних отпусков. На Камчатке введены ограничения на продажу из опасений, что не хватит до зимы. Если ситуация с атаками на НПЗ не изменится, то через пару месяцев топливный кризис может затронуть уже десятки регионов.
2: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На Радио Лента. На Радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 6 июня, 6.06. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас мощный, уникальный энергетический резонанс, поскольку этот день в системе матрицы Ладини полностью управляется шестым арканом влюбленные. Да, наступил у нас июнь, это шестой месяц, который также несет в себе чистые вибрации шестерочки. Когда энергия влюбленных возводится в квадрат, тема, конечно же, любви, человеческих взаимоотношений, эстетики, красоты и судьбоносного выбора выходит на абсолютный, я бы сказала, планетарный максимум. Это день тотального раскрытия вашего сердечного центра, когда любые барьеры между людьми стираются, а мир вокруг расцветает самыми яркими красками. В такой день воля должна быть направлена на созидание абсолютной гармонии, на прощение старых обид и принятие решений, которые основаны исключительно на искреннем, глубинном отклике вашей души. Двойной шестой аркан учит нас, что истинные успехи, материальное изобилие приходят в жизнь только тогда, когда мы искренне любим то, что делаем, и окружаем себя людьми, разделяющими наши ценности. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 6 плюс 6, шестой месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 22. 2 плюс 2 – четверочка. Это нам дает вибрации и энергии императора и приносит в этот день стальную структуру, защиту, власть и материальную стабильность. Здесь как бы возникает такой феноменальный, невероятно устойчивый и гармоничный союз. Вот океан любви, эстетики, двойной в шестерочке, да, встречается с железной волей и надежностью императора, четверочка. Это означает, что любой ваш выбор, сделанный в этот день по любви, мгновенно получит мощнейший материальный фундамент и останется с вами на долгие годы. То есть вы не просто витаете в облаках, вы строите свою какую-то незыблемую крепость на базе искренних чувств. И как бы не отметаем и астрономический контекст, потому что Луна у нас находится в фазе убывающего серпа и движется по знаку рыб. Мистические, глубокие, невероятно интуитивные рыбы обостряют ваше шестое чувство просто до предела. Луна в рыбах помогает четверке императора действовать мягко и наделяет нас способностью видеть людей насквозь и принимать решения в партнерстве без капли сухого эгоизма. С практической и бытовой точки зрения такой день идеален для укрепления союзов, может быть, брак заключить, крупное статусное приобретение, тотальная забота о своем внутреннем и внешнем комфорте. И в этот день максимально приветствуются романтические свидания, признание в чувствах, опять же, подача заявлений в ЗАГС, проведение свадеб, семейных праздников и примирение даже после самых вот затяжных и тяжелых ссор. Еще это лучший момент в году для того, чтобы окружить себя роскошью, красотой, заниматься обновлением гардероба со стилистом, посещать спа-салоны, может быть, менять имидж или приобретать дорогие предметы искусства, декора для дома, потому что император и влюбленные всегда требуют высшего качества во всем. В бизнесе это идеальное время для нетворкинга, презентаций, заключения долгосрочных партнерских соглашений, может быть, слияний, основанных на взаимном доверии. Бытовые дела, связанные с благоустройством дома, созданием уюта и покупкой статусных вещей для семьи, пройдут вот под знаком абсолютного триумфа. Запоминайте. И в то же время категорически в этот день не стоит проявлять эмоциональную холодность, какой-то эгоизм, упрямство, устраивать жесткие сцены ревности. Вот избыток энергии влюбленных в сочетании с жесткостью императора может превратить в мелкую размолвку в разрушительную бурю. И здесь вот не давайте энергию в такое русло. Нельзя делать важный жизненный выбор исключительно из чувства долга, страха или финансовой выгоды. Если ваше сердце говорит твердое «нет», измена себе в этот день разрушит ваш внутренний фундамент. Также избегайте неряшливости в одежде, хаоса в доме и пренебрежения к своему внешнему виду, потому что день требует безупречной эстетики. Ну и не рекомендуется транжирить деньги на дешевые мимолетные безделушки под влиянием всеминутных эмоций, потому что траты императора должны быть весомыми и долговечными. Можно провести этот волшебный вечер в самом красивом месте, в окружении любимых людей или, может быть, за романтическим ужином при свечах, наслаждаться моментом душевного, материального триумфа и чувствовать себя абсолютным режиссером своей гармоничной и счастливой жизни. Попробуйте сделать именно так, и вы буквально выйдете на свой новый уровень этой игры. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: «Красный карлик» на радио «Лента».
4: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце Кольского полуострова, скрытое в труднодоступных лесах и сопках, лежит Сейд-озеро. Для коренного народа саамов это место всегда считалось священным, наполненным силой, которую нельзя тревожить без нужды. В центре легенд стоит гигантское изображение великана Куйвы, которое четко проступает на скале, возвышающейся над водой. Саамские сказания гласят, что Куйва был чужеземным воином-чародеем, который пришел с набегом, но был испепелен небесным огнем, оставив свой призрачный силуэт на камне на века. Для любого, кто стоит на берегу этого озера, глядя на темный, почти 70-метровый контур человеческой фигуры, становится понятно, почему это место на конце 90-х годов Сейд-озеро стало эпицентром невероятной гипотезы. Исследователи из экспедиции, возглавляемых Валерием Деминым, объявили, что они нашли следы легендарной Гипербореи, мифической северной прародины человечества. Демин утверждал, что обнаружил остатки древних культовых сооружений. Сейды – загадочные каменные глыбы, установленные на ножки камней, а также рукотворные плиты, которые могли быть фундаментом древних храмов. По его мнению, Куйва на скале – это лишь напоминание о могуществе древней цивилизации, которая некогда владела высочайшими знаниями, а затем ушла в небытие под ледниками. Представьте себе картину. Северное лето, озеро, вода, которого настолько прозрачна, что видна каждая трещинка на дне, и эти гигантские камни, стоящие так, словно их расставил великан. Энергетика места, по словам многочисленных паломников, буквально заставляет вибрировать воздух вокруг. Однако академическая археология настроена крайне скептически. По мнению ученых, силуэт Куйвы – это всего лишь результат эрозии скальных пород, который со временем приобрел узнаваемые формы благодаря специфическому сочетанию лишайников и влажности. Что касается сейдов, то это широко распространенный в Скандинавии и на Кольском полуострове тип саамских культовых объектов. Саамы использовали камни для магических ритуалов, общения с духами предков или удачное охоты, но приписывать им гиперборейское происхождение с точки зрения официальной науки – это попытка выдать желаемое за действительное. Никаких культурных слоев, указывающих на существование высокоразвитой цивилизации тысячи лет назад в районе Сейд-озера, найдено не было. Исследователь археологии северных народов Николай Гурин отмечал, что «мы сталкиваемся здесь с классической мифологизацией ландшафта, где каждый природный объект обрастает легендой в зависимости от фантазии наблюдателя». Тем не менее, даже если отбросить мифы о Гипербореи, остается вопрос, почему люди на протяжении веков продолжают возвращаться на Сейд-озеро. Может быть, секрет вовсе не в древних атлантах или космических технологиях, а в самой природе. Исследователи аномальных явлений намекают на тектонические разломы в районе озера, которые могут создавать специфические инфразвуковые поля, вызывающие у людей необычные видения или чувства глубокой тревоги. Это место как зеркало, которое отражает то, что мы принесли с собой. Если вы ищете следы богов, вы найдете их в трещинах скал. Если ищете покой, вы найдете его в тишине северного леса. Сейд-озеро остается загадкой, где грань между реальностью, сказкой и проекцией нашего разума истончается до прозрачности озерной глади. Ну а с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ.
7: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 6 июня. Что же нам напророчат руны в этот день? Какой совет мы от них получим? Руны – самый древний инструмент и никогда не ошибаются. Итак, у нас выпала руна «Ансус». Ой, это классная руна, символ речи, вдохновения, знаний, общения. И это один из тех мощных дней передачи информации. То есть от мудреца к ученику, от мира к человеку. И в такой день вы можете получить очень важные ответы. Но только если будете к этому открыты и готовы. Готовы слушать. «Ансус» – это не просто слова, это речь на наполненная смыслом, это какие-то интуитивные прозрения, советы или даже послания от высших сил. Иногда это, знаете, звон колокольчика внутри, который подсказывает «прислушайся, вслушайся, осознай». И все подсказки рядом. Значит, в работе особенно важна коммуникация. Ваш голос услышат, если вы решитесь его поднять. Это идеальный день для собеседований, переговоров, может быть, интервью, подписания документов, обучение тоже классно пройдут. Также день благоприятен для всех учителей, лекторов, может быть, вы психолог или журналист. Вот все, что связано с коммуникацией, консультанты, все, чья работа строится на слове. Возможно, еще вы получите важную новость или инсайт, который развернет ход дел в неожиданную сторону для вас. Здесь следите за письмами, за сообщениями, какими-то случайными разговорами. В них может быть нечто судьбоносное. Слушайте внимательно и осознанно. В отношениях здесь ключевое значение, конечно же, будет иметь честность и открытость. Это не тот день, когда стоит молчать или что-то утаивать. Вот даже неловкие разговоры в такой день приведут к прояснению и сближению партнеров. Еще это идеальный день для того, чтобы озвучить свои чувства, простить, может быть, признаться, не стесняйтесь. А кому-то, может быть, даже поставить точку или начать с новой строки. Также «Ансус» может говорить о контакте с мудрым человеком или наставником, который поможет разобраться в личных вопросах. Если, например, у вас в семье проблемы, возможно, сходите к семейному психологу, и он действительно вам поможет. По здоровью руна указывает на горловую чакру, конечно же, это дыхательная система, щитовидная железа, все, что связано с горлом. Здесь берите голос как в прямом, так и в энергетическом смысле. Если давно откладывали поход к логопеду, может, лору или терапевту, пора. В этот день очень полезно, кстати, заняться звуковыми медитациями, мантрами. Можете посмотреть в интернете, как это делается, и попробовать. Это классно прокачает вашу энергию. Возможно, еще исцеление через слово. То есть разговор с каким-то специалистом, психологом, арт-терапия. Или вот даже чтение нужной книги, которая даст ответы. Вот все возможно, где ключевым является слово. Так что слушаем и будем услышаны, говорим, и наше слово обретет силу. Мир в такой день шепчет, а может и кричит вам. Просто настройтесь на волну и позвольте знаниям проникнуть в вас.
7: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Доктор политических наук Игорь Скурулатов о вариантах завершения спецоперации и дефиците солдат.
8: Все-таки СМО тянется достаточно долго, люди устали. Конечно, все хотят мира. Но как его достигнуть? Понятно, что мир, который предлагает нам Трамп и Зеленский, это, по сути, капитуляция и не решает ключевых вот, начальных проблем начала специальной военной операции, связанной с усилением НАТО, продвижением ее к нашим рубежам и так далее. Вот. Поэтому если мы заключим перемирие, то только это оно будет отложено перед новой войной, учитывая публичное военное приготовление страны. стран Запада, они настроены воевать с нами всерьез и уничтожить нас как цивилизацию, как страну. А Путина, нашего президента, привлечь к военному трибуналу. Вот. То есть у них все по-серьезному. Никаких миров там, ну, по крайней мере, с нынешней администрацией правящей нашей страной не предусмотрено. Исходя из этого, надо выбирать. Или же пытаться искать вот такой вот мир временный, или же наступать. Ну как наступать? Тут опять разбивка. Или объявлять всеобщую мобилизацию, поскольку людей на фронте у нас гораздо меньше, чем требуется. У противника, по некоторым данным, в два с половиной раза больше личного состава воюет на фронте, чем у нас.
0: МИК России о том, почему войну до сих пор не называют войной.
6: Не надо путать терпильство с православным смирением. Это другое. Почему не выполняются законы России? Почему до сих пор у нас СВО, а не война? Потому что для кремлевских юристов важно соблюсти правовую девственность, продолжая встречаться на мирных переговорах, которые чуть ли не на коленях вымаливаем у злейшего врага Руси номер один, рыжего параноика Трампа и его сподручных бесов в Европе. Так себе оправдание, правда? Наши славные предки, разгромившие Наполеона в Париже и Гитлера в Берлине, в гробах переворачиваются от подобного добродушия и раболепства. Терпильство это и поощрение разрушающей Россию многонационалочки с приоритетом нацменьшинств и их религий, вместо поощрения государствообразующего православного русского этноса. Терпильство – это бешеная инфляция, рост тарифов, нищета, приводящая к вымиранию русских до 2 миллионов в год. И есть еще много другого, что уже просто превращает терпильство в измену родине.
0: Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Андрей Комиссаров призвал россиян терпеть и ждать сколько нужно.
9: Думать о будущем, терпеть, извиняюсь за такое слово, быть готовым к тому, что результат мы получим не сегодня, не завтра, не через секунды, а через месяцы, годы и десятилетия.
7: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полеске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз в какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
12: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге – до Доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
23: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
12: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
23: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
11: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
23: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
11: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
23: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километра. Трасса пройдет от улицы до Кука параллельно железнодорожной линии в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
11: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
23: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
13: Радиолента «Балтийский лоцман».
14: Путин пообещал сравнять с землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру, срочные новости, комментарии экспертов, тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается это сделать». Фраза «сравнять с землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее. Но сначала немного географии, потому что без нее непонятно, почему все вообще говорят про этот регион. Калининград. Около миллиона жителей. Зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать, ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: это красная линия, это спровоцирует эскалацию. Потом «Хаймерс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова: теперь точно начнется. 4 года. Одно и то же. Угрозы на старте войны. Красные линии. Разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения. Новые красные линии. Вопрос. Если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее, читаешь дважды, звонишь кому-то, проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно, не потому, что люди стали храбрее или наивнее, а потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на 3-й месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта,
15: не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 2026-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому, что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнивании с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Бензин в дефиците. Топливный кризис накрыл уже минимум 15 регионов России. С конца мая ограничения на продажу топлива ввели в частности в Курской, Белгородской, Воронежской и Псковской областях, на Камчатке, а также в Карелии, Москве и Петербурге. На городских заправках в подмосковном Троицке в одни руки отпускают не более 60 литров бензина. На отдельных АЗС в Петербурге действует лимит в 50 литров на один чек. Ранее в Белгородской и Курской областях заправки Роснефти перестали отпускать бензин в канистры. С аналогичной ситуацией столкнулись и жители Красноярского края. Там местные власти объясняют это усилением требований промышленной безопасности. Одновременно с нехваткой растут цены на еще оставшийся в запасах бензин.
18: Кто там следит за новостями? Екатеринбург, а что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе», по-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
17: Самая тяжелая ситуация в Крыму, где из-за дефицита бензина уже практически не ходит общественный транспорт. Дороги на полуострове опустели даже в прежний час пик. Туристы призывают отменить запланированные поездки в Крым и сообщают в соцсетях, что не могут заправить автомобили даже для того, чтобы уехать домой.
24: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Вот. И подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
17: С 31 мая бензин в Крыму начали продавать по талонам, однако уже сейчас их не найти. Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей не искать талоны, ведь их пока не будет в свободной продаже.
1: Значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов в свободной продаже нет и не будет не в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки. Пока прошу вот всех отнестись с пониманием к ситуации.
17: Кризис в Крыму начался после того, как весной этого года ВСУ нарастили дроновые удары по логистическим маршрутам российских войск. Проблема в том, что используют новые самонаводящиеся беспилотники «Хорнет», которым не страшны средства РЭП. Ситуация стала настолько серьезной, что власти перекрыли сухопутный коридор в районе Джанкоя для гражданского транспорта. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Вот Крым и оказался в топливной блокаде, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: Крым потребляет примерно 3000 тонн в сутки. Это 100 бензовозов каждый день.

0: этого. Вы все прекрасно понимаете.
1: Ситуация обостряется и в центральных регионах России. Только за май БПЛА атаковали российские тылы более 30 раз. Из них 16 раз поразили НПЗ, выбив 8 из 10 крупнейших. Поэтому в европейской части страны нефтепереработка практически остановилась, и топливный кризис набирает обороты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава республики Саха Айсен Николаев рассказал, как 10 лет назад в Израиле специалисты по кибербезопасности на его глазах взломали системы в Соединенных Штатах и России.
4: Но в целом мы, конечно же, должны менять культуру поведения общества в целом. Об этом уже сегодня вот мои коллеги говорили, я к ним присоединяюсь. Культура общества должна меняться с точки зрения кибер-опасности. Вот мои ребята здесь, вот Анатолий Скромович, там предправительство, он помнит, я 10 лет назад съездил в Израиль. И встретившись там с ведущими их компаниями, которые как раз в области кибербезопасности работают, приехал и им сказал, что, коллеги, кибербезопасность – это то, что мы должны уже сегодня внедрять. Потому что я увидел, просто мне показали наши тогда израильские коллеги, что они могут сделать, просто, ну, хакнув системы безопасности в Америке, у нас, в республике, на моих глазах там они сделали заход в сети некоторых наших компаний. Вот, и я вот с тех пор очень серьезно этим проникся. Может быть, это и позволяет нам вот вопросы кибербезопасности, несмотря на все проблемы, в том числе и сегодняшнего дня, держать на более-менее высоком уровне.
2: Главные новости дня.
1: Россияне стали богаче. Владимир Путин заявил о росте доходов граждан на треть. На встрече с руководителями международных информационных агентств НАПМЭФ Владимир Путин заявил, что реальные доходы в России растут на 28%, зарплаты на 25%, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
5: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Мы выполняем все социальные обязательства перед гражданами Российской Федерации. Индексируем пенсии, пособия. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7% к 2030 году. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу, причем с превышением показателя 6,7%.
1: Схожие цифры приводят и чиновники. На ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%. Вице-премьер Александр Новак в мае называл цифру в 26% за 3 года и говорил, что бедность снизилась до минимальных исторических значений. Однако почему-то простые россияне такого улучшения на себе не почувствовали.
6: Рост цен, как бы он сказывается, у меня есть ребенок, то есть там и школы, и госпошлины, все это растет, но как-то по зарплатам это не особо заметно.
7: Люди перестали тратить деньги, и я тоже. Я же тоже человек.
8: И коммуналка выросла. Раньше я как больше и баловала себе и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
9: За последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
10: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
1: Данные опросов Банка России также показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положения семьи, выросла с 24% до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования также публикует данные, расходящиеся с оптимизмом руководства страны. Там подсчитали, что в первом квартале 2026 года

0: 2006 года реальные доходы россиян впервые за 3 года сократились на процент. Но по факту все еще гораздо хуже, говорит экономист Игорь Липсиц.
1: То есть все прекрасно, но почему-то живем все хуже и хуже. Они истерически отрицают это. Это все очень понятно, потому что очень большая беда, очень страшно ее признать. Но мы видим картину довольно страшноватую. Мы видим, что, в общем, что называется, условия жизни россиян портятся. Вот. И россияне так сильно обеднели, что они начинают физически покупать меньше продуктов питания. То есть оборот просто в натуре падает. Не только в деньгах, а в натуре падает. Поэтому в такой ситуации уж какие там веселые настроения могут у людей быть. Они, конечно, телевидение слушают, президента истово верят. Но, знаете, свой желудок, когда он сосет и стонет, и плачет, что он недоеденный, недокормленный, он тоже, значит, на сознание влияет.
0: Экономист говорит, существует значительная диспропорция, в то время как доходы работников военно-промышленного комплекса и военнослужащих выросли, остальные сектора испытывают стагнацию. В результате инфляция обесценивает доходы большинства граждан, и пока длится СВО, этот процесс будет только усугубляться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Председатель Государственной корпорации развития ВЭБ-РФ Игорь Шувалов сожалеет о том, что детей больше нельзя воспитывать с помощью ремня.
4: Это дети. Дети сегодня не такие, как 20 лет назад. Лояльность детей надо заработать, заслужить. Да, это в том числе зависит от нас, от взрослых. Надо с ними работать, показывая, чем наши отечественные сервисы безопаснее для них и лучше. Они безопаснее и лучше 100%.
5: Можно и ремнем, в принципе, по старинке.
4: Нет, уже, к сожалению, нельзя. Вы знаете, я очень сожалею, что те времена прошли. Значит, честно вам скажу. Значит... У меня вот старшему ребенку 33 года, а младшему 15. И я вижу, что это совершенно разные поколения.
6: Учим китайский вместе.
7: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
8: 我们的女儿怀孕了.
7: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
8: 我们的女儿怀孕了.
7: И третий раз.
8: 我们的女儿怀孕了.
7: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Депутат Госдумы Евгений Попов о проблемах ЖКХ и о том, что управляющие компании проводят рейдерские захваты домов.
10: У нас еще ворох нерешенных проблем, и с точки зрения тарифов тоже. Если вы помните, один из представителей правительства недавно там целую таблицу нарисовал по поводу того, что вот тарифы на ЖКХ будут повышаться год от года на столько-то процентов, чем шокировал, в общем, наших добропорядочных граждан. Но это, в общем, не секрет, что это субсидированная отрасль, что мы давно и всегда и в рыночной экономике, и в советское время субсидируем отрасль ЖКХ, и, естественно, здесь придется принимать меры, во-первых, для того, чтобы ту инфраструктуру, которая у нас в регионах просто трухлявая, это надо признать, менять постепенно, на это придется выделять гигантские деньги, это раз. А во-вторых, конечно, сдерживать тарифы на ЖКХ, работая с естественными монополиями, теми, которые нам эти услуги оказывают. Это имеется в виду и тарифы на электроэнергию, на воду и так далее. А что касается больной темы управляющей компании, то здесь, в принципе, ситуация лучше, потому что принимается достаточное количество, недостаточное еще, но большое количество законов, которые регулируют взаимоотношения граждан, жителей домов с управляющими компаниями. Здесь тоже еще очень много предстоит сделать, потому что там подделки подписей, мухлёж, там захваты домов рейдерские управляющими компаниями. Да, в Москве такое существует до сих пор. И вообще во всех регионах. Это правда, это кошмар, но это существует до сих пор.
9: Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков о том, что туризм для богатых, показывает рост, тогда как средний класс отдыхает все реже.
11: Да, подрастает, кстати говоря, люкс. В этом сегменте есть даже небольшой прирост по отношению к прошлому году. Пятизвездочные отели с хорошими ожиданиями и с хорошим бронированием по этому сезону. Но вот сегмент средний действительно потихонечку снижается. Это связано с снижением покупательской способности, с в целом повышенной тревожностью, усталостью. Да и в определенном смысле усталостью вот путешествий внутри страны. Люди хотят каких-то новых направлений, хотят каких-то для себя впечатлений. И сейчас уже за эти 4 года россияне, куда смогли съездить, съездили. И сейчас ищут, когда уже наконец-таки все будет спокойно и безопасно.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Господин Путин совершил 2 фатальные для своего будущего ошибки буквально за 1 час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти 2, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самое напряженное месяц во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которая отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие и средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, аккурат после заявления про Орешкин, говорит: и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы, понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете, с кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете, вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
13: По Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер и братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.
14: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту». Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать.
0: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже четверо родственников – зять, два брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
14: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его. Мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила: «Да, вы бы своего сына тоже отправили туда?» Он ответил: «Я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию».
0: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
14: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких, готовых пойти воевать. Но в итоге на подписание документов пошли только трое ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
0: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
14: Очень редко выходит на связь. СМСки от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может звонить сам? Поначалу он почаще звонил, сам сказал: «На мам обещали очень много, а на самом деле этого нет». Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал: «Получается, я себя продал за 2,5 миллиона».
0: Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
15: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
16: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
15: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое. В стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе. Откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
17: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на 1 зарплату, на сумму, значит, на 1 годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
15: На питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
18: Конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
19: Да, хлеб элементарно.
18: Хлеб элементарно, да.
20: Продукты питания и бензин больше всего.
21: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
22: на ту же картошку.
23: На детские товары.
24: Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
25: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
26: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
15: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
27: А испытания зачем? Иван Отраковский о заявлении президента про удар орешником по сараям.
28: Владимир Путин сказал, что ни одного полноценного применения орешника еще не было. По сараям ударили специально, чтобы посмотреть, как лягут блоки. Сколько писано-переписано за эти недели лидерами общественных мнений по спущенной сверху методичке. Что под этими сараями и гаражами секретные бункера с асами беспилотных аппаратов и командиры иностранных подразделений и что только не придумывали. В то время как военкоры, работающие в полях, то есть настоящие, прямо писали «ударили по обычным гаражам». И вот подтверждение уже от президента, которое, к слову, не сходится с комментариями Минобороны, но кто это будет проверять? Для меня, правда, до сих пор непонятно, почему по сараям? Других важных целей не было? Тем более, этот запуск орешника не первый, а цена его какая? Нам что, некуда деньги тратить? У нас на фронте всего достаточно. Сколько с одного орешника дронов можно сделать? И что значит посмотреть, как лягут блоки? Испытаний не было, что ли? Одни вопросы, 0 ответов.
27: Деньги на ветер. Военкор Романов о том, зачем орешником били по сараю.
29: Это не я сказал, если что. Это наш президент Владимир Владимирович Путин открыл военную тайну о том, что нанесенный 24 мая удар орешником был по сараю. Давайте дам цитату.
30: Открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
29: Просто напомню, что согласно официальному сообщению Министерства обороны Российской Федерации, удар орешником был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. В ответ бьем по сараю? Мощно, ничего не скажешь.
27: Такой опыт только у двух стран в мире. Военкор Котенок о том, сможет ли Россия отражать удары баллистикой.
1: Кроме ударов беспилотниками класса Middle Strike, активно применяют глубинные удары Deep Strike, плотно обрабатывая нефтяную и энергетическую структуру нашей страны. И если вокруг столицы система противовоздушной обороны работает эффективно, в регионах есть вопросы. Даже в Питере вон, как видите. Как мы будем работать по баллистике, сказать сложно, потому что такого опыта пока у нас нет. Будем надеяться, что отработаем хорошо. Нужно отдать должное, такого опыта нет ни у кого, кроме Израиля и Украины, даже у Штатов. Повторюсь, в регионах проблемы с борьбой с воздушными целями противника. По отдельным объектам за годы войны зафиксировано до 15 прилетов. Это может свидетельствовать о неэффективности принятых решений по защите неба руководством как предприятий, так и региона. Мы при этом не раз и не два заявляли о готовности к переговорам, важности достижения мирного подхода. Иной раз у стороннего наблюдателя складывается впечатление, что мы чуть ли не упрашиваем о переговорах. А что же противник? Он пытается сделать все, чтобы, грубо говоря, мы не выскочили, потому что считает, что загоняет нас в тупик. Так ли это, покажет время.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Корабли и морской завод в огне. Очевидцы сняли на видео горящий корвет «Бойки» в Кронштадте.
3: Левый борт, у тебя мачку снесло. Что тебе, поражен?
15: Корвет «Бойки» в Кронштадте получил серьезные повреждения. Об этом написали местные журналисты. Дроны попали в надстройку, которая была сильно повреждена и сгорела. Основная конструкция провалилась внутрь. Корвет «Бойки» беспилотники атаковали 3 июня, в день открытия Питерского экономического форума. В Кронштадте он был на ремонте. Это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время спецоперации. В интернете опубликовали кадры с огромным пожаром на борту корвета. По предварительным данным, один человек погиб.
4: Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели.
15: Корабль подлежит ремонту, но процесс потребует времени и значительных финансовых затрат, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Корвет «Бойки» — это корабль проекта 20380, носитель противокорабельных ракет Х-35, а также зенитных ракет комплекса С-400. Да, это не очень большой корабль, 2200 тонн водоизмещением, но, как и заведено сейчас, мощно вооруженный. Российские военные активно использовали «Бойки», и, например, он сопровождал танкеры Теневого флота и даже формально пытался помешать задержанию судна «Белла-1» американцами.
15: Кроме «Бойкова», беспилотники атаковали еще один корабль, но уже Черноморского флота, сторожевой корабль класса «Светляк» проекта 104-10. Он был подбит в Азовском море неподалеку от Керченского пролива. «Светляк» вооружен зенитными комплексами «Игла», артиллерийскими и пулеметными установками. В определенном смысле он может выполнять роль морского ПВО, но после атаки, скорее всего, уже не сможет, отмечают военные аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
27: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
6: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
27: Вполне ожидаемо. Военкор Романов про топливный кризис в Крыму.
29: Это абсолютно ожидаемое и полностью прогнозируемое событие. И это тот самый результат полного игнорирования проблемы атак беспилотников на нашу страну. Я лично эту проблему поднимал еще 2 года назад, когда дроны кошмарили лишь приграничье. Но уже тогда четко вырисовывались контуры приложения усилий украинского режима. Хронические бледную немощь, организационное бессилие и перекладывание ответственности в органах власти враг планировал наглядно обнажить и продемонстрировать именно через атаки беспилотников. То, что власть отворачивается от проблемы и старательно зажмуривает глаза, видело не только население, но и враг, который справедливо решил, что решительных действий по противодействию беспилотникам никто предпринять не сможет, ибо не хочет. При взламывании обороны всегда следует бить вспык обороняющихся частей. Это истинно известно даже взводному. Потому что там находится тонкая полоска пространства, за которую и войска справа, и войска слева считают, что отвечать должен сосед. В итоге там и происходит крушение. Здесь точно так же. Враг бьет вспык, где нет ответственного, и все считают, что проблему должен решать кто-то другой. В итоге никто до сих пор не предпринимает действенных мер. Впрочем, даже если сейчас начать экстренно принимать такие меры, то уже поздно. Теперь, по меткому выражению кое-кого, замучаемся пыль глотать. ПМФ у вас там? Ну, занимайтесь. Не отвлекайтесь на пустяки.
27: Владимир Зеленский выложил открытое письмо, адресованное Владимиру Путину. Вот как это комментирует военный журналист Котенок.
1: В письме он предлагает провести личную встречу для обсуждения завершения войны. Говорит, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, а также к обмену военнопленными, но только по формуле «на всех». При этом сами переговоры должны проходить при участии США и европейских стран. Последние рассматриваются Киевом как гаранты будущих договоренностей. В качестве возможных площадок для встречи Зеленский предлагает Швейцарию, Турцию и арабские страны. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле видели письмо Зеленского. Президенту будет доложено о нем позже.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
7: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Трамп назначил нового главу национальной разведки.
8: Новым исполняющим обязанности директора национальной разведки США вместо ушедшей в отставку Тулси Габбард назначен 38-летний Уильям Пулте. Так же, как и Стив Уитков, он выходец из риэлторского бизнеса. Разбирается в тележурналистике, но никогда не имел ничего общего со спецслужбами и иными структурами безопасности. Однако специалисты уверяют, Пулте – бескомпромиссный сторонник Дональда Трампа, и это качество является определяющим. Его последнее место работы – внимание, руководитель Федерального управления жилищного финансирования. Также он председатель ипотечного агентства Фэнни Мэй и Фредди Мэк. Здесь нужно немного отвлечься, чтобы напомнить аудитории, особенно молодым людям, историю этих двух весьма известных организаций. Они были, скажем так, символом ныне далекого мирового финансового кризиса 2008 года. Фактически, эти структуры работали как финансовая пирамида. Скупали токсичные активы, затем перепродавали их, надувая тем самым так называемый финансовый пузырь, который впоследствии лопнул, что аукнулось по всему миру. В результате они были национализированы. Сейчас господин Пулте задумал их приватизацию, частичную. Осенью 2025 года комиссия по этике Фэнни Мэй заподозрила, что начальство в лице господина Пулте вынуждало подчиненных находить архивные документы, что свидетельствовали против политических противников 47-го президента Соединенных Штатов. Но все это дело прошлое. Вернемся в настоящее. Таким образом, в очень сложный исторический момент, когда фактически идет война, ключевое ведомство самой сильной страны мира возглавляет достаточно молодой человек без какого-либо соответствующего опыта. Нужно перестать уже удивляться этим фактам. Пентагон, например, возглавляет бывший телеведущий. Важные международные контакты осуществляют зять и близкий друг Дональда Трампа. Это ведь вечный вопрос. Кто эффективнее? Человек преданный или профессионал своего дела, но который, что называется, на сторону смотрит? А бывает и самые лояльные предают. Все бы хорошо, но когда речь идет о мировой безопасности, от всего от этого становится как-то немножечко не по себе. Видно, Трамп рассчитывает в первую очередь на собственное чутье, которое, наверное, его не подведет. Время нынче такое, никому доверять нельзя. На одно понадеемся, что когда-нибудь этот хаос мировой перестройки закончится. Хорошо бы, конечно, дожить до этого светлого часа.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 4 июня президент Украины написал письмо Владимиру Путину. Письмо открытое, то есть его содержание уже успел прочитать и обсудить, ну, чуть ли не весь мир. И, конечно, мимо этой темы мы тоже пройти не можем.
9: Слушай, ну вот сразу возникает резонный вопрос. Открытые письма в самый разгар боевых действий – это вообще рабочий дипломатический инструмент?
0: В каком смысле?
9: Ну просто со стороны это выглядит как, ну, стопроцентная пиар-акция. Такая, знаешь, рассчитанная исключительно на громкие заголовки в медиа. Настоящая дипломатия, когда решаются вопросы границ безопасности, она же традиционно любит тишину.
0: Угу.
9: Такие вещи обсуждают за плотно закрытыми дверями, они вывешивают на всеобщее обозрение, разве нет?
0: Да, на первый взгляд реально кажется, что это просто манифест для соцсетей. Но интрига тут гораздо глубже, чем кажется. Документ не просто опубликовали в сети, его совершенно официально передали Москве.
9: Прямо через официальные каналы?
0: Да-да, через классические дипломатические каналы. Это уже официально подтверждено, об этом заявлял министр иностранных дел Украины. И тут перед нами разворачивается очень сложная двухуровневая игра.
9: То есть это и пиар, и документ одновременно?
0: Вот именно. Текст работает и как громкий публичный стейтмент для всего мира, и при этом как строгий протокольный документ. Бумага прошла по официальным каналам, и игнорировать ее, ну, просто невозможно.
9: Ну, допустим. Статус обязывает к ответу, а публичность делает этот ответ видимым для всех. Но слушай, выбор момента для такого шага, он же вызывает массу сомнений.
0: Почему ты так думаешь?
9: Ну смотри, внимание Вашингтона сейчас максимально приковано к кризису вокруг Ирана. Ближний Восток забирает вообще все ресурсы, и медийные, и политические. Разве это не худшее время для мирных инициатив?
0: Ага, понимаю, к чему ты.
9: Логично было бы взять паузу, ну, отсидеться как-то в обороне, дождаться, пока ситуация с Ираном хоть и немного остынет, и Вашингтон снова сможет сфокусироваться на Европе.
0: Ну, логика отсидеться и подождать, она работает, если мыслить прямолинейно. Но в сложной дипломатии дефицит внимания часто превращают в преимущество. Выбор вот этого, казалось бы, абсолютно неудобного момента – это первый очень хитрый ход.
9: Хитрый ход, в чем он заключается?
0: В самом тексте есть один очень специфический, почти хирургический укол. Там присутствует такая фраза, что украинские и европейские вопросы решаются не в Энкоридже.
9: Погоди, Энкоридж – это же город на Аляске?
0: Да-да.
9: Место, где когда-то была встреча Трампа и российского руководства.
0: Абсолютно верно. И вот тут кроется суть этого скрытого послания.
9: То есть это какой-то сигнал?
0: Это мощнейший стоп-сигнал. Документ транслирует мысль. Да, Штаты сейчас перегружены Ираном. И вполне вероятно, в Кремле рассчитывали воспользоваться этим отвлечением внимания.
9: Типа, пока никто не смотрит, можно что-то решить.
0: Именно. Возникла такая иллюзия, что под шум иранского кризиса могут сработать некие кулуарные договоренности из того самого Анкориджа. Сделки над головами прямых участников конфликта.
9: А, то есть сыграть на опережение, пока главный союзник отвлечен.
0: Да, но этот текст безжалостно разрушает эту иллюзию. Посыл бескомпромиссный. Никакой дипломатической передышки, никаких теневых сделок, пока Вашингтон занят, не выйдет.
9: Угу, понятно. Письмо как такой прожектор, освещающий темные углы. Но слушай, если цель предотвратить сделки за спиной, зачем тогда предлагать прямую встречу? В тексте же звучит призыв к диалогу лидеров, формат «между нами и вами», без посредников.
0: Все так, на нейтральной территории.
9: Вот, Швейцария или Турция, нейтральные площадки. Но ведь до этого российская сторона неоднократно заявляла, мол, пусть приезжает в Москву.
0: Было такое, да.
9: Зачем цепляться за эти нейтральные площадки, если можно сыграть прямо на поле оппонента?
0: Ну, приехать к противнику – это красиво смотрится только в кино. В реальной геополитике это означает добровольную сдачу позиций еще до того, как ты сел в кресло. И на приглашение в Москву в письме дан очень жесткий ответ.
9: Какой?
0: Там буквально сказано, что украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Это чистая психология международных отношений. Принимающая сторона всегда доминирует.
9: Да ладно, в чем доминирует? Стол везде одинаковый, и стулья тоже. Не все ли равно, где сидеть, если есть о чем говорить?
0: География – это психологическое оружие. Это не просто точка на карте. Принимающая сторона задает протокол. Она контролирует расписание, доступ прессы, безопасность. Она транслирует уверенность хозяина.
9: Ну, как в бизнесе, да? Если ты едешь в офис конкуренту, ты уже вроде как проситель.
0: Точно. А в государственном масштабе это умножается на 1000. Поэтому предложение нейтральной Швейцарии – это выстраивание безупречной дипломатической ловушки.
9: Ловушки? Но из любой ловушки можно выбраться, что мешает просто отказаться от Швейцарии и дальше гнуть свою линию.
0: А вот тот механика захлопывается при любом ответе. Если согласиться на нейтральную землю, значит признать полное равенство позиций за столом. Это ломает нарратив о безусловном доминировании.
9: Угу.
0: А если отказаться, то последствия в информационном поле становятся просто катастрофическими. Сторона, отвергающая нейтральный грунт, выглядит перед всем миром и перед глобальным югом, и перед своими гражданами как сила, которая просто срывает мир из-за упрямства по поводу географии.
9: Изящно. Ловушка с местом понятна. Но давай перейдем к самому, болезненному. Условия начала переговоров. Предлагается начать дипломатию прямо с текущей линии фронта. Плюс временное прекращение огня под контролем США.
0: Так, и в чем проблема?
9: Ну, логика же трещит по швам. Начать с текущей линии – это же зафиксировать статус-кво. То есть фактически признать потерю территорий. Зачем отдавать такой козырь еще до начала торгов? Это выглядит как уступка.
0: Я понимаю, почему это так выглядит. Но если разобрать архитектуру этого предложения, это вообще не уступка. Это занятие моральной высоты без единой фактической потери.
9: Как это?
0: Смотри, не выдвигается никаких предварительных условий. Требование текущей линии означает, что ни один метр земли не передается в качестве, жеста доброй воли для старта переговоров.
9: Угу.
0: И любое наступление в этот момент сразу обесценивается и криминализуется в глазах мирового сообщества. Но настоящий шедевр здесь – это механизм контроля над перемирием.
9: Вот этот контроль США. Но разве это не дает повод сказать: «Смотрите, они не могут ничего решить без своих американских кураторов». Зачем давать такой пропагандистский пас?
0: Потому что это не пас, это дипломатическое айкидо. Тут снова всплывает иранский контекст. В письме прямо говорят: «Посмотрите на Иран». Абсолютно стандартная практика для старта любого диалога.
9: То есть они используют логику самого Вашингтона. Если Штаты требуют перемирия в Иране как условие для дипломатии, они просто не могут отказать в таком же подходе здесь.
0: Именно. Иначе это будет стопроцентным лицемерием. Письмо втягивает США не как куратора, а как заложника их же собственных дипломатических норм. И там есть еще одна потрясающая фраза. «Перемирие возможно, цитирую, если вы этого захотите».
9: Ух ты, переложили всю ответственность на адресата.
0: Да, эти несколько слов перекладывают ответственность за срыв лично на руководство в Кремле.
9: То есть, если выстрелы не смолкнут, то это не потому, что план был плохой, а потому, что вторая сторона буквально не захотела мира. Слушай, но капканы расставлены. И как в итоге отреагировали? Ведь проигнорировать нельзя, а ответить значит наступить в ловушку.
0: Реакция была просто хрестоматийной иллюстрацией тупика. Сначала официальный представитель просто подтвердил факт получения.
9: Ну, это стандартно. Выиграть время.
0: Да, старейший бюрократический рефлекс. Сухо зафиксировать, чтобы система успела подумать.
9: Но выигранное время, похоже, не помогло родить красивый ответ. Когда пауза закончилась, прозвучало то самое контрусловие. Хотите встречи? Приезжайте в Москву. И требование вывода войск из Донецкой области до начала разговора?
0: Угу.
9: Ну слушай, требовать отступления до того, как политики вообще сядут за стол, это же не переговорная позиция. Это откровенный троллинг. Форма вежливого, но глухого отказа. Москва просто перевернула доску.
0: Абсолютно. Но перевернуть доску значит показать всему залу, что ты не можешь или не хочешь играть по правилам. Ловушка сработала. Она сделала асимметрию позиций, осязаемой для всех.
9: В каком смысле?
0: Ну, представь картинку. С одной стороны звучит: давайте говорить прямо сейчас на нейтральной земле без уступок. А с другой: давайте говорить, но сначала выполните невыполнимые условия и приезжайте на нашу территорию.
9: Знаешь, в большой политике редко смотрят на такие тонкости. Главный аргумент — это сила, армия, экономика. Какая разница, кто как выглядит в медиа? Зачем беспокоиться об этой асимметрии?
0: Эта асимметрия стреляет санкциями, поставками и голосами в ООН. Публичный статус письма подсветил этот контраст не для внутренних аудиторий, а для нейтральных стран Европы, для глобального юга. Позиция страны, требующая уступок до диалога, выглядит медийно катастрофически слабо. И тут на сцену выходит третий игрок.
9: Ты про Трампа?
0: Да, реакцию которого нельзя было не заметить.
9: Ну да, он же не стал дистанцироваться. Назвал идею отличной, добавил свое фирменное «они должны это сделать». Но, давай честно, он же не занял ничью сторону.
0: Угу. Но сам факт, что президент США публично поддерживает идею встречи на этих условиях, это колоссальное давление на Москву.
9: Почему? Объясни механизм. Почему пара слов Трампа давит больше на одну сторону, чем на другую?
0: Но возвращаемся к духу Анкориджа. Российская дипломатия долго выстраивала стратегию вокруг прямых договоренностей с администрацией Трампа. Это был фундамент. И теперь ловушка захлопывается окончательно.
9: А если они игнорируют встречу, они игнорируют и мнение Вашингтона.
0: Точно. А портить отношения с администрацией, с которой только что пытались выстроить кулуарные сделки, это, ну, дипломатическое самоубийство.
9: Получается, письмо не просто втянуло Трампа, оно заставило его легитимизировать эти правила игры. Он стал арбитром. Слушай, пока мы тут обсуждали глобальные маневры, мы упустили одну важную деталь в конце письма.
0: Какую?
9: Фраза, которая выбивается из общего тона. Она звучит как очень холодное предупреждение. Там сказано: «Мы можем работать на усталость».
0: Да, это очень сильный момент.
9: Она вообще меняет парадигму. Принято же считать, что затяжной конфликт истощает того, у кого меньше территории и экономика. И вдруг эта страна заявляет, что готова играть на измор. Это блеф.
0: Это не блеф. Это перенос фокуса с материального истощения на психологическое. Это напоминание, что в истории полно примеров, когда инициатор конфликта с огромной армией и ресурсами уставал первым. Уставал не от нехватки снарядов, а от потери политической воли.
9: То есть готовность играть в долгую, заявленная публично, выбивает главный козырь оппонента – страх времени.
10: Абсолютно.
9: Сигнал звучит так. Мы не торопимся. Если отвергнете мир сейчас, ваша внутренняя система может сломаться быстрее нашей. Это уже битва нервов.
0: И это подводит нас к главному итогу всего этого дипломатического детектива. Письмо сработало как катализатор. Сейчас зафиксирован идеальный дипломатический тупик.
9: Тупик, где нейтральная территория разбивается о требования приехать в столицу, а текущая линия фронта об ультиматумы про территории. Фигуры стоят так, что любой шаг ведет к репутационным потерям.
0: Статус-кво изменился необратимо. Открытое письмо оказалось высокоточным инструментом. Оно перехватило инициативу и заставило другую сторону делать неудобный и реактивный шаг под взглядом всего мира.
9: Доска перевернута, но игра-то идет. Вопрос только один. Когда безопасных ходов не останется, кто сорвется первым и обрушит всю эту конструкцию ультиматумов?
0: Это мы и будем выяснять. Продолжаем следить за развитием событий, ведь в этой дипломатической партии следующий ход может изменить абсолютно все. На этом наш разбор завершен. Услышимся.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
27: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полеске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
11: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге – доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
27: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
9: статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
10: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
12: По версии следствия,

0: Свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
1: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
2: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
1: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километров. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
3: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
1: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Путин пообещал сравнять с землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру. Срочные новости. Комментарии экспертов. Тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается это сделать». Фраза «сравнять с землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается

0: один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее. Но сначала немного географии, потому что без нее непонятно, почему все вообще говорят про этот регион. Калининград. Около 1 000 000 жителей. Зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать. Ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: это красная линия, это спровоцирует эскалацию. Потом «Хаймарс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова. Теперь точно начнется. 4 года. Одно и то же. Угрозы на старте войны. Красные линии. Разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения. Новые красные линии. Вопрос. Если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее. Читаешь дважды. Звонишь кому-то. Проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно, не потому, что люди стали храбрее или наивнее, а потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на 3-й месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта. Не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 2026-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнивании с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Союзник потерян. После введения России торговых ограничений для Армении стране выделит 50 миллионов евро помощи Европа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке пакета поддержки Армении. Помимо финансовой помощи, ЕС упростил для армянских товаров, попавших под российские ограничения, доступ на европейский рынок. Для координации всех мер будет создана совместная рабочая группа ЕС-Армения. Партия из 10 тысяч армянских цветов прибудет в Латвию завтра. За ней последуют другие, сказала фон дер Ляйен, имея в виду переориентацию армянского экспорта на европейский рынок.
3: Расширяя ограничения на экспорт армянских товаров, Москва использует экономические отношения в качестве оружия политического давления. Мы хорошо знакомы с таким сценарием. Именно поэтому Европа непоколебимо поддерживает Армению.
2: В преддверии парламентских выборов в Армении Россия с 30 мая запретила ввоз армянских овощей, фруктов, рыбы, цветов, минеральной воды и алкоголя с трех заводов. Но теперь получается, что вместо ущерба Армения только выиграла, ведь получила богатый европейский рынок, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Как вы знаете, Армения сказала, ну какие проблемы, мы Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда... Первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Я не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения. Ну, опять же, надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции.
2: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции могут больно ударить по самой России. Ведь дешевые армянские товары теперь придется чем-то замещать. А значит, цены внутри страны на овощи и фрукты пойдут вверх, говорит экономист Виталий Свиридов. Ведь такое уже было.
5: Смотрите, когда начались санкции... Им ответ России приняла контрсанкции, вы же помните этот термин, его же сейчас редко употребляют, то контрсанкции, то через пару лет был просчет, что за эти контрсанкции заплатили как раз российские потребители, поскольку выросли розничные цены, и россияне переплатили довольно много денег за продукты питания.
6: Российские компании, когда видят, что импортных продуктов нет, они, не будучи дураками, естественно, сильно повышают цены на свой товар, как безальтернативные. Это же модель рынка, что дураком надо быть, чтобы не поднять. Нет армянских фруктов, овощей, мы сейчас поднимем все, что выращивается в России, куда же ты, бедолага, денешься с этой подводной лодки.
2: Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Армения уже пригрозила, что выйдет из АДКБ в случае необходимости и пока не намерена возвращаться к полноценному участию в организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на общественном телевидении Армении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан о том, что россияне ассоциируют будущее со ссылками и лагерями.
8: Мы боимся будущего, потому что у нас шоки исторического прошлого. Как Михаил Михайлович Жванецкий еще в перестройку сказал, да? Люди, потерпите, будет лучше. Не надо лучше. Поздно, лучше будет, всем будет лучше. Мы боимся из-за прежних попыток обещания лучшего будущего сразу пахнет, я бы сказал, ссылками, лагерями. И давайте лучше вот статус-кво. Из этого, конечно, надо выбираться, потому что страна будет неконкурентоспособна, если она будет бояться будущего.
1: Криминальные новости.
9: Кошмар в Бахтеево парк под Раменским. Застолье друзей закончилось взрывом, пожаром и двумя жертвами. Поздно вечером 4 июня в коттеджном поселке на территории частного дома взорвалась граната. Следом начался сильный пожар. Когда огонь потушили, спасатели сделали страшные находки. Внутри сгоревшего дома тело 41-летнего гостя без ног. А в септике возле коттеджа тело 50-летнего хозяина со связанными руками, шеей и ножевыми ранениями. По предварительным данным, после вспыхнувшей ссоры 41-летний мужчина расправился с соседом по поселку, потом привязал его тело к машине, протащил на веревке, а затем сбросил в колодец на приусадебном участке его же дома. После этого он проник в особняк убитого, взорвал гранату и устроил пожар, в котором погиб сам. Обстоятельства уточняются, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Пьяная мать забила до смерти двухмесячного сына и спрятала его тело в заброшке в Кировской области. Суд отправил под стражу 20-летнюю мамашу, обвиняемую в убийстве собственного ребенка. В ночь на 1 июня женщина нанесла множественные удары по голове своему двухмесячному сыну. От полученных травм малыш скончался. Чтобы скрыть преступление, женщина вместе с сожителем вывезла тело ребенка в поселок Ленинская Искра и спрятала его в хозяйстве постройки заброшенного дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». На востоке Москвы убита беременная девушка. По данным столичного СК, в квартире на улице Алтайской обнаружено тело 28-летней потерпевшей. Задержан ее знакомый, ранее несудимый агент по недвижимости, который задушил возлюбленную. По данным следствия, у пьяного мужчины произошел конфликт с его девушкой. Он ее задушил, а после уснул. Когда Михаил проснулся, то нашел труп девушки, а сам сообщил в полицию. Банда брачных аферистов, которая обворовывала участников СВО, задержана на Урале. По данным базы, жители Свердловской области под различными предлогами убеждали мужчин заключать контракты на военную службу, после чего получали доступ к их банковским счетам и выплатам. Также фигуранты использовали фиктивные браки, чтобы в дальнейшем претендовать на положенные выплаты. Одного из потерпевших мошенники убедили подписать контракт, пообещав службу вдали от боевых действий, после чего похитили с его счетов около 4 миллионов рублей. Другой мужчина лишился почти 2,5 миллионов рублей. По оперативным данным, на счету группы может быть более 20 подобных эпизодов. Трое подозреваемых задержаны сотрудниками управления уголовного розыска ГУМВД по Свердловской области и уже арестованы. Один из аферистов попытался нанести себе ножевое ранение во время следственных действий, чтобы попасть в больницу. Еще одна фигурантка находится под подпиской о невыезде. Во время обысков у участников группы изъяли оружие, поддельное удостоверение сотрудников Следственного комитета России, фальшивую печать миграционной службы и орден мужества участника СВО. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
10: Радиолента. Прямая речь.
7: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что полностью будет ограничена продажа бензина за наличный расчет на несколько дней. При этом талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет.
11: Уважаемые крымчане, хочу обратиться к вам по ситуации, связанной с дефицитом топлива на полуострове. Какие приняты меры управленческие для решения этого вопроса? Мы, значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов свободной продажи нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки. Для соблюдения законности и справедливости и пресечения злоупотреблений, значит, мы договорились непосредственно с операторами рынка, что на каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических и юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива. При этом нами принято решение. Все коммунальные службы, скорая помощь, все силовые структуры и общественный транспорт, обеспеченный топливом, будут в полном объеме. При этом нами проведена оптимизация. И я благодарю руководителей силовых структур, они точно так же, то есть, провели оптимизацию потребления топлива. Оставляют только службы, те, которые непосредственно сейчас отвечают за безопасность. Аварийные службы. И мы договорились, значит, что по одной машине каждое министерство и ведомство всего, которое выполняет роль, это там они определяют каждое у себя, то есть на каждое ведомство одна рабочая машина. В таком режиме, то есть мы сейчас будем работать несколько дней, актуальную информацию будем обновлять каждый день. Пока прошу вот всех отнестись с пониманием к ситуации.
10: Главные новости дня.
9: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
12: «Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет».
9: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
13: «Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете».
9: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
14: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, просто сформировав контекст для восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, идем вперед, проливаем ООН, больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволит быть адекватным. Он неадекватен. Мы неадекватны в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
9: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается – личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
9: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
10: Учим китайский вместе.
16: Как сказать по-китайски?
17: Я не курю.
18: 我不抽烟.
16: И еще раз. Фраза «я не курю» по-китайски будет звучать так.
18: 我不抽烟.
16: И третий раз.
18: 我不抽烟.
10: Учим китайский легко и весело. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук.
1: Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: Экс-министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что мешает россиянам правильно питаться.
20: Мы видим, что три барьера здорового питания, которые сегодня существуют, нам их нужно учитывать в преодолении. Первый – это экономический, потому что дешевые калории, преобладающие на рынке, и компании, которые продвигают, они часто используют сахар не только просто как улучшение вкуса, но и в том числе увеличение сроков годности продукции. Поэтому задача и регуляторов в том числе к этому относиться более внимательно. Но одно из решений Государственная Дума, Совет Федерации поддержали, президент утвердил, это введение дополнительных налогов на сладкие напитки, которые, в свою очередь, ну, мы видим, что динамика хорошо изменилась с высоким содержанием сахара, но эти средства, которые получаем, они направляются на борьбу с сахарным диабетом. Еще один – это культурно-традиционные факторы, барьеры, стереотипы, которые я уже упоминал, что хорошая жизнь – это сытая жизнь, жирная еда, сладкая, они укоренились в определенном сознании, в кругах. Поэтому здесь нужно больше внимания уделять именно на традиции семьи, на воспитание детей, потому что семья – это главный транслятор базовых привычек. Ну и информационный, агрессивный маркетинг, ну, определенный, я даже примеры приводить не буду, вы все видите, что реклама, особенно ту, на которую быстро вовлекаются дети, формируя какие-то определенные свои поведенческие привычки, это важный раздел, на который следует обращать внимание. И, конечно, к нему нельзя относиться просто как обычная реклама тех или иных направлений.
19: Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец о том, что российские дети все больше зависимы от социальных сетей.
21: Вот вы знаете, мы недавно с коллегами беседовали о том, что время движется быстрее. И если люди, которым за 30, за 40, за 50 и далее, действительно, это биологический процесс, замечают, что время двигается быстрее, ссылаются на детей, на внуков и говорят, что и дети сегодня жалуются на то, что слишком быстро летит время. Я, например, такую позицию не разделяю, потому что сегодняшние дети действительно могут замечать, что время летит, только по той причине, что они слишком много времени находятся в интернете. То есть так называемое цифровое детство, и если с точки зрения прогресса смотреть, а если с точки зрения здравого смысла, то у нас дети в большинстве своем являются цифровыми беспризорниками. То есть они получают гаджет, как только научаются им пользоваться, и дальше родители абсолютно спокойны, что ребенок вроде бы рядом, вроде бы с ним все хорошо, но при этом где ребенок находится, на каких ресурсах, кто для него является авторитетом. Детские психологи выделяют такое важнейшее понятие, как значимый взрослый в жизни ребенка. Вот этим значимым взрослым в идеале должен быть родитель, учитель, спортивный тренер. На деле мы часто обнаруживаем, что этим значимым взрослым является посторонний человек, какой-то блогер, который сходит с ума сам, условно говоря, и обучает этому ребенка. Родители иногда приходят в ужас, когда видят, какие посты дети размещают в своих социальных сетях или какие они ставят аватарки. И иногда кажется, что это что-то безобидное, какое-то совпадение. Но вот у меня, пользуясь случаем, такой призыв к родителям. Посмотрите, какой аватар ставит ваш ребенок.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
22: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие два десятилетия будет в состоянии военных действий.
0: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
22: Слова Безрукова означают две вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, значит, на одну годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
22: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
4: Конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
23: Да, хлеб элементарно,
4: да.
24: Продукты питания и бензин больше всего.
25: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
26: на ту же картошку,
27: на детские товары.
28: Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
29: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
30: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
22: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
31: Говорят военкоры.
32: Военкор Романов про Владимира Путина, успехи на фронте и переговоры с Украиной.
33: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит следующее. Цитата. «Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами на базе пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже». Буквально за два дня до этого госсекретарь США Марк Рубио заявил о том, что Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Но кажется, эта информация пока не дошла до президента. Дальше еще одна цитата. «У нас Запорожская область. Там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, 800 метров. По фронту столько же в глубину». Конец цитаты. Таким образом, в один день Запорожская область вырывает пальму первенства у группировки «Запад» по закрасам и авансам. У меня, как у рядового гражданина, субъективное складывается впечатление, что президента тупо сливают, создавая вокруг него искусственный информационный мыльный пузырь. Пузырь, который с реальностью ничего вообще не имеет.
32: Военкор канал «Архангел» спецназа об ударах противника, которые стали еще интенсивнее.
34: Новый день, новый налет. Украинцы после атаки на Ленинградскую область и Санкт-Петербург
2: сместили свой интерес на запад и юг России. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 272 беспилотника в ночь на 4 июня. А всего за сутки с 8 утра 3 июня было поражено 354 единицы. Если сложить вместе с дронами за день до этого, то всего было свыше 1000. Украинские ресурсы на данный момент молчат насчет попаданий. При этом беспилотники сбивали и на направлении Нижегородской области. Видимо, целью был Кстовский нефтеперерабатывающий завод. При этом активно наносили удары по Запорожской области и Донецкой Народной Республике. В первой целью был Мелитополь, где атакованы энергообъекты. Противник акцентирует внимание на дефиците топлива в новых регионах. Также всю ночь беспилотники летали над Крымом. Атакован пригородный поезд до Керчи.
31: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
6: Ну, чудо-клетка, Живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
5: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебные комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
7: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
5: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
8: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
5: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
31: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Корабли и морской завод в огне. Очевидцы сняли на видео горящий корвет «Бойки» в Кронштадте.
9: Левый борт, у тебя мачку снесло. Что тебе поражен?
5: Корвет «Бойки» в Кронштадте получил серьезные повреждения. Об этом написали местные журналисты. Дроны попали в надстройку, которая была сильно повреждена и сгорела. Основная конструкция провалилась внутрь. Корвет «Бойки» беспилотники атаковали 3 июня, в день открытия Питерского экономического форума. В Кронштадте он был на ремонте. Это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время спецоперации. В интернете опубликовали кадры с огромным пожаром на борту корвета. По предварительным данным, один человек погиб.
10: Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели.
5: Корабль подлежит ремонту, но процесс потребует времени и значительных финансовых затрат, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Корвет «Бойки» — это корабль проекта 20380, носитель противокорабельных ракет Х-35, а также зенитных ракет комплекса С-400. Да, это не очень большой корабль, 2200 тонн водоизмещением, но, как и заведено сейчас, мощно вооруженный. Российские военные активно использовали «Бойки», и, например, он сопровождал танкеры Теневого флота и даже формально пытался помешать задержанию судна «Белла-1» американцами.
5: Кроме «Бойкова», беспилотники атаковали еще один корабль, но уже Черноморского флота, сторожевой корабль класса «Светляк» проекта 104-10. Он был подбит в Азовском море неподалеку от Керченского пролива. «Светляк» вооружен зенитными комплексами «Игла», артиллерийскими и пулеметными установками. В определенном смысле он может выполнять роль морского ПВО, но после атаки, скорее всего, уже не сможет, отмечает военные аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
31: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
13: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
12: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7% с лишним – это правда?
13: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
12: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
13: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
12: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
13: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
12: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
13: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех 10 троечников не улучшились вообще ни на грамм.
12: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
13: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
12: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
13: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
12: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
13: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на Уральском заводе реально видят кратный рост доходов,
12: то врач в районной больнице Костромы
13: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции. которую тут же съедают новые ценники.
12: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
13: Абсолютно верно.
12: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
13: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
12: Прибавляются доходы тысячи рабочих по 50 тысяч.
13: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
12: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
13: Да.
12: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
13: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
12: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
13: Именно так, пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
12: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения. Важно, что на них реально можно купить.
13: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
12: А что в этой корзине?
13: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
12: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
13: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
12: угу,
13: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
12: Вот именно.
13: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
12: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
13: Конечно, нет.
12: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
13: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
12: Ого!
13: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
12: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
13: И знаешь, как на это смотрит статистика?
12: Как?
13: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
12: Значит, уровень жизни формально не пострадал.
13: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
12: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, ну, 10-15% бюджета семьи.
13: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
12: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
13: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
12: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
13: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
12: То есть она запаздывает?
13: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
12: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
13: А то новые займы обходятся ему в 1,5-2 раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
12: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
13: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
12: И Росстат этот теневой сектор не видит?
13: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам, эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
12: Да, бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
13: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
12: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
13: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
12: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
13: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
0: То есть это просто номинальная видимость богатства?
13: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
0: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
13: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работу чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
0: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
13: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
12: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
13: Ну вот представь депрессивный регион. За квартал там обанкротились 2 крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
12: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
13: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
12: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
13: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
12: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
13: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
12: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
13: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
12: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
13: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
12: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8% – это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
13: Именно, абстракция.
12: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
13: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю эмиграцию.
12: Формируется теневая экономика доверия.
13: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
12: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6%? Оставим этот вопрос открытым.
13: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
12: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
31: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
3: Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно. И по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет.
1: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Z-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
4: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны безмерно лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
1: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
14: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, просто сформировав контекст для восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, и вперед, проливаем. Он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе роскоши позволит быть адекватным. Он неадекватен. Он неадекватен в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
1: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается, личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
1: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
31: Радиолента. Прямая речь.
15: Президент Владимир Путин о том, что Россия готова

0: определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению.
1: Главные новости дня.
2: Союзник потерян. После введения России торговых ограничений для Армении стране выделит 50 миллионов евро помощи Европа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке пакета поддержки Армении. Помимо финансовой помощи, ЕС упростил для армянских товаров, попавших под российские ограничения, доступ на европейский рынок. Для координации всех мер будет создана совместная рабочая группа ЕС-Армения. Партия из 10 тысяч армянских цветов прибудет в Латвию завтра. За ней последуют другие, сказала фон дер Ляйен, имея в виду переориентацию армянского экспорта на европейский рынок.
3: Расширяя ограничения на экспорт армянских товаров, Москва использует экономические отношения в качестве оружия политического давления. Мы хорошо знакомы с таким сценарием. Именно поэтому Европа непоколебимо поддерживает Армению.
2: В преддверии парламентских выборов в Армении Россия с 30 мая запретила ввоз армянских овощей, фруктов, рыбы, цветов, минеральной воды и алкоголя с трех заводов. Но теперь получается, что вместо ущерба Армения только выиграла, ведь получила богатый европейский рынок, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Как вы знаете, Армения сказала, ну какие проблемы, мы Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда... Первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Я не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения. Ну, опять же, надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции.
2: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции могут больно ударить по самой России. Ведь дешевые армянские товары теперь придется чем-то замещать. А значит, цены внутри страны на овощи и фрукты пойдут вверх, говорит экономист Виталий Свиридов. Ведь такое уже было.
5: Смотрите, когда начались санкции... Им ответ России приняла контрсанкции, вы же помните этот термин, его же сейчас редко употребляют, то контрсанкции, то через пару лет был просчет, что за эти контрсанкции заплатили как раз российские потребители, поскольку выросли розничные цены, и россияне переплатили довольно много денег за продукты питания.
6: Российские компании, когда видят, что импортных продуктов нет, они, не будучи дураками, естественно, сильно повышают цены на свой товар, как безальтернативно. Это же модель рынка, че, что дураком надо быть, чтобы не поднять. Нет армянских фруктов, овощей, мы сейчас поднимем все, что выращивается в России, куда же ты, бедолага, денешься с этой подводной лодки.
2: Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Армения уже пригрозила, что выйдет из АДКБ в случае необходимости и пока не намерена возвращаться к полноценному участию в Организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на общественном телевидении Армении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Губернатор Петербурга Александр Беглов остался доволен работой противовоздушной обороны города в день открытия Петербургского международного экономического форума, заявив, что ПВО и силовики показали класс.
8: То, что касается безопасности, то город, безусловно, конечно, совместно и с федеральным центром, силовиками готовился к мероприятию. Все необходимые меры безопасности были, безусловно, конечно, сделаны. А вчерашнее, ну, это еще раз говорит о том, что нервы сдают у наших врагов. И вчера система наша противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать.
1: Учим китайский.

0: Вместе. Как на китайском сказать Кремль?
1: Кремлин-гун.
0: Еще раз. Кремль по-китайски будет
1: Кремлин-гун.
0: И третий раз.
1: Кремлин-гун.
0: Учим китайский легко и весело.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Военкор Романов про Владимира Путина, успехи на фронте и переговоры с Украиной.
4: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит следующее. Цитата. «Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами на базе пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже». Буквально за два дня до этого госсекретарь США Марк Рубио заявил о том, что Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Но кажется, эта информация пока не дошла до президента. Дальше еще одна цитата. «У нас Запорожская область. Там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, 800 метров, по фронту столько же в глубину». Конец цитаты. Таким образом, в один день Запорожская область вырывает пальму первенства у группировки «Запад» по закрасам и авансам. У меня, как у рядового гражданина, субъективное складывается впечатление, что президента тупо сливают, создавая вокруг него искусственный информационный мыльный пузырь. Пузырь, который с реальностью ничего вообще не имеет.
3: Военкор канал «Архангел» спецназа об ударах противника, которые стали еще интенсивнее.
5: Новый день, новый налет. Украинцы после атаки на Ленинградскую область и Санкт-Петербург сместили свой интерес на запад и юг России. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 272 беспилотника в ночь на 4 июня. А всего за сутки с 8 утра 3 июня было поражено 354 единицы. Если сложить вместе с дронами за день до этого, то всего было свыше 1000. Украинские ресурсы на данный момент молчат насчет попаданий. При этом беспилотники сбивали и на направлении Нижегородской области. Видимо, целью был Кстовский нефтеперерабатывающий завод. При этом активно наносили удары по Запорожской области и Донецкой Народной Республике. В первой целью был Мелитополь, где атакованы энергообъекты. Противник акцентирует внимание на дефиците топлива в новых регионах. Также всю ночь беспилотники летали над Крымом. Атакован пригородный поезд до Керчи.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печного остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
7: Чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Не знаю, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
6: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печного гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
8: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
6: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
9: Проходил ВВК, сняли с ВВК, отправили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
6: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответа пока не получил. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
10: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
3: Вполне ожидаемо. Военкор Романов про топливный кризис в Крыму.
4: Это абсолютно ожидаемое и полностью прогнозируемое событие. И это тот самый результат полного игнорирования проблемы атак беспилотников на нашу страну. Я лично эту проблему поднимал еще 2 года назад, когда дроны кошмарили лишь приграничье. Но уже тогда четко вырисовывались контуры приложения усилий украинского режима. Хронические бледную немощь, организационное бессилие и перекладывание ответственности в органах власти враг планировал наглядно обнажить и продемонстрировать именно через атаки беспилотников. То, что власть отворачивается от проблемы и старательно зажмуривает глаза, видело не только население, но и враг, который справедливо решил, что решительных действий по противодействию беспилотникам никто предпринять не сможет, ибо не хочет. При взламывании обороны всегда следует бить в стык обороняющихся частей. Это истинно известно даже взводному. Потому что там находится тонкая полоска пространства, за которую и войска справа, и войска слева считают, что отвечать должен сосед. В итоге там и происходит крушение. Здесь точно так же. Враг бьет в стык, где нет ответственного, и все считают, что проблему должен решать кто-то другой. В итоге никто до сих пор не предпринимает действенных мер. Впрочем, даже если сейчас начать экстренно принимать такие меры, то уже поздно. Теперь, по меткому выражению кое-кого, замучаемся пыль глотать. ПМФ у вас там? Ну, занимайтесь. Не отвлекайтесь на пустяки.
3: Владимир Зеленский выложил открытое письмо, адресованное Владимиру Путину. Вот как это комментирует военный журналист Котенок.
11: В письме он предлагает провести личную встречу для обсуждения завершения войны. Говорит, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, а также к обмену военнопленными, но только по формуле «на всех». При этом сами переговоры должны проходить при участии США и европейских стран. Последние рассматриваются Киевом как гаранты будущих договоренностей. В качестве возможных площадок для встречи Зеленский предлагает Швейцарию, Турцию и арабские страны. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле видели письмо Зеленского. Президенту будет доложено о нем позже.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
12: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
6: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое. В стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе. Откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Ну, не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на 1 зарплату, на сумму, значит, на 1 годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
6: На питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
14: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
15: Да, хлеб элементарно,
14: да.
16: Продукты питания и бензин больше всего.
17: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
18: на ту же картошку.
19: На детские товары. Тоже очень цены поднялись. И вот иногда думаешь, как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
20: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
21: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
6: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
22: Сергей Аксенов о том, что в Крыму из-за дефицита вводят запрет на продажу топлива за наличные.
1: Уважаемые крымчане, хочу обратиться к вам по ситуации, связанной с дефицитом топлива на полуострове. Какие приняты меры управленческие для решения этого вопроса? Мы, значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов свободной продажи нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки.
18: Блогер Константин Милашевский о том, что бензина в Крыму, скорее всего, не будет долго.
22: Так скажем, осада Крыма продолжается. И в связи с этим люди задают вопросы, как лично мне, так и просто в публичном пространстве. Конечно, все хотят понимать, что будет дальше, чего ждать. Бензина в Крыму свободной продажи нет. Вообще нет, нигде, ни на одной заправке. Только по талонам и топливным картам, а также, говорят, можно купить у перекупов по 300 рублей за литр. Иногда его где-то вбрасывают, но заканчивается топливо за считанные часы. На видео размер очереди на заправку. Более того, ситуация с бензином продолжает ухудшаться. Продажа уже останавливается и по картам. Например, прошлой ночью в Севастополе заправляли только экстренные службы. Сегодня Развожаев сообщил, что бензина в сети заправок ТЭС снова в свободной продаже не будет, только по талонам. И у меня никаких оснований ожидать улучшения ситуации нет. Зато есть множество причин ожидать ее ухудшения. Вслед за топливом в Крыму начнутся проблемы и с другими товарами. Вряд ли речь идет о голоде в понимании блокадного Ленинграда, но возить будут только товары первой необходимости.
18: Временное правительство о ситуации с топливом в регионах.
23: Чиновники так часто и громко говорили, что Россия перестала быть страной-бензоколонкой, что теперь на бензоколонках нет бензина. К настоящему дню как минимум в 15 регионах ввели лимиты и другие ограничения на продажу бензина. В Саратовской области после атаки на НПЗ в прошлые выходные стали ограничивать отпуск топлива в одни руки. В Крыму перестали давать даже топливные талоны, запретив продажу бензина за наличку. Заправлять будут только коммунальные и силовые службы, а также общественный транспорт. В Рязани жители пожаловались на отсутствие бензина АИ-92 и АИ-95 на автозаправках на фоне атаки беспилотников на рязанский НПЗ Роснефти в середине мая. В Санкт-Петербурге отпуск бензина ограничили 50 литрами на один чек. В Белгородской и Курской областях на заправках Роснефти временно ограничили отпуск бензина в канистры. В Подмосковье, Москве и Ленобласти проблемы с бензином на заправках ОРТК, Лукойла и Газпрома. В Красноярске бензин перестали наливать в канистры. С аналогичными запретами столкнулись жители Томской и Орловской областей. В Карелии некоторые заправки ввели временные ограничения, а власти объяснили это повышенным спросом в начале летних отпусков. На Камчатке введены ограничения на продажу из опасений, что не хватит до зимы. Если ситуация с атаками на НПЗ не изменится, то через пару месяцев топливный кризис может затронуть уже десятки регионов.
2: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
24: Приветствую вас. Прогноз на 6 июня, 6.06. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас мощный, уникальный энергетический резонанс, поскольку этот день в системе матрицы Ладини полностью управляется шестым арканом влюбленные. Да, наступил у нас июнь, это шестой месяц, который также несет в себе чистые вибрации шестерочки. Когда энергия влюбленных возводится в квадрат, тема, конечно же, любви, человеческих взаимоотношений, эстетики, красоты и судьбы судьбоносного выбора выходит на абсолютный, я бы сказала, планетарный максимум. Это день тотального раскрытия вашего сердечного центра, когда любые барьеры между людьми стираются, а мир вокруг расцветает самыми яркими красками. В такой день воля должна быть направлена на созидание абсолютной гармонии, на прощение старых обид и принятие решений, которые основаны исключительно на искреннем, глубинном отклике вашей души. Двойной шестой аркан учит нас, что истинные успехи, материальное изобилие приходят в жизнь только тогда, когда мы искренне любим то, что делаем, и окружаем себя людьми, разделяющими наши ценности. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 6 плюс 6, шестой месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 22. 2 плюс 2 – четверочка. Это нам дает вибрации и энергию императора и приносит в этот день стальную структуру, защиту власти, материальную стабильность. Здесь как бы возникает такой феноменальный, невероятно устойчивый и гармоничный союз. Вот океан любви, эстетики, двойной в шестерочке, да, встречается с железной волей и надежностью императора, четверочка. Это означает, что любой ваш выбор, сделанный в этот день по любви, мгновенно получит мощнейший материальный фундамент и останется с вами на долгие годы. То есть вы не просто витаете в облаках, вы строите свою какую-то незыблемую крепость на базе искренних чувств. И как бы не отметаем и астрономический контекст, потому что Луна у нас находится в фазе убывающего серпа и движется по знаку рыб. Мистические, глубокие, невероятно интуитивные рыбы обостряют ваше шестое чувство просто до предела. Луна в рыбах помогает четверке императора действовать мягко и наделяет нас способностью видеть людей насквозь и принимать решения в партнерстве без капли сухого эгоизма. С практической и бытовой точки зрения такой день идеален для укрепления союзов, может быть, брак заключить, крупное статусное приобретение, тотальная забота о своем внутреннем и внешнем комфорте. И в этот день максимально приветствуются романтические свидания, признание в чувствах, опять же, подача заявлений в ЗАГС, проведение свадеб, семейных праздников и примирение даже после самых вот затяжных и тяжелых ссор. Еще это лучший момент в году для того, чтобы окружить себя роскошью, красотой, заниматься обновлением гардероба со стилистом, посещать спа-салоны, может быть, менять имидж или приобретать дорогие предметы искусства, декора для дома, потому что император и влюбленные всегда требуют высшего качества во всем. В бизнесе это идеальное время для нетворкинга, презентаций, заключения долгосрочных партнерских соглашений, может быть, слияний, основанных на взаимном доверии. Бытовые дела, связанные с благоустройством дома, созданием уюта и покупкой статусных вещей для семьи, пройдут вот под знаком абсолютного триумфа. Запоминайте. И в то же время категорически в этот день не стоит проявлять эмоциональную холодность, какой-то эгоизм, упрямство, устраивать жесткие сцены ревности. Вот избыток энергии влюбленных в сочетании с жесткостью императора может превратить в мелкую размолвку в разрушительную бурю. И здесь вот не давайте энергию в такое русло. Нельзя делать важный жизненный выбор исключительно из чувства долга, страха или финансовой выгоды. Если ваше сердце говорит твердо «нет», измена себе в этот день разрушит ваш внутренний фундамент. Также избегайте неряшливости в одежде, хаоса в доме и пренебрежения к своему внешнему виду, потому что день требует безупречной эстетики. Ну и не рекомендуется транжирить деньги на дешевые мимолетные безделушки под влиянием всеминутных эмоций, потому что траты императора должны быть весомыми и долговечными. Можно провести этот волшебный вечер в самом красивом месте, в окружении любимых людей или, может быть, за романтическим ужином при свечах, наслаждаться моментом душевного, материального триумфа и чувствовать себя абсолютным режиссером своей гармоничной и счастливой жизни. Попробуйте сделать именно так, и вы буквально выйдете на свой новый уровень этой игры. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
0: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. самом сердце Кольского полуострова, скрыто в труднодоступных лесах и сопках, лежит Сейд-озеро. Для коренного народа саамов это место всегда считалось священным, наполненным силой, которую нельзя тревожить без нужды. В центре легенд стоит гигантское изображение великана Куйвы, которое четко проступает на скале, возвышающейся над водой. Саамские сказания гласят, что Куйва был чужеземным воином-чародеем, который пришел с набегом, но был испепелен небесным огнем, оставив свой призрачный силуэт на камне на века. Для любого, кто стоит на берегу этого озера, глядя на темный, почти 70-метровый контур человеческой фигуры, становится понятно, почему это место на конце 90-х годов Сейд-озеро стало эпицентром невероятной гипотезы. Исследователи из экспедиции, возглавляемых Валерием Деминым, объявили, что они нашли следы легендарной Гипербореи, мифической северной прародины человечества. Демин утверждал, что обнаружил остатки древних культовых сооружений. Сейды – загадочные каменные глыбы, установленные на ножки камней, а также рукотворные плиты, которые могли быть фундаментом древних храмов. По его мнению, Куйва на скале – это лишь напоминание о могуществе древней цивилизации, которая некогда владела высочайшими знаниями, а затем ушла в небытие под ледниками. Представьте себе картину. Северное лето, озеро, вода, которого настолько прозрачна, что видна каждая трещинка на дне, и эти гигантские камни, стоящие так, словно их расставил великан. Энергетика места, по словам многочисленных паломников, буквально заставляет вибрировать воздух вокруг. Однако академическая археология настроена крайне скептически. По мнению ученых, силуэт Куйвы – это всего лишь результат эрозии скальных пород, который со временем приобрел узнаваемые формы благодаря специфическому сочетанию лишайников и влажности. Что касается сейдов, то это широко распространенный в Скандинавии и на Кольском полуострове тип саамских культовых объектов. Саамы использовали камни для магических ритуалов, общения с духами предков или удачная охоты, но приписывать им гиперборейское происхождение с точки зрения официальной науки – это попытка выдать желаемое за действительное. Никаких культурных слоев, указывающих на существование высокоразвитой цивилизации тысячи лет назад в районе Сейд-озера, найдено не было. Исследователь археологии северных народов Николай Гурин отмечал, что мы сталкиваемся здесь с классической мифологизацией ландшафта, где каждый природный объект обрастает легендой в зависимости от фантазии наблюдателя. Тем не менее, даже если отбросить мифы о Гипербореи, остается вопрос, почему люди на протяжении веков продолжают возвращаться на Сейд-озеро. Может быть, секрет вовсе не в древних атлантах или космических технологиях, а в самой природе. Исследователи аномальных явлений намекают на тектонические разломы в районе озера, которые могут создавать специфические инфразвуковые поля, вызывающие у людей необычные видения или чувства глубокой тревоги. Это место как зеркало, которое отражает то, что мы принесли с собой. Если вы ищете следы богов, вы найдете их в трещинах скал. Если ищете покой, вы найдете его в тишине северного леса. Сейд-озеро остается загадкой, где грань между реальностью, сказкой и проекцией нашего разума истончается до прозрачности озерной глади. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
4: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
24: Руна дня на 6 июня. Что же нам напророчат руны в этот день? Какой совет мы от них получим? Руны – самый древний инструмент и никогда не ошибаются. Итак, у нас выпала руна «Ансус». О, это классная руна, символ речи, вдохновения, знаний, общения. И это один из тех мощных дней передачи информации. То есть от мудреца к ученику, от мира к человеку. И в такой день вы можете получить очень важные ответы. Но только если будете к этому открыты и готовы. Готовы слушать. «Ансус» – это не просто слова, это речь на пол. Наполненная смыслом, это какие-то интуитивные прозрения, советы или даже послания от высших сил. Иногда это, знаете, звон колокольчика внутри, который подсказывает «прислушайся, вслушайся, осознай». И все подсказки рядом. Значит, в работе особенно важна коммуникация. Ваш голос услышат, если вы решитесь его поднять. Это идеальный день для собеседований, переговоров, может быть, интервью, подписания документов, обучение тоже классно пройдут. Также день благоприятен для всех учителей, лекторов, может быть, вы психолог или журналист. Вот все, что связано с коммуникацией, консультанты, все, чья работа строится на слове. Возможно, еще вы получите важную новость или инсайт, который развернет ход дел в неожиданную сторону для вас. Здесь следите за письмами, за сообщениями, какими-то случайными разговорами. В них может быть нечто судьбоносное. Слушайте внимательно и осознанно. В отношениях здесь ключевое значение, конечно же, будет иметь честность и открытость. Это не тот день, когда стоит молчать или что-то утаивать. Вот даже неловкие разговоры в такой день приведут к прояснению и сближению партнеров. Еще это идеальный день для того, чтобы озвучить свои чувства, простить, может быть, признаться, не стесняйтесь. А кому-то, может быть, даже поставить точку или начать с новой строки. Также «Ансус» может говорить о контакте с мудрым человеком или наставником, который поможет разобраться в личных вопросах. Если, например, у вас в семье проблемы, возможно, сходите к семейному психологу, и он действительно вам поможет. По здоровью руна указывает на горловую чакру, конечно же, это дыхательная система, щитовидная железа, все, что связано с горлом. Здесь берите голос как в прямом, так и в энергетическом смысле. Если давно откладывали поход к логопеду, может, лору или терапевту, пора. В этот день очень полезно, кстати, заняться звуковыми медитациями, мантрами. Можете посмотреть в интернете, как это делается, и попробовать. Это классно прокачает вашу энергию. Возможно, еще исцеление через слово. То есть разговор с каким-то специалистом, психологом, арт-терапия или вот даже чтение нужной книги, которая даст ответы. Вот все возможно, где ключевым является слово. Так что слушаем и будем услышаны, говорим, и наше слово обретет силу. Мир в такой день шепчет, а может и кричит вам. Просто настройтесь на волну и позвольте знаниям проникнуть в вас.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
18: Доктор политических наук Игорь Скурулатов о вариантах завершения спецоперации и дефиците солдат.
7: Все-таки СМО тянется достаточно долго, люди устали. Конечно, все хотят мира. Но как его достигнуть? Понятно, что мир, который предлагает нам Трамп и Зеленский, это, по сути, капитуляция и не решает ключевых вот, начальных проблем начала специальной военной операции, связанной с усилением НАТО, продвижением ее к нашим рубежам и так далее. Вот. Поэтому если мы заключим перемирие, то только это оно будет отложено перед новой войной, учитывая публичные военные приготовления стран Запада. Они настроены воевать с нами всерьез и уничтожить нас как цивилизацию, как страну, а Путина, нашего президента, привлечь к военному трибуналу. Вот. То есть у них все по-серьезному. Никаких миров там, ну, по крайней мере, с нынешней администрацией правящей нашей страной не предусмотрено. Исходя из этого, надо выбирать. Или же пытаться искать вот такой вот мир временный, или же наступать. Ну как наступать? Тут опять развилка. Или объявлять всеобщую мобилизацию, поскольку людей на фронте у нас гораздо меньше, чем требуется. У противника, по некоторым данным, в два с половиной раза больше личного состава воюет на фронте, чем у нас.
18: МИК России о том, почему войну до сих пор не называют войной.
3: Не надо путать терпильство с православным смирением. Это другое. Почему не выполняются законы России? Почему до сих пор у нас СВО, а не война? Потому что для кремлевских юристов важно соблюсти правовую девственность, продолжая встречаться на мирных переговорах, которые чуть ли не на коленях вымаливаем у злейшего врага Руси номер один, рыжего параноика Трампа и его сподручных бесов в Европе. Так себе оправдание, правда? Наши славные предки, разгромившие Наполеона в Париже и Гитлера в Берлине, в гробах переворачиваются от подобного добродушия и раболепства. Терпильство это и поощрение разрушающей Россию многонационалочки с приоритетом нацменьшинств и их религий, вместо поощрения государствообразующего православного русского этноса. Терпильство – это бешеная инфляция, рост тарифов, нищета, приводящая к вымиранию русских до 2 миллионов в год. И есть еще много другого, что уже просто превращает терпильство в измену родине. Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Андрей Комиссаров призвал россиян терпеть и ждать сколько нужно.
8: Думать о будущем, терпеть, извиняюсь за такое слово, быть готовым к тому, что результат мы получим не сегодня, не завтра, не через секунды, а через месяцы, годы и десятилетия.
9: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полесске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
11: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор. будет надежно перекрыта американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
24: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
11: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
24: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
12: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве – уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
24: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
12: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
24: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километров. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуара,
23: тротуаров и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
13: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
23: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
14: Радиолента «Балтийский лоцман».
15: Путин пообещал сравнять с землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру, срочные новости, комментарии экспертов, тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается это сделать». Фраза «сравнять с землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее. Но сначала немного географии, потому что без нее непонятно, почему все вообще говорят про этот регион. Калининград. Около миллиона жителей. Зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать, ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: это красная линия, это спровоцирует эскалацию. Потом «Хаймерс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова: теперь точно начнется. 4 года. Одно и то же. Угрозы на старте войны. Красные линии. Разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения. Новые красные линии. Вопрос. Если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее, читаешь дважды, звонишь кому-то, проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли».
14: листает дальше. Не потому, что стало менее опасно, не потому, что люди стали храбрее или наивнее, а потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на третий месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта, не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 2026-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому, что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнивании с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Бензин в дефиците. Топливный кризис накрыл уже минимум 15 регионов России. С конца мая ограничения на продажу топлива ввели в частности в Курской, Белгородской, Воронежской и Псковской областях, на Камчатке, а также в Карелии, Москве и Петербурге. На городских заправках в подмосковном Троицке в одни руки отпускают не более 60 литров бензина. На отдельных АЗС в Петербурге действует лимит в 50 литров на один чек. Ранее в Белгородской и Курской областях заправки Роснефти перестали отпускать бензин в канистры. С аналогичной ситуацией столкнулись и жители Красноярского края. Там местные власти объясняют это усилением требований промышленной безопасности. Одновременно с нехваткой растут цены на еще оставшийся в запасах бензин.
19: Кто там следит за новостями? Екатеринбург, а что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе», по-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
17: Самая тяжелая ситуация в Крыму, где из-за дефицита бензина уже практически не ходит общественный транспорт. Дороги на полуострове опустели даже в прежний час пик. Туристы призывают отменить запланированные поездки в Крым и сообщают в соцсетях, что не могут заправить автомобили даже для того, чтобы уехать домой.
20: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Вот. И подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
17: 31 мая бензин в Крыму начали продавать по талонам. Однако уже сейчас их не найти. Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей не искать талоны, ведь их пока не будет в свободной продаже.
1: Значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов в свободной продаже нет и не будет не в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки. Пока прошу вот всех отнестись с пониманием к ситуации.
17: Кризис в Крыму начался после того, как весной этого года ВСУ нарастили дроновые удары по логистическим маршрутам российских войск. Проблема в том, что используют новые самонаводящиеся беспилотники «Хорнет», которым не страшны средства РЭП. Ситуация стала настолько серьезной, что власти перекрыли сухопутный коридор в районе Джанкоя для гражданского транспорта. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Вот Крым и оказался в топливной блокаде, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
2: Крым потребляет примерно 3000 тонн в сутки. Это 100 бензовозов каждый день. Вы видели дорогу на Крым, сухопутный коридор? Как вы думаете, 100 бензовозов может получить Крым? Нет, конечно, не может. Крым в блокаде. И Крым не разобьет эту блокаду до окончания войны. С Крыма надо уезжать. Всем, кто может уехать из Крыма, должны уехать. Не будет ни продуктов, ни бензина, ничего. Если Россия попробует пустить железнодорожные составы, а составами нужно привозить по 70 железнодорожных цистерн топлива каждый день, теперь представьте, каждый день перед ВСУ проходит цель длиной 70 цистерн по Крымскому мосту. Сколько жить Крымскому мосту после этого? Вы все прекрасно понимаете.
17: Ситуация обостряется и в центральных регионах России. Только за май БПЛА атаковали российские тылы.

0: и России.
1: Но в целом мы, конечно же, должны менять культуру поведения общества в целом. Об этом уже сегодня вот мои коллеги говорили, я к ним присоединяюсь. Культура общества должна меняться с точки зрения киберопасности. Вот мои ребята здесь сидят, вот Анатолий Асканович, там предправитель, он помнит, я 10 лет назад съездил в Израиль, и встречаешься там с ведущими ихними компаниями, которые как раз в области кибербезопасности работают, приехал и им сказал, что, коллеги, кибербезопасность – это то, что мы должны уже сегодня внедрять. Потому что я увидел, просто мне показали наши тогда израильские коллеги, что они могут сделать, просто, ну, хакнув системы безопасности в Америке, у нас, в республике, на моих глазах там они сделали заход в сети некоторых наших компаний. Вот, и я вот с тех пор очень серьезно этим проникся, может быть, это и позволяет нам вот вопросы кибербезопасности, несмотря на все проблемы, в том числе и сегодняшнего дня, держать на более-менее высоком уровне.
2: Главные новости дня.
3: Россияне стали богаче. Владимир Путин заявил о росте доходов граждан на треть. На встрече с руководителями международных информационных агентств НАПМЭФ Владимир Путин заявил, что реальные доходы в России растут на 28%, зарплаты на 25%, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
4: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Мы выполняем все социальные обязательства перед гражданами Российской Федерации. Индексируем пенсии, пособия. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7% к 2030 году. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу. Причем с превышением показателя 6,7%.
3: Схожие цифры приводят и чиновники. НАПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%. Вице-премьер Александр Новак в мае называл цифру в 26% за 3 года и говорил, что бедность снизилась до минимальных исторических значений. Однако почему-то простые россияне такого улучшения на себе не почувствовали.
5: Рост цен, как бы он сказывается, у меня есть ребенок, то есть там и школы, и госпошлины, все это растет, но как-то по зарплатам это не особо заметно.
6: Люди перестали тратить деньги, и я тоже. Я же тоже человек.
7: И коммуналка выросла. Раньше я как больше и баловала себе и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
8: За последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
9: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
3: Данные опросов Банка России также показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положения семьи, выросла с 24% до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования также публикует данные, расходящиеся с оптимизмом руководства страны. Там подсчитали, что в первом квартале 2026 года реальные доходы россиян впервые за 3 года сократились на процент. Но по факту все еще гораздо хуже, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: То есть все прекрасно, но почему-то живем все хуже и хуже. Они истерически отрицают это. Это все очень понятно, потому что очень большая беда, очень страшно ее признать. Но мы видим картину довольно страшноватую. Мы видим, что, в общем, что называется, условия жизни россиян портятся. Вот. И россияне так сильно обеднели, что они начинают физически покупать меньше продуктов питания. То есть оборот просто в натуре падает. Не только в деньгах, а в натуре падает. Поэтому, ну, в такой ситуации уж какие там веселые настроения могут у людей быть. Они, конечно, телевидение слушают, президента истово верят. Но, знаете, свой желудок, когда он сосет и стонет, и плачет, что он недоеденный, недокормленный, он тоже начинает на самом деле.

0: сознание влияет?
1: Экономист говорит, существует значительная диспропорция, в то время как доходы работников военно-промышленного комплекса и военнослужащих выросли, остальные сектора испытывают стагнацию. В результате инфляция обесценивает доходы большинства граждан, и пока длится СВО, этот процесс будет только усугубляться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Председатель Государственной корпорации развития ВЭБ РФ Игорь Шувалов сожалеет о том, что детей больше нельзя воспитывать с помощью ремня.
4: Это дети. Дети сегодня не такие, как 20 лет назад. Лояльность детей надо заработать, заслужить. Это в том числе зависит от нас, от взрослых. Надо с ними работать, показывая, чем наши отечественные сервисы безопаснее для них и лучше. Они безопаснее и лучше 100%.
5: Можно и ремнем, в принципе, по старинке.
4: Нет, уже, к сожалению, нельзя. Вы знаете, я очень сожалею, что те времена прошли. Значит, честно вам скажу. Значит... У меня вот старшему ребенку 33 года, а младшему 15. И я вижу, что это совершенно разные поколения.
6: Учим китайский вместе.
7: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
8: 我们的女儿怀孕了.
7: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
8: 我们的女儿怀孕了.
7: И третий раз.
8: 我们的女儿怀孕了.
7: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Депутат Госдумы Евгений Попов о проблемах ЖКХ и о том, что управляющие компании проводят рейдерские захваты домов.
10: У нас еще ворох нерешенных проблем, и с точки зрения тарифов тоже. Если вы помните, один из представителей правительства недавно там целую таблицу нарисовал по поводу того, что вот тарифы на ЖКХ будут повышаться год от года на столько-то процентов, чем шокировал, в общем, наших добропорядочных граждан. Но это, в общем, не секрет, что это субсидированная отрасль, что мы давно и всегда и в рыночной экономике, и в советское время субсидируем отрасль ЖКХ, и, естественно, здесь придется принимать меры, во-первых, для того, чтобы ту инфраструктуру, которая у нас в регионах просто трухлявая, это надо признать, менять постепенно, на это придется выделять гигантские деньги, это раз. А во-вторых, конечно, сдерживать тарифы на ЖКХ, работая с естественными монополиями, теми, которые нам эти услуги оказывают. Это имеется в виду и тарифы на электроэнергию, на воду и так далее. А что касается больной темы управляющих компаний, то здесь, в принципе, ситуация лучше, потому что принимается достаточное количество, недостаточное еще, но большое количество законов, которые регулируют взаимоотношения граждан, жителей домов с управляющими компаниями. Здесь тоже еще очень много предстоит сделать, потому что там подделки подписей, мухлёж, там, захваты домов рейдерские управляющими компаниями. Да, в Москве такое существует до сих пор. И вообще во всех регионах. Это правда. Это кошмар, но это существует до сих пор.
9: Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков о том, что туризм для богатых показывает рост, тогда как средний класс отдыхает все реже.
11: Да, подрастает, кстати говоря, люкс. В этом сегменте есть даже небольшой прирост по отношению к прошлому году. Пятизвездочные отели с хорошими ожиданиями и с хорошим бронированием по этому сезону. Но вот сегмент средний действительно потихонечку снижается. Это связано с снижением покупательской способности, с в целом повышенной тревожностью, усталостью. Да и в определенном смысле усталостью вот... путешествий внутри страны. Люди хотят каких-то новых направлений, хотят каких-то для себя впечатлений. И сейчас уже за эти 4 года россияне, куда смогли съездить, съездили. И сейчас ищут, когда уже наконец-таки все будет спокойно и безопасно.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Господин Путин совершил 2 фатальные для своего будущего ошибки буквально за 1 час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так-то все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти 2, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применения орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то? И подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самое напряженное месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что там с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин в аккурат после заявления про речь, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул. Или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит, ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршет и водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер и братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.
12: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту. Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать».
1: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже 4 родственников – зять, 2 брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
12: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его. Мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила: «Да, вы бы своего сына тоже отправили туда?» Он ответил: «Я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию».
1: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
12: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких, готовых пойти воевать. Но в итоге на подписание документов пошли только 3 ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
1: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
12: Очень редко выходит на связь. СМСки от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может, звонит сам. Поначалу он почаще звонил, сам сказал: «На мам, обещали очень много, а на самом деле этого нет». Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал, получается, я себя продал за 2,5 миллиона.
1: Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
13: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
14: «Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить».
13: Слова Безрукова означают две вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, значит, на одну годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
13: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
16: Конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
17: Да, хлеб элементарно,
16: да.
18: Продукты питания и бензин больше всего.
19: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен на ту же картошку,
20: на детские товары. Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
21: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
22: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
13: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
23: А испытание зачем? Иван Отраковский о заявлении президента про удар орешником по сараям.
24: Владимир Путин сказал, что ни одного полноценного применения орешника еще не было. По сараям ударили специально, чтобы посмотреть, как лягут блоки. Сколько писано-переписано за эти недели лидерами общественных мнений по спущенной сверху методичке. Что под этими сараями и гаражами секретные бункера с асами беспилотных аппаратов и командиры иностранных подразделений и что только не придумывали. В то время как военкоры, работающие в полях, то есть настоящие, прямо писали «ударили по обычным гаражам». И вот подтверждение уже от президента, которое, к слову, не сходится с комментариями Минобороны, но кто это будет проверять? Для меня, правда, до сих пор непонятно, почему по сараям. Других важных целей не было? Тем более, этот запуск орешника не первый, а цена его какая? Нам что, некуда деньги тратить? У нас на фронте всего достаточно. Сколько с одного орешника дронов можно сделать? И что значит посмотреть, как лягут блоки? Испытаний не было, что ли? Одни вопросы, ноль ответов.
23: Деньги на ветер. Военкор Романов о том, зачем орешником били по сараю.
25: Это не я сказал, если что. Это наш президент Владимир Владимирович Путин открыл военную тайну о том, что нанесенный 24 мая удар орешником был по сараю. Давайте дам цитату.
26: Открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении орешника по назначаемым целям. том числе в районе городской застройки.
25: Просто напомню, что согласно официальному сообщению Министерства обороны Российской Федерации, удар «Орешником» был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. В ответ бьем по сараю? Мощно, ничего не скажешь.
23: Такой опыт только у двух стран в мире. Военкор Котенок о том, сможет ли Россия отражать удары баллистикой.
3: Кроме ударов беспилотниками класса Middle Strike, активно применяют глубинные удары – Deep Strike, плотно обрабатывая нефтяную и энергетическую структуру нашей страны. И если вокруг столицы система противовоздушной обороны работает эффективно, в регионах есть вопросы. Даже в Питере вон, как видите. Как мы будем работать по баллистике, сказать сложно, потому что такого опыта пока у нас нет. Будем надеяться, что отработаем хорошо. Нужно отдать должное, такого опыта нет ни у кого, кроме Израиля и Украины. Даже у штатов. Повторюсь, в регионах проблемы с борьбой с воздушными целями противника. По отдельным объектам за годы войны зафиксировано до 15 прилетов. Это может свидетельствовать о неэффективности принятых решений по защите неба руководством как предприятий, так и региона. Мы при этом не раз и не два заявляли о готовности к переговорам, важности достижения мирного подхода. Иной раз у стороннего наблюдателя складывается впечатление, что мы чуть ли не упрашиваем о переговорах. А что же противник? Он пытается сделать все, чтобы, грубо говоря, мы не выскочили, потому что считает, что загоняет нас в тупик. Так ли это, покажет время.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Корабли и морской завод в огне. Очевидцы сняли на видео горящий корвет «Бойки» в Кронштадте.
4: Левый борт, путем мачку снесло. Штоки, поражен.
13: Корвет «Бойки» в Кронштадте получил серьезные повреждения. Об этом написали местные журналисты. Дроны попали в надстройку, которая была сильно повреждена и сгорела. Основная конструкция провалилась внутрь. Корвет «Бойки» и беспилотники атаковали 3 июня, в день открытия Питерского экономического форума. В Кронштадте он был на ремонте. Это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время спецоперации. В интернете опубликовали кадры с огромным пожаром на борту корвета. По предварительным данным, один человек погиб.
5: Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели.
13: Корабль подлежит ремонту, но процесс потребует времени и значительных финансовых затрат, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Корвет «Бойки» — это корабль проекта 20380, носитель противокорабельных ракет Х-35, а также зенитных ракет комплекса С-400. Да, это не очень большой корабль, 2200 тонн водоизмещением, но, как и заведено сейчас, мощно вооруженный. Российские военные активно использовали «Бойки», и, например, он сопровождал танкеры Теневого флота и даже формально пытался помешать задержанию судна «Белла-1» американцами.
13: Кроме «Бойкова», беспилотники атаковали еще один корабль, но уже Черноморского флота, сторожевой корабль класса «Светляк» проекта 104-10. Он был подбит в Азовском море неподалеку от Керченского пролива. «Светляк» вооружен зенитными комплексами «Игла», артиллерийскими и пулеметными установками. В определенном смысле он может выполнять роль морского ПВО, но после атаки, скорее всего, уже не сможет, отмечают военные аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
23: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
8: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
23: Вполне ожидаемо. Военкор Романов про топливный кризис в Крыму.
25: Это абсолютно ожидаемое и полностью прогнозируемое событие. И это тот самый результат полного игнорирования проблемы атак беспилотников на нашу страну. Я лично эту проблему поднимал еще 2 года назад, когда дроны кошмарили лишь приграничье. Но уже тогда четко вырисовывались контуры приложения усилий украинского режима. Хронические бледную немощь, организационное бессилие и перекладывание ответственности в органах власти враг планировал наглядно обнажить и продемонстрировать именно через атаки беспилотников. То, что власть отворачивается от проблемы и старательно зажмуривает глаза, видело не только население, но и враг, который справедливо решил, что решительных действий по противодействию беспилотникам никто предпринять не сможет. Ибо не хочет. При взламывании обороны всегда следует бить в стык обороняющихся частей. Это истинно известно даже взводному. Потому что там находится тонкая полоска пространства, за которую и войска справа, и войска слева считают, что отвечать должен сосед. В итоге там и происходит крушение. Здесь точно так же. Враг бьет в стык, где нет ответственного, и все считают, что проблему должен решать кто-то другой. В итоге никто до сих пор не предпринимает действенных мер. Впрочем, даже если сейчас начать экстренно принимать такие меры, то уже поздно. Теперь, по меткому выражению кое-кого, замучаемся пыль глотать. ПМФ у вас там? Ну, занимайтесь. Не отвлекайтесь на пустяки.
23: Владимир Зеленский выложил открытое письмо, адресованное Владимиру Путину. Вот как это комментирует военный журналист Котенок.
3: В письме он предлагает провести личную встречу для обсуждения завершения войны. Говорит, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, а также к обмену военнопленными, но только по формуле «на всех». При этом сами переговоры должны проходить при участии США и европейских стран. Последние рассматриваются Киевом как гаранты будущих договоренностей. В качестве возможных площадок для встречи Зеленский предлагает Швейцарию, Турцию и арабские страны. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле видели письмо Зеленского. Президенту будет доложено о нем позже.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
0: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Трамп назначил нового главу национальной разведки.
1: Новым исполняющим обязанности директора национальной разведки США вместо ушедшей в отставку Тулси Габбард назначен 38-летний Уильям Пулте. Так же, как и Стив Уитков, он выходец из риэлторского бизнеса. Разбирается в тележурналистике, но никогда не имел ничего общего со спецслужбами и иными структурами безопасности. Однако специалисты уверяют, Пулте – бескомпромиссный сторонник Дональда Трампа, и это качество является определяющим. Его последнее место работы – внимание! Руководитель Федерального управления жилищного финансирования. Также он председатель ипотечного агентства Фэнни Мэй и Фредди Мэк. Здесь нужно немного отвлечься, чтобы напомнить аудитории, особенно молодым людям, историю этих двух весьма известных организаций. Они были, скажем так, символом ныне далекого мирового финансового кризиса 2008 года. Фактически, Эти структуры работали как финансовая пирамида. Скупали токсичные активы, затем перепродавали их, надувая тем самым так называемый финансовый пузырь, который впоследствии лопнул, что аукнулось по всему миру. В результате они были национализированы. Сейчас господин Пулте задумал их приватизацию, частичную. Осенью 2025 года комиссия по этике Фанни Мэй заподозрила, что начальство в лице господина Пулте вынуждало подчиненных находить архивные документы, что свидетельствовали против политических противников 47-го президента Соединенных Штатов. Но все это дело прошлое. Вернемся в настоящее. Таким образом, в очень сложный исторический момент, когда фактически идет война, ключевое ведомство самой сильной страны мира возглавляет достаточно молодой человек без какого-либо соответствующего опыта. Нужно перестать уже удивляться этим фактам. Пентагон, например, возглавляет бывший телеведущий. Важные международные контакты осуществляют зять и близкий друг Дональда Трампа. Это ведь вечный вопрос. Кто эффективнее? Человек преданный или профессионал своего дела, но который, что называется, на сторону смотрит? А бывает и самые лояльные предают. Все бы хорошо, но когда речь идет о мировой безопасности, от всего от этого становится как-то немножечко не по себе. Видно, Трамп рассчитывает в первую очередь на собственное чутье, которое, наверное, его не подведет. Время нынче такое, никому доверять нельзя. На одно понадеемся, что когда-нибудь этот хаос мировой перестройки закончится. Хорошо бы, конечно, дожить до этого светлого часа.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 4 июня президент Украины написал письмо Владимиру Путину. Письмо открытое, то есть его содержание уже успел прочитать и обсудить, ну, чуть ли не весь мир. И, конечно, мимо этой темы мы тоже пройти не можем.
9: Слушай, ну вот сразу возникает резонный вопрос. Открытые письма в самый разгар боевых действий – это вообще рабочий дипломатический инструмент?
7: В каком смысле?
9: Ну просто со стороны это выглядит как, ну, стопроцентная пиар-акция. Такая, знаешь, рассчитанная исключительно на громкие заголовки в медиа. Настоящая дипломатия, когда решаются вопросы границ безопасности, она же традиционно любит тишину.
7: Угу.
9: Такие вещи обсуждают за плотно закрытыми дверями, они вывешивают на всеобщее обозрение, разве нет?
7: Да, на первый взгляд реально кажется, что это просто манифест для соцсетей. Но интрига тут гораздо глубже, чем кажется. Документ не просто опубликовали в сети, его совершенно официально передали Москве.
9: Прям через официальные каналы?
7: Да-да, через классические дипломатические каналы. Это уже официально подтверждено, об этом заявлял министр иностранных дел Украины. И тут перед нами разворачивается очень сложная двухуровневая игра.
9: То есть это и пиар, и документ одновременно?
7: Вот именно. Текст работает и как громкий публичный стейтмент для всего мира, и при этом как строгий протокольный документ. Бумага прошла по официальным каналам, и игнорировать ее, ну, просто невозможно.
9: Ну, допустим. Статус обязывает к ответу. А публичность делает этот ответ видимым для всех. Но слушай, выбор момента для такого шага, он же вызывает массу сомнений.
7: Почему ты так думаешь?
9: Ну смотри, внимание Вашингтона сейчас максимально приковано к кризису вокруг Ирана. Ближний Восток забирает вообще все ресурсы, и медийные, и политические. Разве это не худшее время для мирных инициатив?
7: Ага, понимаю, к чему ты.
9: Логично было бы взять паузу, ну, отсидеться как-то в обороне, дождаться, пока ситуация с Ираном хоть немного остынет, и Вашингтон снова сможет сфокусироваться на Европе.
7: Ну, логика отсидеться и подождать, она работает, если мыслить прямолинейно. Но в сложной дипломатии дефицит внимания часто превращают в преимущество. Выбор вот этого, казалось бы, абсолютно неудобного момента – это первый очень хитрый ход.
9: Хитрый ход, в чем он заключается?
7: В самом тексте есть один очень специфический, почти хирургический укол. Там присутствует такая фраза, что украинские и европейские вопросы решаются не в Энкоридже.
9: Погоди, Энкоридж, это же город на Аляске?
7: Да-да.
9: Место, где когда-то была встреча Трампа и российского руководства.
7: Абсолютно верно. И вот тут кроется суть этого скрытого послания.
9: То есть это какой-то сигнал?
7: Это мощнейший стоп-сигнал. Документ транслирует мысль. Да, Штаты сейчас перегружены Ираном. И вполне вероятно, в Кремле рассчитывали воспользоваться этим отвлечением внимания.
9: Типа, пока никто не смотрит, можно что-то решить.
7: Именно. Возникла такая иллюзия, что под шум иранского кризиса могут сработать некие кулуарные договоренности из того самого Анкориджа. Сделки над головами прямых участников конфликта.
9: А, то есть сыграть на опережение, пока главный союзник отвлечен.
7: Да, но этот текст безжалостно разрушает эту иллюзию. Посыл бескомпромиссный. Никакой дипломатической передышки, никаких теневых сделок, пока Вашингтон занят, не выйдет.
9: Угу, понятно. Письмо как такой прожектор, освещающий темные углы. Но слушай, если цель предотвратить сделки за спиной, зачем тогда предлагать прямую встречу? В тексте же звучит призыв к диалогу лидеров, формат «между нами и вами», без посредников.
7: Все так, на нейтральной территории.
9: Вот, Швейцария или Турция, нейтральные площадки. Но ведь до этого российская сторона неоднократно заявляла, мол, пусть приезжает в Москву.
7: Было такое, да.
9: Зачем цепляться за эти нейтральные площадки, если можно сыграть прямо на поле оппонента?
7: Ну, приехать к противнику – это красиво смотрится только в кино. В реальной геополитике это означает добровольную сдачу позиций еще до того, как ты сел в кресло. И на приглашение в Москву в письме дан очень жесткий ответ.
9: Какой?
7: Там буквально сказано, что украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Это чистая психология международных отношений. Принимающая сторона всегда доминирует.
9: Да ладно, в чем доминирует? Стол везде одинаковый, и стулья тоже. Не все ли равно, где сидеть, если есть о чем говорить?
7: География – это психологическое оружие. Это не просто точка на карте. Принимающая сторона задает протокол. Она контролирует расписание, доступ прессы, безопасность. Она транслирует уверенность хозяина.
9: Ну, как в бизнесе, да? Если ты едешь в офис конкуренту, ты уже вроде как проситель.
7: Точно. А в государственном масштабе это умножается на 1000. Поэтому предложение нейтральной Швейцарии – это выстраивание безупречной дипломатической ловушки.
9: Ловушки? Но из любой ловушки можно выбраться, что мешает просто отказаться от Швейцарии и дальше гнуть свою линию.
7: А вот тут механика захлопывается при любом ответе. Если согласиться на нейтральную землю, значит признать полное равенство позиций за столом. Это ломает нарратив о безусловном доминировании.
9: Угу.
7: А если отказаться, то последствия в информационном поле становятся просто катастрофическими. Сторона, отвергающая нейтральный грунт, выглядит перед всем миром и перед глобальным югом, и перед своими гражданами как сила, которая просто срывает мир из-за упрямства по поводу географии.
9: Изящно. Ловушка с местом понятна. Но давай перейдем к самому, болезненному. Условия начала переговоров. Предлагается начать дипломатию прямо с текущей линии фронта. Плюс временное прекращение огня под контролем США.
7: Так, и в чем проблема?
9: Ну, логика же трещит по швам. Начать с текущей линии – это же зафиксировать статус-кво. То есть фактически признать потерю территорий. Зачем отдавать такой козырь еще до начала торгов? Это выглядит как уступка.
7: Я понимаю, почему это так выглядит. Но если разобрать архитектуру этого предложения, это вообще не уступка. Это занятие моральной высоты без единой фактической потери.
9: Как это?
7: Смотри, не выдвигается никаких предварительных условий. Требование текущей линии означает, что ни один метр земли не передается в качестве, жеста доброй воли для старта переговоров.
9: Угу.
7: И любое наступление в этот момент сразу обесценивается и криминализуется в глазах мирового сообщества. Но настоящий шедевр здесь – это механизм контроля над перемирием.
9: Вот этот контроль США. Но разве это не дает повод сказать: «Смотрите, они не могут ничего решить без своих американских кураторов. Зачем давать такой пропагандистский пас?»
7: Потому что это не пас, это дипломатическое айкидо. Тут снова всплывает иранский контекст. В письме прямо говорят: «Посмотрите на Иран». Абсолютно стандартная практика – для старта любого диалога.
9: То есть они используют логику самого Вашингтона. Если Штаты требуют перемирия в Иране как условие для дипломатии, они просто не могут отказать в таком же подходе здесь.
7: Именно. Иначе это будет стопроцентным лицемерием. Письмо втягивает США не как куратора, а как заложника их же собственных дипломатических норм. И там есть еще одна потрясающая фраза. «Перемирие возможно, цитирую, если вы этого захотите».
9: Ух ты, переложили всю ответственность на адресата.
7: Да, эти несколько слов перекладывают ответственность за срыв лично на руководство в Кремле.
9: То есть, если выстрелы не смолкнут, то это не потому, что план был плохой, а потому, что вторая сторона буквально не захотела мира. Слушай, но капканы расставлены. И как в итоге отреагировали? Ведь проигнорировать нельзя, а ответить значит наступить в ловушку.
7: Реакция была просто хрестоматийной иллюстрацией тупика. Сначала официальный представитель просто подтвердил факт получения.
9: Ну, это стандартно. Выиграть время.
7: Да, старейший бюрократический рефлекс. Сухо зафиксировать, чтобы система успела подумать.
9: Но выигранное время, похоже, не помогло родить красивый ответ. Когда пауза закончилась, прозвучало то самое контрусловие. Хотите встречи? Приезжайте в Москву. И требование вывода войск из Донецкой области до начала разговора?
7: Угу.
9: Ну слушай, требовать отступления до того, как политики вообще сядут за стол, это же не переговорная позиция. Это откровенный троллинг. Форма вежливого, но глухого отказа. Москва просто перевернула доску.
7: Абсолютно. Но перевернуть доску значит показать всему залу, что ты не можешь или не хочешь играть по правилам. Ловушка сработала. Она сделала асимметрию позиций, осязаемой для всех.
9: В каком смысле?
7: Ну, представь картинку. С одной стороны звучит: «Давайте говорить прямо сейчас на нейтральной земле без уступок», а с другой: «Давайте говорить, но сначала выполните невыполнимые условия и приезжайте на нашу территорию».
9: Знаешь, в большой политике редко смотрят на такие тонкости. Главный аргумент – это сила, армия, экономика. Какая разница, кто как выглядит в медиа? Зачем беспокоиться об этой асимметрии?
7: Эта асимметрия стреляет санкциями, поставками и голосами в ООН. Публичный статус письма подсветил этот контраст не для внутренних аудиторий, а для нейтральных стран Европы, для глобального юга. Позиция страны, требующей уступок до диалога, выглядит медийно катастрофически слабо. И тут на сцену выходит третий игрок.
9: Ты про Трампа?
7: Да. Реакцию которого нельзя было не заметить.
9: Ну да, он же не стал дистанцироваться. Назвал идею отличной, добавил свое фирменное «они должны это сделать», но, давай честно, он же не занял ничью сторону.
7: Угу. Но сам факт, что президент США публично поддерживает идею встречи на этих условиях, это колоссальное давление на Москву.
9: Почему? Объясни механизм. Почему пара слов Трампа давит больше на одну сторону, чем на другую?
7: Но возвращаемся к духу анкориджа. Российская дипломатия долго выстраивала стратегию вокруг прямых договоренностей с администрацией Трампа. Это был фундамент. И теперь ловушка захлопывается окончательно.
9: А если они игнорируют встречу, они игнорируют и мнение Вашингтона.
7: Точно. А портить отношения с администрацией, с которой только что пытались выстроить кулуарные сделки, это, ну, дипломатическое самоубийство.
9: Получается, письмо не просто втянуло Трампа, оно заставило его легитимизировать эти правила игры. Он стал арбитром. Слушай, пока мы тут обсуждали глобальные маневры, мы упустили одну важную деталь в конце письма.
7: Какую?
9: Фраза, которая выбивается из общего тона. Она звучит как очень холодное предупреждение. Там сказано: «Мы можем работать на усталость».
7: Да, это очень сильный момент.
9: Она вообще меняет парадигму. Принято же считать, что затяжной конфликт истощает того, у кого меньше территории и экономика. И вдруг эта страна заявляет, что готова играть на измор. Это блеф.
7: Это не блеф. Это перенос фокуса с материального истощения на психологическое. Это напоминание, что в истории полно примеров, когда инициатор конфликта с огромной армией и ресурсами уставал первым. Уставал не от нехватки снарядов, а от потери политической воли.
9: То есть готовность играть в долгую, заявленная публично, выбивает главный козырь оппонента – страх времени.
7: Абсолютно.
9: Сигнал звучит так: «Мы не торопимся». Если отвергнете мир сейчас, ваша внутренняя система может сломаться быстрее нашей. Это уже битва нервов.
7: И это подводит нас к главному итогу всего этого дипломатического детектива. Письмо сработало как катализатор. Сейчас зафиксирован идеальный дипломатический тупик.
9: Тупик, где нейтральная территория разбивается о требования приехать в столицу, а текущая линия фронта об ультиматумы про территории. Фигуры стоят так, что любой шаг ведет к репутационным потерям.
7: Статус-кво изменился необратимо. Открытое письмо оказалось высокоточным инструментом. Оно перехватило инициативу и заставило другую сторону делать неудобный и реактивный шаг под взглядом всего мира.
9: Доска перевернута, но игра-то идет. Вопрос только один. Когда безопасных ходов не останется, кто сорвется первым и обрушит всю эту конструкцию ультиматумов?
7: Это мы и будем выяснять. Продолжаем следить за развитием событий, ведь в этой дипломатической партии следующий ход может изменить абсолютно все. На этом наш разбор завершен. Услышимся.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
10: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полеске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз в какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
11: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге – доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
10: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
11: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
10: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
12: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
10: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только

0: 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
1: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
0: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километров. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
2: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
0: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: Путин пообещал сравнять с землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру, срочные новости, комментарии экспертов, тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается это сделать». Фраза «сравнять с землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее. Но сначала немного географии, потому что без нее непонятно, почему все вообще говорят про этот регион. Калининград. Около миллиона жителей. Зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда.

0: это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать, ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: это красная линия, это спровоцирует эскалацию. Потом «Хаймерс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова: теперь точно начнется. 4 года, одно и то же. Угрозы на старте войны, красные линии, разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения, новые красные линии. Вопрос: если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее, читаешь дважды, звонишь кому-то, проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно, не потому, что люди стали храбрее или наивнее, а потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на 3-й месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта, не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 26-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому, что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнивании с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Союзник потерян. После введения России торговых ограничений для Армении стране выделит 50 миллионов евро помощи Европа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке пакета поддержки Армении. Помимо финансовой помощи, ЕС упростил для армянских товаров, попавших под российские ограничения, доступ на европейский рынок. Для координации всех мер будет создана совместная рабочая группа ЕС-Армения. Партия из 10 тысяч армянских цветов прибудет в Латвию завтра. За ней последуют другие, сказала фон дер Ляйен, имея в виду переориентацию армянского экспорта на европейский рынок.
3: Расширяя ограничения на экспорт армянских товаров, Москва использует экономические отношения в качестве оружия политического давления. Мы хорошо знакомы с таким сценарием. Именно поэтому Европа непоколебимо поддерживает Армению.
2: В преддверии парламентских выборов в Армении Россия с 30 мая запретила ввоз армянских овощей, фруктов, рыбы, цветов, минеральной воды и алкоголя с трех заводов. Но теперь получается, что вместо ущерба Армения только выиграла, ведь получила богатый европейский рынок, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Как вы знаете, Армения сказала, ну какие проблемы, мы Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда... Первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Я не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения. Ну, опять же, надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции.
2: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции могут больно ударить по самой России. Ведь дешевые армянские товары теперь придется чем-то замещать. А значит, цены внутри страны на овощи и фрукты пойдут вверх, говорит экономист Виталий Свиридов. Ведь такое уже было.
5: Смотрите, когда начались санкции... Им ответ России приняла контрсанкции, вы же помните этот термин, его же сейчас редко употребляют, то контрсанкции, то через пару лет был просчет, что за эти контрсанкции заплатили как раз российские потребители, поскольку выросли розничные цены, и россияне переплатили довольно много денег за продукты питания.
6: Российские компании, когда видят, что импортных продуктов нет, они, не будучи дураками, естественно, сильно повышают цены на свои товары, как безальтернативные. Это же модель рынка, что дураком надо быть, чтобы не поднять. Нет армянских фруктов, овощей, мы сейчас поднимем все, что выращивается в России, куда же ты, бедолага, денешься с этой подводной лодки.
2: Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Армения уже пригрозила, что выйдет из АДКБ в случае необходимости и пока не намерена возвращаться к полноценному участию в организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на общественном телевидении Армении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан о том, что россияне ассоциируют будущее со ссылками и лагерями.
8: Мы боимся будущего, потому что у нас шоки исторического прошлого. Как Михаил Михайлович Жванецкий еще в перестройку сказал, да? Люди, потерпите, будет лучше. Не надо лучше. Поздно, лучше будет, всем будет лучше. Мы боимся из-за прежних попыток обещания лучшего будущего сразу пахнет, я бы сказал, ссылками, лагерями. И давайте лучше вот статус-кво. Из этого, конечно, надо выбираться, потому что страна будет неконкурентоспособна, если она будет бояться будущего.
1: Криминальные новости.
9: Кошмар в Бахтеево парк под Раменским. Застолье друзей закончилось взрывом, пожаром и двумя жертвами. Поздно вечером 4 июня в коттеджном поселке на территории частного дома взорвалась граната. Следом начался сильный пожар. Когда огонь потушили, спасатели сделали страшные находки. Внутри сгоревшего дома тело 41-летнего гостя без ног. А в септике возле коттеджа тело 50-летнего хозяина со связанными руками, шеей и ножевыми ранениями. По предварительному предварительным данным, после вспыхнувшей ссоры 41-летний мужчина расправился с соседом по поселку, потом привязал его тело к машине, протащил на веревке, а затем сбросил в колодец на приусадебном участке его же дома. После этого он проник в особняк убитого, взорвал гранату и устроил пожар, в котором погиб сам. Обстоятельства уточняются, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Пьяная мать забила до смерти двухмесячного сына и спрятала его тело в заброшке в Кировской области. Суд отправил под стражу 20-летнюю мамашу, обвиняемую в убийстве собственного ребенка. В ночь на 1 июня женщина нанесла множественные удары по голове своему двухмесячному сыну. От полученных травм малыш скончался. Чтобы скрыть преступление, женщина вместе с сожителем вывезла тело ребенка в поселок Ленинская Искра и спрятала его в хозяйстве постройки заброшенного дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». На востоке Москвы убита беременная девушка. По данным столичного СК, в квартире на улице Алтайской обнаружено тело 28-летней потерпевшей. Задержан ее знакомый, ранее несудимый агент по недвижимости, который задушил возлюбленную. По данным следствия, у пьяного мужчины произошел конфликт с его девушкой. Он ее задушил, а после уснул. Когда Михаил проснулся, то нашел труп девушки, а сам сообщил в полицию. Банда брачных аферистов, которая обворовывала участников СВО, задержана на Урале. По данным базы, жители Свердловской области под различными предлогами убеждали мужчин заключать контракты на военную службу, после чего получали доступ к их банковским счетам и выплатам. Также фигуранты использовали фиктивные браки, чтобы в дальнейшем претендовать на положенные выплаты. Одного из потерпевших мошенники убедили подписать контракт, пообещав службу вдали от боевых действий, после чего похитили с его счетов около 4 миллионов рублей. Другой мужчина лишился почти 2,5 миллионов рублей. По оперативным данным, на счету группы может быть более 20 подобных эпизодов. Трое подозреваемых задержаны сотрудниками управления уголовного розыска ГУМВД по Свердловской области и уже арестованы. Один из аферистов попытался нанести себе ножевое ранение во время следственных действий, чтобы попасть в больницу. Еще одна фигурантка находится под подпиской о невыезде. Во время обысков у участников группы изъяли оружие, поддельное удостоверение сотрудников Следственного комитета России, фальшивую печать миграционной службы и орден мужества участника СВО. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Глава Крыма Сергей Аксенов о том, что полностью будет ограничена продажа бензина за наличный расчет на несколько дней. При этом талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет.
10: Уважаемые крымчане, хочу обратиться к вам по ситуации, связанной с дефицитом топлива на полуострове. Какие приняты меры управленческие для решения этого вопроса? Мы, значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов свободной продажи нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки. Для соблюдения законности и справедливости и пресечения злоупотреблений, значит, мы договорились непосредственно с операторами рынка, что на каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических и юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива. При этом нами принято решение. Все коммунальные службы, скорая помощь, все силовые структуры и общественный транспорт, обеспеченный топливом, будут в полном объеме. При этом нами проведена оптимизация, и я благодарю руководителей силовых структур, они точно так же провели оптимизацию потребления топлива, оставляют только службы, те, которые непосредственно сейчас отвечают за безопасность. Аварийные службы, и мы договорились, значит, что по одной машине в каждом министерстве ведомстве всего, которое выполняет роль, это там они определяют каждый у себя, то есть на каждое ведомство одна рабочая машина. В таком режиме, то есть мы сейчас будем работать несколько дней, актуальную информацию будем обновлять каждый день. Пока прошу вот всех отнестись с пониманием к ситуации.
1: Главные новости дня.
11: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
12: «Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно. И по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет».
11: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
13: «Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете».
11: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
14: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, а просто сформировав контекст для восприятия выступления Путина. Было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до сих пор. Что успехи в экономике, успехи на фронте, идем вперед, проливаем ООН, больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволит быть адекватен. Он неадекватен. Мы неадекватен в реальности, да. Реалии совсем другие, все это знают.
11: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается – личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
11: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
16: Учим китайский вместе.
17: Как сказать по-китайски?
18: Я не курю.
19: 我不抽烟.
17: И еще раз. Фраза «я не курю» по-китайски будет звучать так.
19: 我不抽烟.
17: И третий раз.
19: 我不抽烟.
16: Учим китайский легко и весело.
20: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
21: Экс-министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что мешает россиянам правильно питаться.
22: Мы видим, что три барьера здорового питания, которые сегодня существуют, нам их нужно учитывать в преодолении. Первый – это экономический, потому что дешевые калории, преобладающие на рынке, и компании, которые продвигают, они часто используют сахар не только просто как улучшение вкуса, но и в том числе увеличение сроков годности продукции. Поэтому задача и регуляторов, в том числе, к этому относиться более внимательно, но одно из решений Государственная Дума, Совет Федерации поддержали, президент утвердил, это введение дополнительных налогов на сладкие напитки, которые, в свою очередь, ну, мы видим, что динамика хорошо изменилась с высоким содержанием сахара, но эти средства, которые получаем, они направляются на борьбу с сахарным диабетом. Еще один – это культурно-традиционные факторы, барьеры, стереотипы, которые я уже упоминал, что хорошая жизнь – это сытая жизнь, жирная еда, сладкая, они укоренились в определенном сознании, в кругах. Поэтому здесь нужно больше внимания уделять именно на традиции семьи, на воспитание детей, потому что семья – это главный транслятор базовых привычек. Ну и информационный, агрессивный маркетинг, ну, определенный, я даже примеры приводить не буду, вы все видите, что реклама, особенно ту, на которую быстро вовлекаются дети, формируя какие-то определенные свои поведенческие привычки, это важный раздел, на который следует обращать внимание, и, конечно, к нему нельзя относиться просто как обычная реклама тех или иных направлений.
21: Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец о том, что российские дети все больше зависимы от социальных сетей.
0: Вот вы знаете, мы недавно с коллегами беседовали о том, что время движется быстрее. И если люди, которым за 30, за 40, за 50 и далее, действительно, это биологический процесс, замечают, что время двигается быстрее, ссылаются на детей, на внуков и говорят, что и дети сегодня жалуются на то, что слишком быстро летит время. Я, например, такую позицию не разделяю, потому что сегодняшние дети действительно могут замечать, что время летит, только по той причине, что они слишком много времени находятся в интернете. То есть так называемое цифровое детство, и если с точки зрения прогресса смотреть, а если с точки зрения здравого смысла, то у нас дети в большинстве своем являются цифровыми беспризорниками. То есть они получают гаджет, как только научаются им пользоваться, и дальше родители абсолютно спокойны, что ребенок вроде бы рядом, вроде бы с ним все хорошо, но при этом, где ребенок находится, на каких ресурсах, кто для него является авторитетом. Детские психологи выделяют такое важнейшее понятие, как значимый взрослый в жизни ребенка. Вот этим значимым взрослым в идеале должен быть родитель, учитель, спортивный тренер. На деле мы часто обнаруживаем, что этим значимым взрослым является посторонний человек, какой-то блогер, который сходит с ума сам, условно говоря, и обучает этому ребенка. Родители иногда приходят в ужас, когда видят, какие посты дети размещают в своих социальных сетях или какие они ставят аватарки. И иногда кажется, что это что-то безобидное, какое-то совпадение. Но вот у меня, пользуясь случаем, такой призыв к родителям. Посмотрите, какой аватар ставит ваш ребенок.
20: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
11: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие два десятилетия будет в состоянии военных действий.
3: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
11: Слова Безрукова означают две вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Завтра придут к людям и скажут, ну, надо покупать облигации патриотических займов, Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Ну, не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, вы знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, значит, на одну годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
11: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
5: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
6: Да, хлеб элементарно.
5: Хлеб элементарно, да.
23: Продукты питания и бензин больше всего.
24: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
25: на ту же картошку,
26: на детские на овощи. Товары.
27: Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
28: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
29: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
11: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
30: Военкор Романов про Владимира Путина, успехи на фронте и переговоры с Украиной.
31: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит следующее. Цитата. «Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами на базе пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже». Буквально за два дня до этого госсекретарь США Марк Рубио заявил о том, что Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Но, кажется, эта информация пока не дошла до президента. Дальше еще одна цитата. «У нас Запорожская область. Там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, 800 метров. По фронту столько же в глубину». Конец цитаты. Таким образом, в один день Запорожская область вырывает пальму первенства у группировки «Запад» по закрасам и авансам. У меня, как у рядового гражданина, субъективное складывается впечатление, что президента тупо сливают, создавая вокруг него искусственный информационный мыльный пузырь. Пузырь, который с реальностью ничего вообще не имеет.
30: Военкор канал «Архангел» спецназа об ударах противника, которые стали еще интенсивнее.
32: Новый день, новый налет. Украинцы после атаки на Ленинградскую область и Санкт-Петербург сместили свой интерес на запад и юг России. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 272 беспилотника в ночь на 4 июня. А всего за сутки с 8 утра 3 июня было поражено 354 единицы. Если сложить вместе с дронами за день до этого, то всего было свыше 1000. Украинские ресурсы на данный момент молчат насчет попаданий. При этом беспилотники сбивали и на направлении Нижегородской области. Видимо, целью был Кстовский нефтеперерабатывающий завод. При этом активно наносили удары по Запорожской области и Донецкой Народной Республике. В первой целью был Мелитополь, где атакованы энергообъекты. Противник акцентирует внимание на дефиците топлива в новых регионах. Также всю ночь беспилотники летали над Крымом. Атакован пригородный поезд до Керчи.
20: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
11: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печного остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
1: Ну, чудо-клетка, живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
11: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печного гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебные комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
2: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
11: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
6: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
11: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответа пока не получил. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
11: Корабли и морской завод в огне. Очевидцы сняли на видео горящий корвет «Бойки» в Кронштадте.
7: Левый борт, у тебя маску снесло. Что тебе, поражен?
11: Корвет «Бойки» в Кронштадте получил серьезные повреждения. Об этом написали местные журналисты. Дроны попали в надстройку, которая была сильно повреждена и сгорела. Основная конструкция провалилась внутрь. Корвет «Бойки» и беспилотники атаковали 3 июня, в день открытия Питерского экономического форума. В Кронштадте он был на ремонте. Это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время спецоперации. В интернете опубликовали кадры с огромным пожаром на борту корвета. По предварительным данным, один человек погиб.
8: Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели.
11: Корабль подлежит ремонту, но процесс потребует времени и значительных финансовых затрат, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Корвет «Бойки» — это корабль проекта 20380, носитель противокорабельных ракет Х-35, а также зенитных ракет комплекса С-400. Да, это не очень большой корабль, 2200 тонн водоизмещением, но, как и заведено сейчас, мощно вооруженный. Российские военные активно использовали «Бойки», и, например, он сопровождал танкеры Теневого флота и даже формально пытался помешать задержанию судна «Белла-1» американцами.
11: Кроме Бойкова, беспилотники атаковали еще один корабль, но уже Черноморского флота, сторожевой корабль класса «Светляк» проекта 104-10. Он был подбит в Азовском море неподалеку от Керченского пролива. «Светляк» вооружен зенитными комплексами «Игла», артиллерийскими и пулеметными установками. В определенном смысле он может выполнять роль морского ПВО, но после атаки, скорее всего, уже не сможет, отмечают военные аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
13: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
12: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7% с лишним – это правда?
13: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
12: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
13: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
12: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
13: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
12: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
13: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех 10 троечников не улучшились вообще ни на грамм.
12: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
13: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
12: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
13: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
12: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
13: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на Уральском заводе реально видят кратный рост доходов,
12: то врач в районной больнице Костромы
13: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
12: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
13: Абсолютно верно.
12: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
13: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
12: Прибавляются доходы 1000 рабочих по 50 тысяч.
13: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
12: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
13: Да.
12: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
13: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
12: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
13: Именно так. Пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
12: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения. Важно, что на них реально можно купить.
13: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
12: А что в этой корзине?
13: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
12: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
13: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
12: угу,
13: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
12: Вот именно.
13: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
12: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
13: Конечно, нет.
12: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
13: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
12: Ого!
13: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
12: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
13: И знаешь, как на это смотрит статистика?
12: Как?
13: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
12: Значит, уровень жизни формально не пострадал?
13: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
12: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, ну, 10-15% бюджета семьи.
13: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
12: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
13: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
12: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
13: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
12: То есть она запаздывает?
13: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
12: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
13: А то новые займы обходятся ему в 1,5-2 раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
12: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
13: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
12: И Росстат этот теневой сектор не видит?
13: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам — эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
12: Труда. Бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
13: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
12: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
13: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
12: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
13: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
0: То есть это просто номинальная видимость богатства?
13: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
0: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
13: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работы чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
0: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
13: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
12: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
13: Ну вот представь депрессивный регион. За квартал там обанкротились два крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
12: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
13: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
12: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
13: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
12: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
13: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
12: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
13: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
12: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
13: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
12: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8% — это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
13: Именно, абстракция.
12: Она описывает несуществующего идеального гражданина. который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
13: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю миграцию.
12: Формируется теневая экономика доверия.
13: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
12: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6? Оставим этот вопрос открытым.
13: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
12: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
3: «Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 37% раненые. В 21 столетии армия не может позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет».
11: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
4: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
11: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
5: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, а просто сформировав контекст для его восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, они говорят вперед, правильно говоря. Но он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе... по роскоши позволит быть адекватным. Он неадекватен. Мы неадекватны в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
11: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается, личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
11: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Радио Лента. Прямая речь.
14: Президент Владимир Путин о том, что Россия готова пойти на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже, но с ними должен согласиться Киев.
15: Подытоживая, я бы вот что добавил. Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению.

0: армянских цветов прибудет в Латвию завтра. За ней последуют другие, сказала фон дер Ляйен, имея в виду переориентацию армянского экспорта на европейский рынок.
1: Расширяя ограничения на экспорт армянских товаров, Москва использует экономические отношения в качестве оружия политического давления. Мы хорошо знакомы с таким сценарием. Именно поэтому Европа непоколебимо поддерживает Армению.
0: В преддверии парламентских выборов в Армении Россия с 30 мая запретила ввоз армянских овощей, фруктов, рыбы, цветов, минеральной воды и алкоголя с 3 заводов. Но теперь получается, что вместо ущерба Армения только выиграла, ведь получила богатый европейский рынок, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Как вы знаете, Армения сказала, ну какие проблемы, мы Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда первая такая модель санкционная, это были польские яблоки, не знаю, помните эту историю, нет? Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения. Ну, опять же, надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции.
0: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции могут больно ударить по самой России. Ведь дешевые армянские товары теперь придется чем-то замещать, а значит, цены внутри страны на овощи и фрукты пойдут вверх, говорит экономист Виталий Свиридов. Ведь такое уже было.
3: Смотрите, когда начались санкции, им ответ России приняла контрсанкции, вы же помните этот термин, его же сейчас редко употребляют, то контрсанкции, то через пару лет был просчет, что за эти контрсанкции заплатили как раз российские потребители, поскольку выросли розничные цены, и россияне переплатили довольно много денег за продукты питания.
4: Российские компании, когда видят, что импортных продуктов нет, они, не будучи дураками, естественно, сильно повышают цены на свои товары, как безальтернативные. Это же модель рынка, че, что дураком надо быть, чтобы не поднять. Нет армянских фруктов, овощей, мы сейчас поднимем все, что выращивается в России, куда ж ты, бедолага, денешься с этой подводной лодки.
0: Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Армения уже пригрозила, что выйдет из АДКБ в случае необходимости и пока не намерена возвращаться к полноценному участию в организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на общественном телевидении Армении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Губернатор Петербурга Александр Беглов остался доволен работой противовоздушной обороны города в день открытия Петербургского международного экономического форума, заявив, что ПВО и силовики показали класс.
7: То, что касается безопасности, то город, безусловно, конечно, совместно и с федеральным центром, с силовиками готовился к мероприятию. Все необходимые меры безопасности были, безусловно, конечно, сделаны. А вчерашнее, ну, это еще раз говорит о том, что нервы сдают у наших врагов. И вчера система наша противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать.
8: Учим китайский вместе.
9: Как на китайском сказать Кремль?
10: Кремлин.
9: Еще раз. Кремль по-китайски будет
10: Кремлин.
9: И третий раз.
10: Кремлин.
9: Учим китайский легко и весело.
11: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Военкор Романов про Владимира Путина, успехи на фронте и переговоры с Украиной.
13: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия.

0: Россия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит следующее, цитата: «Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами на базе пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже». Буквально за два дня до этого госсекретарь США Марк Рубио заявил о том, что Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Но кажется, эта информация пока не дошла до президента. Дальше еще одна цитата. «У нас Запорожская область. Там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, 800 метров. По фронту столько же в глубину». Конец цитаты. Таким образом, в один день Запорожская область вырывает пальму первенства у группировки «Запад» по закрасам и авансам. У меня, как у рядового гражданина, субъективное складывается впечатление, что президента тупо сливают, создавая вокруг него искусственный информационный мыльный пузырь. Пузырь, который с реальностью ничего вообще не имеет.
1: Военкор, канал «Архангел», спецназа об ударах противника, которые стали еще интенсивнее.
2: Новый день, новый налет. Украинцы после атаки на Ленинградскую область и Санкт-Петербург сместили свой интерес на запад и юг России. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 272 беспилотника в ночь на 4 июня. А всего за сутки с 8 утра 3 июня было поражено 354 единицы. Если сложить вместе с дронами за день до этого, то всего было свыше 1000. Украинские ресурсы на данный момент молчат насчет попаданий. При этом беспилотники сбивали и на направлении Нижегородской области. Видимо, целью был Кстовский нефтеперерабатывающий завод. При этом активно наносили удары по Запорожской области и Донецкой Народной Республике. В первой целью был Мелитополь, где атакованы энергообъекты. Противник акцентирует внимание на дефиците топлива в новых регионах. Также всю ночь беспилотники летали над Крымом. Атакован пригородный поезд до Керчи.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
5: Ну, чудо-клетка, живем, как честно, как собаки. Не знаю, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
4: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебные комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
6: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
4: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
7: Проходил ВВК, сняли с ВВК, отправили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию было показано, бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
4: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
8: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
1: Вполне ожидаемо. Военкор Романов про топливный кризис в Крыму.
0: Это абсолютно ожидаемое и полностью прогнозируемое событие. И это тот самый результат полного игнорирования проблемы атак беспилотников на нашу страну. Я лично эту проблему поднимал еще 2 года назад, когда дроны кошмарили лишь приграничье. Но уже тогда четко вырисовывались контуры приложения усилий украинского режима. Хронические бледную немощь, организационное бессилие и перекладывание ответственности в органах власти враг планировал наглядно обнажить и продемонстрировать именно через атаки беспилотников. То, что власть отворачивается от проблемы и старательно зажмуривает глаза, видела не только население, но и враг, который справедливо решил, что решительных действий по противодействию беспилотникам никто предпринять не сможет. Ибо не хочет. При взламывании обороны всегда следует бить в стык обороняющихся частей. Это истинно известно даже взводному. Потому что там находится тонкая полоска пространства, за которую и войска справа, и войска слева считают, что отвечать должен сосед. В итоге там и происходит крушение. Здесь точно так же. Враг бьет в стык, где нет ответственного, и все считают, что проблему должен решать кто-то другой. В итоге никто до сих пор не предпринимает действенных мер. Впрочем, даже если сейчас начать экстренно принимать такие меры, то уже поздно. Теперь, по меткому выражению кое-кого, замучаемся пыль глотать. ПМФ у вас там? Ну, занимайтесь. Не отвлекайтесь на пустяки.
1: Владимир Зеленский выложил открытое письмо, адресованное Владимиру Путину. Вот как это комментирует военный журналист Котенок.
9: В письме он предлагает провести личную встречу для обсуждения завершения войны. Говорит, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, а также к обмену военнопленными, но только по формуле «на всех». При этом сами переговоры должны проходить при участии США и европейских стран. Последние рассматриваются Киевом как гаранты будущих договоренностей. В качестве возможных площадок для встречи Зеленский предлагает Швейцарию, Турцию и арабские страны. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле видели письмо Зеленского. Президенту будет доложено о нем позже.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие два десятилетия будет в состоянии военных действий.
10: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
4: Слова Безрукова означают две вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, на одну годовую зарплату месячную, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
4: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
12: Конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
13: Да, хлеб элементарно.
12: Хлеб элементарно, да.
14: Продукты питания и бензин больше всего.
15: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен на ту же картошку.
16: На детские товары.
15: Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, что как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
16: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
17: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
4: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
18: Сергей Аксенов о том, что в Крыму из-за дефицита вводят запрет на продажу топлива за наличные.
19: Уважаемые крымчане, хочу обратиться к вам по ситуации, связанной с дефицитом топлива на полуострове. Какие приняты меры управленческие для решения этого вопроса? Мы, значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов свободной продажи нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки.
18: Блогер Константин Милашевский о том, что бензина в Крыму, скорее всего, не будет долго.
20: Так скажем, осада Крыма продолжается. И в связи с этим люди задают вопросы, как лично мне, так и просто в публичном пространстве. Конечно, все хотят понимать, что будет дальше, чего ждать. Бензина в Крыму свободной продажи нет. Вообще нет, нигде, ни на одной заправке. Только по талонам и топливным картам, а также, говорят, можно купить у перекупов по 300 рублей за литр. Иногда его где-то вбрасывают, но заканчивается топливо за считанные часы. На видео размер очереди на заправку. Более того, ситуация с бензином продолжает ухудшаться. Продажа уже останавливается и по картам. Например, прошлой ночью в Севастополе заправляли только экстренные службы. Сегодня Развожаев сообщил, что бензина в сети заправок ТЭС снова в свободной продаже не будет, только по талонам. И у меня никаких оснований ожидать улучшения ситуации нет. Зато есть множество причин ожидать ее ухудшения. Вслед за топливом в Крыму начнутся проблемы и с другими товарами. Вряд ли речь идет о голоде в понимании блокадного Ленинграда, но возить будут только товары первой необходимости.
18: Временное правительство о ситуации с топливом в регионах.
13: Чиновники так часто и громко говорили, что Россия перестала быть страной-бензоколонкой, что теперь на бензоколонках нет бензина. К настоящему дню как минимум в 15 регионах ввели лимиты и другие ограничения на продажу бензина. В Саратовской области после атаки на НПЗ в прошлые выходные стали ограничивать отпуск топлива в одни руки. В Крыму перестали давать даже топливные талоны, запретив продажу бензина за наличку. Заправлять будут только коммунальные и силовые службы, а также общественный транспорт. В Рязани жители пожаловались на отсутствие бензина АИ-92 и АИ-95 на автозаправках на фоне атаки беспилотников на рязанский НПЗ Роснефти в середине мая. В Санкт-Петербурге отпуск бензина ограничили 50 литрами на один чек. В Белгородской и Курской областях на заправках Роснефти временно ограничили отпуск бензина в канистры. В Подмосковье, Москве и Ленобласти проблемы с бензином на заправках ОРТК, Лукойла и Газпрома. В Красноярске бензин перестали наливать в канистры. С аналогичными запретами столкнулись жители Томской и Орловской областей. В Карелии некоторые заправки ввели временные ограничения, а власти объяснили это повышенным спросом в начале летних отпусков. На Камчатке введены ограничения на продажу из опасений, что не хватит до зимы. Если ситуация с атаками на НПЗ не изменится, то через пару месяцев топливный кризис может затронуть уже десятки регионов.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
21: Приветствую вас. Прогноз на 6 июня, 6.06. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас мощный, уникальный энергетический резонанс, поскольку этот день в системе матрицы Ладини полностью управляется шестым арканом «Влюбленные». Да, наступил у нас июнь, это шестой месяц, который также несет в себе чистые вибрации шестерочки. Когда энергия влюбленных возводится в квадрат, тема, конечно же, любви, человеческих взаимоотношений, эстетики, красоты и судьбы судьбоносного выбора выходит на абсолютный, я бы сказала, планетарный максимум. Это день тотального раскрытия вашего сердечного центра, когда любые барьеры между людьми стираются, а мир вокруг расцветает самыми яркими красками. В такой день воля должна быть направлена на созидание абсолютной гармонии, на прощение старых обид и принятие решений, которые основаны исключительно на искреннем, глубинном отклике вашей души. Двойной шестой аркан учит нас, что истинные успехи, материальное изобилие приходят в жизнь только тогда, когда мы искренне любим то, что делаем, и окружаем себя людьми, разделяющими наши ценности. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 6 плюс 6, шестой месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 22. 2 плюс 2 – четверочка. Это нам дает вибрации и энергии императора и приносит в этот день стальную структуру, защиту власти, материальную стабильность. Здесь как бы возникает такой феноменальный, невероятно устойчивый и гармоничный союз. Вот океан любви и эстетики, двойной в шестерочке, да, встречается с железной волей и надежностью императора, четверочка. Это означает, что любой ваш выбор, сделанный в этот день по любви, мгновенно получит мощнейший материальный фундамент и останется с вами на долгие годы. То есть вы не просто витаете в облаках, вы строите свою какую-то незыблемую крепость на базе искренних чувств. И как бы не отметаем и астрономический контекст, потому что Луна у нас находится в фазе убывающего серпа и движется по знаку рыб. Мистические, глубокие, невероятно интуитивные рыбы обостряют ваше шестое чувство просто до предела. Луна в рыбах помогает четверке императора действовать мягко и наделяет нас способностью видеть людей насквозь и принимать решения в партнерстве без капли сухого эгоизма. С практической и бытовой точки зрения такой день идеален для укрепления союзов. Может быть, брак заключить, крупное статусное приобретение, тотальная забота о своем внутреннем и внешнем комфорте. И в этот день максимально приветствуются романтические свидания, признание в чувствах, опять же, подача заявлений в ЗАГС, проведение свадеб, семейных праздников и примирение даже после самых вот затяжных и тяжелых ссор. Еще это лучший момент в году для того, чтобы окружить себя роскошью, красотой, заниматься обновлением гардероба со стилистом, посещать спа-салоны, может быть, менять имидж или приобретать дорогие предметы искусства, декора для дома, потому что император и влюбленные всегда требуют высшего качества во всем. В бизнесе это идеальное время для нетворкинга, презентации, заключения долгосрочных партнерских соглашений, может быть, слияний, основанных на взаимном доверии. Бытовые дела, связанные с благоустройством дома, созданием уюта и покупкой статусных вещей для семьи, пройдут вот под знаком абсолютного триумфа. Запоминайте. И в то же время категорически в этот день не стоит проявлять эмоциональную холодность, какой-то эгоизм, упрямство, устраивать жесткие сцены ревности. Вот избыток энергии влюбленных в сочетании с жесткостью императора может превратить в мелкую размолвку в разрушительную бурю. И здесь вот не давайте энергию в такое русло. Нельзя делать важный жизненный выбор исключительно из чувства долга, страха или финансовой выгоды. Если ваше сердце говорит твердо «нет», измена себе в этот день разрушит ваш внутренний фундамент. Также избегайте неряшливости в одежде, хаоса в доме и пренебрежения к своему внешнему виду, потому что день требует безупречной эстетики. Ну и не рекомендуется транжирить деньги на дешевые мимолетные безделушки под влиянием всеминутных эмоций, потому что траты императора должны быть весомыми и долговечными. Можно провести этот волшебный вечер в самом красивом месте, в окружении любимых людей или, может быть, за романтическим ужином при свечах, наслаждаться моментом душевного, материального триумфа и чувствовать себя абсолютным режиссером своей гармоничной и счастливой жизни. Попробуйте сделать именно так, и вы буквально выйдете на свой новый уровень этой игры. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио «Лента».
2: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце Кольского полуострова, скрыто в труднодоступных лесах и сопках, лежит Сейд-озеро. Для коренного народа саамов это место всегда считалось священным, наполненным силой, которую нельзя тревожить без нужды. В центре легенд стоит гигантское изображение великана Куйвы, которое четко проступает на скале, возвышающейся над водой. Саамские сказания гласят, что Куйва был чужеземным воином-чародеем, который пришел с набегом, но был испепелен небесным огнем, оставив свой призрачный силуэт на камне на века. Для любого, кто стоит на берегу этого озера, глядя на темный, почти 70-метровый контур человеческой фигуры, становится понятно, почему это место на конце 90-х годов Сейд-озеро стало эпицентром невероятной гипотезы. Исследователи из экспедиции, возглавляемых Валерием Деминым, объявили, что они нашли следы легендарной Гипербореи, мифической северной прародины человечества. Демин утверждал, что обнаружил остатки древних культовых сооружений. Сейды – загадочные каменные глыбы, установленные на ножки камней, а также рукотворные плиты, которые могли быть фундаментом древних храмов. По его мнению, Куйва на скале – это лишь напоминание о могуществе древней цивилизации, которая некогда владела высочайшими знаниями, а затем ушла в небытие под ледниками. Представьте себе картину. Северное лето, озеро, вода, которого настолько прозрачно, что видна каждая трещинка на дне, и эти гигантские камни, стоящие так, словно их расставил великан. Энергетика места, по словам многочисленных паломников, буквально заставляет вибрировать воздух вокруг. Однако академическая археология настроена крайне скептически. По мнению ученых, силуэт куйвы – это всего лишь результат эрозии скальных пород, который со временем приобрел узнаваемые формы благодаря специфическому сочетанию лишайников и влажности. Что касается сейдов, то это широко распространенный в Скандинавии и на Кольском полуострове тип саамских культовых объектов. Саамы использовали камни для магических ритуалов, общения с духами предков или удачное охоты, но приписывать им гиперборейское происхождение с точки зрения официальной науки – это попытка выдать желаемое за действительное. Никаких культурных слоев, указывающих на существование высокоразвитой цивилизации тысячи лет назад в районе Сейд-озера, найдено не было. Исследователь археологии северных народов Николай Гурин отмечал, что «мы сталкиваемся здесь с классической мифологизацией ландшафта, где каждый природный объект обрастает легендой в зависимости от фантазии наблюдателя». Тем не менее, даже если отбросить мифы о Гипербореи, остается вопрос, почему люди на протяжении веков продолжают возвращаться на Сейд-озеро. Может быть, секрет вовсе не в древних атлантах или космических технологиях, а в самой природе. Исследователи аномальных явлений намекают на тектонические разломы в районе озера, которые могут создавать специфические инфразвуковые поля, вызывающие у людей необычные видения или чувства глубокой тревоги. Это место как зеркало, которое отражает то, что мы принесли с собой. Если вы ищете следы богов, вы найдете их в трещинах скал. Если ищете покой, вы найдете его в тишине северного леса. Сейд-озеро остается загадкой, где грань между реальностью, сказкой и проекцией нашего разума истончается до прозрачности озерной глади. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
5: Руна дня на 6 июня. Что же нам напророчат руны в этот день? Какой совет мы от них получим? Руны – самый древний инструмент и никогда не ошибаются. Итак, у нас выпала руна Ансус. Ой, это классная руна, символ речи, вдохновения, знаний, общения. И это один из тех мощных дней передачи информации. То есть от мудреца к ученику, от мира к человеку. И в такой день вы можете получить очень важные ответы. Но только если будете к этому открыты и готовы. Готовы слушать. Ансус – это не просто слова, это речь на наполненная смыслом, это какие-то интуитивные прозрения, советы или даже послания от высших сил. Иногда это, знаете, звон колокольчика внутри, который подсказывает «прислушайся, вслушайся, осознай». И все подсказки рядом. Значит, в работе особенно важна коммуникация. Ваш голос услышат, если вы решитесь его поднять. Это идеальный день для собеседований, переговоров, может быть, интервью, подписания документов, обучение тоже классно пройдут. Также день благоприятен для всех учителей, лекторов. Может быть, вы психолог или журналист. Вот все, что
21: что связано с коммуникацией, консультанты. Все, чья работа строится на слове. Возможно, еще вы получите важную новость или инсайт, который развернет ход дел в неожиданную сторону для вас. Здесь следите за письмами, за сообщениями, какими-то случайными разговорами. В них может быть нечто судьбоносное. Слушайте внимательно и осознанно. В отношениях здесь ключевое значение, конечно же, будет иметь честность и открытость. Это не тот день, когда стоит молчать или что-то утаивать. Вот даже неловкие разговоры в такой день приведут к прояснению и сближению партнеров. Еще это идеальный день для того, чтобы озвучить свои чувства, простить, может быть, признаться, не стесняйтесь. А кому-то, может быть, даже поставить точку или начать с новой строки. Также Ансус может говорить о контакте с мудрым человеком или наставником, который поможет разобраться в личных вопросах. Если, например, у вас в семье проблемы, возможно, сходите к семейному психологу, и он действительно вам поможет. По здоровью руна указывает на горловую чакру, конечно же, это дыхательная система, щитовидная железа, все, что связано с горлом. Здесь берите голос как в прямом, так и в энергетическом смысле. Если давно откладывали поход к логопеду, может, лору или терапевту, пора. В этот день очень полезно, кстати, заняться звуковыми медитациями, мантрами. Можете посмотреть в интернете, как это делается, и попробовать. Это классно прокачает вашу энергию. Возможно, еще исцеление через слово. То есть разговор с каким-то специалистом, психологом, арт-терапия. Или вот даже чтение нужной книги, которая даст ответы. Вот все возможно, где ключевым является слово. Так что слушаем и будем услышаны, говорим, и наше слово обретет силу. Мир в такой день шепчет, а может и кричит вам. Просто настройтесь на волну и позвольте знаниям проникнуть в вас.
3: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
18: Доктор политических наук Игорь Скурулатов о вариантах завершения спецоперации и дефиците солдат.
6: Все-таки СВО тянется достаточно долго, люди устали. Конечно, все хотят мира. Но как его достигнуть? Понятно, что мир, который предлагает нам Трамп и Зеленский, это, по сути, капитуляция и не решает ключевых вот, начальных проблем начала специальной военной операции, связанной с усилением НАТО, продвижением ее к нашим рубежам и так далее. Вот. Поэтому если мы заключим перемирие, то только это оно будет отложено перед новой войной, учитывая публичное военное приготовление стран Запада. Они настроены воевать с нами всерьез и уничтожить нас как цивилизацию, как страну. А Путина, нашего президента, привлечь к военному трибуналу. Вот. То есть у них все по-серьезному. Никаких миров, там, по крайней мере, с нынешней администрации правящей нашей страной не предусмотрено. Исходя из этого, надо выбирать. Или же пытаться искать вот такой вот мир временный, или же наступать. Ну как наступать? Тут опять разбивка. Или объявлять всеобщую мобилизацию, поскольку людей на фронте у нас гораздо меньше, чем требуется. У противника, по некоторым данным, в два с половиной раза больше личного состава воюет на фронте, чем у нас.
18: МИК России о том, почему войну до сих пор не называют войной.
7: Не надо путать терпильство с православным смирением. Это другое. Почему не выполняются законы России? Почему до сих пор у нас СВО, а не война? Потому что для кремлевских юристов важно соблюсти правовую девственность, продолжая встречаться на мирных переговорах, которые чуть ли не на коленях вымаливаем у злейшего врага Руси номер один, рыжего параноика Трампа и его сподручных бесов в Европе. Так себе оправдание, правда? Наши славные предки, разгромившие Наполеона в Париже и Гитлера в Берлине, в гробах переворачиваются от подобного добродушия и раболепства. Терпильство это и поощрение разрушающей Россию многонационалочки с приоритетом нацменьшинств и их религий, вместо поощрения государствообразующего православного русского этноса. Терпильство – это бешеная инфляция, рост тарифов, нищета, приводящая к вымиранию русских до 2 миллионов в год. И есть еще много другого, что уже просто превращает терпильство в измену родине.
18: Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Андрей Комиссаров призвал россиян терпеть и ждать сколько нужно.
0: Думать о будущем, терпеть, извиняюсь за такое слово, быть готовым к тому, что результат мы получим не сегодня, не завтра, не через секунды, а через месяцы, годы и десятилетия.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полесске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз в какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
22: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге – доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
8: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
22: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
8: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
1: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
9: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
1: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
9: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километра. Трасса пройдет от улицы Дакука параллельно железнодорожной линии в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
1: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
9: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: Путин пообещал сравнять с землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру. Срочные новости. Комментарии экспертов. Тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять землей тех, кто попытается это сделать». Фраза «сравнять землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее. Но сначала немного географии, потому что без нее непонятно, почему все вообще говорят про этот регион. Калининград. Около миллиона жителей. Зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать, ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: это красная линия, это спровоцирует эскалацию. Потом «Хаймерс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова. Теперь точно начнется. 4 года. Одно и то же. Угрозы на старте войны. Красные линии. Разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения. Новые красные линии. Вопрос. Если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее. Читаешь дважды. Звонишь кому-то. Проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно, не потому, что люди стали храбрее или наивнее, а потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на третий месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта, не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 2026-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнивании с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Бензин в дефиците. Топливный кризис накрыл уже минимум 15 регионов России. С конца мая ограничения на продажу топлива ввели в частности в Курской, Белгородской, Воронежской и Псковской областях, на Камчатке, а также в Карелии, Москве и Петербурге. На городских заправках в подмосковном Троицке в одни руки отпускают не более 60 литров бензина. На отдельных АЗС в Петербурге действует лимит в 50 литров на один чек. Ранее в Белгородской и Курской областях заправки Роснефти перестали отпускать бензин в канистры. С аналогичной ситуацией столкнулись и жители Красноярского края. Там местные власти объясняют это усилением требований промышленной безопасности. Одновременно с нехваткой растут цены на еще оставшийся в запасах бензин.
12: Кто там следит за новостями? Екатеринбург, а что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе», по-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня, но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
11: Самая тяжелая ситуация в Крыму, где из-за дефицита бензина уже практически не ходит общественный транспорт. Дороги на полуострове опустели даже в прежний час пик. Туристы призывают отменить запланированные поездки в Крым и сообщают в соцсетях, что не могут заправить автомобили даже для того, чтобы уехать домой.
14: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Вот. И подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
11: С 31 мая бензин в Крыму начали продавать по талонам, однако уже сейчас их не найти. Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей не искать талоны, ведь их пока не будет в свободной продаже.
23: Значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов в свободной продаже нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки. Пока прошу вот всех отнестись с пониманием к ситуации.
11: Кризис в Крыму начался после того, как весной этого года ВСУ нарастили дроновые удары по логистическим маршрутам российских войск. Проблема в том, что используют новые самонаводящиеся беспилотники «Хорнет», которым не страшны средства РЭП. Ситуация стала настолько серьезной, что власти перекрыли сухопутный коридор в районе Джанкоя для гражданского транспорта. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Вот Крым и оказался в топливной блокаде, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
24: Крым потребляет примерно 3000 тонн в сутки. Это 100 бензовозов каждый день. Вы видели дорогу на Крым, сухопутный коридор? Как вы думаете, 100 бензовозов может получить Крым? Нет, конечно, не может. Крым в блокаде. И Крым не разобьет эту блокаду до окончания войны. С Крыма надо уезжать. Всем, кто может уехать из Крыма, должны уехать. Не будет ни продуктов, ни бензина, ничего. Если Россия попробует пустить железнодорожные составы, а составами нужно привозить по 70 железнодорожных цистерн топлива каждый день, теперь представьте, каждый день перед ВСУ проходит цель длиной 70 цистерн по Крымскому мосту. Сколько жить Крымскому мосту после этого? Вы все прекрасно понимаете.
11: Ситуация обостряется и в центральных регионах России. Только за май БПЛА атаковали российские тылы более 30 раз. Из них 16 раз поразили НПЗ, выбив 8 из 10 крупнейших. Поэтому в европейской части страны нефтепереработка практически остановилась, и топливный кризис набирает обороты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Глава республики Саха Айсен Николаев рассказал, как 10 лет назад в Израиле специалисты по кибербезопасности на его глазах взломали системы в Соединенных Штатах и России.
15: Но в целом мы, конечно же, должны менять культуру поведения общества в целом. Об этом уже сегодня вот мои коллеги говорили, я к ним присоединяюсь. Культура общества должна меняться с точки зрения кибер-опасности. Вот мои ребята здесь сидят, вот Анатолий Асканович, там предпроект, он помнит, я 10 лет назад съездил.

0: высоком уровне.
1: Главные новости дня.
2: Россияне стали богаче. Владимир Путин заявил о росте доходов граждан на треть. На встрече с руководителями международных информационных агентств НАПМЭФ Владимир Путин заявил, что реальные доходы в России растут на 28%, зарплаты на 25%, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
3: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Мы выполняем все социальные обязательства перед гражданами Российской Федерации. Индексируем пенсии, пособия. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7% к 2030 году. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу. Причем с превышением показателя 6,7%.
2: Схожие цифры приводят и чиновники. НАПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%. Вице-премьер Александр Новак в мае называл цифру в 26% за 3 года и говорил, что бедность снизилась до минимальных исторических значений. Однако почему-то простые россияне такого улучшения на себе не почувствовали.
4: Рост цен, как бы он сказывается, у меня есть ребенок, то есть там и школы, и госпошлины, все это растет, но как-то по зарплатам это не особо заметно.
5: Люди перестали тратить деньги, и я тоже. Я же тоже человек.
6: И коммуналка выросла. Раньше я как больше и баловала себя и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
7: За последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
8: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
2: Данные опросов Банка России также показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положения семьи, выросла с 24% до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования также публикует данные, расходящиеся с оптимизмом руководства страны. Там подсчитали, что в первом квартале 2026 года реальные доходы россиян впервые за 3 года сократились на процент. Но по факту все еще гораздо хуже, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: То есть все прекрасно, но почему-то живем все хуже и хуже. Они истерически отрицают это. Это все очень понятно, потому что очень большая беда, очень страшно ее признать. Но мы видим картину довольно страшноватую. Мы видим, что, в общем, что называется, условия жизни россиян портятся. Вот. И россияне так сильно обеднели, что начинают физически покупать меньше продуктов питания. То есть оборот просто в натуре падает. Не только в деньгах, а в натуре падает. Поэтому в такой ситуации уж какие там веселые настроения могут у людей быть. Они, конечно, телевидение слушают, президента истово верят. Но, знаете, свой желудок, когда он сосет и стонет, и плачет, что он недоеденный, недокормленный, он тоже, значит, на сознание влияет.
2: Экономист говорит, существует значительная диспропорция. В то время как доходы работников военно-промышленного комплекса и военнослужащих выросли, остальные сектора испытывают стагнацию. В результате инфляция обесценивает доходы большинства граждан. И пока длится СВО, этот процесс будет только усугубляться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Председатель Государственной корпорации развития ВЭБ РФ Игорь Шувалов сожалеет о том, что детей больше нельзя воспитывать с помощью ремня.
11: Это дети. Дети сегодня не такие, как 20 лет назад. Лояльность детей надо заработать, заслужить. Да это в том числе зависит от нас, от взрослых. Надо с ними работать.

0: работать, показывает, чем наши отечественные сервисы безопаснее для них и лучше. Они безопаснее и лучше 100%.
1: Можно и ремнем, в принципе, по старинке.
0: Нет, уже, к сожалению, нельзя. Вы знаете, я очень же сожалею, что те времена прошли. Значит, честно вам скажу. Значит, у меня вот старшему ребенку 33 года, а младшему 15. И я вижу, что это совершенно разные поколения.
2: Учим китайский вместе.
3: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
4: 我们的女儿怀孕了.
3: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
4: 我们的女儿怀孕了.
3: И третий раз.
4: 我们的女儿怀孕了.
3: Учим китайский легко и весело.
5: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Депутат Госдумы Евгений Попов о проблемах ЖКХ и о том, что управляющие компании проводят рейдерские захваты домов.
7: У нас еще ворох нерешенных проблем, и с точки зрения тарифов тоже. Если вы помните, один из представителей правительства недавно там целую таблицу нарисовал по поводу того, что вот тарифы на ЖКХ будут повышаться год от года на столько-то процентов, чем шокировал, в общем, наших добропорядочных граждан. Но это, в общем, не секрет, что это субсидированная отрасль, что мы давно и всегда и в рыночной экономике, и в советское время субсидируем отрасль ЖКХ, и, естественно, здесь придется принимать меры. А, во-первых, для того, чтобы ту инфраструктуру, которая у нас в регионах просто трухлявая, это надо признать, менять постепенно, на это придется выделять гигантские деньги, это раз. А во-вторых, конечно, сдерживать тарифы на ЖКХ, работая с естественными монополиями, теми, которые нам эти услуги оказывают. Это имеется в виду и тарифы на электроэнергию, на воду и так далее. А что касается больной темы управляющих компаний, то здесь, в принципе, ситуация лучше, потому что принимается достаточное количество, недостаточное еще, но большое количество законов, которые регулируют взаимоотношения граждан, жителей домов с управляющими компаниями. Здесь тоже еще очень много предстоит сделать, потому что там подделки подписей, мухлёж, там захваты домов рейдерские управляющими компаниями. Да, в Москве такое существует до сих пор. И вообще во всех регионах. Это правда. Это кошмар, но это существует до сих пор.
6: Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков о том, что туризм для богатых показывает рост, тогда как средний класс отдыхает все реже.
8: Да, подрастает, кстати говоря, люкс. В этом сегменте есть даже небольшой прирост по отношению к прошлому году. Пятизвездочные отели с хорошими ожиданиями и с хорошим бронированием по этому сезону. Но вот сегмент средний действительно потихонечку снижается. Это связано с снижением покупательской способности, с в целом повышенной тревожностью, усталостью. Да и в определенном смысле усталостью вот путешествий внутри страны. Люди хотят каких-то новых направлений, хотят каких-то для себя впечатлений. И сейчас уже за эти там, 4 года россияне, куда смогли съездить, съездили. И сейчас ищут, когда уже наконец-таки все будет спокойно и безопасно.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что Орешник которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так-то все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то? И подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, в аккурат после заявления про Орешника, говорит: и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но Что важно понимать? В медиа работают бесплатные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит, ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например. Или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер и братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.
11: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту». Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать.
10: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже четверо родственников – зять, два брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
11: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его. Мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила: «Да, вы бы своего сына тоже отправили туда?» Он ответил: «Я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию».
10: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
11: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких, готовых пойти воевать. Но в итоге на подписание документов пошли только трое ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
10: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
11: Очень редко выходит на связь. СМСки от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может звонить сам? Поначалу он почаще звонил, сам сказал: «На мам обещали очень много, а на самом деле этого нет». Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал, получается, я себя продал за 2,5 миллиона.
10: Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
13: «Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить».
12: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое. В стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе. Откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: Завтра придут к людям и скажут: «Ну, надо покупать облигации патриотических займов, такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что мы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Ну, не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, значит, на одну годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
12: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
15: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
16: Да, хлеб элементарно.
15: Хлеб элементарно, да.
17: Продукты питания и бензин больше всего.
18: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен на ту же картошку,
19: на детские товары.
18: Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
20: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
21: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
12: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
22: А испытания зачем? Иван Отраковский о заявлении президента про удар орешником по сараям.
23: Владимир Путин сказал, что ни одного полноценного применения орешника еще не было. По сараям ударили специально, чтобы посмотреть, как лягут блоки. Сколько писано-переписано за эти недели лидерами общественных мнений по спущенной сверху методичке. Что под этими сараями и гаражами секретные бункера с асами беспилотных аппаратов и командиры иностранных подразделений и что только не придумывали. В то время как военкоры, работающие в полях, то есть настоящие, прямо писали «ударили по обычным гаражам». И вот подтверждение уже от президента, которое, к слову, не сходится с комментариями Минобороны, но кто это будет проверять? Для меня, правда, до сих пор непонятно, почему по сараям. Других важных целей не было? Тем более, этот запуск орешника не первый, а цена его какая? Нам что, некуда деньги тратить? У нас на фронте всего достаточно. Сколько с одного орешника дронов можно сделать? И что значит посмотреть, как лягут блоки? Испытаний не было, что ли? Одни вопросы, ноль ответов.
22: Деньги на ветер. Военкор Романов о том, зачем орешником били по сараю.
24: Это не я сказал, если что. Это наш президент Владимир Владимирович Путин открыл военную тайну о том, что нанесенный 24 мая удар орешником был по сараю. Давайте дам цитату.
25: Открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
24: Просто напомню, что согласно официальному сообщению Министерства обороны Российской Федерации, удар орешником был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. В ответ бьем по сараю? Мощно, ничего не скажешь.
22: Такой опыт только у двух стран в мире. Военкор Котенок о том, сможет ли Россия отражать удары баллистикой.
0: Кроме ударов беспилотниками класса Middle Strike, активно применяют глубинные удары Deep Strike, плотно обрабатывая нефтяную и энергетическую структуру нашей страны. И если вокруг столицы система противовоздушной обороны работает эффективно, в регионах есть вопросы. Даже в Питере вон как видите. Как мы будем работать по баллистике, сказать сложно, потому что такого опыта пока у нас нет. Будем надеяться, что отработаем хорошо. Нужно отдать должное, такого опыта нет ни у кого, кроме Израиля и Украины, даже у Штатов. Повторюсь, в регионах проблемы с борьбой с воздушными целями противника. По отдельным объектам за годы войны зафиксировано до 15 прилетов. Это может свидетельствовать о неэффективности принятых решений по защите неба руководством как предприятий, так и региона. Мы при этом не раз и не два заявляли о готовности к переговорам, важности достижения мирного подхода. Иной раз у стороннего наблюдателя складывается впечатление, что мы чуть ли не упрашиваем о переговорах. А что же противник? Он пытается сделать все, чтобы, грубо говоря, мы не выскочили, потому что считает, что загоняет нас в тупик. Так ли это, покажет время.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Корабли и морской завод в огне. Очевидцы сняли на видео горящий корвет «Бойки» в Кронштадте.
2: Левый борт, в руке мачку снесло. Штоки, парафон.
1: Корвет «Бойки» в Кронштадте получил серьезные повреждения. Об этом написали местные журналисты. Дроны попали в надстройку, которая была сильно повреждена и сгорела. Основная конструкция провалилась внутрь. Корвет «Бойки» и беспилотники атаковали 3 июня, в день открытия Питерского экономического форума. В Кронштадте он был на ремонте. Это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время спецоперации. В интернете опубликовали кадры с огромным пожаром на борту корвета. По предварительным данным, один человек погиб.
4: Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели.
1: Корабль подлежит ремонту, но процесс потребует времени и значительных финансовых затрат, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
16: Корвет «Бойки» — это корабль проекта 20380, носитель противокорабельных ракет Х-35, а также зенитных ракет комплекса С-400. Да, это не очень большой корабль, 2200 тонн водоизмещением, но, как и заведено сейчас, мощно вооруженный. Российские военные активно использовали «Бойки», и, например, он сопровождал танкеры Теневого флота и даже формально пытался помешать задержанию судна «Белла-1» американцами.
1: Кроме «Бойкова», беспилотники атаковали еще один корабль, но уже Черноморского флота, сторожевой корабль класса «Светляк» проекта 104-10. Он был подбит в Азовском море неподалеку от Керченского пролива. «Светляк» вооружен зенитными комплексами «Игла», артиллерийскими и пулеметными установками. В определенном смысле он может выполнять роль морского ПВО, но после атаки, скорее всего, уже не сможет, отмечает военные аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
19: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
26: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
22: Вполне ожидаемо. Военкор Романов про топливный кризис в Крыму.
24: Это абсолютно ожидаемое и полностью прогнозируемое событие. И это тот самый результат полного игнорирования проблемы атак беспилотников на нашу страну. Я лично эту проблему поднимал еще 2 года назад, когда дроны кошмарили лишь приграничье. Но уже тогда четко вырисовывались контуры приложения усилий украинского режима. Хронические бледную немощь, организационное бессилие и перекладывание ответственности в органах власти враг планировал наглядно обнажить и продемонстрировать именно через атаки беспилотников. То, что власть отворачивается от проблемы и старательно зажмуривает глаза, видело не только население, но и враг, который справедливо решил, что решительных действий по противодействию беспилотникам никто предпринять не сможет, ибо не хочет. При взламывании обороны всегда следует бить в стык обороняющихся частей. Это истинно известно даже взводному. Потому что там находится тонкая полоска пространства, за которую и войска справа, и войска слева считают, что отвечать должен сосед. В итоге там и происходит крушение. Здесь точно так же. Враг бьет в стык, где нет ответственного, и все считают, что проблему должен решать кто-то другой. В итоге никто до сих пор не предпринимает действенных мер. Впрочем, даже если сейчас начать экстренно принимать такие меры, то уже поздно. Теперь, по меткому выражению кое-кого, замучаемся пыль глотать. ПМФ у вас там? Ну, занимайтесь. Не отвлекайтесь на пустяки.
22: Владимир Зеленский выложил открытое письмо, адресованное Владимиру Путину. Вот как это комментирует военный журналист Котенок.
0: В письме он предлагает провести личную встречу для обсуждения завершения войны. Говорит, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, а также к обмену военнопленными, но только по формуле «на всех». При этом сами переговоры должны проходить при участии США и европейских стран. Последние рассматриваются Киевом как гаранты будущих договоренностей. В качестве возможных площадок для встречи Зеленский предлагает Швейцарию, Турцию и арабские страны. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле видели письмо Зеленского. Президенту будет доложено о нем позже.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
3: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Трамп назначил нового главу национальной разведки.
6: Новым исполняющим обязанности директора национальной разведки США вместо ушедшего в отставку Тулси Габбард назначен 38-летний Уильям Пулте. Так же, как и Стив Уитков, он выходец из риэлторского бизнеса. Разбирается в тележурналистике, но никогда не имел ничего общего со спецслужбами и иными структурами безопасности. Однако специалисты уверяют, Пулте – бескомпромиссный сторонник Дональда Трампа, и это качество является определяющим. Его последнее место работы – внимание! Руководитель Федерального управления жилищного финансирования. Также он председатель ипотечного агентства Фэнни Мэй и Фредди Мэк. Здесь нужно немного отвлечься, чтобы напомнить аудитории, особенно молодым людям, историю этих двух весьма известных организаций. Они были, скажем так, символом ныне далекого мирового финансового кризиса 2008 года. Фактически, эти структуры работали как финансовая пирамида. Скупали токсичные активы, затем перепродавали их, надувая тем самым так называемый финансовый пузырь, который впоследствии лопнул, что аукнулось по всему миру. В результате они были национализированы. Сейчас господин Пулте задумал их приватизацию, частичную. Осенью 2025 года комиссия по этике Фэнни Мэй заподозрила, что начальство в лице господина Пулте вынуждало подчиненных находить архивные документы, что свидетельствовали против политических противников 47-го президента Соединенных Штатов. Но все это дело прошлое. Вернемся в настоящее. Таким образом, в очень сложный исторический момент, когда фактически идет война, ключевое ведомство самой сильной страны мира возглавляет достаточно молодой человек без какого-либо соответствующего опыта. Нужно перестать уже удивляться этим фактам. Пентагон, например, возглавляет бывший телеведущий. Важные международные контакты осуществляют зять и близкий друг Дональда Трампа. Это ведь вечный вопрос. Кто эффективнее? Человек преданный или профессионал своего дела, но который, что называется, на сторону смотрит? А бывает и самые лояльные предают. Все бы хорошо, но когда речь идет о мировой безопасности, от всего от этого становится как-то немножечко не по себе. Видно, Трамп рассчитывает в первую очередь на собственное чутье, которое, наверное, его не подведет. Время нынче такое, никому доверять нельзя. На одно понадеемся, что когда-нибудь этот хаос мировой перестройки закончится. Хорошо бы, конечно, дожить до этого светлого часа.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 4 июня президент Украины написал письмо Владимиру Путину. Письмо открытое, то есть его содержание уже успел прочитать и обсудить, ну, чуть ли не весь мир. И, конечно, мимо этой темы мы тоже пройти не можем.
8: Слушай, ну вот сразу возникает резонный вопрос. Открытые письма в самый разгар боевых действий – это вообще рабочий дипломатический инструмент?
7: В каком смысле?
8: Ну просто со стороны это выглядит как, ну, стопроцентная пиар-акция. Такая, знаешь, рассчитанная исключительно на громкие заголовки в медиа. Настоящая дипломатия, когда решаются вопросы границ безопасности, она же традиционно любит тишину.
7: Угу.
8: Такие вещи обсуждают за плотно закрытыми дверями, а не вывешивают на всеобщее обозрение, разве нет?
7: Да, на первый взгляд реально кажется, что это просто манифест для соцсетей. Но интрига тут гораздо глубже, чем кажется. Документ не просто опубликовали в сети, его совершенно официально передали Москве.
8: Прям через официальные каналы?
7: Да-да, через классические дипломатические каналы. Это уже официально подтверждено, об этом заявлял министр иностранных дел Украины. И тут перед нами разворачивается очень сложная двухуровневая игра.
8: То есть это и пиар, и документ одновременно?
7: Вот именно. Текст работает и как громкий публичный стейтмент для всего мира, и при этом как строгий протокольный документ. Бумага прошла по официальным каналам, и игнорировать ее, ну, просто невозможно.
8: Ну, допустим. Статус обязывает к ответу. А публичность делает этот ответ видимым для всех. Но слушай, выбор момента для такого шага, он же вызывает массу сомнений.
7: Почему ты так думаешь?
8: Ну смотри, внимание Вашингтона сейчас максимально приковано к кризису вокруг Ирана. Ближний Восток забирает вообще все ресурсы, и медийные, и политические. Разве это не худшее время для мирных инициатив?
7: Ага, понимаю, к чему ты.
8: Логично было бы взять паузу, ну, отсидеться как-то в обороне, дождаться, пока ситуация с Ираном хоть немного остынет, и Вашингтон снова сможет сфокусироваться на Европе.
7: Ну, логика отсидеться и подождать, она работает, если мыслить прямолинейно. Но в сложной дипломатии дефицит внимания часто превращают в преимущество. Выбор вот этого, казалось бы, абсолютно неудобного момента – это первый очень хитрый ход.
8: Хитрый ход? В чем он заключается?
7: В самом тексте есть один очень специфический, почти хирургический укол. Там присутствует такая фраза, что украинские и европейские вопросы решаются не в Энкоридже.
8: Погоди, Энкоридж – это же город на Аляске?
7: Да-да.
8: Место, где когда-то была встреча Трампа и российского руководства.
7: Абсолютно верно. И вот тут кроется суть этого скрытого послания.
8: То есть это какой-то сигнал?
7: Это мощнейший стоп-сигнал. Документ транслирует мысль. Да, Штаты сейчас перегружены Ираном. И вполне вероятно, в Кремле рассчитывали воспользоваться этим отвлечением внимания.
8: Типа, пока никто не смотрит, можно что-то решить.
7: Именно. Возникла такая иллюзия, что под шум иранского кризиса могут сработать некие кулуарные договоренности из того самого Анкориджа. Сделки над головами прямых участников конфликта.
8: А, то есть сыграть на опережение, пока главный союзник отвлечен.
7: Да, но этот текст безжалостно разрушает эту иллюзию. Посыл бескомпромиссный. Никакой дипломатической передышки, никаких теневых сделок, пока Вашингтон занят, не выйдет.
8: Угу, понятно. Письмо как такой прожектор, освещающий темные углы. Но слушай, если цель предотвратить сделки за спиной, зачем тогда предлагать прямую встречу? В тексте же звучит призыв к диалогу лидеров, формат «между нами и вами», без посредников.
7: Все так, на нейтральной территории.
8: Вот, Швейцария или Турция, нейтральные площадки. Но ведь до этого российская сторона неоднократно заявляла, мол, пусть приезжает в Москву.
7: Было такое, да.
8: Зачем цепляться за эти нейтральные площадки, если можно сыграть прямо на поле оппонента?
7: Ну, приехать к противнику – это красиво смотрится только в кино. В реальной геополитике это означает добровольную сдачу позиций еще до того, как ты сел в кресло. И на приглашение в Москву в письме дан очень жесткий ответ.
8: Какой?
7: Там буквально сказано, что украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Это чистая психология международных отношений. Принимающая сторона всегда доминирует.
8: Да ладно, в чем доминирует? Стол везде одинаковый, и стулья тоже. Не все ли равно, где сидеть, если есть о чем говорить?
7: География – это психологическое оружие. Это не просто точка на карте. Принимающая сторона задает протокол. Она контролирует расписание, доступ прессы, безопасность. Она транслирует уверенность хозяина.
8: Ну, как в бизнесе, да? Если ты едешь в офис конкуренту, ты уже вроде как проситель.
7: Точно. А в государственном масштабе это умножается на 1000. Поэтому предложение нейтральной Швейцарии – это выстраивание безупречной дипломатической ловушки.
8: Ловушки? Но из любой ловушки можно выбраться. Что мешает просто отказаться от Швейцарии и дальше гнуть свою линию?
7: А вот тут механика захлопывается при любом ответе. Если согласиться на нейтральную землю, значит признать полное равенство позиций за столом. Это ломает нарратив о безусловном доминировании.
8: Угу.
7: А если отказаться, то последствия в информационном поле становятся просто катастрофическими. Сторона, отвергающая нейтральный грунт, выглядит перед всем миром и перед глобальным югом, и перед своими гражданами как сила, которая просто срывает мир из-за упрямства по поводу географии.
8: Хм. Изящно. Ловушка с местом понятна. Но давай перейдем к самому, ну, болезненному. Условия начала переговоров. Предлагается начать дипломатию прямо с текущей линии фронта. Плюс временное прекращение огня под контролем США.
7: Так, и в чем проблема?
8: Ну, логика же трещит по швам. Начать с текущей линии – это же зафиксировать статус-кво. То есть фактически признать потерю территорий. Зачем отдавать такой козырь еще до начала торгов? Это выглядит как уступка.
7: Я понимаю, почему это так выглядит. Но если разобрать архитектуру этого предложения, это вообще не уступка. Это занятие моральной высоты без единой фактической потери.
8: Как это?
7: Смотри, не выдвигается никаких предварительных условий. Требование текущей линии означает, что ни один метр земли не передается в качестве, ну знаешь, жеста доброй воли для старта переговоров.
8: Угу.
7: И любое наступление в этот момент сразу обесценивается и криминализуется в глазах мирового сообщества. Но настоящий шедевр здесь – это механизм контроля над перемирием.
8: Вот этот контроль США. Но разве это не дает повод сказать: «Смотрите, они не могут ничего решить без своих американских кураторов. Зачем давать такой пропагандистский пас?»
7: Потому что это не пас, это дипломатическое айкидо. Тут снова всплывает иранский контекст. В письме прямо говорят: «Посмотрите на Иран». Абсолютно стандартная практика для старта любого диалога.
8: То есть они используют логику самого Вашингтона. Если Штаты требуют перемирия в Иране как условие для дипломатии, они просто не могут отказать в таком же подходе здесь.
7: Именно. Иначе это будет стопроцентным лицемерием. Письмо втягивает США не как куратора, а как заложника их же собственных дипломатических норм. И там есть еще одна потрясающая фраза. «Перемирие возможно, цитирую, если вы этого захотите».
8: Ух ты, переложили всю ответственность на адресата.
7: Да, эти несколько слов перекладывают ответственность за срыв лично на руководство в Кремле.
8: То есть, если выстрелы не смолкнут, то это не потому, что план был плохой, а потому, что вторая сторона буквально не захотела мира. Слушай, но капканы расставлены. И как в итоге отреагировали? Ведь проигнорировать нельзя, а ответить – значит наступить в ловушку.
7: Реакция была просто хрестоматийной иллюстрацией тупика. Сначала официальный представитель просто подтвердил факт получения.
8: Ну, это стандартно. Выиграть время.
7: Да, старейший бюрократический рефлекс. Сухо зафиксировать, чтобы система успела подумать.
8: Но выигранное время, похоже, не помогло родить красивый ответ. Когда пауза закончилась, прозвучало то самое контрусловие. Хотите встречи? Приезжайте в Москву. И требование вывода войск из Донецкой области до начала разговора?
7: Угу.
8: Ну слушай, требовать отступления до того, как политики вообще сядут за стол, это же не переговорная позиция. Это откровенный троллинг. Форма вежливого, но глухого отказа. Москва просто перевернула доску.
7: Абсолютно. Но перевернуть доску значит показать всему залу, что ты не можешь или не хочешь играть по правилам. Ловушка сработала. Она сделала асимметрию позиций, осязаемой для всех.
8: В каком смысле?
7: Ну, представь картинку. С одной стороны звучит: «Давайте говорить прямо сейчас на нейтральной земле без уступок», а с другой: «Давайте говорить, но сначала выполните невыполнимые условия и приезжайте на нашу территорию».
8: Знаешь, в большой политике редко смотрят на такие тонкости. Главный аргумент – это сила, армия, экономика. Какая разница, кто как выглядит в медиа? Зачем беспокоиться об этой асимметрии?
7: Эта асимметрия стреляет санкциями, поставками и голосами в ООН. Публичный статус письма подсветил этот контраст не для внутренних аудиторий, а для нейтральных стран Европы, для глобального юга. Позиция страны, требующей уступок до диалога, выглядит медийно катастрофически слабо. И тут на сцену выходит третий игрок.
8: Ты про Трампа?
7: Да. Реакцию которого нельзя было не заметить.
8: Ну да, он же не стал дистанцироваться. Назвал идею отличной, добавил свое фирменное «они должны это сделать», но, давай честно, он же не занял ничью сторону.
7: Угу, но сам факт, что президент США публично поддерживает идею встречи на этих условиях, это колоссальное давление на Москву.
8: Почему? Объясни механизм. Почему пара слов Трампа давит больше на одну сторону, чем на другую?
7: Но возвращаемся к духу Анкориджа. Российская дипломатия долго выстраивала стратегию вокруг прямых договоренностей с администрацией Трампа. Это был фундамент. И теперь ловушка захлопывается окончательно.
8: А если они игнорируют встречу, они игнорируют и мнение Вашингтона.
7: Точно. А портить отношения с администрацией, с которой только что пытались выстроить кулуарные сделки, это, ну, дипломатическое самоубийство.
8: Получается, письмо не просто втянуло Трампа, оно заставило его легитимизировать эти правила игры. Он стал арбитром. Слушай, пока мы тут обсуждали глобальные маневры, мы упустили одну важную деталь в конце письма.
7: Какую?
8: Фраза, которая выбивается из общего тона. Она звучит как очень холодное предупреждение. Там сказано: «Мы можем работать на усталость».
7: Да, это очень сильный момент.
8: Она вообще меняет парадигму. Принято же считать, что затяжной конфликт истощает того, у кого меньше территории и экономика. И вдруг эта страна заявляет, что готова играть на измор. Это блеф.
7: Это не блеф. Это перенос фокуса с материального истощения на психологическое. Это напоминание, что в истории полно примеров, когда инициатор конфликта с огромной армией и ресурсами уставал первым. Уставал не от нехватки снарядов, а от потери политической воли.
8: То есть готовность играть в долгую, заявленная публично, выбивает главный козырь оппонента – страх времени.
7: Абсолютно.
8: Сигнал звучит так: «Мы не торопимся». Если отвергнете мир сейчас, ваша внутренняя система может сломаться быстрее нашей. Это уже битва нервов.
7: И это подводит нас к главному итогу всего этого дипломатического детектива. Письмо сработало как катализатор. Сейчас зафиксирован идеальный дипломатический тупик.
8: Тупик, где нейтральная территория разбивается о требования приехать в столицу, а текущая линия фронта об ультиматумы про территории. Фигуры стоят так, что любой шаг ведет к репутационным потерям.
7: Статус-кво изменился необратимо. Открытое письмо оказалось высокоточным инструментом. Оно перехватило инициативу и заставило другую сторону делать неудобный и реактивный шаг под взглядом всего мира.
8: Доска перевернута, но игра-то идет. Вопрос только один. Когда безопасных ходов не останется, кто сорвется первым и обрушит всю эту конструкцию ультиматумов?
7: Это мы и будем выяснять. Продолжаем следить за развитием событий, ведь в этой дипломатической партии следующий ход может изменить абсолютно все. На этом наш разбор завершен. Услышимся.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полеске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
10: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге – доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
9: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
10: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
9: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
11: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве – уже поступила в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
9: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком

0: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километров. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
1: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
0: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Путин пообещал сравнять с землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру. Срочные новости. Комментарии экспертов. Тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается это сделать». Фраза «сравнять с землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее. Но сначала немного географии, потому что без нее непонятно, почему все вообще говорят про этот регион. Калининград. Около 1 000 000 жителей. Зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать, ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: это красная линия, это спровоцирует эскалацию. Потом «Хаймерс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова: теперь точно начнется. 4 года. Одно и то же. Угрозы на старте войны. Красные линии. Разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву

0: это новые предупреждения, новые красные линии. Вопрос. Если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее, читаешь дважды, звонишь кому-то, проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно, не потому, что люди стали храбрее или наивнее, а потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на третий месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта, не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 2026-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве, Литва – Калининграду, Трамп – Кубе, Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнении с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Союзник потерян. После введения России торговых ограничений для Армении стране выделит 50 миллионов евро помощи Европа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке пакета поддержки Армении. Помимо финансовой помощи, ЕС упростил для армянских товаров, попавших под российские ограничения, доступ на европейский рынок. Для координации всех мер будет создана совместная рабочая группа ЕС-Армения. Партия из 10 тысяч армянских цветов прибудет в Латвию завтра. За ней последуют другие, сказала фон дер Ляйен, имея в виду переориентацию армянского экспорта на европейский рынок.
3: Расширяя ограничения на экспорт армянских товаров, Москва использует экономические отношения в качестве оружия политического давления. Мы хорошо знакомы с таким сценарием. Именно поэтому Европа непоколебимо поддерживает Армению.
2: В преддверии парламентских выборов в Армении Россия с 30 мая запретила ввоз армянских овощей, фруктов, рыбы, цветов, минеральной воды и алкоголя с 3 заводов. Но теперь получается, что вместо ущерба Армения только выиграла, ведь получила богатый европейский рынок, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Как вы знаете, Армения сказала: ну какие проблемы, мы Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Я не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала: ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки.

0: объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
1: Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно. И по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет.
0: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
2: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
0: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
3: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, а просто сформировав контекст для восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, не говоря вперед, проливали ОМОН, больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволит быть адекватен. Он неадекватен. Он неадекватен в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
0: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается – личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
0: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Учим китайский вместе.
6: Как сказать по-китайски «Я не курю»?
7: 我不抽烟.
6: Еще раз. Фраза «Я не курю» по-китайски будет звучать так.
7: 我不抽烟.
6: И третий раз.
7: 我不抽烟.
5: Учим китайский легко и весело. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Экс-министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что мешает россиянам правильно питаться.
9: Мы видим, что три барьера здорового питания, которые сегодня существуют, нам их нужно учитывать в преодолении. Первый – это экономический, потому что дешевые калории, преобладающие на рынке, и компании, которые продвигают, они часто используют сахар не только просто как улучшение вкуса, но и в том числе увеличение сроков годности продукции. Поэтому задача и регуляторов в том числе – к этому относиться более внимательно, но одно из решений Государственная Дума, Совет Федерации поддержали, президент утвердил, это введение дополнительных налогов на сладкие напитки, которые, в свою очередь, мы видим, что динамика хорошо изменилась с высоким содержанием сахара.

0: эти средства, которые получаем, они направляются на борьбу с сахарным диабетом. Еще один – это культурно-традиционные факторы, барьеры, стереотипы, которые я уже упоминал, что хорошая жизнь – это сытая жизнь, жирная еда, сладкая, они укоренились в определенном сознании, в кругах. Поэтому здесь нужно больше внимания уделять именно на традиции семьи, на воспитание детей, потому что семья – это главный транслятор базовых привычек. Ну и информационный, агрессивный маркетинг, ну, определенный, я даже примеры приводить не буду, вы все видите, что реклама, особенно ту, на которую быстро вовлекаются дети, формируя какие-то определенные свои поведенческие привычки, это важный раздел, на который следует обращать внимание, и, конечно, к нему нельзя относиться просто как обычная реклама тех или иных направлений.
1: Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец о том, что российские дети все больше зависимы от социальных сетей.
2: Вот вы знаете, мы недавно с коллегами беседовали о том, что время движется быстрее. И если люди, которым за 30, за 40, за 50 и далее, действительно, это биологический процесс, замечают, что время двигается быстрее, ссылаются на детей, на внуков и говорят, что и дети сегодня жалуются на то, что слишком быстро летит время. Я, например, такую позицию не разделяю, потому что сегодняшние дети действительно могут замечать, что время летит, только по той причине, что они слишком много времени находятся в интернете. То есть так называемое цифровое детство, если с точки зрения прогресса смотреть, а если с точки зрения здравого смысла, то у нас дети в большинстве своем являются цифровыми беспризорниками. То есть они получают гаджет, как только научаются им пользоваться, и дальше родители абсолютно спокойны, что ребенок вроде бы рядом, вроде бы с ним все хорошо, но при этом где ребенок находится, на каких ресурсах, кто для него является авторитетом. Детские психологи выделяют такое важнейшее понятие, как значимый взрослый в жизни ребенка. Вот этим значимым взрослым в идеале должен быть родитель, учитель, спортивный тренер. На деле мы часто обнаруживаем, что этим значимым взрослым является посторонний человек, какой-то блогер, который сходит с ума сам, условно говоря, и обучает этому ребенка. Родители иногда приходят в ужас, когда видят, какие посты дети размещают в своих социальных сетях или какие они ставят аватарки. И иногда кажется, что это что-то безобидное, какое-то совпадение. Но вот у меня, пользуясь случаем, такой призыв к родителям. Посмотрите, какой аватар ставит ваш ребенок.
3: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
5: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
4: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое. В стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе. Откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Завтра придут к людям и скажут, ну, надо покупать облигации патриотических займов, такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что мы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Ну, не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, вы знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, значит, на одну годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
4: На питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
7: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
8: Да, хлеб элементарно.
7: Хлеб элементарно, да.
9: Продукты питания и бензин больше всего.
10: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
11: на ту же картошку.
12: На детские товары. Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить, как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
13: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
14: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
4: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
15: Военкор Романов про Владимира Путина, успехи на фронте и переговоры с Украиной.
16: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит следующее. Цитата. «Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами на базе пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже». Буквально за два дня до этого госсекретарь США Марк Рубио заявил о том, что Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Но кажется, эта информация пока не дошла до президента. Дальше еще одна цитата. «У нас Запорожская область. Там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, 800 метров. По фронту столько же в глубину». Конец цитаты. Таким образом, в один день Запорожская область вырывает пальму первенства у группировки «Запад» по закрасам и авансам. У меня, как у рядового гражданина, субъективное складывается впечатление, что президента тупо сливают, создавая вокруг него искусственный информационный мыльный пузырь. Пузырь, который с реальностью ничего вообще не имеет.
15: Военкор канал «Архангел» спецназа об ударах противника, которые стали еще интенсивнее.
17: Новый день, новый налет. Украинцы после атаки на Ленинградскую область и Санкт-Петербург сместили свой интерес на запад и юг России. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 272 беспилотника в ночь на 4 июня. А всего за сутки с 8 утра 3 июня было поражено 354 единицы. Если сложить вместе с дронами за день до этого, то всего было свыше 1000. Украинские ресурсы на данный момент молчат насчет попаданий. При этом беспилотники сбивали и на направлении Нижегородской области. Видимо, целью был Кстовский нефтеперерабатывающий завод. При этом активно наносили удары по Запорожской области и Донецкой Народной Республике. В первой целью был Мелитополь, где атакованы энергообъекты. Противник акцентирует внимание на дефиците топлива в новых регионах. Также всю ночь беспилотники летали над Крымом. Атакован пригородный поезд до Керчи.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печного остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
8: Ну, чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
4: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печного гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
11: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
4: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
18: Проходил ВВК, сняли с ВВК, отправили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
4: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответа пока не получил. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Корабли и морской завод в огне. Очевидцы сняли на видео горящий корвет «Бойки» в Кронштадте.
19: Левый борт, вот я мачку снесла.
4: Корвет «Бойки» в Кронштадте получил серьезные повреждения. Об этом написали местные журналисты. Дроны попали в надстройку, которая была сильно повреждена и сгорела. Основная конструкция провалилась внутрь. Корвет «Бойки» и беспилотники атаковали 3 июня, в день открытия Питерского экономического форума. В Кронштадте он был на ремонте. Это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время спецоперации. В интернете опубликовали кадры с огромным пожаром на борту корвета. По предварительным данным, один человек погиб.
20: Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели.
4: Корабль подлежит ремонту, но процесс потребует времени и значительных финансовых затрат, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
21: Корвет «Бойки» — это корабль проекта 20380, носитель противокорабельных ракет Х-35, а также зенитных ракет комплекса С-400. Да, это не очень большой корабль, 2200 тонн водоизмещением, но, как и заведено сейчас, мощно вооруженный. Российские военные активно использовали «Бойки», и, например, он сопровождал танкеры Теневого флота и даже формально пытался помешать задержанию судна «Белла-1» американцами.
4: Кроме Бойкова, беспилотники атаковали еще один корабль, но уже Черноморского флота, сторожевой корабль класса «Светляк» проекта 104-10. Он был подбит в Азовском море неподалеку от Керченского пролива. «Светляк» вооружен зенитными комплексами «Игла», артиллерийскими и пулеметными установками. В определенном смысле он может выполнять роль морского ПВО, но после атаки, скорее всего, уже не сможет, отмечают военные аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
1: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
0: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7 с лишним процентов – это правда?
1: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
0: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
1: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
0: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
1: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятки.
0: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
1: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех 10 троечников не улучшились вообще ни на грамм.
0: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
1: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
0: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
1: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
0: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
1: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на Уральском заводе реально видит кратный рост доходов,
0: то врач в районной больнице Костромы
1: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
0: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
1: Абсолютно верно.
0: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
1: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
0: Прибавляются доходы 1000 рабочих по 50 тысяч.
1: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
0: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
1: Да.
0: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
1: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
0: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
1: Именно так. Пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
0: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения, важно, что на них реально можно купить.
1: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
0: А что в этой корзине?
1: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
0: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
1: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
0: угу,
1: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
0: Вот именно.
1: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
0: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
1: Конечно, нет.
0: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
1: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
0: Ого!
1: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше – разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
0: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
1: И знаешь, как на это смотрит статистика?
0: Как?
1: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
0: Значит, уровень жизни формально не пострадал.
1: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
0: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, ну, 10-15% бюджета семьи.
1: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
0: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
1: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
0: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
1: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
0: То есть она запаздывает?
1: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
0: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
1: А то новые займы обходятся ему в 1,5-2 раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
0: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
1: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
0: И Росстат этот теневой сектор не видит?
1: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам – эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
0: Труда. Бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
1: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
0: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
1: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
0: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
1: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
2: То есть это просто номинальная видимость богатства?
1: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
2: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
1: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работу чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
2: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
1: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
0: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
1: Ну вот представь депрессивный регион. За квартал там обанкротились два крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
0: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
1: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
0: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
1: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
0: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
1: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
0: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
1: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
0: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
1: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
0: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8%. Это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
1: Именно, абстракция.
0: Она описывает несуществующего идеального гражданина. который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
1: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю миграцию.
0: Формируется теневая экономика доверия.
1: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
0: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6? Оставим этот вопрос открытым.
1: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
0: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
6: «Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 37% ранены. В 21 столетии армия не может позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет».
5: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
22: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
5: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
23: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, а просто сформировав контекст для его восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, они говорят вперед, правильно говоря. Но он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе... по роскоши позволит быть адекватным. Он неадекватен. Мы неадекватны в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
5: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
21: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается, личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
4: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин о том, что Россия готова пойти на компромиссы, которые обсуждались в Анкоридже, но с ними должен согласиться Киев.
9: Подытоживая, я бы вот что добавил. Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению.
3: Главные новости дня.
10: Союзник потерян. После введения России торговых ограничений для Армении стране выделит 50 миллионов евро помощи Европа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке пакета поддержки Армении. Помимо финансовой помощи, ЕС упростил для армянских товаров, попавших под российские ограничения, доступ на европейский рынок. Для координации всех мер будет создана совместная рабочая группа ЕС-Армения. Партия из 10 тысяч армянских цветов прибудет в Латвию завтра. За ней последуют другие, сказала фон дер Ляйен, имея в виду переориентацию армянского экспорта на европейский рынок.
12: Расширяя ограничения на экспорт армянских товаров, Москва использует экономические отношения в качестве оружия политического давления. Мы хорошо знакомы с таким сценарием. Именно поэтому Европа непоколебимо поддерживает Армению.
10: В преддверии парламентских выборов в Армении Россия с 30 мая запретила ввоз армянских овощей, фруктов, рыбы, цветов, минеральной воды и алкоголя с трех заводов. Но теперь получается, что вместо ущерба Армения только выиграла, ведь получила богатый европейский рынок, говорит экономист Игорь Липсиц.
24: Как вы знаете, Армения сказала, ну какие проблемы, мы Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда... Первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Я не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения. Ну, опять же, надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции.
10: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции могут больно ударить по самой России. Ведь дешевые армянские товары теперь придется чем-то замещать. А значит, цены внутри страны на овощи и фрукты пойдут вверх, говорит экономист Виталий Свиридов. Ведь такое уже было.
25: Смотрите, когда начались санкции... Им ответ России приняла контрсанкции, вы же помните этот термин, его же сейчас редко употребляют, то контрсанкции, то через пару лет был просчет, что за эти контрсанкции заплатили как раз российские потребители, поскольку выросли розничные цены, и россияне переплатили довольно много денег за продукты питания.
26: Российские компании, когда видят, что импортных продуктов нет, они, не будучи дураками, естественно, сильно повышают цены на свой товар, как безальтернативно. Это же модель рынка, че, что дураком надо быть, чтобы не поднять. Нет армянских фруктов, овощей, мы сейчас поднимем все, что выращивается в России, куда же ты, бедолага, денешься с этой подводной лодки.
10: Политические последствия охлаждения отношений между странами – тоже не очень благоприятные. Армения уже пригрозила, что выйдет из АДКБ в случае необходимости и пока не намерена возвращаться к полноценному участию в организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на общественном телевидении Армении. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
7: Губернатор Петербурга Александр Беглов остался доволен работой противовоздушной обороны города в день открытия Петербургского международного экономического форума, заявив, что ПВО и силовики показали класс.
8: То, что касается безопасности, то город, безусловно, конечно, совместно и с федеральным центром, с силовиками готовился к мероприятию. Все необходимые меры безопасности были, безусловно, конечно, сделаны. А вчерашнее, ну, это еще раз говорит о том, что нервы сдают у наших врагов. И вчера система наша противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать.
11: Учим китайский вместе.
13: Как на китайском сказать Кремль?
14: Кремлин.
13: Еще раз. Кремль по-китайски будет
14: Кремлин.
13: И третий раз.
14: Кремлин.
13: Учим китайский легко и весело.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Военкор Романов про Владимира Путина, успехи на фронте и переговоры с Украиной.
16: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит следующее, цитата. «Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами на базе пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже». Буквально за два дня до этого госсекретарь США Марк Рубио заявил о том, что Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Но кажется, эта информация пока не дошла до президента. Дальше еще одна цитата. «У нас Запорожская область. Там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, 800 метров, по фронту столько же в глубину». Конец цитаты. Таким образом, в один день Запорожская область вырывает пальму первенства у группировки «Запад» по закрасам и авансам. У меня, как у рядового гражданина, субъективное складывается впечатление, что президента тупо сливают, создавая вокруг него искусственный информационный мыльный пузырь. Пузырь, который с реальностью ничего вообще не имеет.
15: Военкор канала «Архангел» спецназа об ударах противника, которые стали еще интенсивнее.
17: Новый день, новый налет. Украинцы после атаки на Ленинградскую область и Санкт-Петербург сместили свой интерес на запад и юг России. Подразделениями противовоздушной обороны сбито 272 беспилотника в ночь на 4 июня. А всего за сутки с 8 утра 3 июня было поражено 354 единицы. Если сложить вместе с дронами за день до этого, то всего было свыше 1000. Украинские ресурсы на данный момент молчат насчет попаданий. При этом беспилотники сбивали и на направлении Нижегородской области. Видимо, целью был Кстовский нефтеперерабатывающий завод. При этом активно наносили удары по Запорожской области и Донецкой Народной Республике. В первой целью был Мелитополь, где атакованы энергообъекты. Противник акцентирует внимание на дефиците топлива в новых регионах. Также всю ночь беспилотники летали над Крымом. Атакован пригородный поезд до Керчи.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
5: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печного остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
0: Ну, чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
5: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печного гепатит С, хронический остеомиелит голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
1: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
5: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
2: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
5: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответа пока не получил. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
15: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
6: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
15: Вполне ожидаемо. Военкор Романов про топливный кризис в Крыму.
16: Это абсолютно ожидаемое и полностью прогнозируемое событие. И это тот самый результат полного игнорирования проблемы атак беспилотников на нашу страну. Я лично эту проблему поднимал еще 2 года назад, когда дроны кошмарили лишь приграничье. Но уже тогда четко вырисовывались контуры приложения усилий украинского режима. Хронические бледную немощь, организационное бессилие и перекладывание ответственности в органах власти Враг планировал наглядно обнажить и продемонстрировать именно через атаки беспилотников. То, что власть отворачивается от проблемы и старательно зажмуривает глаза, видела не только население, но и враг, который справедливо решил, что решительных действий по противодействию беспилотникам никто предпринять не сможет, ибо не хочет. При взламывании обороны всегда следует бить в стык обороняющихся частей. Это истинно известно даже взводному. Потому что там находится тонкая полоска пространства, за которую и войска справа, и войска слева считают, что отвечать должен сосед. В итоге там и происходит крушение. Здесь точно так же. Враг бьет в стык, где нет ответственного, и все считают, что проблему должен решать кто-то другой. В итоге никто до сих пор не предпринимает действенных мер. Впрочем, даже если сейчас начать экстренно принимать такие меры, то уже поздно. Теперь, по меткому выражению кое-кого, замучаемся пыль глотать. ПМФ у вас там? Ну, занимайтесь. Не отвлекайтесь на пустяки.
15: Владимир Зеленский выложил открытое письмо, адресованное Владимиру Путину. Вот как это комментирует военный журналист Котенок.
4: В письме он предлагает провести личную встречу для обсуждения завершения войны. Говорит, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, а также к обмену военнопленными, но только по формуле «на всех». При этом сами переговоры должны проходить при участии США и европейских стран. Последние рассматриваются Киевом как гаранты будущих договоренностей. В качестве возможных площадок для встречи Зеленский предлагает Швейцарию, Турцию и арабские страны. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле видели письмо Зеленского. Президенту будет доложено о нем позже.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие два десятилетия будет в состоянии военных действий.
18: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
5: Слова Безрукова означают две вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
19: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Ну, не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, значит, на одну годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
5: На питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
20: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
21: Да, хлеб элементарно,
20: да.
22: Продукты питания и бензин больше всего.
23: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
27: на ту же картошку,
23: на детские товары. Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
28: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
29: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
5: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
7: Сергей Аксенов о том, что в Крыму из-за дефицита вводят запрет на продажу топлива за наличные.
8: Уважаемые крымчане, хочу обратиться к вам по ситуации, связанной с дефицитом топлива на полуострове. Какие приняты меры управленческие для решения этого вопроса? Мы, значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов свободной продажи нет и не будет в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно.

0: а также говорят, можно купить у перекупов по 300 рублей за литр. Иногда его где-то вбрасывают, но заканчивается топливо за считанные часы. На видео размер очереди на заправку. Более того, ситуация с бензином продолжает ухудшаться. Продажа уже останавливается и по картам. Например, прошлой ночью в Севастополе заправляли только экстренные службы. Сегодня Развожаев сообщил, что бензина в сети заправок ТЭС снова в свободной продаже не будет, только по талонам. И у меня никаких оснований ожидать улучшения ситуации нет. Зато есть множество причин ожидать ее ухудшения. Вслед за топливом в Крыму начнутся проблемы и с другими товарами. Вряд ли речь идет о голоде в понимании блокадного Ленинграда, но возить будут только товары первой необходимости.
1: Временное правительство о ситуации с топливом в регионах.
2: Чиновники так часто и громко говорили, что Россия перестала быть страной-бензоколонкой, что теперь на бензоколонках нет бензина. К настоящему дню как минимум в 15 регионах ввели лимиты и другие ограничения на продажу бензина. В Саратовской области после атаки на НПЗ в прошлые выходные стали ограничивать отпуск топлива в одни руки. В Крыму перестали давать даже топливные талоны, запретив продажу бензина за наличку. Заправлять будут только коммунальные и силовые службы, а также общественный транспорт. В Рязани жители пожаловались на отсутствие бензина АИ-92 и АИ-95 на автозаправках на фоне атаки беспилотников на рязанский НПЗ Роснефти в середине мая. В Санкт-Петербурге отпуск бензина ограничили 50 литрами на один чек. В Белгородской и Курской областях на заправках Роснефти временно ограничили отпуск бензина в канистры. В Подмосковье, Москве и Ленобласти проблемы с бензином на заправках ОРТК, Лукойла и Газпрома. В Красноярске бензин перестали наливать в канистры. С аналогичными запретами столкнулись жители Томской и Орловской областей. В Карелии некоторые заправки ввели временные ограничения, а власти объяснили это повышенным спросом в начале летних отпусков. На Камчатке введены ограничения на продажу из опасений, что не хватит до зимы. Если ситуация с атаками на НПЗ не изменится, то через пару месяцев топливный кризис может затронуть уже десятки регионов.
3: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
4: Приветствую вас. Прогноз на 6 июня, 6.06. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь у нас мощный, уникальный энергетический резонанс, поскольку этот день в системе матрицы Ладини полностью управляется шестым арканом «Влюбленные». Да, наступил у нас июнь, это шестой месяц, который также несет в себе чистые вибрации шестерочки. Когда энергия влюбленных возводится в квадрат, тема, конечно же, любви, человеческих взаимоотношений, эстетики, красоты и судьбы выбора выходит на абсолютный, я бы сказала, планетарный максимум. Это день тотального раскрытия вашего сердечного центра, когда любые барьеры между людьми стираются, а мир вокруг расцветает самыми яркими красками. В такой день воля должна быть направлена на созидание абсолютной гармонии, на прощение старых обид и принятие решений, которые основаны исключительно на искреннем, глубинном отклике вашей души. Двойной шестой аркан учит нас, что истинные успехи, материальное изобилие приходят в жизнь только тогда, когда мы искренне любим то, что делаем, и окружаем себя людьми, разделяющими наши ценности. Ну а теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 6 плюс 6, шестой месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 22. 2 плюс 2 – четверочка. Это нам дает вибрации и энергии императора и приносит в этот день стальную структуру, защиту власти, материальную стабильность. Здесь как бы возникает такой феноменальный, невероятно устойчивый и гармоничный союз. Вот океан любви и эстетики, двойной в шестерочке, да, встречается с железной волей и надежностью императора, четверочка. Это означает, что любой ваш выбор, сделанный в этот день по любви, мгновенно

0: мгновенно получит мощнейший материальный фундамент и останется с вами на долгие годы. То есть вы не просто витаете в облаках, вы строите свою какую-то незыблемую крепость на базе искренних чувств. И как бы не отметаем и астрономический контекст, потому что Луна у нас находится в фазе убывающего серпа и движется по знаку рыб. Мистические, глубокие, невероятно интуитивные рыбы обостряют ваше шестое чувство просто до предела. Луна в рыбах помогает четверке императора действовать мягко и наделяет нас способностью видеть людей насквозь и принимать решения в партнерстве без капли сухого эгоизма. С практической и бытовой точки зрения такой день идеален для укрепления союзов, может быть, брак заключить, крупное статусное приобретение, тотальной заботы о своем внутреннем и внешнем комфорте. И в этот день максимально приветствуются романтические свидания, признание в чувствах, опять же, подача заявлений в ЗАГС, проведение свадеб, семейных праздников и примирение даже после самых вот затяжных и тяжелых ссор. Еще это лучший момент в году для того, чтобы окружить себя роскошью, красотой, заниматься обновлением гардероба со стилистом, посещать спа-салоны, может быть, менять имидж или приобретать дорогие предметы искусства, декора для дома, потому что император и влюбленные всегда требуют высшего качества во всем. В бизнесе это идеальное время для нетворкинга, презентации, заключения долгосрочных партнерских соглашений, может быть, слияний, основанных на взаимном доверии. Бытовые дела, связанные с благоустройством дома, созданием уюта и покупкой статусных вещей для семьи, пройдут вот под знаком абсолютного триумфа. Запоминайте. И в то же время категорически в этот день не стоит проявлять эмоциональную холодность, какой-то эгоизм, упрямство, устраивать жесткие сцены ревности. Вот избыток энергии влюбленных в сочетании с жесткостью императора может превратить в мелкую размолвку в разрушительную бурю. И здесь вот не давайте энергию в такое русло. Нельзя делать важный жизненный выбор исключительно из чувства долга, страха или финансовой выгоды. Если ваше сердце говорит твердо «нет», измена себе в этот день разрушит ваш внутренний фундамент. Также избегайте неряшливости в одежде, хаоса в доме и пренебрежения к своему внешнему виду, потому что день требует безупречной эстетики. Ну и не рекомендуется транжирить деньги на дешевые мимолетные безделушки под влиянием всеминутных эмоций, потому что траты императора должны быть весомыми и долговечными. Можно провести этот волшебный вечер в самом красивом месте, в окружении любимых людей или, может быть, за романтическим ужином при свечах, наслаждаться моментом душевного, материального триумфа и чувствовать себя абсолютным режиссером своей гармоничной и счастливой жизни. Попробуйте сделать именно так, и вы буквально выйдете на свой новый уровень этой игры. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио «Лента».
2: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце Кольского полуострова, скрыто в труднодоступных лесах и сопках, лежит Сейд-озеро. Для коренного народа саамов это место всегда считалось священным, наполненным силой, которую нельзя тревожить без нужды. В центре легенд стоит гигантское изображение великана Куйвы, которое четко проступает на скале, возвышающейся над водой. Саамские сказания гласят, что Куйва был чужеземным воином-чародеем, который пришел с набегом, но был испепелен небесным огнем, оставив свой призрачный силуэт на камне на века. Для любого, кто стоит на берегу этого озера, глядя на темный, почти 70-метровый контур человеческой фигуры, становится понятно, почему это место на конце 90-х годов Сейд-озеро стало эпицентром невероятной гипотезы. Исследователи из экспедиции, возглавляемых Валерием Деминым, объявили, что они нашли следы легендарной Гипербореи, мифической северной прародины человечества. Демин утверждал, что обнаружил остатки древних культовых сооружений. Сейды – загадочные каменные глыбы, установленные на ножки камней, а также рукотворные плиты, которые могли быть фундаментом древних храмов. По его мнению, куйва на скале – это лишь напоминание о могуществе древней цивилизации, которая некогда владела высочайшими знаниями, а затем ушла в небытие под ледниками. Представьте себе картину. Северное лето, озеро. Вода, которого настолько прозрачна, что видна каждая трещинка на дне. И эти гигантские камни, стоящие так, словно их расставил великан. Энергетика места, по словам многочисленных паломников, буквально заставляет вибрировать воздух вокруг. Однако академическая археология настроена крайне скептически. По мнению ученых, силуэт куйвы – это всего лишь результат эрозии скальных пород, который со временем приобрел узнаваемые формы благодаря специфическому сочетанию лишайников и влажности. Что касается сейдов, то это широко распространенный в Скандинавии и на Кольском полуострове тип саамских культовых объектов. Саамы использовали камни для магических ритуалов, общения с духами предков или удачное охоты, но приписывать им гиперборейское происхождение с точки зрения официальной науки – это попытка выдать желаемое за действительное. Никаких культурных слоев, указывающих на существование высокоразвитой цивилизации тысячи лет назад в районе Сейд-озера, найдено не было. Исследователь археологии северных народов Николай Гурин отмечал, что «мы сталкиваемся здесь с классической мифологизацией ландшафта, где каждый природный объект обрастает легендой в зависимости от фантазии наблюдателя». Тем не менее, даже если отбросить мифы о Гипербореи, остается вопрос, почему люди на протяжении веков продолжают возвращаться на Сейд-озеро. Может быть, секрет вовсе не в древних атлантах или космических технологиях, а в самой природе. Исследователи аномальных явлений намекают на тектонические разломы в районе озера, которые могут создавать специфические инфразвуковые поля, вызывающие у людей необычные видения или чувства глубокой тревоги. Это место как зеркало, которое отражает то, что мы принесли с собой. Если вы ищете следы богов, вы найдете их в трещинах скал. Если ищете покой, вы найдете его в тишине северного леса. Сейд-озеро остается загадкой, где грань между реальностью, сказкой и проекцией нашего разума истончается до прозрачности озерной глади. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 6 июня. Что же нам напророчат руны в этот день? Какой совет мы от них получим? Руны – самый древний инструмент и никогда не ошибаются. Итак, у нас выпала руна Ансус. Ой, это классная руна, символ речи, вдохновения, знаний, общения. И это один из тех мощных дней передачи информации. То есть от мудреца к ученику, от мира к человеку. И в такой день вы можете получить очень важные ответы. Но только если будете к этому открыты и готовы. Готовы слушать. Ансус – это не просто слова, это речь на наполненная смыслом, это какие-то интуитивные прозрения, советы или даже послания от высших сил. Иногда это, знаете, звон колокольчика внутри, который подсказывает «прислушайся, вслушайся, осознай». И все подсказки рядом. Значит, в работе особенно важна коммуникация. Ваш голос услышат, если вы решитесь его поднять. Это идеальный день для собеседований, переговоров, может быть, интервью, подписания документов, обучение тоже классно пройдут. Также день благоприятен для всех учителей, лекторов, может быть, вы психолог или журналист. Вот все, что связано с коммуникацией, консультанты, все, чья работа строится на слове. Возможно, еще вы получите важную новость или инсайт, который развернет ход дел в неожиданную сторону для вас. Здесь следите за письмами, за сообщениями, какими-то случайными разговорами. В них может быть нечто судьбоносное. Слушайте внимательно и осознанно. В отношениях здесь ключевое значение, конечно же, будет иметь честность и открытость. Это не тот день, когда стоит молчать или что-то утаивать. Вот даже неловкие разговоры в такой день приведут к прояснению и сближению партнеров. Еще это идеальный день для того, чтобы озвучить свои чувства, простить, может быть, признаться, не стесняйтесь. А кому-то, может быть, даже поставить точку или начать с новой строки. Также Ансус может говорить о контакте с мудрым человеком или наставником, который поможет разобраться в личных вопросах. Если, например, у вас в семье проблемы, возможно, сходите к семейному психологу, и он действительно вам поможет. По здоровью руна указывает на горловую чакру, конечно же, это дыхательная система, щитовидная железа, все, что связано с горлом. Здесь берите голос как в прямом, так и в энергетическом смысле. Если давно откладывали поход к логопеду, может, лору или терапевту, пора. В этот день очень полезно, кстати, заняться звуковыми медитациями, мантрами. Можете посмотреть в интернете, как это делается, и попробовать. Это классно прокачает вашу энергию. Возможно, еще исцеление через слово. То есть разговор с каким-то специалистом, психологом, арт-терапия. Или вот даже чтение нужной книги, которая даст ответы. Вот все возможно, где ключевым является слово. Так что слушаем и будем услышаны, говорим, и наше слово обретет силу. Мир в такой день шепчет, а может и кричит вам. Просто настройтесь на волну и позвольте знаниям проникнуть в вас.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Доктор политических наук Игорь Скурулатов о вариантах завершения спецоперации и дефиците солдат.
4: Все-таки СВО тянется достаточно долго, люди устали. Конечно, все хотят мира. Но как его достигнуть? Понятно, что мир, который предлагает нам Трамп и Зеленский, это, по сути, капитуляция и не решает ключевых вот, начальных проблем начала специальной военной операции, связанной с усилением НАТО, продвижением ее к нашим рубежам и так далее. Вот. Поэтому если мы заключим перемирие, то только это оно будет отложено перед новой войной, учитывая публичное военное приготовление стран Запада. Они настроены воевать с нами всерьез и уничтожить нас как цивилизацию, как страну. А Путина, нашего президента, привлечь к военному трибуналу. Вот. То есть у них все по-серьезному. Никаких миров, там, по крайней мере, с нынешней администрации правящей нашей страной не предусмотрено. Исходя из этого, надо выбирать. Или же пытаться искать вот такой вот мир временный, или же наступать. Ну как наступать? Тут опять разбивка. Или объявлять всеобщую мобилизацию, поскольку людей на фронте у нас гораздо меньше, чем требуется. У противника, по некоторым данным, в два с половиной раза больше личного состава воюет на фронте, чем у нас.
3: МИК России о том, почему войну до сих пор не называют войной. Не надо путать терпильство с православным смирением. Это другое. Почему не выполняются законы России? Почему до сих пор у нас СВО, а не война? Потому что для кремлевских юристов важно соблюсти правовую девственность, продолжая встречаться на мирных переговорах, которые чуть ли не на коленях вымаливаем у злейшего врага Руси номер один, рыжего параноика Трампа и его сподручных бесов в Европе. Так себе оправдание, правда? Наши славные предки, разгромившие Наполеона в Париже и Гитлера в Берлине, в гробах переворачиваются от подобного добродушия и раболепства. Терпильство это и поощрение разрушающей Россию многонационалочки с приоритетом нацменьшинств и их религий, вместо поощрения государствообразующего православного русского этноса. Терпильство – это бешеная инфляция, рост тарифов, нищета, приводящая к вымиранию русских до 2 миллионов в год. И есть еще много другого, что уже просто превращает терпильство в измену родине. Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Андрей Комиссаров призвал россиян терпеть и ждать сколько нужно.
5: Думать о будущем, терпеть, извиняюсь за такое слово, быть готовым к тому, что результат мы получим не сегодня, не завтра, не через секунды, а через месяцы, годы и десятилетия.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полесске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз в какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
7: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге – доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
6: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
7: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
6: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
8: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
6: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
8: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
6: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километра. Трасса пройдет от улицы Дакука параллельно железнодорожной линии в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
8: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
6: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: We'll be right back.
3: Путин пообещал сравнять с землей тех, кто попытается атаковать Калининград. Заголовки по всему миру, срочные новости, комментарии экспертов, тревога в эфире. Только один вопрос. Мы это уже слышали или нет? Литовский министр иностранных дел заявил: «Мы должны показать русским, что способны прорвать их маленькую крепость в Калининграде. НАТО способно уничтожить российские базы ПВО и ракетные базы». Путин ответил немедленно: «У России есть все средства, чтобы сравнять с землей тех, кто попытается это сделать». Фраза «сравнять с землей» мгновенно стала заголовком. Почему? Потому что она понятна любому человеку без подготовки. Не нужно разбираться в военной терминологии. Не нужно знать, чем отличается один зенитный комплекс от другого. Это язык максимально простой и максимально жесткий. Именно поэтому такие формулировки живут дольше любых аналитических докладов. Их цитируют, их запоминают. Они работают как заголовок, даже если контекст за ними гораздо сложнее. Но сначала немного географии, потому что без нее непонятно, почему все вообще говорят про этот регион. Калининград. Около миллиона жителей. Зажат между Польшей и Литвой. База Балтийского флота. Один из самых милитаризованных регионов страны. Для Литвы это буквально сосед, через дорогу. Для НАТО – отдельная головная боль, потому что регион физически отрезан от основной российской территории. Поэтому почти любой разговор о безопасности в Балтийском регионе рано или поздно упирается именно сюда. Это не случайность, это география. Теперь назад. 24 февраля 2022 года. Путин говорит: «Тот, кто попытается нам помешать, должен знать, ответ России будет таким, с каким вы никогда не сталкивались в своей истории». Помните? Сколько раз такое уже звучало за 4 года? Сначала обсуждали поставки «Джевелин». Аналитики объясняли: это красная линия, это спровоцирует эскалацию. Потом «Хаймерс», потом танки «Леопард», потом ракеты большой дальности, потом F-16. Каждый раз одна и та же реакция. Вот теперь точно начнется. Проходило несколько месяцев, повестка менялась. И снова: теперь точно начнется. 4 года. Одно и то же. Угрозы на старте войны. Красные линии. Разговоры о ядерном оружии. Каждая новая поставка западного оружия Киеву – это новые предупреждения. Новые красные линии. Вопрос. Если подобные заявления звучат постоянно, начинают ли люди к ним привыкать? Что это делает с людьми? Вспомните себя в феврале 22-го. Любая новость о ядерном оружии вызывала физическую реакцию. Сердце быстрее. Читаешь дважды. Звонишь кому-то. Проверяешь, все ли в порядке. Сейчас человек читает заголовок «Путин пообещал стереть с лица земли». Листает дальше. Не потому, что стало менее опасно. Не потому, что люди стали храбрее или наивнее. А потому, что за 4 года люди просто устали. Есть в психологии такая штука, как притупление реакции на повторяющийся раздражитель. Когда пожарная сигнализация срабатывает каждый день, на третий месяц ты уже не вскакиваешь. Ты просто ждешь, пока она замолчит. И вот именно в этом и есть самый интересный эффект 4 лет. Не в том, что изменилась карта, не в том, что изменилась расстановка сил, а в том, что изменился порог реакции людей. То, что в 2022-м вызывало панику, в 2026-м вызывает скучающий скролл. Путин угрожает Литве. Литва – Калининграду. Трамп – Кубе. Медведев – вообще всему миру. А в Калининграде в это время люди едут на работу, стоят в пробках, покупают продукты. Не потому, что им все равно, а потому, что у них нет другого варианта, кроме как продолжать жить. Да и жизнь стала намного тяжелее. За 4 года мы видели десятки громких заявлений о красных линиях, о сравнивании с землей, о последствиях, которых никто никогда не видел. И очень мало слышали про реальные проблемы. Например, про дефицит бензина, который сейчас уже в половине регионов. Или про состояние бомбоубежищ. Я вот ни разу не слышал, что Путин вышел и сказал: «А мы сейчас как возьмем, да и отремонтируем все укрытия в стране, и вы нас не достанете». Или: «А мы сейчас накроем весь Калининград сетками от дронов, и нам никакие атаки не будут страшными». Я ни разу такого не слышал. И сомневаюсь, что услышу. Так что пока это просто очередная громкая фраза, которая через неделю растворится в информационном шуме. Как десятки таких же фраз до нее. На этом все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Бензин в дефиците. Топливный кризис накрыл уже минимум 15 регионов России. С конца мая ограничения на продажу топлива ввели в частности в Курской, Белгородской, Воронежской и Псковской областях, на Камчатке, а также в Карелии, Москве и Петербурге. На городских заправках в подмосковном Троицке в одни руки отпускают не более 60 литров бензина. На отдельных АЗС в Петербурге действует лимит в 50 литров на один чек. Ранее в Белгородской и Курской областях заправки Роснефти перестали отпускать бензин в канистры. С аналогичной ситуацией столкнулись и жители Красноярского края. Там местные власти объясняют это усилением требований промышленной безопасности. Одновременно с нехваткой растут цены на еще оставшийся в запасах бензин.
10: Кто там следит за новостями? Екатеринбург, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе», по-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
9: Самая тяжелая ситуация в Крыму, где из-за дефицита бензина уже практически не ходит общественный транспорт. Дороги на полуострове опустели даже в прежний час пик. Туристы призывают отменить запланированные поездки в Крым и сообщают в соцсетях, что не могут заправить автомобили даже для того, чтобы уехать домой.
11: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Вот. И подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
9: С 31 мая бензин в Крыму начали продавать по талонам, однако уже сейчас их не найти. Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей не искать талоны, ведь их пока не будет в свободной продаже.
12: Значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов в свободной продаже нет и не будет. Не в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки. Пока прошу вот всех отнестись с пониманием к ситуации.
9: Кризис в Крыму начался после того, как весной этого года ВСУ нарастили дроновые удары по логистическим маршрутам российских войск. Проблема в том, что используют новые самонаводящиеся беспилотники «Хорнет», которым не страшны средства РЭП. Ситуация стала настолько серьезной, что власти перекрыли сухопутный коридор в районе Джанкоя для гражданского транспорта. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Вот Крым и оказался в топливной блокаде, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: Крым потребляет примерно 3000 тонн в сутки. Это 100 бензовозов каждый день. Вы видели дорогу на Крым, сухопутный коридор? Как вы думаете, 100 бензовозов может получить Крым? Нет, конечно, не может. Крым в блокаде. И Крым не разобьет эту блокаду до окончания войны. С Крыма надо уезжать. Всем, кто может уехать из Крыма, должны уехать. Не будет ни продуктов, ни бензина, ничего. Если Россия попробует пустить железнодорожные составы, а составами нужно привозить по 70 железнодорожных цистерн топлива каждый день, Теперь представьте, каждый день перед ВСУ проходит цель длиной 70 цистерн по Крымскому мосту. Сколько жить Крымскому мосту после этого? Вы все прекрасно понимаете.
9: Ситуация обостряется и в центральных регионах России. Только за май БПЛА атаковали российские тылы более 30 раз. Из них 16 раз поразили НПЗ, выбив 8 из 10 крупнейших. Поэтому в европейской части страны нефтепереработка практически остановилась, и топливный кризис набирает обороты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Глава республики Саха Айсен Николаев рассказал, как 10 лет назад в Израиле специалисты по кибербезопасности на его глазах взломали системы в Соединенных Штатах и России.
15: Но в целом мы, конечно же, должны менять культуру поведения общества в целом. Об этом уже сегодня вот мои коллеги говорили, я к ним присоединяюсь. Культура общества должна меняться с точки зрения кибер-опасности. Вот мои ребята здесь сидят, вот Анатолий Скромович, там предпроизводство, он помнит, я 10 лет назад съездил в Израиль, и встретившись там с ведущими ихними компаниями, которые как раз в области кибербезопасности работают, приехал и им сказал, что, коллеги, кибербезопасность – это то, что мы должны уже сегодня внедрять. Потому что я увидел, просто мне показали наши тогда израильские коллеги, что они могут сделать, просто, ну, хакнув системы безопасности в Америке, у нас, в республике, на моих глазах там они сделали заход в сети некоторых наших компаний. Вот, и я вот с тех пор очень серьезно этим проникся. Может быть, это и позволяет нам вот вопросы кибербезопасности, несмотря на все проблемы, в том числе и сегодняшнего дня, держать на более-менее высоком уровне.
1: Главные новости дня.
9: Россияне стали богаче. Владимир Путин заявил о росте доходов граждан на треть. На встрече с руководителями международных информационных агентств НАПМЭФ Владимир Путин заявил, что реальные доходы в России растут на 28%, зарплаты на 25%, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
16: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Мы выполняем все социальные обязательства перед гражданами Российской Федерации. Индексируем пенсии, пособия. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7% к 2030 году. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу. Причем с превышением показателя 6,7%.
9: Схожие цифры приводят и чиновники. НАПМЭФ министр финансов Антон Силуанов заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%. Вице-премьер Александр Новак в мае называл цифру в 26% за 3 года и говорил, что бедность снизилась до минимальных исторических значений. Однако почему-то простые россияне такого улучшения на себе не почувствовали.
17: Рост цен, как бы он сказывается, у меня есть ребенок, то есть там и школы, и госпошлины, все это растет, но как-то по зарплатам это не особо заметно.
18: Люди перестали тратить деньги, и я тоже. Я же тоже человек.
19: И коммуналка выросла. Раньше я как больше и баловала себе и колбасой, и сыром, и сейчас уже поменьше стало. Это вот с декабря месяца я перестала уже себя баловать.
20: За последние 2 года ощущается, уровень жизни стал сложнее, менее комфортным.
21: Ну, цены, естественно, повысились. Естественно, все и везде, как в одежде, так и в продуктах. Поэтому зарплаты остались прежними, к сожалению.
9: Данные опросов Банка России также показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положения семьи, выросла с 24% до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования также публикует данные, расходящиеся с оптимизмом руководства страны. Там подсчитали, что в первом квартале 2026 года реальные доходы россиян впервые за 3 года сократились на процент. Но по факту все еще гораздо хуже, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: То есть все прекрасно, но почему-то живем все хуже и хуже. Они истерически отрицают это. Это все очень понятно, потому что очень большая беда, очень страшно ее признать. Но мы видим картину довольно страшноватую. Мы видим, что, в общем, что называется, условия жизни россиян портятся. Вот. И россияне так сильно обеднели, что она начинает физически покупать меньше продуктов питания. То есть оборот просто в натуре падает. Не только в деньгах, а в натуре падает. Поэтому в такой ситуации уж какие там веселые настроения могут у людей быть. Они, конечно, телевидение слушают, президента истово верят. Но, знаете, свой желудок, когда он сосет и стонет, и плачет, что он недоеденный, недокормленный, он тоже, значит, на сознание влияет.
9: Экономист говорит, существует значительная диспропорция, в то время как доходы работников военно-промышленного комплекса и военнослужащих выросли, остальные сектора испытывают стагнацию. В результате инфляция обесценивает доходы большинства граждан, и пока длится СВО, этот процесс будет только усугубляться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Председатель Государственной корпорации развития ВЭБ-РФ Игорь Шувалов сожалеет о том, что детей больше нельзя воспитывать с помощью ремня.
2: Это дети. Дети сегодня не такие, как 20 лет назад. Лояльность детей надо заработать, заслужить. Да, это в том числе зависит от нас, от взрослых. Надо с ними работать, показывая, чем наши отечественные сервисы безопаснее для них и лучше. Они безопаснее и лучше 100%.
22: Можно и ремнем, в принципе, по старинке.
2: Нет, уже, к сожалению, нельзя. Вы знаете, я очень сожалею, что те времена прошли. Значит, честно вам скажу. Значит... У меня вот старшему ребенку 33 года, а младшему 15. И я вижу, что это совершенно разные поколения.
23: Учим китайский вместе.
24: Как сказать по-китайски «наша дочь беременна»?
25: 我们的女儿怀孕了.
24: Еще раз. «Наша дочь беременна» по-китайски будет звучать так.
25: 我们的女儿怀孕了.
24: И третий раз.
25: 我们的女儿怀孕了.
24: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Депутат Госдумы Евгений Попов о проблемах ЖКХ и о том, что управляющие компании проводят рейдерские захваты домов.
26: У нас еще ворох нерешенных проблем, и с точки зрения тарифов тоже. Если вы помните, один из представителей правительства недавно там целую таблицу нарисовал по поводу того, что вот тарифы на ЖКХ будут повышаться год от года на столько-то процентов, чем шокировал, в общем, наших добропорядочных граждан. Но это, в общем, не секрет, что это субсидированная отрасль, что мы давно и всегда и в рыночной экономике, и в советское время субсидируем отрасль ЖКХ, и, естественно, здесь придется принимать меры, во-первых, для того, чтобы ту инфраструктуру, которая у нас в регионах просто трухлявая, это надо признать, менять постепенно, на это придется выделять гигантские деньги, это раз. А во-вторых, конечно, сдерживать тарифы на ЖКХ работая с естественными монополиями, теми, которые нам эти услуги оказывают. Это имеется в виду и тарифы на электроэнергию, на воду и так далее. А что касается больной темы управляющей компании, то здесь, в принципе, ситуация лучше, потому что принимается достаточное количество, недостаточное еще, но большое количество законов, которые регулируют взаимоотношения граждан, жителей домов с управляющими компаниями. Здесь тоже еще очень много предстоит сделать, потому что там подделки подписей, мухлёж, там захваты домов рейдерские управляющими компаниями. Да, в Москве такое существует до сих пор. И вообще во всех регионах. Это правда. Это кошмар, но это существует до сих пор.
3: Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков о том, что туризм для богатых, показывает рост, тогда как средний класс отдыхает все реже.
4: Да, подрастает, кстати говоря, люкс. В этом сегменте есть даже небольшой прирост по отношению к прошлому году. Пятизвездочные отели с хорошими ожиданиями и с хорошим бронированием по этому сезону. Но вот сегмент средний действительно потихонечку снижается. Это связано с снижением покупательской способности, с в целом повышенной тревожностью, усталостью. Да и в определенном смысле усталостью вот путешествий внутри страны. Люди хотят каких-то новых направлений, хотят каких-то для себя впечатлений. И сейчас уже за эти 4 года россияне, куда смогли съездить, съездили. И сейчас ищут, когда уже наконец-таки все будет спокойно и безопасно.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так-то все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей, на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применения орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самое напряженное месяц во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что, ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений, и остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие и средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, аккурат после заявления про Орешкин, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит: ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы. Понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
24: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяна

0: ему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту». Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать.
1: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже четверо родственников – зять, два брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
0: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его. Мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила: «Да, вы бы своего сына тоже отправили туда?» Он ответил: «Я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию».
1: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
0: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких, готовых пойти воевать, но в итоге на подписание документов пошли только трое ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
1: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
0: Очень редко выходит на связь. СМСки от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может звонить сам? Поначалу он почаще звонил, сам сказал: «На мам обещали очень много, а на самом деле этого нет». Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал: «Получается, я себя продал за 2,5 миллиона».
1: Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
4: «Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить».
3: Слова Безрукова означают 2 вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Завтра придут к людям и скажут: «Ну, надо покупать облигации патриотических займов». Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал: «Все для фронта, все для победы». Ну, не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут.

0: будут подписываться на одну зарплату, на сумму, значит, на одну годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
1: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
2: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
3: Да, хлеб элементарно.
2: Хлеб элементарно, да.
4: Продукты питания и бензин больше всего.
5: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен на ту же картошку,
6: на детские на товары. Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
7: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
8: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
1: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
10: А испытание зачем? Иван Отраковский о заявлении президента про удар орешником по сараям.
11: Владимир Путин сказал, что ни одного полноценного применения орешника еще не было. По сараям ударили специально, чтобы посмотреть, как лягут блоки. Сколько писано-переписано за эти недели лидерами общественных мнений по спущенной сверху методичке. Что под этими сараями и гаражами секретные бункера с асами беспилотных аппаратов и командиры иностранных подразделений и что только не придумывали. В то время как военкоры, работающие в полях, то есть настоящие, прямо писали «ударили по обычным гаражам». И вот подтверждение уже от президента, которое, к слову, не сходится с комментариями Минобороны, но кто это будет проверять? Для меня, правда, до сих пор непонятно, почему по сараям. Других важных целей не было? Тем более, этот запуск орешника не первый, а цена его какая? Нам что, некуда деньги тратить? У нас на фронте всего достаточно. Сколько с одного орешника дронов можно сделать? И что значит посмотреть, как лягут блоки? Испытаний не было, что ли? Одни вопросы, ноль ответов.
10: Деньги на ветер. Военкор Романов о том, зачем орешником били по сараю.
12: Это не я сказал, если что. Это наш президент Владимир Владимирович Путин открыл военную тайну о том, что нанесенный 24 мая удар орешником был по сараю. Давайте дам цитату.
13: Открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
12: Просто напомню, что согласно официальному сообщению Министерства обороны Российской Федерации, удар орешником был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. В ответ бьем по сараю? Мощно, ничего не скажешь.
10: Такой опыт только у двух стран в мире. Военкор Котенок о том, сможет ли Россия отражать удары баллистикой.
3: Кроме ударов беспилотниками класса Middle Strike, активно применяют глубинные удары Deep Strike, плотно обрабатывая нефтяную и энергетическую структуру нашей страны. И если вокруг столицы система противовоздушной обороны работает эффективно, в регионах есть вопросы. Даже в Питере, вон как видите. Как мы будем работать по баллистике, сказать сложно, потому что такого опыта пока у нас нет. Будем надеяться, что отработаем хорошо. Нужно отдать должное, такого опыта нет ни у кого, кроме Израиля и Украины, даже у Штатов. Повторюсь, в регионах проблемы с борьбой с воздушными целями противника. По отдельным объектам за годы войны зафиксировано до 15 прилетов. Это может свидетельствовать о неэффективности принятых решений по защите неба руководством как предприятий, так и региона. Мы при этом не раз и не два заявляли о готовности к переговорам, важности достижения мирного подхода. Иной раз у стороннего наблюдателя складывается впечатление, что мы чуть ли не упрашиваем о переговорах. А что же противник? Он пытается сделать все, чтобы, грубо говоря, мы не выскочили, потому что считает, что загоняет нас в тупик. Так ли это, покажет время.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Корабли и морской завод в огне. Очевидцы сняли на видео горящий корвет «Бойки» в Кронштадте.
14: Левый борт, путем мачку снесло.
1: Штоки, парафон. Корвет «Бойки» в Кронштадте получил серьезные повреждения. Об этом написали местные журналисты. Дроны попали в надстройку, которая была сильно повреждена и сгорела. Основная конструкция провалилась внутрь. Корвет «Бойки» и беспилотники атаковали 3 июня, в день открытия Питерского экономического форума. В Кронштадте он был на ремонте. Это третий корабль Балтийского флота, поврежденный за время спецоперации. В интернете опубликовали кадры с огромным пожаром на борту корвета. По предварительным данным, один человек погиб.
15: Повреждения верхних частей надстройки между мостиком и кормовой мачтой значительны. Главная мачта обрушилась, возможно, из-за того, что композитные материалы загорелись и выгорели.
1: Корабль подлежит ремонту, но процесс потребует времени и значительных финансовых затрат, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
16: Корвет «Бойки» — это корабль проекта 20380, носитель противокорабельных ракет Х-35, а также зенитных ракет комплекса С-400. Да, это не очень большой корабль, 2200 тонн водоизмещением, но, как и заведено сейчас, мощно вооруженный. Российские военные активно использовали «Бойки», и, например, он сопровождал танкеры Теневого флота и даже формально пытался помешать задержанию судна «Белла-1» американцами.
1: Кроме «Бойкова», беспилотники атаковали еще один корабль, но уже Черноморского флота, сторожевой корабль класса «Светляк» проекта 104-10. Он был подбит в Азовском море неподалеку от Керченского пролива. «Светляк» вооружен зенитными комплексами «Игла», артиллерийскими и пулеметными установками. В определенном смысле он может выполнять роль морского ПВО, но после атаки, скорее всего, уже не сможет, отмечают военные аналитики. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
10: Слишком поздно. Андрей Гурулев о том, когда будет новая волна мобилизации.
17: Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление и, главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Сейчас в кулуарах и высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны. Но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет. И ведь такое происходит уже не первый год. А это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже.
10: Вполне ожидаемо. Военкор Романов про топливный кризис в Крыму.
12: Это абсолютно ожидаемое и полностью прогнозируемое событие. И это тот самый результат полного игнорирования проблемы атак беспилотников на нашу страну. Я лично эту проблему поднимал еще 2 года назад, когда дроны кошмарили лишь приграничье. Но уже тогда четко вырисовывались контуры приложения усилий украинского режима. Хронические бледную немощь, организационное бессилие и перекладывание ответственности в органах власти враг планировал наглядно обнажить и продемонстрировать именно через атаки беспилотников. То, что власть отворачивается от проблемы и старательно зажмуривает глаза, видело не только население, но и враг, который справедливо решил, что решительных действий по противодействию беспилотникам никто предпринять не сможет, ибо не хочет. При взламывании обороны всегда следует бить в стык обороняющихся частей. Это истинно известно даже взводному. Потому что там находится тонкая полоска пространства, за которую и войска справа, и войска слева считают, что отвечать должен сосед. В итоге там и происходит крушение. Здесь точно так же. Враг бьет в стык, где нет ответственного, и все считают, что проблему должен решать кто-то другой. В итоге никто до сих пор не предпринимает действенных мер. Впрочем, даже если сейчас начать экстренно принимать такие меры, то уже поздно. Теперь, по меткому выражению кое-кого, замучаемся пыль глотать. ПМФ у вас там? Ну, занимайтесь. Не отвлекайтесь на пустяки.
10: Владимир Зеленский выложил открытое письмо, адресованное Владимиру Путину. Вот как это комментирует военный журналист Котенок.
3: В письме он предлагает провести личную встречу для обсуждения завершения войны. Говорит, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, а также к обмену военнопленными, но только по формуле «на всех». При этом сами переговоры должны проходить при участии США и европейских стран. Последние рассматриваются Киевом как гаранты будущих договоренностей. В качестве возможных площадок для встречи Зеленский предлагает Швейцарию, Турцию и арабские страны. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле видели письмо Зеленского. Президенту будет доложено о нем позже.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
18: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Трамп назначил нового главу национальной разведки.
19: Новым исполняющим обязанности директора национальной разведки США вместо ушедшей в отставку Тулси Габбард назначен 38-летний Уильям Пулте. Так же, как и Стив Уитков, он выходец из риэлторского бизнеса. Разбирается в тележурналистике, но никогда не имел ничего общего со спецслужбами и иными структурами безопасности. Однако специалисты уверяют, Пулте – бескомпромиссный сторонник Дональда Трампа, и это качество является определяющим. Его последнее место работы – внимание! Руководитель Федерального управления жилищного финансирования. Также он председатель ипотечного агентства Фэнни Мэй и Фредди Мэк. Здесь нужно немного отвлечься, чтобы напомнить аудитории, особенно молодым людям, историю этих двух весьма известных организаций. Они были, скажем так, символом ныне далекого мирового финансового кризиса 2008 года. Фактически, эти структуры работали как финансовая пирамида. Скупали токсичные активы, затем перепродавали их, надувая тем самым так называемый финансовый пузырь, который впоследствии лопнул, что аукнулось по всему миру. В результате они были национализированы. Сейчас господин Пулте задумал их приватизацию, частичную. Осенью 2025 года комиссия по этике Фэнни Мэй заподозрила, что начальство в лице господина Пулте вынуждало подчиненных находить архивные документы, что свидетельствовали против политических противников 47-го президента Соединенных Штатов. Но все это дело прошлое. Вернемся в настоящее. Таким образом, в очень сложный исторический момент, когда фактически идет война, ключевое ведомство самой сильной страны мира возглавляет достаточно молодой человек без какого-либо соответствующего опыта. Нужно перестать уже удивляться этим фактам. Пентагон, например, возглавляет бывший телеведущий. Важные международные контакты осуществляют зять и близкий друг Дональда Трампа. Это ведь вечный вопрос. Кто эффективнее? Человек преданный или профессионал своего дела, но который, что называется, на сторону смотрит? А бывает, и самые лояльные предают. Все бы хорошо, но когда речь идет о мировой безопасности, от всего от этого становится как-то немножечко не по себе. Видно, Трамп рассчитывает в первую очередь на собственное чутье, которое, наверное, его не подведет. Время нынче такое, никому доверять нельзя. На одно понадеемся, что когда-нибудь этот хаос мировой перестройки закончится. Хорошо бы, конечно, дожить до этого светлого часа.
9: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». 4 июня президент Украины написал письмо Владимиру Путину. Письмо открытое, то есть его содержание уже успел прочитать и обсудить, ну, чуть ли не весь мир. И, конечно, мимо этой темы мы тоже пройти не можем.
21: Слушай, ну вот сразу возникает резонный вопрос. Открытые письма в самый разгар боевых действий – это вообще рабочий дипломатический инструмент?
20: В каком смысле?
21: Ну просто со стороны это выглядит как, ну, 100-процентная пиар-акция. Такая, знаешь, рассчитанная исключительно на громкие заголовки в медиа. Настоящая дипломатия, когда решаются вопросы границ безопасности, она же традиционно любит тишину.
20: Угу.
21: Такие вещи обсуждают за плотно закрытыми дверями, они вывешивают на всеобщее обозрение, разве нет?
20: Да, на первый взгляд реально кажется, что это просто манифест для соцсетей. Но интрига тут гораздо глубже, чем кажется. Документ не просто опубликовали в сети, его совершенно официально передали Москве.
21: Прям через официальные каналы?
20: Да-да, через классические дипломатические каналы. Это уже официально подтверждено, об этом заявлял министр иностранных дел Украины. И тут перед нами разворачивается очень сложная двухуровневая игра.
21: То есть это и пиар, и документ одновременно?
20: Вот именно. Текст работает и как громкий публичный стейтмент для всего мира, и при этом как строгий протокольный документ. Бумага прошла по официальным каналам, и игнорировать ее, ну, просто невозможно.
21: Ну, допустим. Статус обязывает к ответу, а публичность делает этот ответ видимым для всех. Но слушай, выбор момента для такого шага, он же вызывает массу сомнений.
20: Почему ты так думаешь?
21: Ну смотри, внимание Вашингтона сейчас максимально приковано к кризису вокруг Ирана. Ближний Восток забирает вообще все ресурсы, и медийные, и политические. Разве это не худшее время для мирных инициатив?
20: Ага, понимаю, к чему ты.
21: Логично было бы взять паузу, ну, отсидеться как-то в обороне, дождаться, пока ситуация с Ираном хоть немного остынет, и Вашингтон снова сможет сфокусироваться на Европе.
20: Ну, логика отсидеться и подождать, она работает, если мыслить прямолинейно. Но в сложной дипломатии дефицит внимания часто превращают в преимущество. Выбор вот этого, казалось бы, абсолютно неудобного момента – это первый очень хитрый ход.
21: Хитрый ход, в чем он заключается?
20: В самом тексте есть один очень специфический, почти хирургический укол. Там присутствует такая фраза, что украинские и европейские вопросы решаются не в Энкоридже.
21: Погоди, Энкоридж, это же город на Аляске?
20: Да-да.
21: Место, где когда-то была встреча Трампа и российского руководства.
20: Абсолютно верно. И вот тут кроется суть этого скрытого послания.
21: То есть это какой-то сигнал?
20: Это мощнейший стоп-сигнал. Документ транслирует мысль. Да, Штаты сейчас перегружены Ираном. И вполне вероятно, в Кремле рассчитывали воспользоваться этим отвлечением внимания.
21: Типа, пока никто не смотрит, можно что-то решить.
20: Именно. Возникла такая иллюзия, что под шум иранского кризиса могут сработать некие кулуарные договоренности из того самого Анкориджа. Сделки над головами прямых участников конфликта.
21: А, то есть сыграть на опережение, пока главный союзник отвлечен.
20: Да, но этот текст безжалостно разрушает эту иллюзию. Посыл бескомпромиссный. Никакой дипломатической передышки, никаких теневых сделок, пока Вашингтон занят, не выйдет.
21: Угу, понятно. Письмо как такой прожектор, освещающий темные углы. Но слушай, если цель предотвратить сделки за спиной, зачем тогда предлагать прямую встречу? В тексте же звучит призыв к диалогу лидеров, формат «между нами и вами», без посредников.
20: Все так, на нейтральной территории.
21: Вот, Швейцария или Турция, нейтральные площадки. Но ведь до этого российская сторона неоднократно заявляла, мол, пусть приезжает в Москву.
20: Было такое, да.
21: Зачем цепляться за эти нейтральные площадки, если можно сыграть прямо на поле оппонента?
20: Ну, приехать к противнику – это красиво смотрится только в кино. В реальной геополитике это означает добровольную сдачу позиций еще до того, как ты сел в кресло. И на приглашение в Москву в письме дан очень жесткий ответ.
21: Какой?
20: Там буквально сказано, что украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего. Это чистая психология международных отношений. Принимающая сторона всегда доминирует.
21: Да ладно, в чем доминирует? Стол везде одинаковый, и стулья тоже. Не все ли равно, где сидеть, если есть о чем говорить?
20: География – это психологическое оружие. Это не просто точка на карте. Принимающая сторона задает протокол. Она контролирует расписание, доступ прессы, безопасность. Она транслирует уверенность хозяина.
21: Ну, как в бизнесе, да? Если ты едешь в офис конкуренту, ты уже вроде как проситель.
20: Точно. А в государственном масштабе это умножается на 1000. Поэтому предложение нейтральной Швейцарии – это выстраивание безупречной дипломатической ловушки.
21: Ловушки? Но из любой ловушки можно выбраться. Что мешает просто отказаться от Швейцарии и дальше гнуть свою линию?
20: А вот тут механика захлопывается при любом ответе. Если согласиться на нейтральную землю, значит признать полное равенство позиций за столом. Это ломает нарратив о безусловном доминировании.
21: Угу.
20: А если отказаться, то последствия в информационном поле становятся просто катастрофическими. Сторона, отвергающая нейтральный грунт, выглядит перед всем миром и перед глобальным югом, и перед своими гражданами как сила, которая просто срывает мир из-за упрямства по поводу географии.
21: Хм. Изящно. Ловушка с местом понятна. Но давай перейдем к самому, ну, болезненному. Условия начала переговоров. Предлагается начать дипломатию прямо с текущей линии фронта. Плюс временное прекращение огня под контролем США.
20: Так, и в чем проблема?
21: Ну, логика же трещит по швам. Начать с текущей линии – это же зафиксировать статус-кво. То есть фактически признать потерю территорий. Зачем отдавать такой козырь еще до начала торгов? Это выглядит как уступка.
20: Я понимаю, почему это так выглядит. Но если разобрать архитектуру этого предложения, это вообще не уступка. Это занятие моральной высоты без единой фактической потери.
21: Как это?
20: Смотри, не выдвигается никаких предварительных условий. Требование текущей линии означает, что ни один метр земли не передается в качестве, ну знаешь, жеста доброй воли для старта переговоров.
21: Угу.
20: И любое наступление в этот момент сразу обесценивается и криминализуется в глазах мирового сообщества. Но настоящий шедевр здесь – это механизм контроля над перемирием.
21: Вот этот контроль США. Но разве это не дает повод сказать: «Смотрите, они не могут ничего решить без своих американских кураторов. Зачем давать такой пропагандистский пас?»
20: Потому что это не пас, это дипломатическое айкидо. Тут снова всплывает иранский контекст. В письме прямо говорят: «Посмотрите на Иран». Абсолютно стандартная практика – для старта любого диалога.
21: То есть они используют логику самого Вашингтона. Если Штаты требуют перемирия в Иране как условие для дипломатии, они просто не могут отказать в таком же подходе здесь.
20: Именно. Иначе это будет стопроцентным лицемерием. Письмо втягивает США не как куратора, а как заложника их же собственных дипломатических норм. И там есть еще одна потрясающая фраза. «Перемирие возможно, цитирую, если вы этого захотите».
21: Ух ты, переложили всю ответственность на адресата.
20: Да, эти несколько слов перекладывают ответственность за срыв лично на руководство в Кремле.
21: То есть, если выстрелы не смолкнут, то это не потому, что план был плохой, а потому, что вторая сторона буквально не захотела мира. Слушай, но капканы расставлены. И как в итоге отреагировали? Ведь проигнорировать нельзя, а ответить – значит наступить в ловушку.
20: Реакция была просто хрестоматийной иллюстрацией тупика. Сначала официальный представитель просто подтвердил факт получения.
21: Ну, это стандартно. Выиграть время.
20: Да, старейший бюрократический рефлекс. Сухо зафиксировать, чтобы система успела подумать.
21: Но выигранное время, похоже, не помогло родить красивый ответ. Когда пауза закончилась, прозвучало то самое контрусловие. Хотите встречи? Приезжайте в Москву. И требование вывода войск из Донецкой области до начала разговора?
20: Угу.
21: Ну слушай, требовать отступления до того, как политики вообще сядут за стол, это же не переговорная позиция. Это откровенный троллинг. Форма вежливого, но глухого отказа. Москва просто перевернула доску.
20: Абсолютно. Но перевернуть доску значит показать всему залу, что ты не можешь или не хочешь играть по правилам. Ловушка сработала. Она сделала асимметрию позиций, осязаемой для всех.
21: В каком смысле?
20: Ну, представь картинку. С одной стороны звучит: «Давайте говорить прямо сейчас на нейтральной земле без уступок», а с другой: «Давайте говорить, но сначала выполните невыполнимые условия и приезжайте на нашу территорию».
21: Знаешь, в большой политике редко смотрят на такие тонкости. Главный аргумент – это сила, армия, экономика. Какая разница, кто как выглядит в медиа? Зачем беспокоиться об этой асимметрии?
20: Эта асимметрия стреляет санкциями, поставками и голосами в ООН. Публичный статус письма подсветил этот контраст не для внутренних аудиторий, а для нейтральных стран Европы, для глобального юга. Позиция страны, требующей уступок до диалога, выглядит медийно катастрофически слабо. И тут на сцену выходит третий игрок.
21: Ты про Трампа?
20: Да. Реакцию которого нельзя было не заметить.
21: Ну да, он же не стал дистанцироваться. Назвал идею отличной, добавил свое фирменное «они должны это сделать», но, давай честно, он же не занял ничью сторону.
20: Угу. Но сам факт, что президент США публично поддерживает идею встречи на этих условиях, это колоссальное давление на Москву.
21: Почему? Объясни механизм. Почему пара слов Трампа давит больше на одну сторону, чем на другую?
20: Но возвращаемся к духу анкориджа. Российская дипломатия долго выстраивала стратегию вокруг прямых договоренностей с администрацией Трампа. Это был фундамент. И теперь ловушка захлопывается окончательно.
21: А если они игнорируют встречу, они игнорируют и мнение Вашингтона.
20: Точно. А портить отношения с администрацией, с которой только что пытались выстроить кулуарные сделки, это, ну, дипломатическое самоубийство.
21: Получается, письмо не просто втянуло Трампа, оно заставило его легитимизировать эти правила игры. Он стал арбитром. Слушай, пока мы тут обсуждали глобальные маневры, мы упустили одну важную деталь в конце письма.
20: Какую?
21: Фраза, которая выбивается из общего тона. Она звучит как очень холодное предупреждение. Там сказано: «Мы можем работать на усталость».
20: Да, это очень сильный момент.
21: Она вообще меняет парадигму. Принято же считать, что затяжной конфликт истощает того, у кого меньше территории и экономика. И вдруг эта страна заявляет, что готова играть на измор. Это блеф.
20: Это не блеф. Это перенос фокуса с материального истощения на психологическое. Это напоминание, что в истории полно примеров, когда инициатор конфликта с огромной армией и ресурсами уставал первым. Уставал не от нехватки снарядов, а от потери политической воли.
21: То есть готовность играть в долгую, заявленная публично, выбивает главный козырь оппонента – страх времени.
20: Абсолютно.
21: Сигнал звучит так: «Мы не торопимся». Если отвергнете мир сейчас, ваша внутренняя система может сломаться быстрее нашей. Это уже битва нервов.
20: И это подводит нас к главному итогу всего этого дипломатического детектива. Письмо сработало как катализатор. Сейчас зафиксирован идеальный дипломатический тупик.
21: Тупик, где нейтральная территория разбивается о требования приехать в столицу, а текущая линия фронта об ультиматумы про территории. Фигуры стоят так, что любой шаг ведет к репутационным потерям.
20: Статус-кво изменился необратимо. Открытое письмо оказалось высокоточным инструментом. Оно перехватило инициативу и заставило другую сторону делать неудобный и реактивный шаг под взглядом всего мира.
21: Доска перевернута, но игра-то идет. Вопрос только один. Когда безопасных ходов не останется, кто сорвется первым и обрушит всю эту конструкцию ультиматумов?
20: Это мы и будем выяснять. Продолжаем следить за развитием событий, ведь в этой дипломатической партии следующий ход может изменить абсолютно все. На этом наш разбор завершен. Услышимся.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
22: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
2: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
23: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
2: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
24: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
2: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За 2 последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм на фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
25: Представитель 12-го центра ФСБ Александр Самойлов о том, что так называемый пакет Яровой внедрен не полностью, а потому текущих ограничений в России недостаточно для защиты граждан во время СВО.
26: Что происходит? Вот та же самая Яровая была принята в 2016 году, и изначально был период, мы составляли планы региональные с большими операторами, с мелкими, просто региональные планы, и должно были все это сделать до 2022 года где-то. Но потом началась сначала пандемия, и первое, что сделало Минцифры, это притормозило, значит, расширение СХД. Потом началась СВО, и по настоящее время у нас Яровая внедрена, ну, так скажем честно, где-то процентов на 80. Это много, но недостаточно для того, чтобы в условиях действующей СВО защищать население.
9: Главные новости дня.
4: Курорты под звуки ПВО. Отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак ВПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
5: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
6: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
4: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
7: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
8: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
4: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных водах. Туристы крайне недовольны.
11: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
4: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по МПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Учим китайский вместе!
1: Как сказать по-китайски «хлеб сегодня не привезут»? И еще раз. Фраза «хлеб сегодня не привезут» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
0: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
12: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Ёлка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа ох как надо, пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и Н-4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
10: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
12: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить. Обходит РЭП. Наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяет массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. «Торгаши войн не выигрывают», — сказал мне мудрый человек. И привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войска БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
13: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
14: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это, ну, прям лютая замануха идет?
2: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
3: Я на 3 месяца снизу выкала, а мы его в шторм. Он мясорубка самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. А тот парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
2: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
15: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в ППЛА. В тебя может по дороге на задачу что-то. В тебя могут на задачу разобрать. Тебя может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
2: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
15: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
2: Он призвал студентов 3 раза подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
10: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер Макс удалили из App Store. А все этому только рады.
16: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских. Потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать Макс? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в Макс? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
10: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
17: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дело, которого нет. В последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
10: Военкор, канал «Прифронтовой гараж», об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
19: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи, все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
10: А вот что об этом думает военкор Романов.
20: Дроны «Камикадзе» вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
22: Скорая приехала.
2: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
23: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
2: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
3: Политолог Илья Ухов о том, что Армения выбрала путь Украины и сближается с Евросоюзом, но при этом экономически использует Россию.
4: Пашинян, он как бы хочет одновременно оставаться, как бы получать выгоды экономические от нахождения в ЕАЭС. Да? Если посмотреть, то, к примеру, переводы, значит, мигрантов в Армению, ну, трудовых, которые, например, в частности работают в России, но, кстати, и не только, да, очень многие армяне, в принципе, даже с российским паспортом, они продолжают поддерживать своей семьи, скажем так, на исторической родине. Вот этот объем переводов, например, за 2025 год составил что-то порядка около 4 миллиардов долларов. Да? То есть это огромная сумма. Там, для... На минутку просто напомню, что Армения – это 3 миллиона человек. Да? И он, с одной стороны, хочет получать, Пашинян, иметь, продолжать доступ к общему рынку, потому что объективно понятно, что никому эти ни цветы, ни этот армянский алкоголь, не эти, соответственно, какие-то там, не знаю, овощи, фрукты и так далее, они не нужны. Это реально не нужно нигде, кроме стран, ну, России в первую очередь, ну и других стран Евразийского экономического союза. Но это с одной стороны. А с другой стороны, Пашинян, значит, говорит все время по поводу некой вот евроассоциации, пытается, значит, получать какие-то гранты от Европы. Они ему даже эти какие-то деньги дают. Был буквально в начале мая саммит Евразийского, Европейского политического

0: методов. Слушайте, а это все происходит в Абхазии, в 70-тысячном недо непризнанном фейл-стейт государстве, бюджет которого на 95% зависит от дотаций прямых из бюджета России, а остальные 5% это наши с вами туристы привозят туда. 70 тысяч. И это бессовестное государство сегодня почитает жертв Кавказской войны. Да, а может быть Россия вообще одна из больших великих держав, членов Совета Безопасности, которая Абхазию вообще признает. То есть, если не мы, это 70-тысячное государство не будет существовать. А может быть, мы не будем признавать? Может быть, мы признаем суверенитет Грузии над этой территорией? Раз такие люди неблагодарные там живут. Ну, вы же помните видео, когда жительница Абхазии говорила, что русским туристам здесь нечего делать. А откуда это все идет? А от того, что они каждый год празднуют День жертв Кавказской войны. А если вы думаете, что это только за пределами страны происходит, то вы ошибаетесь.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 7 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас включается режим максимальной скорости, так как в системе матрицы Ладини этот день полностью управляется седьмым арканом колесница. Когда энергия прирожденного воина, лидера и победителя встречается с общим фоном июня шестого месяца года, то есть шестой аркан влюбленные, отвечающего за отношения, гармонию и выбор, ваша жизнь превращается в четко спланированную экспансию. Если в предыдущие дни вы могли позволить себе сомнения, долгие раздумья, может быть, мягкую дипломатию, то в этот день пространство отдает приказ действовать решительно и двигаться только вперед. Семерка – это прорыв, это преодоление любых препятствий и умение управлять огромной ментальной мощью. И здесь ваше волевое решение заключается в том, чтобы взять бразды правления в свои руки и направить все ресурсы на достижение конкретного результата. Колесница всегда учит, что истинный успех приходит к тем, кто не боится скорости, умеет ставить амбициозные цели и объединяет команду ради общей победы. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 7 плюс 6 – месяц, да, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 – год. У нас 23, 2 плюс 3 – пятерочка. А это у нас вибрация иерофанта. Это учитель, закон, традиции. И здесь как бы вносит такой стремительный день идеальный порядок и стратегическую мудрость, я бы так сказала. Возникает мощный резонанс, скорость и напор колесницы семерочка, встречаются с правилами и авторитетами иерофанта пятерочка, и все это под покровительством сердечности влюбленных шестерка. А это означает, что ваше движение к цели – это не хаотичный бег, а все-таки законная, глубоко продуманная экспансия. Иерофант дает колеснице карту дороги и верные ориентиры, это помогает побеждать красиво, честно и экологично. Ну и Луна у нас убывает, находится в знаке рыб, это мистический интуитивный знак, обостряет наше шестое чувство просто до максимума и позволяет пилоту вашей колесницы безупречно входить в самые крутые жизненные виражи, кожу чувствуя намерения партнеров и конкурентов. С практической и бытовой точки зрения, этот день на траектории семерки требует от нас высокой активности, мобильности, решительности. В этот день максимально приветствуется покупка, может быть, автомобиля, любой другой техники, даже велосипеда, средств связи, а также приобретение, может быть, билетов, планирование путешествий и отправление в дальние поездки или командировки, так как колесница покровительствует любому движению. Это еще лучший момент для запуска каких-то масштабных проектов, старта, например, рекламных кампаний, сдачи экзаменов или защиты своих идей перед авторитетной публикой под эгидой иерофанта. В быту день идеален для занятий спортом, конечно же, активного отдыха, может быть, на природе, начала ремонта или перестановки мебели. Ну и убывающая луна в рыбах дает зеленый свет для очищения пространства от всего, что тормозит ваше движение вперед, помогая вот мягко закрыть старые неэффективные обязательства в партнерстве.

0: то же время категорически не стоит пассивно сидеть на месте, лениться, плыть по течению, потому что нереализованная мощь колесницы может легко превратиться во внутреннюю агрессию, раздражительность и самоедство. Ни в коем случае не ввязывайтесь в конфликты, не поддавайтесь ярости и не пытайтесь переехать окружающих или близких людей своей жесткой волей. Не нарушайте гармонию июня. Избегаем халатных действий за рулем и излишней спешки при подписании важных документов, так как на высокой скорости очень легко пропустить важную деталь, которую Иерофант требует соблюдать. Ну и не рекомендуется совершать импульсивные, хаотичные траты на эмоциях ради, вот знаете, сиюминутного хвастовства. А вот вечер стоит провести в движении, может быть, прогулки за четким структурированием планом на следующую неделю. Чувствуйте себя абсолютным, мудрым, победоносным хозяином своей стремительно развивающейся реальности и, конечно же, воспользуйтесь всей мощью этого дня. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце Кольского полуострова, скрыто в труднодоступных лесах и сопках, лежит Сейд-озеро. Для коренного народа саамов это место всегда считалось священным, наполненным силой, которую нельзя тревожить без нужды. В центре легенд стоит гигантское изображение великана Куйвы, которое четко проступает на скале, возвышающейся над водой. Саамские сказания гласят, что Куйва был чужеземным воином-чародеем, который пришел с набегом, но был испепелен небесным огнем, оставив свой призрачный силуэт на камне на века. Для любого, кто стоит на берегу этого озера, глядя на темный, почти 70-метровый контур человеческой фигуры, становится понятно, почему это место в конце 90-х годов Сейд-озеро стало эпицентром невероятной гипотезы. Исследователи из экспедиции, возглавляемых Валерием Деминым, объявили, что они нашли следы легендарной Гипербореи, мифической северной прародины человечества. Демин утверждал, что обнаружил остатки древних культовых сооружений. Сейды – загадочные каменные глыбы, установленные на ножки камней, а также рукотворные плиты, которые могли быть фундаментом древних храмов. По его мнению, Куйва на скале – это лишь напоминание о могуществе древней цивилизации, которая некогда владела высочайшими знаниями, а затем ушла в небытие под ледниками. Представьте себе картину. Северное лето, озеро, вода, которого настолько прозрачна, что видна каждая трещинка на дне, и эти гигантские камни, стоящие так, словно их расставил великан. Энергетика места, по словам многочисленных паломников, буквально заставляет вибрировать воздух вокруг. Однако академическая археология настроена крайне скептически. По мнению ученых, силуэт Куйвы – это всего лишь результат эрозии скальных пород, который со временем приобрел узнаваемые формы благодаря специфическому сочетанию лишайников и влажности. Что касается сейдов, то это широко распространенный в Скандинавии и на Кольском полуострове тип саамских культовых объектов. Саамы использовали камни для магических ритуалов, общения с духами предков или удачная охота, но приписывать им гиперборейское происхождение с точки зрения официальной науки – это попытка выдать желаемое за действительное. Никаких культурных слоев, указывающих на существование высокоразвитой цивилизации тысячи лет назад в районе Сейд-озера, найдено не было. Исследователь археологии северных народов Николай Гурин отмечал, что мы сталкиваемся здесь с классической мифологизацией ландшафта, где каждый природный объект обрастает легендой в зависимости от фантазии наблюдателя. Тем не менее, даже если отбросить мифы о гипербореи, остается вопрос, почему люди на протяжении веков продолжают возвращаться на Сейд-озеро. Может быть, секрет вовсе не в древних атлантах или космических технологиях, а в самой природе. Исследователи аномальных явлений намекают на тектонические разломы в районе озера, которые могут создавать специфические инфразвуковые поля, вызывающие у людей необычные видения или чувства глубокой тревоги. Это место как зеркало, которое отражает то, что мы принесли с собой. Если вы ищете следы богов, вы найдете их в трещинах скал. Если ищете покой, вы найдете его в тишине северного леса. Сейд-озеро остается загадкой, где грань между реальностью, сказкой и проекцией нашего разума истончается до прозрачности озерной глади. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 7 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день. Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Манас. Ой, Манас – это символ человека, личности. Это еще человек в обществе и во взаимодействии. Эта руна значит «я» и «мы» одновременно. Это напоминает, что мы не есть отдельным островом, а частью общего мира и системы, может быть, даже рода. Манас всегда говорит о гармонии между личным и коллективным, о силе разума, о способности к самоанализу и честному взгляду на себя. И в такой день особенно важно быть человеком среди людей, вот сохранять уважение и к себе, и к другим. Еще этот день идеален для саморазвития, для работы с психологией, с подсознанием, может, медитации, размышления о месте вашем в мире, да, о предназначении. Здесь важно понимать, что вы не случайная точка на карте, а важная часть сложной мозаики. И это время, когда мы можем почувствовать свое единство с другими, но при этом не теряя своей уникальности, понимаете? В работе Манас, конечно же, советует опираться на командную работу, на партнерство и социальные связи. И это самое время подключить коллег, может, обсудить общие цели, организовать какой-то мозговой штурм или, может, проанализировать сильные или слабые стороны коллектива. Также хорошее время для резюме, собеседований, поиска новой работы, особенно если вы уже чувствуете, что переросли свою старую роль. Здесь уважение к другим и грамотная презентация себя откроет двери к новым возможностям. И если вы по сути лидер, то помните, что сила команды зависит от каждого ее участника. В отношениях день наполнен взаимным уважением и желанием понять друг друга. Конечно же, Манас – это прозрелую любовь, осознанное партнерство, умение видеть в другом человеке все его страхи, желания, границы. А если вот вы одиноки, то такой день можно встретить того, кто будет на одной волне с вами, вот родственную душу. А если вы уже в паре, то проведите время с глубоким разговором, без спешки, с открытым сердцем. Это очень сблизит вас. По здоровью руна отвечает за нервную систему, за психоэмоциональное состояние и общую ментальную ясность. Так что обращаем внимание на психосоматику. В этот день хорошо заняться йогой, медитацией, дыхательными практиками. Также благоприятны визиты к психологу, может, коучу, остеопату, потому что вы должны быть на связи со своим телом, целостными. Все, что помогает вам лучше понимать себя и свое тело, даст очень классный эффект. Подытожим, что день для взаимодействия, для самопознания, для зрелого подхода. Станьте человеком в самом высоком смысле этого слова, с большой буквы. Уважайте себя, других, и вы почувствуете, как весь мир начинает звучать с вами в унисон.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Европа выбирает нового посланника для переговоров с Москвой и параллельно готовит новый пакет санкций.
4: Объединенная Европа приступает к обсуждению кандидатуры переговорщика с Россией. Судя по всему, сейчас место посредника остается вакантным. В частности, госсекретарь США Марко Рубио, да и сам президент Дональд Трамп фактически признали, что американская миссия как минимум застопорилась. Так что у Старого Света появился шанс. Газета «Политика» публикует список потенциальных кандидатов в европейские спецпредставители. Это глава Евросовета Антонио Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, экс-президент Финляндии Саули Нинистя, также экс-премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Финляндии Александр Стуб. Между тем, в Европу был командирован секретарь украинского совбеза Рустем Умеров. Среди главных его задач – составить список тем, о чем, собственно, можно говорить с Россией. Президент Украины вроде поручил подчиненным готовиться к затяжному противостоянию. ЕС, соответственно, работает над очередным пакетом антироссийских санкций. Это явно проще, чем выбрать переговорщика.
3: Ведущий научный сотрудник Института востоковедения Григорий Лукьянов о том, что Трамп планирует дожать Иран и перекроить Ближний Восток.
5: Ну, логика понятна. Дональд Трамп никогда не отказывался от своей идеи Авраамовых соглашений. Считает, что это та вещь, которая точно пропишет его имя в истории, истории международных отношений. Поэтому в нынешних условиях неудивительно, что в очередной раз он пытается соединить разные свои инициативы и подкрепить одну другой. Ну, здесь речь идет, конечно, о том, что к Авраамовым соглашениям Трамп хочет подключить не столько Иран, сколько другие государства региона, в том числе включенные в переговорный процесс. Это те страны, которые непосредственно страдают от продолжающегося конфликта. Это страны, которые играют роль в региональной политике и мировой экономике. И речь идет, конечно, в первую очередь о Саудовской Аравии. Речь идет о Турции в той или иной степени. Речь идет даже потенциально, может быть, о Пакистане. На мой взгляд, здесь нельзя сказать, что Трамп абсолютно погряз в каких-то иллюзиях, потому что Авраамовы соглашения таки заработали. И несмотря на всю турбулентность последних лет, страны, которые присоединились к соглашению, признали Израиль, не только не вышли из этого соглашения, они поступательно наращивают и укрепляют это сотрудничество. У Трампа есть шансы верить, что в условиях трансформации в той же самой Саудовской Аравии ему удастся пробить и добиться нужного ему решения.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
6: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полеске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских российских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз в какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
7: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге – доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
6: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
7: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
6: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
8: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
6: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
8: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
6: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километра. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
8: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полесске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
6: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Охлаждение во благо. Владимир Путин считает, что с экономикой проблем в России нет. Президент заявил, что в Кремле видят снижение макроэкономических показателей, но Россия идет на охлаждение экономики осознанно, ради ее здоровья. Так Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Индии о том, выдержит ли российская экономика санкции и такое долгое ведение военных действий.
10: Исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, не в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат.
9: О результате президент говорил накануне. Мол, россияне за последние годы стали жить богаче, доходы граждан выросли на треть, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
10: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Индексируем пенсии, пособия, минимальный размер оплаты труда, пособия по поддерживающей семьи с детьми и так далее, и так далее.
11: мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7%. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу.
9: При этом экономисты обращают внимание на высокую инфляцию и повышение налогов, которые сократили реальное благосостояние россиян. Кроме того, в стране идет масштабная волна увольнений. По данным Росстата, в первом квартале этого года число сокращений выросло почти на 80%, чем годом ранее. Международные новостные агентства Рейтер и Блумберг со ссылкой на российских чиновников пишут, цитирую, «Владимира Путина уже давно предупреждают о надвигающейся рецессии. И Минфин, и ЦБ просили Кремль сократить военные расходы, но президент не согласился и поручил властям экономить на других сферах. Пытались донести неприглядную информацию о состоянии экономики и другие гости ПМЭФ, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Смотрите, с одной стороны, Путин выступает и говорит, что мы тут охлаждаем экономику, поскольку она у нас, дескать, перегрета. И тут же выступает глава, значит, Северстали, Бардашов, и говорит, вы там, ребята, слишком перестарались, вы ее охладили до полусмерти, она уже помирает, хватит охлаждать, давайте немножко разогреем, а то помрем от холода, да? После чего выходит другой оратор и говорит, ребята, вы чего тут все поломали, с налогами полный кошмар, полная беда, значит, малый и средний бизнес умирает. Ситуация, судя по всему, такая острая, что, ну, как бы люди даже, что называется, из вертикали, люди, что называется, из номенклатуры, вынуждены очень аккуратно, опасливо, но оппонировать и министрам, и Путину, потому что, что называется, уже отступать-то дальше некуда, и терять уже тоже нечего.
9: Однако чиновники на ПМЭФ продолжали сыпать радужными цифрами. Министр финансов Антон Силуанов вслед за президентом заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%, хотя россияне с этим не согласны. Данные опросов Банка России показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положение семьи выросло с 24 до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха о планах по оснащению новых российских самолетов.
14: Мы считаем, что наши самолеты, как наиболее современные, должны обладать самыми современными возможностями на борту. Если говорить про интернет, то сегодня это решение реализовано. Более того, реализовано на отечественном оборудовании. Возможность установки экранов и прочих средств дополнительных комфорта, безусловно, предусмотрена. Могу лишь только отметить, что это прерогатива авиакомпании. То есть именно авиакомпания определяет, что должно стоять в самолете, какие экраны или Wi-Fi, какие кресла, какой размер у них должен быть, какая боковая поддержка и так далее. То есть мы предлагаем различные варианты, вплоть до, вот, в принципе, возможности, да, интернета на борту. А дальше это уже авиакомпания определяет. Но мы вместе с авиакомпаниями, конечно, будем делать то, все для того, чтобы наши новые самолеты были самыми комфортными для наших пассажиров.
1: Главные новости дня.
9: Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
15: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну. Он тоже в этом заинтересован, а, соответственно, необходимо встречаться.
9: Во время пленарного заседания НАПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
10: Он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность.
9: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
16: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
9: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
17: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
9: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными – 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: «Радио Лента». Прямая речь.
13: Президент Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важным сервисам при ограничении интернета в России.
18: Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действия портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И, Максим Анатольевич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вы вместе с коллегами над этим поработали.
1: Да, Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
19: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
3: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
12: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться, но ведь если начинается с олигархов, то доберутся до каждого.
3: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
20: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземное производство, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой-то ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. Мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что да, с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, аккурат после заявления про Орешник, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы не думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул. Или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит, ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы, понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить. Понимаете, с кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например. Или в костюме «Зайчик». Понимаете, вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршеты, водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
0: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
23: У меня открытый перелом, братан.
24: Где, блядь, Катя, блядь? Командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоты, штурмовиков.
22: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. сказал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
4: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
22: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
4: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
22: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
4: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
22: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
6: Скорая приехала, стёкла повыбивала.
5: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
7: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
5: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.

0: повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
1: Военкор Котенок о том, почему в спецоперации на Украине не удается достигнуть целей.
2: Одна из причин, мягко говоря, пробуксовки специальной военной операции, когда мало кто и что собирается менять. Нам нужно согласовать замысел, потом подготовить презентацию, потом засекретить ее, затем на основании презентации подготовить секретное распоряжение по подготовке секретного проекта приказа, затем согласовать проект со всеми заинтересованными и вовлеченными под роспись. В дальнейшем подписать проект приказа и начать готовить приказ. Затем выпустить приказ, про секретность не забываем, и ознакомить с ним все заинтересованных и вовлеченных. И тут приказ надо отменять ввиду изменения оперативной обстановки и неактуальности поставленных задач. И так по кругу. В этой связи надо собрать совещание с целью уточнения замысла и подготовки новой презентации, учитывая при этом изменившиеся требования к оформлению.
1: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
3: Украинские командиры многократно заявляли, что их главной целью является не техника, а бойцы нашей армии. Они цинично объявляют, что обменивают от 5 до 10 дронов на жизнь одного нашего бойца. И будут держаться этой концепции. Обмен людей на дроны, о котором писал военкор Стешин, для нас очень опасный феномен. При этом с нашей стороны по-прежнему наблюдается кризис административного управления. Цели, задачи национальной обороны часто теряются между ведомственными и личными интересами участников. Сеть Telegram, которая пронизывала тыл и фронт, позволяла быстро получать обратную связь и вовлекать общество в дело победы, из-за ограничений фактически утратила свое значение вместе с горизонтальным гражданским обществом, которое активно поддерживало дело победы. Почти год все госорганы существовали в логике переговоров и «скоро мира» при посреднике Трампа. Бюрократический аппарат остановил или отверг многие предложения, связанные с внедрением новых и совершенствованием старых методов ведения конфликта. Все в ожидании мира. Год фактически был потрачен зря и дал возможность противнику пересобраться. В итоге мы медленно, но верно подходим к ситуации идеального шторма, из которого начнут вылетать черные лебеди.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Неожиданный удар по оборонным заводам. Почему работники предприятий ОПК теряют отсрочку от срочной службы? Сразу несколько неоднозначных случаев произошли на предприятии оборонного сектора за одну неделю. Как рассказали редакции «Военные адвокаты», как минимум 5 работников, получивших отсрочку от армии по месту работы в Чувашии, получили уведомление об аннулировании брони. Причем работники призывного возраста узнали об этом уже после получения повесток из военкомата. Следующий случай произошел на предприятии ОПК в Москве. Сотрудник завода неожиданно получил повестку, когда начал узнавать подробности, оказалось, что предприятие уже давно не дает бронь, хотя на собеседовании при приеме на работу парню ее обещали. По данным военкоров, ситуация на фронте настолько тяжелая, что осенью просто не избежать новой волны мобилизации, ведь точечное пополнение за счет забронированных сотрудников ОПК или студентов не спасут от дефицита личного состава. Военный адвокат Юрий Веслов уверен, что официального объявления мобилизации, как это было осенью 22 года, не будет.
6: Я не думаю, что для того, чтобы объявить какую-то новую волну мобилизации, действующей власти нужно внедрять какие-то изменения в законодательстве. По сути, нету никакого указа об окончании мобилизации. Это значит, что в любой период могут опять же сделать массовую рассылку повесток.
5: Юристы напоминают, отсрочка отсроченной службы по работе на предприятии ОПК не закреплена на законодательном уровне. Поэтому некоторые заводы и отменяют брони. В Чувашии оборонные предприятия получили отказ в отсрочках для мужчин старше 24 лет. В то же время всем мужчинам в стране, в том числе и работникам ОПК, сейчас массово рассылают мобилизационное предписание, напоминает военный аналитик Сергей Бойко.
7: Мобилизационное предписание – это такая штука. Если человек хоть когда-то соприкасался с Министерством обороны, нога его была в военкомате или рука, может, покурить зашел или там от дождя спрятался, все. Ему присылают такую бумажку, что, дружочек, мы тебя помним, знаем.

0: Знаем, готовься. И забирают потихонечку. Вначале по мобилизационному предписанию в военкомат. Оттуда говорят, надо на сборы съездить. Это только сборы. Ты не переживай. Это не контракты, не штурм. Не надо переживать. Это просто пару недель потусуешься в таком же лагере, как школьники. Только для взрослых. Все. Оттуда уже сразу контрактниками уезжают. То есть буквально по стране идут, а можно мобилизационное предписание показать. По стране идет скрытая мобилизация, и она в огромных масштабах.
1: Слухи о новой волне мобилизации ходят давно, но впервые их, по сути, подтвердил депутат Госдумы Гурулев. Он случайно проговорился о том, что она запланирована на осень. Россиян эта информация шокировала.
2: Возможно ли в России вторая волна мобилизации?
3: Конечно, возможно.
2: Почему так?
3: Мне кажется, она уже совсем рядом. Потому что любому, каждому третьему приходит повестка уже. Ты приходишь по повестке, они тебе предлагают контракт.
4: Матом можно? Это полный пи***ц. Ну, потому что отправляют людей просто умирать, как бы. Я еще не поняла, цель войны какая у нас. Мы просто воюем и воюем. Мы не хотим не захватывать страну, как бы, Украину. У нас личные просто недомолвки между странами. Но прям явной причины для войны нет. И это просто не знаю даже что, и страшно это все.
5: Я думаю, большая часть людей, которые попадают под мобилизацию, не хотели бы попасть под мобилизацию. Вот и все. И, скорее всего, мы увидим то, что уже видели, и никто не хочет повторения этих событий. Выезды из страны, там, экстренных каких-то. Людей, которые начнут сильно не появляться на своих рабочих местах, не исполнять свои рабочие обязанности там, ввиду того, что будут испытывать страх перед мобилизацией.
1: Раньше предприятия УПК были местом стабильной отсрочки и брони от службы в армии. Сейчас, когда ситуация поменялась, мужчины уже ищут другое место работы, где бронь будет гарантирована. Но, похоже, с этим вопросом становится все сложнее. И от армии уже никуда не деться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
7: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер Макс удалили из App Store. А все этому только рады.
8: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских. Потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать Макс? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в Макс? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
7: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
9: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дело которого нет. Последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
7: Военкор, канал «Прифронтовой гараж», об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
10: то, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи. Все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
7: А вот что об этом думает военкор Романов.
11: Дроны «Камикадзе» вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
12: Привет. В эфире «Разбор дня».
13: Привет.
12: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт, отличная инфраструктура и, главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
13: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен?
12: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
13: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма «Катастрофы». Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
12: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
13: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
12: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
13: Да, патрулируют танки, пехота работает.
12: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – ну, детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
13: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
12: Да-да. И главная их характеристика – это дальность. От 100 до 300 километров.
13: Подожди, 300 километров – это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, ну, километров 150-200 в час…
12: То аппарат находится в воздухе около часа.
13: Вот, это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
12: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
13: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
12: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
13: Но на Р-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
12: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
13: Так, интересно.
12: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
13: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
12: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
13: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
12: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
13: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
12: Да, как выглядит КамАЗ или бензовоз.
13: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Ну, или по базовому GPS.
2: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
13: Звучит жутковато.
2: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
13: И ничего не передает обратно на базу.
2: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
13: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
2: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
13: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
2: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
13: Жесть.
2: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
13: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
2: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
13: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
2: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
13: Как мощнейший прожектор, наверное.
2: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
13: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
2: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
13: Вот.
2: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
13: Так. И что это?
2: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
13: И они не атакуют напрямую?
2: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью, сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
13: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездить не только военные колонны.
2: Конечно.
13: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
2: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
13: А что тогда?
2: Современные мины — это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
13: Тремя?
2: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
13: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
2: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
13: Ага. И как это происходит в реальности?
2: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
13: Гул тяжелого дизельного мотора.
2: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
13: Понятно, это вторая цифра.
2: А третья – это магнитный сенсор,
13: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
2: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
13: когда код совпал полностью,
2: происходит детонация.
13: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
2: Асфальт плавится. Образуется мертвый затор.
13: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
2: Понадобится тяжелая инженерная техника. Огромные саперные машины на гусеничном ходу.
13: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
2: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
13: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
2: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
13: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
2: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
13: Снова чистый участок и снова завал.
2: Угу.
13: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
2: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
13: И где он находится?
2: Этот дирижер висит прямо над трассой.
12: Это третий элемент – высотная оптическая разведка.
13: Специальные дроны?
12: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
13: 4 километра – это критически важная цифра. Ручные и переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
12: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
13: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
12: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, на дальних подступах.
13: И этот оператор расставляет приоритеты? Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
12: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
13: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
12: Да, и повредит соседние машины.
13: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
12: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
13: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
12: Точно.
13: Логистика в России – это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
12: Обычных индивидуальных предпринимателей.
13: Да, для рядового дальнобойщика фура – это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
12: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит, ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
13: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
12: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
13: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим остовом,
12: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
13: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
12: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
13: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
12: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
14: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
12: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
14: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
12: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
14: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
12: Угу.
14: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
12: Но это не рыболовную леску бросить.
14: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
12: И как только в этой сети появится малейшая брешь, после первого же попадания или просто от ветра,
14: дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
12: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
14: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
12: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
14: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
12: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
14: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
12: Да.
14: Эта асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, максимум десятков тысяч долларов.
12: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
14: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО – это астрономические суммы.
12: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
14: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100% гарантии безопасности?
12: Противник моментально адаптируется. Построили укрытие, дрон зависнет на выезде и подождет. Поставили пулемет, дрон зайдет с невидимого ракурса.
14: Если посмотреть на картину в целом, то становится очевиден главный системный урок этого кризиса.
12: Какой?
14: Концепция безопасного глубокого тыла мертва, окончательно и бесповоротно.
12: Военная и гражданская логистика строилась на простом постулате.
14: Да. Есть линия фронта. За ней идет прифронтовая зона.
13: километров 30-50, куда дотягивается артиллерия.
12: А дальше начинается спокойная жизнь. На расстоянии 100 километров от фронта грузовики могли спокойно ехать ночью с включенными фарами дальнего света.
13: Склады разгружались прямо под открытым небом.
12: А теперь зона смертельного риска расширилась до 300 километров и продолжает расти.
13: Традиционные методы охраны логистических цепей, ну там блокпосты, проверка документов, вооруженное сопровождение,
12: оказались абсолютно беспомощны против летящей с неба умной угрозы, которая руководствуется только математическими алгоритмами и тепловым излучением.
13: И это полностью меняет правила игры не только для военных.
12: Совершенно верно. И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли. То, что можно наблюдать сегодня на отдельно взятой трассе Р-280, это репетиция будущего.
13: Стоит задуматься о проблеме в глобальном масштабе. Если мощнейшая четырехполосная сухопутная артерия перерезается так легко и дешево...
12: Как это изменит планирование вообще всего?
13: Как теперь проектировать новые города? Как выстраивать заводы?
12: Как будут работать глобальные мировые цепочки поставок? Смогут ли вообще в обозримом будущем нормально функционировать экономики полуостровов
13: или изолированных анклавов, отдаленных промышленных узлов?
12: В прошлые века, чтобы взять регион в блокаду, требовалось подогнать флот из линкоров или поднять в воздух армаду тяжелых бомбардировщиков.
13: А завтра для удушения целой региональной экономики может оказаться достаточно неприметного ангара, забитого копеечными беспилотниками.
12: И пара десятков операторов с планшетами. Этот технологический сдвиг выходит далеко за рамки конкретного конфликта.
13: Он бьет по самим основам того, как устроен и как снабжается современный мир.
12: На сегодня это все. До новых разборов.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
15: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полеске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз в какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
16: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге – доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
15: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
16: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
15: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
17: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
15: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
17: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
15: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километра. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
17: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
15: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: Радиолента «Балтийский лоцман».
18: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров. Весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией — меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше? Никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Курорты под звуки ПВО. Отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
20: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
21: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
19: кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
0: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
3: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами по всему городу. Просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
19: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в минеральных водах. Туристы крайне недовольны.
22: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
19: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по МПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Прямая речь.
23: Протоиерей Андрей Ткачев раскритиковал коррупцию среди военных в больших погонах, заявив, что она достала людей.
24: Как можно не устать от войны? Как вот можно не устать вообще? Как можно от болезни не устать? Человек, например, болеет всю жизнь. Тяжело, нудно, болеет одним и тем же. И с каждым годом все хуже и хуже. Ему как он может не устать? Конечно, устает. Люди даже от хорошего устают, от плохого тем более. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы не устать, а вопрос в том, чтобы застегнуться и вложиться. И денег хватает, особенно если их не воровать. Воров же бешеное количество. Самый главный враг войны – это вор. Это же он делает все, чтобы танк не поехал, потому что соляра бензина разбавлена. Чтобы солдат как бы был боссой, потому что такими нитками берцы сшиты, как бы, что через два дня разлезлось все. Потому что народ должен собирать бойцам на носки, на папиросы, на это самое, на трусы, на всякое такое. Это что, мы должны собирать? Даже 100 рублей от каждого подписчика спасут наших бойцов. Это мы должны собирать, да? По 100 рублей. А там какие-то, значит, люди в больших погонах будут воровать по 100 миллиардов? Ну так вот, потому так все долго идет. Один спит, другой ворует, как бы. Потому так все долго. Потому это-то и достало на самом деле всех. Именно это достало. Солдаты с фронта вернутся, они же не только про подвиги будут рассказывать. Про воровство будут рассказывать. Про бесчеловечие командиров будут рассказывать. Про то, как посылают на верную смерть людей ради лишней звездочки. Будут тоже рассказывать будут. Это же достало людей. Ну так, что там? О чем мы будем? Как можно не устать от этого? И никуда вы не убежите от этого. Я устал, и я устал. Человек, в конце концов, вообще жить устает даже. Даже. Это не значит, что он к смерти готов. Совсем не значит.
6: Криминальные новости.
1: Условный срок получил военнослужащий, который стрелял по срочникам, чтобы мотивировать их работать. Калужский гарнизонный военный суд назначил сержанту российской армии Руслану Деменкову 3 года условно по делу о превышении полномочий. Как следует из приговора, военный стрелял по подчиненным из пневматического пистолета, чтобы заставить их работать. По версии суда, Деменков был недоволен тем, что солдаты во время рытья траншеи курили. Тогда он около 20 раз выстрелил в сторону военнослужащих из пневматического пистолета. Сам сержант утверждал, что происходящее солдаты якобы воспринимали как игру. Позже, по версии одного из свидетелей, Деменков начал беспорядочно стрелять по расходившимся срочникам и попал одному из рядовых в ногу. Сержант утверждал, что лишь хотел припугнуть солдата. В Калуге суд назначил 10 лет колонии сбежавшему с фронта ефрейтору, который угрожал ножом подросткам. По версии силовиков, Евгений Рогачев сбежал из воинской части и злоупотреблял алкоголем. Однажды, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пристал к 3 подросткам в лесополосе возле кладбища. Рогачев решил, что они украинские диверсанты, достал нож и стал угрожать несовершеннолетним убийством. В приговоре говорится, что дезертир поставил подростков на колени и провел одному из них клинком ножа по лицу. Военный также 2 ударил одного из подростков, отобрал у него телефон. Потерпевшие воспользовались моментом и смогли сбежать. Рогачев на суде признал свою вину, а суд в качестве смягчающего обстоятельства счел участие ефрейтора в спецоперации. В тексте приговора говорится, что Рогачев не имеет судимости, так как ранее был помилован указом президента. Бывший полицейский убил жену и уехал на СВО вместо колонии. Теперь хочет жить с детьми. Якутянин Иван Амурсанов прожил с супругой 20 лет. Регулярно ее бил, обещал исправиться. В 2024 году на Рождество он пил водку с приятелем. Ночью Амурсанов пьяным изнасиловал и несколько раз избил супругу. Собутыльник его не остановил, наоборот, помогал, не пускал в дом врачей и полицию, которых вызвала пострадавшая. К утру женщина скончалась от травм. Суд приговорил Мурсанова к 10 годам колонии, но вскоре убийца подписал контракт с Минобороны и уехал воевать. По словам родственников погибшей женщины, он пытался сбежать с фронта. Над осиротевшими 10-летним сыном и 16-летней дочерью супругов опеку взял пасынок Мурсанова, а сестры убитой женщины пытаются лишить Ивана родительских прав. Недавно Мурсанова списали по здоровью. Он вернулся в Якутск и заявил детям, что хочет жить с ними. Дети его выгнали, но он поселился по соседству у брата. По словам сестры убитой матери детей, их отец даже не постарался облегчить жизнь сыну и дочери после убийства матери, не дал им воспользоваться программой газификации для семей военнослужащих, не выплатил моральный вред и долг по алиментам, не помог с расходами на похороны. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
6: Радиолента. Прямая речь.
23: Зет-блогер и военкор Михаил Аксель прокомментировал составление на него протокола за дискредитацию российской армии. Поводом стала негативная оценка деятельности секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в бытность его министром обороны.
4: Слово «куколт», описывающее одну из разновидностей сексуальных извращений, использовано в исследуемом контексте для указания на то, что высшее военно-политическое руководство РФ поступает не по-мужски, не как настоящие мужчины, не проявляют волю и так далее. Ну вот как бы прекрасная экспертиза, я считаю, то есть эксперт там сделал целых 20 как бы страниц. А на самом деле, ну то есть как бы мораль-то вот всей вот этой истории как бы такова, что, конечно, вне зависимости от изменяющейся политической конъюнктуры, команда своих не сдает. То есть станет на защиту всегда в обязательном порядке. Видимо, если я выскажу что-нибудь против Тимура Иванова, даже, не знаю, процитирую как бы материалы там уголовного дела, которые в открытом доступе есть, я, наверное, тоже таким образом дискредитирую армию. Ведь он же тоже когда-то был чиновником Минобороны. Ну, это же логично. Не дай бог я скажу, что он совершал преступление коррупционной направленности. Это же, получается, я саму скрепу российской армии подрываю. Ну, то есть, особенно с учетом того, как возмущались как бы политикой Шойгу действующие военнослужащие. Вот который сейчас служит. Военный мятеж, по сути, из-за Шойгу произошел в стране.
6: Главные новости дня.
5: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
7: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
5: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
8: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
5: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
9: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
5: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За 2 последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм на фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Учим китайский вместе.
25: Как по-китайски сказать «родина»?
26: Цукуо.
25: Еще раз. «Родина» по-китайски звучит так.
26: Цукуо.
25: И третий раз.
26: Цукуо.
25: Учим китайский. Легко и весело.
27: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
28: Исламовед Андрей Паникрестов о массовых задержаниях муфтиев.
29: Сейчас мы уже видим, что проходит волна арестов исламских деятелей по всей стране. Силовики работают веером, и география операции действительно масштабная. От Питера и Карелии до Поволжья и Северной Осетии. Под удар попали такие, скажем, знаковые фигуры. В Саранске задержан муфтий Мордовии Раиль Асаинов. В Саратове заммуфтия Эль-Хих Нидаль. В Петербурге бывший глава общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хенни и так далее. Значит, по обвинениям, то, что мы сейчас знаем, что большинству вменяют участие в запрещенной организации «Братья-мусульмане». Хотя того же Асаинова формально взяли за бытовую взятку ради студенческой сессии. То есть вопросов пока больше, чем ответов. И пока я, например, четко сказать не могу. То ли силовики понимают, что мусульманские

0: сжигании розни, правда, тогда его переквалифицировали в свидетели. Он же попался в свое время на хранение экстремистской литературы, правда, заявил, что литература у него хранилась случайно и все уже, так сказать, выкинули на помойку, истребили. Короче говоря, кого ни посмотри, какие-то сплошные букеты добродетелей. Поэтому да, когда говорят, что имеет место быть системный накат на духовное управление мусульман, то, возможно, это недалеко от истины, но вопрос тогда возникает, а почему у духовного управления такие замечательные люди в руководстве постоянно оказываются? Вот. Причем для турок в этом тоже ничего нового нет, в инфильтрации на российское мусульманское сообщество. Это процесс, который идет совершенно с 90-х годов, с ныне уже недостоверных почти древних времен Чечни, когда она еще была той самой Чечней. И здесь для турецкой стороны как раз ничего нового нет. Причем технология всегда примерно одна и та же. То есть человек там обучается за рубежом, а потом возвращается в Россию уже со всякими интересными представлениями. Потому что мы зачастую слабо представляем себе, чему этих богословов учат в тех учебных заведениях, которые они кончают на Ближнем Востоке. После чего они сюда приезжают, и не факт, что проповедуют они только мир и добро.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
3: Скорая приехала.
2: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
4: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
2: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересного

0: Интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Солдатская почта.
0: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
2: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
3: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете бесплатно вот эти войска ему, хотя, по сути, это, ну, прям лютая замануха идет?
0: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб. В штурме, рассказала его приемная мать.
4: Я на 3 месяца жил, а мы его в шторм. Он не порог самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
0: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
5: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в БПЛА. Тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. Тебя может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
0: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
5: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
0: Он призвал студентов 3 раза подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Дефицит федерального бюджета в России всего за первые 4 месяца он достиг отметки в 5,0877 триллиона рублей.
7: Дело ведь не в том, что бюджет просто слегка вышел за рамки. Если посмотреть на изначальный план по дефициту на весь 2026 год, он составлял 3,77 триллиона рублей.
6: Подожди. То есть весь лимит на год был 3,77 триллиона?
7: Именно. А потратили почти 5,9 триллиона всего за треть года. То есть годовой лимит превышен в 1,5 раза еще до майских праздников.
6: Ого, ничего себе.
7: Да, это совершенно иной экстремальный темп расходования средств. И здесь принципиально важно не просто констатировать факт, а задать направление. Ну, куда именно так стремительно уходят деньги и почему доходы вдруг перестали покрывать эти траты?
6: Ну, чтобы понять вот эту феноменальную скорость, с которой исчезают деньги, достаточно открыть структуру расходов. Долго искать главную статью убыли не придется. Почти 4 из 10 рублей, то есть 38% всего бюджета, уходят на силовой блок, на поддержание государственной мощи.
7: Это просто огромная доля, да.
6: А если взять прямые расходы исключительно на национальную оборону, то это 29,3%. В абсолютных цифрах это почти 13 триллионов рублей. Объем колоссальный.
7: Безусловно. Экономика, в которой столь высокая доля государственных расходов направляется на армию и оборонную промышленность, она неизбежно начинает деформироваться. И тут дело не только в самих суммах, а в том, как именно они тратятся.
6: Ага, тут включается механизм, который официально называется красивым термином «опережающее финансирование». Звучит как что-то инновационное и позитивное.
7: Ну, звучит действительно обнадеживающе, но на практике это работает иначе. По сути, оборонно-промышленный комплекс сейчас функционирует как гигантский финансовый пылесос.
6: Как это выглядит физически? Государство ведь не просто так раздает деньги, правильно?
7: Ну, государство выдает военным заводам гигантские авансы еще до того, как начнется реальное производство продукции. То есть деньги выкачиваются из бюджета и отправляются на счета предприятий прямо сейчас. Им же нужно закупить сырье, обновить оборудование, нанять людей.
6: Но ведь это звучит логично. Заводу нужны деньги, чтобы начать работу.
7: Слушай, в обычных условиях и при небольших объемах – да. Но когда речь идет о триллионах, такая система создает колоссальную временную дыру. Деньги ушли авансом, государственная касса фактически обнулена в моменте.
6: Угу.
7: А налоги с работы этих производств вернутся в бюджет еще очень нескоро.
6: То есть завод получил миллиарды, только начал искать поставщиков металла, а налогов с прибыли государство еще месяцами не увидит.
7: Ну вот именно. Работа только-только разворачивается. Когда доходы бюджета параллельно падают, такой временной разрыв между тратами и поступлениями превращается в системную угрозу.
6: Да уж.
7: Триллионы заморожены на счетах предприятий, а государству нужно оплатить зарплаты врачам и учителям прямо сейчас.
6: Раз уж затронута тема падающих доходов, стоит разобраться с классическим механизмом. В любой подобной ситуации, если возникает кассовый разрыв, государство обычно обращается к базовым статьям доходов и накопленным резервам. Почему этот привычный путь вдруг оказался заблокирован?
7: Ну, потому что фундамент доходов нефтегазовый сектор переживает глубокий спад. За первые 4 месяца 2026 года нефтегазовые доходы рухнули на 38,3%.
6: Почти на 40%. Это же гигантский провал.
7: Да, в абсолютных цифрах от них осталось всего 2 триллиона 298 триллиона рублей. И причины этого обвала носят комплексный характер. Нет какой-то одной проблемы, которую можно быстро решить.
6: Это из-за санкций?
7: Санкционное давление, безусловно, играет роль. Из-за него нефть приходится продавать существенным дисконтом, но есть и физическая потеря огромного европейского рынка сбыта для трубопроводного газа.
6: Понятно.
7: Инфраструктура строилась десятилетиями, и теперь она частично простаивает. Плюс общее снижение мировых цен на энергоносители.
6: Хорошо, ну, нефть и газ проседают. Но экономика ведь состоит не только из трубы, что с остальными секторами?
7: Компенсировать эти потери сейчас особо нечем. Ненефтегазовые доходы тоже просели на 4,5%. Налоговая база сжимается.
6: Тогда на сцену должна выйти подушка безопасности, так? Фонд национального благосостояния. ФНБ создавался долгие годы именно для таких шоковых сценариев.
7: Да-да.
6: Наступают трудные времена, открывается кубышка, достаются деньги, закрывается дефицит. Все просто.
7: Ну, все было бы просто, если бы ФНБ представлял собой гигантский банковский счет, на котором лежат готовые к использованию наличные. Но картина внутри фонда сейчас выглядит весьма специфично.
6: А как она выглядит?
7: Представь человека, который по всем документам числится мультимиллионером. Но все его состояние вложено в антикварные картины, нераспроданную элитную недвижимость, акции каких-то заводов.
6: Ну, звучит как солидный портфель, скажем так.
7: Солидный, да. Но в кошельке у него лежат копейки. И когда он приходит в магазин за хлебом или ему нужно срочно оплатить ремонт машины, он не может расплатиться с кассиром картины Пикассо.
6: То есть деньги в ФНБ есть, но их нельзя использовать здесь и сейчас?
7: Точно. Свободных, именно ликвидных денег, тех самых, которые можно взять и потратить завтра, в ФНБ осталось чуть больше 5 триллионов рублей.
6: Подожди, если ликвидная часть ФНБ чуть больше 5 триллионов, а дефицит бюджета только за первые 4 месяца составил 5,977 триллиона, получается математический парадокс какой-то.
7: Это не парадокс, это жесткая математическая реальность. Дефицит за треть года физически превысил всю ликвидную часть фонда.
6: Значит, традиционная схема типа «потратили больше, взяли из заначки, больше не работает, заначки в виде живых денег просто не осталось.
7: Именно так. Даже если правительство решит опустошить всю доступную часть фонда до абсолютного нуля, это все равно не закроет ту дыру, которая образовалась с января по апрель.
6: Ситуация вырисовывается, прям напряженная. Текущих доходов катастрофически не хватает, резервы истощены. Единственный логичный выход из такого кассового тупика – это резать собственные траты и идти занимать деньги на стороне. И тут в дело вступает секвестр.
7: Да, сейчас уже запущен процесс урезания гражданских расходов на 10%. Под нож идут так называемые незащищенные статьи бюджета.
6: Если посмотреть на список того, что сокращают, возникает искреннее недоумение по поводу приоритетов.
7: Угу. Что именно там идет под нож?
6: Строительство новых дорог, цифровизация, программы поддержки бизнеса, субсидии производителям.
7: То есть урезают те самые проекты, которые в нормальных условиях как раз и создают фундамент для будущего экономического роста.
6: Да. При этом военные и социальные статьи остаются абсолютно неприкосновенными. Получается, армия продолжает получать триллионы, а гражданская экономика лишается кислорода.
7: Слушай, логика таких действий понятна только в очень краткосрочной перспективе. Когда нужно закрыть горящие обязательства любой ценой, государство жертвует будущим ради настоящего.
6: Понятно.
7: Но в долгосрочной перспективе это прямой путь к деградации инфраструктуры. Дороги сами себя не построят.
6: Секвестр на 10% явно не покроет дефицит почти в 6 триллионов. Значит, нужно занимать.
7: Верно. Параллельно с сокращением расходов государство планирует занять огромную сумму 5,5 триллионов рублей. Сделать это хотят через выпуск облигаций федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Но здесь финансовая система попадает в очень жесткую ловушку.
6: Ловушку Центрального банка, да?
7: Да. Ставка Центрального банка сейчас находится на рекордно высоком уровне. Это делается с одной целью – попытаться сбить инфляцию. Но для государственного бюджета, которому нужно срочно занять эти 5,5 триллиона, это означает катастрофу.
6: Почему катастрофу?
7: Занимать деньги на внутреннем рынке приходится под невероятно огромный процент.
8: Но ведь государственные облигации – это вроде бы самый надежный инструмент. Почему банки не хотят их покупать по нормальным ставкам?
7: Потому что банки и институциональные инвесторы прекрасно умеют считать риски. Зачем им замораживать свои миллиарды в государственных бумагах на 10 лет под низкий процент, если текущая инфляция просто съест всю доходность?
8: Значит, они требуют премию за риск.
7: Именно. Они не покупают долгосрочные бумаги без серьезной надбавки. Поэтому государству приходится предлагать все более и более высокие проценты, чтобы хоть как-то привлечь покупателей.
8: И к чему это приводит на практике?
7: К тому, что расходы бюджета на банальное обслуживание госдолга, то есть не на выплату самого долга, а просто на выплату процентов по нему, выросли на 23%. Возникает классический порочный круг.
8: Дефицит заставляет государство занимать деньги.
7: А занимать приходится под огромный процент из-за высокой ставки ЦБ.
8: И этот огромный процент ложится тяжелым бременем на бюджет, увеличивая общие расходы.
7: Дефицит становится еще больше, заставляя снова идти на рынок и занимать еще дороже. Вот тебе и замкнутый круг.
8: Слушай, если занимать на рынке становится непозволительно дорого, то следующий ход государственной машины предсказуем – собирать больше налогов. Нужно увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и граждан.
7: Да, и этот процесс уже идет. Базовая ставка налога на прибыль повышена до 25%. Введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.
8: Плюс расширение периметра налога на сверхприбыль, который теперь затрагивает даже средний бизнес, а не только гигантов. Экономисты часто описывают происходящее термином «эффект вытеснения инвестиций».
7: Механика этого эффекта предельно проста и разрушительна. Повышенные налоги физически изымают у компаний те самые средства, которые они могли бы потратить на развитие.
8: Допустим, завод производит гражданскую технику. Он планировал купить новые станки, расширить цех, запустить новую линейку товаров.
7: Но приходит государство и забирает эту прибыль через 25-процентный налог. Деньги, по сути, перетекают из гражданского сектора в оборонный. Внешне, в отчетах Минфина, кажется, что бюджет пополнился.
8: Но в реальности налоговая база сжимается.
7: Да, потому что компании просто перестают развиваться. Они замораживают инвестиционные программы. Зачем расширяться, если налоги съедают прибыль, а кредиты на развитие взять невозможно из-за заградительной ставки ЦБ?
6: Но
8: налоги и дорогие кредиты – это только финансовая сторона вопроса. Есть еще физическое измерение проблемы, которая бьет по гражданскому бизнесу не менее жестоко.
7: Ты имеешь в виду кадровый голод?
8: Именно. Кадровый дефицит в промышленности в России превышает 40%. Это же не просто строчка в статистике. Это пустые рабочие места. Станки стоят, потому что за ними просто некому работать. Куда исчезли люди?
7: А люди никуда не исчезли. Они перераспределились. Возвращаемся к механизму, обсуждавшемуся ранее. Военные заводы получили триллионы авансов. И вот они выходят на рынок труда с этими деньгами и начинают агрессивно переманивать рабочих.
8: Ищут токарей, сварщиков, операторов станков с ЧПУ.
7: И предлагают им зарплаты, которые гражданский сектор просто физически не может себе позволить. Гражданский бизнес оказывается в безвыходном положении.
8: Ну да, ему приходится тоже поднимать зарплаты своим сотрудникам. Просто чтобы не потерять последних квалифицированных людей, иначе производство вообще встанет.
7: Но проблема в том, что зарплаты-то растут, а производительность труда остается прежней. Компания платит в 2 раза больше за тот же самый объем выпущенной продукции. Издержки взлетают до небес.
8: И для многих небольших или средних гражданских предприятий это прямая дорога к банкротству. Они просто не могут переложить такие издержки на покупателя.
7: Именно так.
8: И вот тут логично перейти к полкам магазинов. Потому что все эти макроэкономические деформации неизбежно спускаются на базовый потребительский уровень.
7: Инфляционная спираль раскручивается именно благодаря этому механизму. Закон инфляции здесь работает просто как по учебнику макроэкономики.
8: Логика тут проста. Государство вливает колоссальные деньги в оборонные предприятия. Рабочие получают высокие зарплаты, премии, сверхурочные.
7: Ага, они выходят за ворот завода и идут с этими деньгами на потребительский рынок. В магазины, на строительные рынки, в автосалоны, за бытовой техникой. Завод не произвел новый холодильник, легковой автомобиль или стиральную машину для потребительского рынка.
8: Получается классический дисбаланс. Количество товаров в магазинах не увеличилось, а объем денег на руках у населения вырос многократно. Результат предсказуем – цены взлетают.
7: И чтобы компенсировать этот рост цен и не допустить социального недовольства, государству приходится индексировать социальные выплаты и пенсии. На это дополнительно выделено 7,1 триллиона рублей.
8: Но ведь индексация – это просто вливание новой порции денег в ту же самую перегретую экономику.
7: Слушай, это чистое топливо для инфляции. Пенсионер получает повышенную пенсию, радуется прибавке, но, приходя в магазин, обнаруживает, что новые цены уже полностью съели эти дополнительные деньги.
8: Да уж.
7: Покупательная способность не растет. Люди как бы бегут по эскалатору, который едет вниз.
8: Региональные бюджеты в стране сейчас зажаты в жесточайшие тиски.
7: Многие регионы действительно оказались на грани технического дефолта. У них стремительно падают собственные доходы.
8: Это потому, что местный гражданский бизнес задыхается от высоких налогов и кредитных ставок.
7: Именно. Предприятия генерируют меньше прибыли, соответственно, платят меньше налога на прибыль в местный бюджет. При этом на регионы ложится колоссальная нагрузка по выполнению социальных обязательств. Ну, те самые проиндексированные выплаты, поддержка семей, медицина.
8: Нагрузка настолько критическая, что федеральный центр был вынужден пойти на беспрецедентный шаг. Более 100 миллиардов рублей региональных долгов были перенесены с 2026 года сразу на 2030 год.
7: Да, это было сделано просто для того, чтобы избежать серии громких банкротств на уровне целых областей прямо сейчас.
8: Но ведь перенос долга – это не решение проблемы?
7: Абсолютно нет. Это просто прятание проблемы в долгий ящик. Перенос долга на 2030 год означает лишь то, что через 4 года регионам придется выплачивать эти огромные суммы, да еще и с накопившимися за это время процентами.
8: А пока эти 4 года идут, регионы продолжают критически зависеть от федеральных дотаций, которых у центра, как уже было сказано, физически не хватает из-за кассового разрыва.
7: Если попытаться синхронизировать всю эту картину, становится совершенно очевидно, что экономическая ситуация начала 2026 года – это не набор каких-то случайных сбоев или временных трудностей.
8: Это единая, очень жестко связанная система. Государство сделало абсолютно осознанный выбор приоритетов. Оборонная промышленность превыше всего.
7: Да.
8: И вся экономика оплачивает этот выбор через двузначную инфляцию, запредельно дорогие кредиты, тотальную нехватку рабочих рук и остановку гражданского развития.
7: Классическая экономическая дилемма «пушки вместо масла» реализована сейчас в ее самом крайнем проявлении.
8: И именно этот системный выбор порождает главный вопрос, который остается открытым.
7: Да. Если прямо сейчас вся эта огромная государственная финансовая машина выживает исключительно за счет остановки строительства базовой инфраструктуры, не строятся новые дороги, откладываются ремонты больниц, и за счет переброски миллиардных региональных долгов на 2030 год, что произойдет, когда эти накопленные физические и финансовые долги придется отдавать одновременно?
6: Вот именно. Можно ли бесконечно долго ехать на автомобиле, если постоянно экономить на замене масла ради покупки очень дорогого бензина? Рано или поздно двигатель просто заклинит. С вами был «Разбор дня». До новых встреч.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
10: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
9: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
11: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
9: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
12: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
0: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 2023 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы Telegram на фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
13: Представитель 12-го центра ФСБ Александр Самойлов о том, что так называемый пакет Яровой внедрен не полностью, а потому текущих ограничений в России недостаточно для защиты граждан во время СВО.
14: Что происходит? Вот та же самая Яровая была принята в 2016 году, и изначально был период, мы составляли планы региональные с большими операторами, с мелкими, просто региональные планы, и должны были все это сделать до 2022 года где-то. Но потом началась сначала пандемия, и первое, что сделал Минцифры, это притормозило, значит, расширение СХД. Потом началась СВО, и по настоящее время у нас Яровая внедрена, ну, так скажем честно, где-то процентов на 80. Это много, но недостаточно для того, чтобы в условиях действующей СВО защищать население.
1: Главные новости дня.
15: Курорты под звуки ПВО. Отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
16: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
17: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
15: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
18: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
19: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
15: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. – Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных водах. Туристы крайне недовольны.
20: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
15: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом, хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Учим китайский вместе. Как сказать по-китайски «хлеб сегодня не привезут»? И еще раз. Фраза «хлеб сегодня не привезут» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
22: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
23: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Елка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа, ох, как надо. Пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и М4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
22: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
23: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить. Обходит рэп. наносят серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяет массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. «Торгаши войн не выигрывают», — сказал мне мудрый человек и привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
2: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
3: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете бесплатно вот эти войска ему, хотя, по сути, это прям лютая замануха идет?
0: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб. В штурме, рассказала его приемная мать.
4: Прямо стрелить в сочинку выкала, а мы его в шторм. Он не коробка самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
0: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
3: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в БПЛА. В тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. К тебе может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
0: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
3: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
0: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Говорят военкоры.
22: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер Макс удалили из App Store, а все этому только рады.
23: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских. Потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать Макс? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в Макс? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
22: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
5: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дело которого нет. В последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
22: Военкор, канал «Прифронтовой гараж» об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
6: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи, все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
22: А вот что об этом думает военкор Романов.
7: Дроны «Камикадзе» вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
8: Скорая приехала.
0: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
24: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
0: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
3: Политолог Илья Ухов о том, что Армения выбрала путь Украины и сближается с Евросоюзом, но при этом экономически использует Россию.
4: Пашинян, он как бы хочет одновременно оставаться, как бы получать выгоды экономические от нахождения в ЕАЭС. Да? Если посмотреть, то, к примеру, переводы, значит, мигрантов в Армению, ну, трудовых, которые, например, в частности работают в России, но, кстати, и не только, да, очень многие армяне, в принципе, даже с российским паспортом, они продолжают поддерживать свои семьи, скажем так, на исторической родине. Вот этот объем переводов, например, за 2025 год составил что-то порядка около 4 миллиардов долларов. Да? То есть это огромная сумма. Там, для... На минутку просто напомню, что Армения – это 3 миллиона человек. Да? И он, с одной стороны, хочет получать, Пашинян, иметь, продолжать доступ к общему рынку, потому что объективно понятно, что никому эти ни цветы, ни этот армянский алкоголь, не эти, соответственно, какие-то там, не знаю, овощи, фрукты и так далее, они не нужны. Это реально не нужно нигде, кроме стран, ну, России в первую очередь, ну и других стран Евразийского экономического союза. Но это с одной стороны. А с другой стороны, Пашинян, значит, говорит все время по поводу некой вот евроассоциации, пытается, значит, получать какие-то гранты от Европы. Они ему даже эти какие-то деньги дают. Был буквально в начале мая саммит Европейского политического союза, да, вот ЕПС так называемый, куда Зеленский приезжал, да, это вообще отдельная история. Вот, и вот на этом саммите ЕПС, там, по-моему, они, значит, порядка 200, что ли, миллионов евро им выделят в ближайшие годы как бы на структурные реформы. Да.
3: Журналист Алексей Ярошенко о том, что в Абхазии растут антироссийские настроения.
5: Как к России, к русским сегодня относятся в Абхазии? Колониальная политика царизма на Кавказе, пишут. Стремление царизма установить военно-колониальный режим на Кавказе способствовало возникновению освободительного движения народов края. Царские генералы и чиновники упорно придерживались насильственных методов. Слушайте, а это все происходит в Абхазии, в 70-тысячном недо непризнанном фейл-стейт государстве, бюджет которого на 95% зависит от дотаций прямых из бюджета России, а остальные 5% это наши с вами туристы привозят туда. 70 тысяч. И это бессовестное государство сегодня почитает жертв Кавказской войны. Да, а может быть Россия вообще одна из больших великих держав, членов Совета Безопасности, которая Абхазию вообще признает. То есть, если не мы, это 70-тысячное государство не будет существовать. А может быть, мы не будем признавать? Может быть, мы признаем суверенитет Грузии над этой территорией? Раз такие люди неблагодарные там живут. Ну, вы же помните видео, когда жительница Абхазии говорила, что русским туристам здесь нечего делать. А откуда это все идет? А от того, что они каждый год празднуют День жертв Кавказской войны. А если вы думаете, что это только за пределами страны происходит, то вы ошибаетесь.
2: Тайны и мистерии, необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 7 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас включается режим максимальной скорости, так как в системе матрицы Ладини этот день полностью управляется седьмым арканом колесница. Когда энергия прирожденного воина, лидера и победителя встречается с общим фоном июня шестого месяца года, то есть шестой аркан влюбленные, отвечающего за отношения, гармонию и выбор, ваша жизнь превращается в четко спланированную экспансию. Если в предыдущие дни вы могли позволить себе сомнения, долгие раздумья, может быть, мягкую дипломатию, то в этот день пространство отдает приказ действовать решительно и двигаться только вперед. Семерка – это прорыв, это преодоление любых препятствий и умение управлять огромной ментальной мощью. И здесь ваше волевое решение заключается в том, чтобы взять бразды правления в свои руки и направить все ресурсы на достижение конкретного результата. Колесница всегда учит, что истинный успех приходит к тем, кто не боится скорости, умеет ставить амбициозные цели и объединяет команду ради общей победы. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 7 плюс 6... Месяц, да, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас 23, 2 плюс 3 пятерочка. А это у нас вибрации иерофанта. Это учитель, закон, традиции. И здесь как бы вносит такой стремительный день идеальный порядок и стратегическую мудрость, я бы так сказала. Возникает мощный резонанс, скорость и напор колесницы, семерочка. Встречаются с правилами и авторитетами иерофанта, пятерочка. И все это под покровительством сердечности влюбленных, шестерка. А это означает, что ваше движение к цели – это не хаотичный бег, а все-таки законная, глубоко продуманная экспансия. Иерофант дает колеснице карту дороги и верные ориентиры. Это помогает побеждать красиво, честно и экологично. Ну и Луна у нас убывает, находится в знаке рыб. Это мистический, интуитивный знак, обостряет наше шестое чувство просто до максимума и позволяет пилоту вашей колесницы безупречно входить в самые крутые жизненные виражи, кожу чувствуя намерения партнеров и конкурентов. С практической и бытовой точки зрения, этот день на траектории семерки требует от нас высокой активности, мобильности, решительности. В этот день максимально приветствуется покупка, может быть, автомобиля, любой другой техники, даже велосипеда, средств связи, а также приобретение, может быть, билетов, планирование путешествий и отправление в дальние поездки или командировки, так как колесница покровительствует любому движению. Это еще лучший момент для запуска каких-то масштабных проектов, старта, например, рекламных кампаний, сдачи экзамена или защиты своих идей перед авторитетной публикой под эгидой иерофанта. В быту день идеален для занятий спортом, конечно же, активного отдыха, может быть, на природе, начала ремонта или перестановки мебели. Ну и убывающая луна в рыбах дает зеленый свет для очищения пространства от всего, что тормозит ваше движение вперед, помогая вот мягко закрыть старые неэффективные обязательства в партнерстве. В то же время категорически не стоит пассивно сидеть на месте, лениться, плыть по течению, потому что нереализованная мощь колесницы может легко превратиться во внутреннюю агрессию, раздражительность и самоедство. Ни в коем случае не ввязывайтесь в конфликты, не поддавайтесь ярости и не пытайтесь переехать окружающих или близких людей своей жесткой волей. Не нарушайте гармонию июня. Избегаем халатных действий за рулем и излишней спешки при подписании важных документов, так как на высокой скорости очень легко пропустить важную деталь, которую иерофант требует соблюдать. Ну и не рекомендуется совершать импульсивные, хаотичные траты на эмоциях ради, вот знаете, сиюминутного хвастовства. А вот вечер стоит провести в движении, может быть, прогулки за четким структурированием планом на следующую неделю. Чувствуйте себя абсолютным, мудрым, победоносным хозяином своей стремительно развивающейся реальности и, конечно же, воспользуйтесь всей мощью этого дня. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
6: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце Кольского полуострова, скрыто в труднодоступных лесах и сопках, лежит Сейд-озеро. Для коренного народа саамов это место всегда считалось священным, наполненным силой, которую нельзя тревожить без нужды. В центре легенд стоит гигантское изображение великана Куйвы, которое четко проступает на скале, возвышающейся над водой. Саамские сказания гласят, что Куйва был чужеземным воином-чародеем, который пришел с набегом, но был испепелен небесным огнем, оставив свой призрачный силуэт на камне на века. Для любого, кто стоит на берегу этого озера, глядя на темный, почти 70-метровый контур человеческой фигуры, становится понятно, почему это место на конце 90-х годов Сейд-озеро стало эпицентром невероятной гипотезы. Исследователи из экспедиции, возглавляемых Валерием Деминым, объявили, что они нашли следы легендарной Гипербореи, мифической северной прародины человечества. Демин утверждал, что обнаружил остатки древних культовых сооружений. Сейды – загадочные каменные глыбы, установленные на ножки камней, а также рукотворные плиты, которые могли быть фундаментом древних храмов. По его мнению, Куйва на скале – это лишь напоминание о могуществе древней цивилизации, которая некогда владела высочайшими знаниями, а затем ушла в небытие под ледниками. Представьте себе картину. Северное лето, озеро, вода, которого настолько прозрачна, что видна каждая трещинка на дне, и эти гигантские камни, стоящие так, словно их расставил великан. Энергетика места, по словам многочисленных паломников, буквально заставляет вибрировать воздух вокруг. Однако академическая археология настроена крайне скептично.

0: точки зрения официальной науки, это попытка выдать желаемое за действительное. Никаких культурных слоев, указывающих на существование высокоразвитой цивилизации тысячи лет назад в районе Сейд-озера, найдено не было. Исследователь археологии северных народов Николай Гурин отмечал, что «мы сталкиваемся здесь с классической мифологизацией ландшафта, где каждый природный объект обрастает легендой в зависимости от фантазии наблюдателя». Тем не менее, даже если отбросить мифы о Гипербореи, остается вопрос, почему люди на протяжении веков продолжают возвращаться на Сейд-озеро. Может быть, секрет вовсе не в древних атлантах или космических технологиях, а в самой природе. Исследователи аномальных явлений намекают на тектонические разломы в районе озера, которые могут создавать специфические инфразвуковые поля, вызывающие у людей необычные видения или чувства глубокой тревоги. Это место как зеркало, которое отражает то, что мы принесли с собой. Если вы ищете следы богов, вы найдете их в трещинах скал. Если ищете покой, вы найдете его в тишине северного леса. Сейд-озеро остается загадкой, где грань между реальностью, сказкой и проекцией нашего разума истончается до прозрачности озерной глади. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 7 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день. Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Манас. Ой, Манас – это символ человека, личности. Это еще человек в обществе и во взаимодействии. Эта руна значит «я» и «мы» одновременно. Это напоминает, что мы не есть отдельным островом, а частью общего мира и системы, может быть, даже рода. Манас всегда говорит о гармонии между личным и коллективным, о силе разума, о способности к самоанализу и честному взгляду на себя. И в такой день особенно важно быть человеком среди людей, вот сохранять уважение и к себе, и к другим. Еще этот день идеален для саморазвития, для работы с психологией, с подсознанием, может, медитации, размышления о месте вашем в мире, да, о предназначении. Здесь важно понимать, что вы не случайная точка на карте, а важная часть сложной мозаики. И это время, когда мы можем почувствовать свое единство с другими, но при этом не теряя своей уникальности, понимаете? В работе Манас, конечно же, советуют опираться на командную работу, на партнерство и социальные связи. И это самое время подключить коллег, может, обсудить общие цели, организовать какой-то мозговой штурм или, может, проанализировать сильные или слабые стороны коллектива. Также хорошее время для резюме, собеседований, поиска новой работы, особенно если вы уже чувствуете, что переросли свою старую роль. Здесь уважение к другим и грамотная презентация себя откроет двери к новым возможностям. И если вы по сути лидер, то помните, что сила команды зависит от каждого ее участника. В отношениях день наполнен взаимным уважением и желанием понять друг друга. Конечно же, Манас – это прозрелую любовь, осознанное партнерство, умение видеть в другом человеке все его страхи, желания, границы. А если вот вы одиноки, то такой день можно встретить того, кто будет на одной волне с вами, вот родственную душу. А если вы уже в паре, то проведите время с глубоким разговором, без спешки, с открытым сердцем. Это очень сблизит вас. По здоровью руна отвечает за нервную систему, за психоэмоциональное состояние и общую ментальную ясность. Так что обращаем внимание на психосоматику. В этот день хорошо заняться йогой, медитацией,

0: медитацией, дыхательными практиками. Также благоприятны визиты к психологу, может, коучу, остеопату, потому что вы должны быть на связи со своим телом, целостными. Все, что помогает вам лучше понимать себя и свое тело, даст очень классный эффект. Подытожим, что день для взаимодействия, для самопознания, для зрелого подхода. Станьте человеком в самом высоком смысле этого слова, с большой буквы. Уважайте себя, других, и вы почувствуете, как весь мир начинает звучать с вами в унисон.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Европа выбирает нового посланника для переговоров с Москвой и параллельно готовит новый пакет санкций.
3: Объединенная Европа приступает к обсуждению кандидатуры переговорщика с Россией. Судя по всему, сейчас место посредника остается вакантным. В частности, госсекретарь США Марко Рубио, да и сам президент Дональд Трамп фактически признали, что американская миссия как минимум застопорилась. Так что у Старого Света появился шанс. Газета «Политику» публикует список потенциальных кандидатов в европейские спецпредставители. Это глава Евросовета Антонио Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, экс-президент Финляндии Саули Нинистя, также экс-премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Финляндии Александр Стуб. Между тем, в Европу был командирован секретарь украинского совбеза Рустем Умеров. Среди главных его задач – составить список тем, о чем, собственно, можно говорить с Россией. Президент Украины вроде поручил подчиненным готовиться к затяжному противостоянию. ЕС, соответственно, работает над очередным пакетом антироссийских санкций. Это явно проще, чем выбрать переговорщика.
2: Ведущий научный сотрудник Института востоковедения Григорий Лукьянов о том, что Трамп планирует дожать Иран и перекроить Ближний Восток.
4: Ну, логика понятна. Дональд Трамп никогда не отказывался от своей идеи Авраамовых соглашений, считает, что это та вещь, которая точно пропишет его имя в истории, истории международных отношений. Поэтому в нынешних условиях неудивительно, что в очередной раз он пытается соединить разные свои инициативы и подкрепить одну другой. Ну, здесь речь идет, конечно, о том, что к Авраамовым соглашениям Трамп хочет подключить не столько Иран, сколько другие государства региона, в том числе включенные в переговорный процесс. Это те страны, которые непосредственно страдают от продолжающегося конфликта. Это страны, которые играют роль в региональной политике и мировой экономике. И речь идет, конечно, в первую очередь о Саудовской Аравии. Речь идет о Турции в той или иной степени. Речь идет даже потенциально, может быть, о Пакистане. На мой взгляд, здесь нельзя сказать, что Трамп абсолютно погряз в каких-то иллюзиях, потому что Авраамовы соглашения таки заработали. И несмотря на всю турбулентность последних лет, страны, которые присоединились к соглашению, признали Израиль, не только не вышли из этого соглашения, они поступательно наращивают и укрепляют это сотрудничество. У Трампа есть шансы верить, что в условиях трансформации в той же самой Саудовской Аравии ему удастся пробить и добиться нужного ему решения.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полесске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз в какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
6: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге – доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
5: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
6: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
5: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
7: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
5: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
7: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
5: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километра. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар, и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
7: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полесске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
5: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готовы поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. то есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас – это F-35А, именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва – единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва – это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией – меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше – Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша – это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей – Румыния, а там – Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва – это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше, никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Охлаждение во благо. Владимир Путин считает, что с экономикой проблем в России нет. Президент заявил, что в Кремле видят снижение макроэкономических показателей, но Россия идет на охлаждение экономики осознанно, ради ее здоровья. Так Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Индии о том, выдержит ли российская экономика санкции и такое долгое ведение военных действий.
10: Исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, не в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат.
9: О результате президент говорил накануне. Мол, россияне за последние годы стали жить богаче. Доходы граждан выросли на треть, а число живущих за чертой бедности снижается опережающими темпами.
10: Продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. Индексируем пенсии, пособия, минимальный размер оплаты труда, пособия по поддерживающей семьи с детьми и так далее, и так далее. Мы к 2030 году планировали снизить количество людей, проживающих за чертой бедности, до 7%. В 2025 году мы досрочно выполнили эту задачу.
9: При этом экономисты обращают внимание на высокую инфляцию и повышение налогов, которые сократили реальное благосостояние россиян. Кроме того, в стране идет масштабная волна увольнений. По данным Росстата, в первом квартале этого года число сокращений выросло почти на 80%, чем годом ранее. Международные новостные агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на российских чиновников пишут, цитирую, «Владимира Путина уже давно предупреждают о надвигающейся рецессии. И Минфин, и ЦБ просили Кремль сократить военные расходы, но президент не согласился и поручил властям экономить на других сферах. Пытались донести неприглядную информацию о состоянии экономики и другие гости ПМЭФ, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Смотрите, с одной стороны, Путин выступает и говорит, что мы тут охлаждаем экономику, поскольку она у нас, дескать, перегрета. И тут же выступает глава, значит, «Северстали», Бардашов, и говорит, вы там, ребята, слишком перестарались, вы ее охладили до полусмерти, она уже помирает, хватит охлаждать, давайте немножко разогреем, а то помрем от холода, да? После чего выходит другой оратор и говорит, ребята, вы чего тут все поломали, с налогами полный кошмар, полная беда, значит, малый и средний бизнес умирает. Ситуация, судя по всему, такая острая, что, ну, как бы люди даже, что называется, из вертикали, люди, что называется, из номенклатуры, вынуждены очень аккуратно, опасливо, но оппонировать и министрам, и Путину, потому что, что называется, уже отступать-то дальше некуда, и терять-то уже тоже нечего.
9: Однако чиновники на ПМЭФ продолжали сыпать радужными цифрами. Министр финансов Антон Силуанов вслед за президентом заявил, что реальные доходы населения за 3 с небольшим года выросли более чем на 24%, хотя россияне с этим не согласны. Данные опросов Банка России показали, что с января 2024 по май 2026 года доля россиян, сообщающих об ухудшении материального положения, положение семьи выросло с 24 до 33%. В крупных городах негативные оценки более чем вдвое превышают позитивные. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
12: Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха о планах по оснащению новых российских самолетов.
13: Мы считаем, что наши самолеты, как наиболее современные, должны обладать самыми современными возможностями на борту. Если говорить про интернет, то сегодня это решение реализовано. Более того, реализовано на отечественном оборудовании. Возможность установки экранов и прочих средств дополнительных комфорта, безусловно, предусмотрена. Могу лишь только отметить, что это прерогатива авиакомпании. То есть именно авиакомпания определяет, что должно стоять в самолете, какие экраны или Wi-Fi, какие кресла, какой размер у них должен быть, какая боковая поддержка и так далее. То есть мы предлагаем различные варианты, вплоть до, вот, в принципе, возможности до интернета на борту. А дальше это уже авиакомпания определяет. Но мы вместе с авиакомпаниями, конечно, будем делать то, все для того, чтобы наши новые самолеты были самыми комфортными для наших пассажиров.
1: Главные новости дня.
9: Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
14: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну, он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
9: Во время пленарного заседания НАПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
15: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность.
9: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
16: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
9: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже. тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
17: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
9: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными – 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: «Радио Лента». Прямая речь.
12: Президент Владимир Путин поручил обеспечить доступ к важным сервисам при ограничении интернета в России.
18: Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действия портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более, что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И, Максим Анатольевич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вы вместе с коллегами над этим поработали.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня.
2: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
19: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании Совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
2: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
20: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллин, на швах, а денег нужно много, все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться, но ведь если начинает с олигархов, то доберутся до каждого.
2: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
0: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
21: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: Господин Путин совершил две фатальные для своего будущего ошибки буквально за один час. Во-первых, господин Путин сказал, выступая в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, о том, что орешники, которые были запущены по территории Украины, не несли действительно боевой части и ничего серьезного не разрушили. И якобы так это все было и задумано. И вторая ошибка, буквально сразу после этого он заявил о том, что не имеет значения, легитимен господин Зеленский или нет, мы всегда можем договориться. Потому что именно господин Зеленский де-факто принимает все решения со стороны Украины. Вот эти два, казалось бы, малозначительных события могут стоить господину Путину своего политического будущего в России. Я сейчас объясню почему. Естественно, как и раньше, у господина Путина огромная поддержка среди населения. Все оценивают по-разному, но всегда это минимум половина населения, понимаете, которое поддерживает господина Путина. Как эта поддержка сама по себе сделана? Она сделана с помощью медиа, с помощью средств массовой информации, понимаете? Вот газеты, журналы, радио, все, с чем вы соприкасаетесь в своей жизни, это средства массовой информации. Они не просто так названы. Массовая информация. Все средства массовой информации финансируются государством, естественно. Почему? Да потому что государство хочет, чтобы население понимало генеральную линию партии, генеральную линию руководства. И государство, естественно, хочет управлять населением. Условно, чтобы население всегда смотрело налево и никогда не смотрело направо. Для этого выделяются чудовищные совершенно деньги, триллионы рублей на поддержку средств массовой информации. И произошло следующее. После применений орешников все украинские и независимые источники говорили о том, что никаких разрушений серьезных от орешника не было. А все российские средства массовой информации, включая всех абсолютно военных блогеров, всех ведущих, все медиа рассказывали о том, что поражены подземные бункеры. Понимаете, какие-то и подземные производства, и что орешник проник на огромное расстояние внутрь земли и все разрушил, и приводили какие-то факты. Так как это происходит уже несколько месяцев, а несколько последних месяцев это самые напряженные месяцы во время этого конфликта, то здесь важно, что есть эмоциональный заряд у всех этих так называемых говорящих голов из телевизора, понимаете? Они действительно в это верили, что самая главная российская ракета, конечно же, она должна была нанести какой-то огромнейший совершенно вред, и она его нанесла. И они об этом каждый вечер, денно и ночно рассказывали или писали. И это огромная часть сотрудников средств массовой информации, понимаете, которые отвечают за формирование реальности. Вот ее они формировали именно таким образом. И тут не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий говорит: да нет, вы не правы, вы что? Ваш противник прав. Почему? Да потому что Украина говорила о том, что нет серьезных разрушений. И остальные независимые источники все говорили, что не было серьезных разрушений. Вы представляете вообще, какой это плевок, какой это ушат помой на головы вот тех людей, которые отвечают за формирование реальности медийной в России. мы к этому еще вернемся. Потому что вторая вот такая вот огромная ошибка была сказать, что там с господином Зеленским все нормально. Вот это даже серьезнее, чем первое, потому что началось все с того, что господин Зеленский нелегитимен. И это была идея, которую, опять же, говорящие головы, ведущие из средств массовой информации каждый день доносили до простого зрителя, что господин Зеленский нелегитимен. С ним господин Путин уж точно не будет разговаривать. И здесь выходит господин Путин, вот аккурат после заявления про Орешкин, говорит, и Зеленский еще легитимен, он меня полностью устраивает как партнер. То бишь, из двух основных столпов информационной повестки последних месяцев оба оказались неправильными. Понимаете? Оба оказались ошибками. И то, о чем медиа рассказывали, на самом деле полностью не соответствует действительности. Вы не думаете, господин Соловьев обрадовался этим высказыванием Путина? Или госпожа Симоньян, или еще кто-то? Да нет же, конечно. Но! Что важно понимать? В медиа работают беспринципные люди в основном. Люди, которые известны в медиа, которые представляют те или иные средства массовой информации, они хотят близости к власти. Вот улавливаете, о чем я говорю? Им по большому счету все равно, какая власть. Главное быть при власти. И сейчас произошло что? Они понимают, что господин Путин их по большому-то счету обманул. Или предал. Естественно, они должны что-то сделать взамен, потому что у них сейчас вера в господина Путина, да, как в своего верховного вдохновителя, она полностью пошатнулась, понимаете? Просто как табурет выбили из-под ног. Потому что он фактически отменил все, что они рассказывали. Они сражались за его правду, за его реальность. Господин Путин выходит и говорит, ха-ха, все не так, действительно, наши информационные враги были правы, а вы были не правы. Как это все ляжет в голову представителям средств массовой информации России? Да так, что нужно искать другой центр силы, понимаете? Другой нужно искать центр силы, который не предает вас публично дважды за один час. Другому кому-то нужно служить, понимаете? С кем-то другим нужно играть в команде «Россия». Вот как они это все услышали. Потому что на самом деле произошел абсолютный ужас, да? И, наверное, было бы меньше фурора, если бы, условно, господин Путин пришел на заседание этого форума без брюк, например, или в костюме «Зайчик». Понимаете? Вот это как-то бы удалось сгладить. Но факты признания того, что информационный противник был прав по двум важнейшим вопросам последних месяцев, а то и всей военной кампании, вот этому объяснение в глазах медийщика и в головах медийщика не существует. Они только понимают одно, что вот сейчас президент точно не играет с нами в команде, а мы с ним. Но без власти мы, как медийщики, мы не можем. Ну, кто нас будет финансировать, кто нас будет кормить, приглашать на фуршет и водить в командировки, давать нам награды? Никто. Мы вот так живем, как рыбы-прилипалы. Есть власть, и мы ее обслуживаем. И вдруг оказалось, что эта власть не с нами в одной лодке. Тогда с кем мы будем в одной лодке? Мы очень хотим другую власть. Понимаете, к чему это все приведет? Естественно, сегодня не произойдет ничего. Не будет никаких выступлений, открытых писем, ничего это не будет. Но вот сейчас все, вот просто все медийщики, которые участвуют в формировании реальности России и как государства, вот все они ищут другую руку кормящую. Все. И, скорее всего, они ее найдут.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Отработанный материал. Военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
5: У меня открытый перелом, братан.
6: Где, блядь, Катя, блядь? Командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоту, штурмовиков.
9: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
7: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
9: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
7: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
9: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
7: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
9: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
10: Скорая приехала, стекла повыбивала.
8: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
11: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
8: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
4: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
3: Военкор Котенок о том, почему в спецоперации на Украине не удается достигнуть целей.
5: Одна из причин, мягко говоря, пробуксовки специальной военной операции, когда мало кто и что собирается менять. Нам нужно согласовать замысел, потом подготовить презентацию, потом засекретить ее, затем на основании презентации подготовить секретное распоряжение по подготовке секретного проекта приказа, затем согласовать проект со всеми заинтересованными и вовлеченными под роспись. В дальнейшем подписать проект приказа и начать готовить приказ. Затем выпустить приказ, про секретность не забываем, и ознакомить с ним все заинтересованных и вовлеченных. И тут приказ надо отменять ввиду изменения оперативной обстановки и неактуальности поставленных задач. И так по кругу. В этой связи надо собрать совещание с целью уточнения замысла и подготовки новой презентации, учитывая при этом изменившиеся требования к оформлению.
3: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
6: Украинские командиры многократно заявляли, что их главной целью является не техника, а бойцы нашей армии. Они цинично объявляют, что

0: фактически утратила свое значение вместе с горизонтальным гражданским обществом, которое активно поддерживало дело Победы. Почти год все госорганы существовали в логике переговоров и скора мира при посреднике Трампа. Бюрократический аппарат остановил или отверг многие предложения, связанные с внедрением новых и совершенствованием старых методов ведения конфликта. Все в ожидании мира. Год фактически был потрачен зря и дал возможность противнику пересобраться. В итоге мы медленно, но верно подходим к ситуации идеального шторма, из которого начнут вылетать черные лебеди.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Неожиданный удар по оборонным заводам. Почему работники предприятий ОПК теряют отсрочку от срочной службы? Сразу несколько неоднозначных случаев произошли на предприятии оборонного сектора за одну неделю. Как рассказали редакции «Военные адвокаты», как минимум 5 работников, получивших отсрочку от армии по месту работы в Чувашии, получили уведомление об аннулировании брони. Причем работники призывного возраста узнали об этом уже после получения повесток из военкомата. Следующий случай произошел на предприятии ОПК в Москве. Сотрудник завода неожиданно получил повестку, когда начал узнавать подробности, оказалось, что предприятие уже давно не дает бронь, хотя на собеседовании при приеме на работу парню ее обещали. По данным военкоров, ситуация на фронте настолько тяжелая, что осенью просто не избежать новой волны мобилизации, ведь точечное пополнение за счет забронированных сотрудников ОПК или студентов не спасут от дефицита личного состава. Военный адвокат Юрий Веслов уверен, что официального объявления мобилизации, как это было осенью 22 года, не будет.
3: Я не думаю, что для того, чтобы объявить какую-то новую волну мобилизации, действующей власти нужно внедрять какие-то изменения в законодательстве. По сути, нету никакого указа об окончании мобилизации. Это значит, что в любой период могут опять же сделать массовую рассылку повесток.
2: Юристы напоминают, отсрочка отсроченной службы по работе на предприятии ОПК не закреплена на законодательном уровне. Поэтому некоторые заводы и отменяют брони. В Чувашии оборонные предприятия получили отказ в отсрочках для мужчин старше 24 лет. В то же время всем мужчинам в стране, в том числе и работникам ОПК, сейчас массово рассылают мобилизационное предписание, напоминает военный аналитик Сергей Бойко.
4: Мобилизационное предписание – это такая штука. Если человек хоть когда-то соприкасался с Министерством обороны, нога его была в военкомате или рука, может, покурить зашел или там от дождя спрятался, все. Ему присылают такую бумажку, что, дружочек, мы тебя помним, знаем, готовься. И забирают потихонечку. Вначале по мобилизационному предписанию в военкомат, оттуда говорят, надо на сборы съездить. Это только сборы. Ты не переживай, это не контракты, не штурм. Не надо переживать, это просто... Пару недель потусуешься в таком же лагере, как школьники, только для взрослых. Все, оттуда уже сразу контрактниками уезжают. То есть буквально по стране идут, а можно мобилизационное предписание показать, по стране идет скрытая мобилизация, и она в огромных масштабах.
2: Слухи о новой волне мобилизации ходят давно, но впервые их, по сути, подтвердил депутат Госдумы Гурулев. Он случайно проговорился о том, что она запланирована на осень. Россиян эта информация шокировала.
5: Возможно ли в России вторая волна мобилизации?
6: Конечно, возможно.
5: Почему так?
6: Мне кажется, она уже совсем рядом. Потому что любому, каждому третьему приходит повестка уже. Ты приходишь по повестке, они тебе предлагают контракт.
5: Матом можно? Это полный пи***ц. Ну, потому что отправляют людей просто умирать, как бы. Я еще не поняла, цель войны какая у нас. Мы просто воюем и воюем. Мы не хотим не захватывать страну, как бы, Украину. У нас личные просто недомолвки между странами. Но прям явной причины для войны нет. И это просто не знаю даже что, и страшно это все.
7: Я думаю, большая часть людей, которые попадают под мобилизацию, не хотели бы попасть под мобилизацию. Вот и все. И, скорее всего, мы увидим то, что уже видели, и никто не хочет повторения этих событий. Выезды из страны, там, экстренных каких-то. Людей, которые начнут целенаправленно не появляться на своих рабочих местах, не исполнять свои рабочие обязанности там, ввиду того,

0: что будут испытывать страх перед мобилизацией.
1: Раньше предприятия УПК были местом стабильной отсрочки и брони от службы в армии. Сейчас, когда ситуация поменялась, мужчины уже ищут другое место работы, где бронь будет гарантирована. Но, похоже, с этим вопросом становится все сложнее, и от армии уже никуда не деться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер Макс удалили из App Store. А все этому только рады.
4: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских. Потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать Макс? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в Макс? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
3: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
5: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дело которого нет. Последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
3: Военкор, канал «Прифронтовой гараж», об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
6: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи, все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
3: А вот что об этом думает военкор Романов.
7: Дроны «Камикадзе» вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Привет. В эфире «Разбор дня».
9: Привет.
8: Представьте себе идеальную магистраль. Ровный асфальт, отличная инфраструктура и, главное, вокруг вообще нет ни одного вражеского солдата.
9: Ага, и небо абсолютно чистое. То есть никаких там стратегических бомбардировщиков, сирен...
8: 100%. До линии боевых столкновений больше сотни километров глубокого, абсолютно спокойного тыла. Но при всем этом дорога мертва. Тяжелые фуры, ну, они просто горят прямо на ходу. Вся трасса превращается в такую полосу смертельных препятствий.
9: Слушай, ну звучит реально как какая-то завязка голливудского фильма катастрофы. Но как вообще можно заблокировать крупную сухопутную артерию на таком гигантском расстоянии от фронта? Сотни километров — это же огромная буферная зона.
8: А речь идет о вполне конкретной транспортной артерии. Это федеральная автомобильная дорога Р-280. Проходит через Мариуполь, Мелитополь и уходит туда, вглубь, вплоть до Симферополя. Это, по сути, главная кровеносная система снабжения гигантского региона.
9: И парадокс, как я понимаю, в том, что она сейчас перерезана вообще без малейшего физического контроля территории.
8: Именно. То есть классическое понимание контроля, ну, знаешь, когда стоят блокпосты.
9: Да, патрулируют танки, пехота работает.
8: Вот, здесь этого просто нет. Дорогу душат исключительно дистанционными методами. Давайте это разберем. Цель сегодняшнего разбора – детально понять, как относительно недорогие массовые технологии просто безвозвратно сломали фундаментальные правила логистики. В основе этой блокады лежат современные ударные дроны «Камикадзе». Если брать конкретику, то это аппараты класса «Хорнет».
9: Угу. Или баражирующие боеприпасы вот эти, серии «Урам-2Х».
8: Да-да. И главная их характеристика – это дальность. От 100 до 300 километров.
9: Подожди, 300 километров — это очень серьезное расстояние. Если крейсерская скорость там, километров 150-200 в час...
8: То аппарат находится в воздухе около часа.
9: Вот. Это долго. И на протяжении всего этого маршрута он, по сути, представляет собой такую радиоэлектронную мишень.
8: И тут начинается самое интересное. Традиционная военная логика диктует, что против дронов нужно использовать радиоэлектронную борьбу. РЭП.
9: Ну да, идея-то простая. Включить глушилки, подавить сигнал GPS.
8: Оборвать канал связи между беспилотником и оператором. Слепой и глухой дрон просто падает в поле.
9: Но на Р-280 этот классический невидимый щит не спасает. Фуры же продолжают гореть.
8: Именно. Значит, принцип управления изменился. Технологии сделали просто гигантский скачок. Эти дроны больше не нуждаются в постоянном радиоконтакте.
9: Так, интересно.
8: В них интегрирована концепция терминального наведения на базе машинного зрения.
9: Давай переведем это на понятный язык. Получается, алгоритм работает вообще автономно.
8: Можно вспомнить, как работает Face ID на смартфоне. Телефон 1000 раз анализировал лица.
9: Ага. И теперь мгновенно узнает нужное через камеру. Причем вообще без интернета.
8: Вот здесь то же самое. В бортовой компьютер дрона загружена гигантская библиотека 3D-силуэтов.
9: То есть он знает, как выглядит грузовик сверху?
8: Да, как выглядит КамАЗ или бензовоз.
9: А это значит, что большую часть пути беспилотник летит просто по инерциальной системе. Или по базовому GPS.
8: Но когда он выходит в район трассы, он делает страшную вещь. Он как бы закрывает уши и открывает глаза.
9: Звучит жутковато.
8: Именно так работает терминальный участок. На последних километрах дрон ничего не принимает извне.
9: И ничего не передает обратно на базу.
8: Вообще ничего. Он превращается в глухонемого. Бортовой компьютер активирует оптическую камеру, непрерывно сканирует бегущую внизу ленту дороги.
9: Находит объект, силуэт которого совпадает с базой данных.
8: И сам вообще без участия человека отдает команду на пикирование.
9: Слушай, в таком случае глушить сигнал системами РЭБ просто бессмысленно. Невозможно заглушить то, чего в эфире просто нет.
8: Радиоэфир абсолютно чист. Это уже не радиоуправляемая игрушка, это зрячий электронный охотник.
9: Жесть.
8: А как только садится солнце, условия для этого охотника становятся еще идеальнее. В дело вступают тепловизионные камеры.
9: Казалось бы, ночь всегда была лучшим другом логистики. Скрытность, фары можно не включать.
8: Только не в эпоху тепловизоров. Представьте груженую фуру. Она тянет 20 тонн груза.
9: Ее огромный дизельный двигатель просто раскаляется под нагрузкой.
8: Угу. В объективе тепловизора этот горячий мотор светится в кромешной темноте.
9: Как мощнейший прожектор, наверное.
8: Да, контраст между остывшим ночным асфальтом и пылающим двигателем настолько велик, что алгоритм захватывает цель буквально за доли секунды.
9: Ну, одними ударами с воздуха гигантскую трассу не перекроешь. Если фуру подбили, она сгорела, приехал тягач, оттащил этот остов на обочину, и все, движение продолжилось.
8: Ну да, это математика издержек, задержки, но не полная блокада.
9: Вот.
8: Это было бы правдой, если бы угроза падала только с неба. Но существует второй, куда более изощренный элемент всей этой системы.
9: Так. И что это?
8: Ночью над дорогой появляются другие аппараты. Тяжелые грузовые гексокоптеры. Огромные такие медленные машины с кучей винтов.
9: И они не атакуют напрямую?
8: Нет. Их задача – минирование. Они очень аккуратно, с ювелирной точностью сбрасывают на асфальт инженерные мины нового поколения.
9: Сразу напрашивается вопрос. По этой магистрали ведь ездить не только военные колонны.
8: Конечно.
9: Едут небольшие коммерческие фургоны. Если мина просто лежит на асфальте, почему она не взрывается под обычным седаном?
8: Потому что это не старая нажимная мина времен середины прошлого века, которая, ну, срабатывала от любого давления.
9: А что тогда?
8: Современные мины — это сложные электронные устройства. Они оснащены сразу тремя независимыми сенсорами.
9: Тремя?
8: Да, магнитным, акустическим и сейсмическим.
9: Три фактора проверки. Это работает как какой-то сложный кодовый замок на сейфе?
8: Идеальное сравнение. Мине вообще не нужна случайная легковушка. Она запрограммирована ждать крупную рыбу.
9: Ага. И как это происходит в реальности?
8: Сначала вступает в работу акустический датчик. Это такой микрофон, который улавливает специфический низкочастотный гул.
9: Гул тяжелого дизельного мотора.
8: Точно. Это, скажем так, первая цифра кода. Затем сейсмический датчик анализирует вибрацию земли. Легковушка так асфальт просто не продавливает.
9: Понятно, это вторая цифра.
8: А третья – это магнитный сенсор,
9: который фиксирует прохождение над собой огромной массы металла.
8: Да, и только когда все три сенсора синхронно дают положительный ответ,
9: когда код совпал полностью,
8: происходит детонация.
9: Это же идеальный капкан. Смотри, тяжелая фура взрывается на умной мине. Машина горит, груз рассыпается по всем четырем полосам, выливается горящее топливо.
8: Асфальт плавится. Образуется мертвый затор.
9: Дорога парализована физически. И чтобы пробить этот тромб, ну, люди с лопатами явно не помогут.
8: Понадобится тяжелая инженерная техника. Огромные саперные машины на гусеничном ходу.
9: Бульдозеры там с отвалами, мощные тягачи.
8: И как только этот неповоротливый бульдозер выползает на открытую трассу, чтобы расчистить завал,
9: он сам становится идеальной огромной мишенью для ударного дрона с тепловизором.
8: Абсолютно верно. Бульдозер медленный, состоит из сплошного металла, двигатель ревет на предельных оборотах.
9: Он светится на экранах за десятки километров. Прилетает камикадзе, и спасательная техника превращается просто в новый элемент завала.
8: В результате магистраль начинает напоминать такой пунктир. Участок чистого асфальта, затем непроходимая баррикада из сгоревших фур и уничтоженных кранов.
9: Снова чистый участок и снова завал.
8: Угу.
9: Но для такой точечной охоты за инженерной техникой нужно постоянно видеть картину поля боя.
8: Конечно, алгоритмы — это хорошо, но должен быть дирижер.
9: И где он находится?
8: Этот дирижер висит прямо над трассой. Это третий элемент — высотная оптическая разведка.
9: Специальные дроны?
8: Да, они круглосуточно находятся в небе, но на высоте более 4 километров.
9: 4 километра — это критически важная цифра. Ручные и переносные зенитно-ракетные комплексы на такую высоту просто не достают.
8: Ракета уходит, что называется, в молоко. Разведчики висят в абсолютной безопасности от легкой ПВО.
9: И их оптика просматривает дорогу на гигантские расстояния.
8: Оператор сидит за экраном где-то за сотни километров. Он видит формирование колонны еще, ну, на дальних подступах.
9: И этот оператор расставляет приоритеты? Он же не будет бить по первой попавшейся машине.
8: Логично. Если идет колонна, первым нужно выбить бензовоз.
9: Потому что детонация 20 тонн топлива не просто уничтожит саму цистерну, она выжжет асфальт до основания.
8: Да, и повредит соседние машины.
9: А вторым приоритетом пойдут дорогие фуры-рефрижераторы,
8: которые перевозят скоропортящееся продовольствие.
9: Вот тут, знаешь, мы плавно уходим от военной инженерии к социальной и экономической реальности.
8: Точно.
9: Логистика в России — это ведь не государственные армейские колонны. Огромный процент перевозок лежит на плечах частников.
8: Обычных индивидуальных предпринимателей.
9: Да, для рядового дальнобойщика фура — это не просто средство передвижения, это его личный бизнес.
8: Машина куплена в лизинг, за нее нужно каждый месяц выплачивать кредит, ее стоимость измеряется десятками миллионов рублей.
9: И реакция рынка на этот технологический капкан оказалась мгновенной. В дело вступили страховые компании.
8: А страховщики – это люди, которые опираются исключительно на сухую математику рисков. Никаких эмоций.
9: Если математика показывает, что каждый пятый или там десятый рейс заканчивается сгоревшим остовом,
8: то страховать такой груз – это прямой путь к банкротству.
9: Поэтому страховщики либо полностью отказываются выдавать полисы на маршруты по R-280, либо выставляют такие заоблачные премии,
8: что стоимость перевозки становится дороже самого груза. Рейс просто теряет всякий экономический смысл.
9: Можно ли вообще найти технологическое противоядие от этой угрозы? Как переломить такую асимметрию?
8: Звучат предложения строить вдоль трассы железобетонные защитные капониры.
9: Это такие специальные укрытия, куда водители фур могли бы заезжать при объявлении воздушной тревоги.
8: Убежище для машин, да. Другая популярная идея – натянуть над дорогой гигантские антидроновые сетки.
9: Эдакий защитный купол, который физически ловит летящие аппараты.
8: Наконец, есть военный путь. Расставить мобильные огневые группы ПВО, оснащенные крупнокалиберными пулеметами и тепловизорами.
9: Через каждые 3-5 километров на всем протяжении маршрута.
8: Угу.
9: Слушай, давай возьмем калькулятор. Все эти грандиозные планы просто разбиваются о суровую экономическую реальность. Протяженность трассы около 700 километров. Что значит натянуть 700 километров сеток?
8: Но это не рыболовную леску бросить.
9: Это фантастический инженерный проект. Потребуется тысячи тонн стальных тросов, десятки тысяч бетонных опор, армии строителей.
8: И как только в этой сети появится малейшая брешь, ну, после первого же попадания или просто от ветра...
9: Дроны с машинным зрением тут же найдут эту дыру.
8: А мобильные группы противовоздушной обороны? Звучит-то надежнее.
9: Поставить расчет каждую пару километров означает выдернуть из резервов тысячи обученных людей. Им нужны машины, рации.
8: Постоянное снабжение патронами, смены для отдыха.
9: Но главная проблема – сами пулеметы и зенитные комплексы. Их количество конечно. Стянуть ПВО на защиту асфальта означает оголить другие не менее критичные объекты.
8: Без защиты останутся электростанции, промышленные заводы, узлы связи.
9: Прикрыть все небо над страной физически невозможно. Вырисовывается жуткая экономическая диспропорция между нападением и защитой.
8: Да.
9: Это асимметрия полностью на стороне тех, кто атакует. Собрать ударный беспилотник из композитных материалов и потребительской электроники стоит несколько тысяч, ну, максимум десятков тысяч долларов.
8: Для военных бюджетов это статистическая погрешность, просто сущие копейки.
9: А защита от этого куска пластика с мотором требует миллиардных вливаний. Строительство капониров, развертывание ПВО – это астрономические суммы.
8: И самое страшное, что нападающей стране нужно лишь сохранять бесперебойный конвейер дешевых дронов.
9: Защищающаяся сторона будет вынуждена сжигать свои ресурсы, не имея 100% гарантии безопасности?
8: Противник моментально адаптируется. Построили укрытие, дрон зависнет на выезде и подождет. Поставили пулемет, дрон зайдет с невидимого ракурса.
9: Если посмотреть на картину в целом, то становится очевиден главный системный урок этого кризиса.
8: Какой?
9: Концепция безопасного глубокого тыла мертва, окончательно и бесповоротно.
8: Военная и гражданская логистика строилась на простом постулате.
9: Да. Есть линия фронта. За ней идет прифронтовая зона километров 30-50, куда дотягивается артиллерия.
8: А дальше начинается спокойная жизнь. На расстоянии 100 километров от фронта грузовики могли спокойно ехать ночью с включенными фарами дальнего света.
9: Склады разгружались прямо под открытым небом.
8: А теперь зона смертельного риска расширилась до 300 километров и продолжает расти.
9: Традиционные методы охраны логистических цепей, ну там блокпосты, проверка документов, вооруженное сопровождение,
8: оказались абсолютно беспомощны против летящей с неба умной угрозы, которая руководствуется только математическими алгоритмами и тепловым излучением.
9: И это полностью меняет правила игры, не только для военных.
8: Совершенно верно. И это подводит нас к финальной, крайне провокационной мысли. То, что можно наблюдать сегодня на отдельно взятой трассе Р-280, это репетиция будущего.
9: Стоит задуматься о проблеме в глобальном масштабе. Если мощнейшая четырехполосная сухопутная артерия перерезается так легко и дешево...
8: Как это изменит планирование вообще всего?
9: Как теперь проектировать новые города? Как выстраивать заводы?
8: Как будут работать глобальные мировые цепочки поставок? Смогут ли вообще в обозримом будущем нормально функционировать экономики полуостровов
9: или изолированных анклавов, отдаленных промышленных узлов?
8: В прошлые века, чтобы взять регион в блокаду, требовалось подогнать флот из линкоров или поднять в воздух армаду тяжелых бомбардировщиков.
9: А завтра для удушения целой региональной экономики может оказаться достаточно неприметного ангара, забитого копеечными беспилотниками.
8: И пара десятков операторов с планшетами. Этот технологический сдвиг выходит далеко за рамки конкретного конфликта.
9: Он бьет по самим основам того, как устроен и как снабжается современный мир.
8: На сегодня это все. До новых разборов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полеске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия. И напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз в какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
11: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге – доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
10: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
11: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
10: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
12: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве – уже поступила в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
10: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
12: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
10: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километра. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
12: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
10: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
13: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готова поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. B-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров, весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. B-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты, потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит, ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft, то есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A, именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35A, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва — это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше — Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша — это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей — Румыния, а там — Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва — это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше? Никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Курорты под звуки ПВО. Отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
15: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
16: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
14: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
17: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
18: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
14: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. –
19: Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных водах. Туристы крайне недовольны.
20: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
19: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом, хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
21: Протоиерей Андрей Ткачев раскритиковал коррупцию среди военных в больших погонах, заявив, что она достала людей.
22: Как можно не устать от войны? Как можно не устать вообще? Как можно от болезни не устать? Человек, говорит, болеет всю жизнь. Тяжело, нудно, болеет одним и тем же. И с каждым годом все хуже и хуже. Ему как он может не устать? Конечно, устает. Люди даже от хорошего устают, от плохого тем более. Поэтому тут вопрос не в том, чтобы не устать, а вопрос в том, чтобы застегнуться и вложиться. И денег хватает, особенно если их не воровать. Воров же бешеное количество. Самый главный враг войны – это вор. Это же он делает все, чтобы танк не поехал, потому что соляра бензина разбавлена. Чтобы солдат как бы был боссой, потому что такими нитками берцы сшиты, как бы, что через два дня разлезлось все. Это что, народ должен собирать бойцам на носки, на папиросы, на это самое, на трусы, на всякое такое. Это что, мы должны собирать? Даже 100 рублей от каждого подписчика спасут наших бойцов. Это мы должны собирать, да? По 100 рублей. А там какие-то, значит, люди в больших погонах будут воровать по 100 миллиардов? Ну так вот, потому так все долго идет. Один спит, другой ворует, как бы. Потому так все долго. Потому это-то и достало на самом деле всех. Именно это достало. Солдаты с фронта вернутся, они же не только про подвиги будут рассказывать. Про воровство будут рассказывать. Про бесчеловечие командиров будут рассказывать. Про то, как посылают на верную смерть людей ради лишней звездочки. Будут тоже рассказывать будут. Это же достало людей. Ну так, что там? О чем мы будем? Как можно не устать от этого? И никуда вы не убежите от этого. Я устал, и я устал. Человек, в конце концов, вообще жить устает даже. Даже. Это не значит, что он к смерти готов. Совсем не значит.
2: Криминальные новости.
23: Условный срок получил военнослужащий, который стрелял по срочникам, чтобы мотивировать их работать. Калужский гарнизонный военный суд назначил сержанту российской армии Руслану Деменкову 3 года условно по делу о превышении полномочий. Как следует из приговора, военный стрелял по подчиненным из пневматического пистолета, чтобы заставить их работать. По версии суда, Деменков был недоволен тем, что солдаты во время рытья траншеи курили. Тогда он около 20 раз выстрелил в сторону военнослужащих из пневматического пистолета. Сам сержант утверждал, что происходящее солдаты якобы воспринимали как игру. Позже, по версии одного из свидетелей, Деменков начал беспорядочно стрелять по расходившимся срочникам и попал одному из рядовых в ногу. Сержант утверждал, что лишь хотел припугнуть солдата. В Калуге суд назначил 10 лет колонии сбежавшему с фронта ефрейтору, который угрожал ножом подросткам. По версии силовиков, Евгений Рогачев сбежал из воинской части и злоупотреблял алкоголем. Однажды, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пристал к троим подросткам в лесополосе возле кладбища. Рогачев решил, что они украинские диверсанты, достал нож и стал угрожать несовершеннолетним убийством. В приговоре говорится, что дезертир поставил подростков на колени и провел одному из них них клинком ножа по лицу. Военный также дважды ударил одного из подростков, отобрал у него телефон. Потерпевшие воспользовались моментом и смогли сбежать. Рогачев на суде признал свою вину, а суд в качестве смягчающего обстоятельства счел участие ефрейтора в спецоперации. В тексте приговора говорится, что Рогачев не имеет судимости, так как ранее был помилован указом президента. Бывший полицейский убил жену и уехал на СВО вместо колонии. Теперь хочет жить с детьми. Якутянин Иван Мурсанов прожил с супругой 20 лет. Регулярно ее бил, обещал исправиться. В 2024 году на Рождество он пил водку с приятелем. Ночью Мурсанов пьяным изнасиловал и несколько раз избил супругу. Собутыльник его не остановил, наоборот, помогал, не пускал в дом врачей и полицию, которых вызвала пострадавшая. К утру женщина скончалась от травм. Суд приговорил Мурсанова к 10 годам колонии, но вскоре убийца подписал контракт с Минобороны и уехал воевать. По словам родственников погибшей женщины, он пытался сбежать с фронта. Над осиротевшими 10-летним сыном и 16-летней дочерью супругов опеку взял пасынок Мурсанова, а сестры убитой женщины пытаются лишить Ивана родительских прав. Недавно Мурсанова списали по здоровью. Он вернулся в Якутск и заявил детям, что хочет жить с ними. Дети его выгнали, но он поселился по соседству у брата. По словам сестры убитой матери детей, их отец даже не постарался облегчить жизнь сыну и дочери после убийства матери, не дал им воспользоваться программой газификации для семей военнослужащих, не выплатил моральный вред и долг по алиментам, не помог с расходами на похороны. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
21: Зет-блогер и военкор Михаил Аксель прокомментировал составление на него протокола за дискредитацию российской армии. Поводом стала негативная оценка деятельности секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в бытность его министром обороны.
0: Слово «куколд», описывающее одну из разновидностей сексуальных извращений, использовано в исследуемом контексте для указания на то, что высшее военно-политическое руководство РФ поступает не по-мужски, не как настоящие мужчины, не проявляют волю и так далее. Ну вот как бы прекрасная экспертиза, я считаю, то есть эксперт там сделал целых 20 как бы страниц. А на самом деле, ну то есть как бы мораль-то вот всей вот этой истории как бы такова, что, конечно, вне зависимости от изменяющейся политической конъюнктуры, команда своих не сдает. То есть станет на защиту всегда в обязательном порядке. Видимо, если я выскажу что-нибудь против Тимура Иванова, даже, не знаю, процитирую как бы материалы там уголовного дела, которые в открытом доступе есть, я, наверное, тоже таким образом дискредитирую армию. Ведь он же тоже когда-то был чиновником Минобороны. Ну, это же логично. Не дай бог я скажу, что он совершал преступление коррупционной направленности. Это же, получается, я саму скрепу российской армии подрываю. Ну, то есть, особенно с учетом того, как возмущались как бы политикой Шойгу действующие военнослужащие. Вот который сейчас служит. Военный мятеж, по сути, из-за Шойгу произошел в стране.
2: Главные новости дня.
1: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
4: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
1: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
3: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
1: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
5: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
1: Потери захваченных ранее земель зафиксированы впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграм на фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Учим китайский вместе. Как по-китайски сказать «родина»?
7: Цукуо.
6: Еще раз. «Родина» по-китайски звучит так.
7: Цукуо.
6: И третий раз.
7: Цукуо.
6: Учим китайский. Легко и весело.
24: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Исламовед Андрей Паникрестов о массовых задержаниях муфтиев.
26: Сейчас мы уже видим, что проходит волна арестов исламских деятелей по всей стране. Силовики работают веером, и география операции действительно масштабная. От Питера и Карелии до Поволжья и Северной Осетии. Под удар попали такие, скажем, знаковые фигуры. В Саранске задержан муфтий Мордовии Раиль Асаинов. В Саратове заммуфтия Эль-Хих Нидаль. В Петербурге бывший глава общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хенни и так далее. Значит, по обвинениям, то, что мы сейчас знаем, что большинству вменяют участие в запрещенной организации «Братья-мусульмане». Хотя того же Асаинова формально взяли за бытовую взятку ради студенческой сессии. То есть вопросов пока больше, чем ответов. И пока я, например, четко сказать не могу. То ли силовики понимают, что мусульманские лидеры стали очень влиятельными в России и таким образом решили подрезать крылья, то ли у нас действительно такая ситуация, что радикальные исламисты буквально повсюду сидели на очень высоких постах.
25: Журналист Евгений Норин о том, что Духовное управление мусульман России превратилось в рассадник агентов турецких спецслужб.
8: Вообще там кого не возьми, там какие-то интересные истории. Вот еще один деятель, например, такой Мохаммед Хинни, он уже проходил по делу о разжигании розни, правда, тогда его переквалифицировали в свидетели. Он же попался в свое время на хранение экстремистской литературы, правда, заявил, что литература у него хранилась случайно и все уже, так сказать, выкинули на помойку и истребили. Короче говоря, кого ни посмотри, какие-то сплошные букеты добродетелей. Поэтому да, когда говорят, что имеет место быть системный накат на духовное управление мусульман, то, возможно, это недалеко от истины. Но вопрос тогда возникает, а почему у духовного управления такие замечательные люди в руководстве постоянно оказываются? Вот. Причем для турок в этом тоже ничего нового нет. В инфильтрации в российское мусульманское сообщество. Это процесс, который идет совершенно с 90-х годов, с ныне уже недостоверных почти древних времен Чечни, когда она еще была той самой Чечней. И здесь для турецкой стороны как раз ничего нового нет. Причем технология всегда примерно одна и та же. То есть человек там обучается за рубежом, а потом возвращается в Россию уже со всякими интересными представлениями. Потому что мы зачастую слабо представляем себе, чему этих богословов учат в тех учебных заведениях, которые они кончают на Ближнем

0: Новости дня.
1: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
2: Скорая приехала, стёклу повыбивала.
1: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
3: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
1: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
0: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войска БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
3: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
4: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете беспилотные вот эти войска ему, хотя, по сути, это, ну, прям лютая замануха идет?
0: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
5: Я на 3 месяца жизни выпала, а мы его в шторм. Мне порог самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
0: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.

0: думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на такелажке, ни в ППЛА. В тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. К тебе может прийти группа ДРГ и тебя разобрать.
1: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
0: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
1: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Дефицит федерального бюджета в России всего за первые 4 месяца он достиг отметки в 5,0877 триллиона рублей.
4: Дело ведь не в том, что бюджет просто слегка вышел за рамки. Если посмотреть на изначальный план по дефициту на весь 2026 год, он составлял 3,77 триллиона рублей.
3: Подожди. То есть весь лимит на год был 3,77 триллиона?
4: Именно. А потратили почти 5,9 триллиона всего за треть года. То есть годовой лимит превышен в полтора раза еще до майских праздников.
3: Ого, ничего себе.
4: Да, это совершенно иной экстремальный темп расходования средств. И здесь принципиально важно не просто констатировать факт, а задать направление. Ну, куда именно так стремительно уходят деньги и почему доходы вдруг перестали покрывать эти траты?
3: Ну, чтобы понять вот эту феноменальную скорость, с которой исчезают деньги, достаточно открыть структуру расходов. Долго искать главную статью убыли не придется. Почти 4 из 10 рублей, то есть 38% всего бюджета, уходят на силовой блок, на поддержание государственной мощи.
4: Это просто огромная доля, да.
3: А если взять прямые расходы исключительно на национальную оборону, то это 29,3%. В абсолютных цифрах это почти 13 триллионов рублей. Объем колоссальный.
4: Безусловно. Экономика, в которой столь высокая доля государственных расходов направляется на армию и оборонную промышленность, она неизбежно начинает деформироваться. И тут дело не только в самих суммах, а в том, как именно они тратятся.
3: Ага, тут включается механизм, который официально называется красивым термином «опережающее финансирование». Звучит как что-то инновационное и позитивное.
4: Ну, звучит действительно обнадеживающе, но на практике это работает иначе. По сути, оборонно-промышленный комплекс сейчас функционирует как гигантский финансовый пылесос.
3: Как это выглядит физически? Государство ведь не просто так раздает деньги, правильно?
4: Ну, государство выдает военным заводам гигантские авансы еще до того, как начнется реальное производство продукции. То есть деньги выкачиваются из бюджета и отправляются на счета предприятий прямо сейчас. Им же нужно закупить сырье, обновить оборудование, нанять людей.
3: Но ведь это звучит логично. Заводу нужны деньги, чтобы начать работу.
4: Слушай, в обычных условиях и при небольших объемах – да. Но когда речь идет о триллионах, такая система создает колоссальную временную дыру. Деньги ушли авансом, государственная касса фактически обнулена в моменте.
3: Угу.
4: А налоги с работы этих производств вернутся в бюджет еще очень нескоро.
3: То есть завод получил миллиарды, только начал искать поставщиков металла, а налогов с прибыли государство еще месяцами не увидит.
4: Ну вот именно. Работа только-только разворачивается. Когда доходы бюджета параллельно падают, такой временной разрыв между тратами и поступлениями превращается в системную угрозу.
3: Да уж.
4: Триллионы заморожены на счетах предприятий, а государству нужно оплатить зарплаты врачам и учителям прямо сейчас.
3: Раз уж затронута тема падающих доходов, стоит разобраться с классическим механизмом. В любой подобной ситуации, если возникает кассовый разрыв, государство обычно обращается к базовым статьям доходов и накопленным резервам. Почему этот привычный путь вдруг оказался заблокирован?
4: Ну, потому что фундамент доходов нефтегазовый сектор переживает глубокий спад. За первые 4 месяца 2026 года нефтегазовые доходы рухнули на 38,3%.
3: Почти на 40%. Это же гигантский провал?
4: Да, в абсолютных цифрах от них осталось всего 2 триллиона 298 триллиона рублей. И причины этого обвала носят комплексный характер. Нет какой-то одной проблемы, которую можно быстро решить.
3: Это из-за санкций?
4: Санкционное давление, безусловно, играет роль. Из-за него нефть приходится продавать существенным дисконтом, но есть и физическая потеря огромного европейского рынка сбыта для трубопроводного газа.
3: Понятно.
4: Инфраструктура строилась десятилетиями, и теперь она частично простаивает. Плюс общее снижение мировых цен на энергоносители.
3: Хорошо, ну нефть и газ проседают. Но экономика ведь состоит не только из трубы, что с остальными секторами?
4: Компенсировать эти потери сейчас особо нечем. Нефтегазовые доходы тоже просели на 4,5%. Налоговая база сжимается.
3: Тогда на сцену должна выйти подушка безопасности, так? Фонд национального благосостояния. ФНБ создавался долгие годы именно для таких шоковых сценариев.
4: Да-да.
3: Наступают трудные времена, открывается кубышка, достаются деньги, закрывается дефицит. Все просто.
4: Ну, все было бы просто, если бы ФНБ представлял собой гигантский банковский счет, на котором лежат готовые к использованию наличные. Но картина внутри фонда сейчас выглядит весьма специфично.
3: А как она выглядит?
4: Представь человека, который по всем документам числится мультимиллионером, но все его состояние вложено в антикварные картины, нераспроданную элитную недвижимость, акции каких-то заводов.
3: Ну, звучит как солидный портфель, скажем так.
4: Солидный, да. Но в кошельке у него лежат копейки. И когда он приходит в магазин за хлебом или ему нужно срочно оплатить ремонт машины, он не может расплатиться с кассиром картиной Пикассо.
3: То есть деньги в ФНБ есть, но их нельзя использовать здесь и сейчас?
4: Точно. Свободных, именно ликвидных денег, тех самых, которые можно взять и потратить завтра, в ФНБ осталось чуть больше 5 триллионов рублей.
3: Подожди, если ликвидная часть ФНБ чуть больше 5 триллионов, а дефицит бюджета только за первые 4 месяца составил 5,977 триллиона, получается математический парадокс какой-то.
4: Это не парадокс, это жесткая математическая реальность. Дефицит за треть года физически превысил всю ликвидную часть фонда.
3: Значит, традиционная схема типа «потратили больше, взяли из заначки, больше не работает», заначки в виде живых денег просто не осталось.
4: Именно так. Даже если правительство решит опустошить всю доступную часть фонда до абсолютного нуля, это все равно не закроет ту дыру, которая образовалась с января по апрель.
3: Ситуация вырисовывается, ну, прям напряженная. Текущих доходов катастрофически не хватает, резервы истощены. Единственный логичный выход из такого кассового тупика – это резать собственные траты и идти занимать деньги на стороне. И тут в дело вступает секвестр.
4: Да, сейчас уже запущен процесс урезания гражданских расходов на 10%. Под нож идут так называемые незащищенные статьи бюджета.
3: Если посмотреть на список того, что сокращают, возникает искреннее недоумение по поводу приоритетов.
4: Угу. Что именно там идет под нож?
3: Ну, строительство новых дорог, цифровизация, программы поддержки бизнеса, субсидии производителям.
4: То есть урезают те самые проекты, которые в нормальных условиях как раз и создают фундамент для будущего экономического роста.
3: Да. При этом военные и социальные статьи остаются абсолютно неприкосновенными. Получается, армия продолжает получать триллионы, а гражданская экономика лишается кислорода.
4: Слушай, логика таких действий понятна только в очень краткосрочной перспективе. Когда нужно закрыть горящие обязательства любой ценой, государство жертвует будущим ради настоящего.
3: Понятно.
4: Но в долгосрочной перспективе это прямой путь к деградации инфраструктуры. Дороги сами себя не построят.
3: Ну, секвестр на 10% явно не покроет дефицит почти в 6 триллионов. Значит, нужно занимать.
4: Верно. Параллельно с сокращением расходов государство планирует занять огромную сумму 5,5 триллионов рублей. Сделать это хотят через выпуск облигаций федерального займа, ну или сокращенно ОФЗ. Но здесь финансовая система попадает в очень жесткую ловушку.
3: Ловушку Центрального банка, да?
4: Да. Ставка Центрального банка сейчас находится на рекордно высоком уровне. Это делается с одной целью – попытаться сбить инфляцию. Но для государственного бюджета, которому нужно срочно занять эти 5,5 триллиона, это означает катастрофу.
3: Почему катастрофу?
4: Занимать деньги на внутреннем рынке приходится под невероятно огромный процент.
3: Но ведь государственные облигации – это вроде бы самый надежный инструмент. Почему банки не хотят их покупать по нормальным ставкам?
4: Потому что банки и институциональные инвесторы прекрасно умеют считать риски. Зачем им замораживать свои миллиарды в государственных бумагах на 10 лет под низкий процент, если текущая инфляция просто съест всю доходность?
3: Значит, они требуют премию за риск.
4: Именно. Они не покупают долгосрочные бумаги без серьезной надбавки. Поэтому государству приходится предлагать все более и более высокие проценты, чтобы хоть как-то привлечь покупателей.
3: И к чему это приводит на практике?
4: К тому, что расходы бюджета на банальное обслуживание госдолга, то есть не на выплату самого долга, а просто на выплату процентов по нему, выросли на 23%. Возникает классический порочный круг.
3: Ну да, дефицит заставляет государство занимать деньги.
4: А занимать приходится под огромный процент из-за высокой ставки ЦБ.
3: И этот огромный процент ложится тяжелым бременем на бюджет, увеличивая общие расходы.
4: Дефицит становится еще больше, заставляя снова идти на рынок и занимать еще дороже. Вот тебе и замкнутый круг.
3: Слушай, если занимать на рынке становится непозволительно дорого, то следующий ход государственной машины предсказуем – собирать больше налогов. Нужно увеличивать налоговую нагрузку на бизнес и граждан.
4: Да, и этот процесс уже идет. Базовая ставка налога на прибыль повышена до 25%. Введена прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц.
3: Плюс расширение периметра налога на сверхприбыль, который теперь затрагивает даже средний бизнес, а не только гигантов. Экономисты часто описывают происходящее термином «эффект вытеснения инвестиций».
4: Механика этого эффекта предельно проста и разрушительна. Повышенные налоги физически изымают у компаний те самые средства, которые они могли бы потратить на развитие.
3: Но, допустим, завод производит гражданскую технику. Он планировал купить новые станки, расширить цех, запустить новую линейку товаров.
4: Но приходит государство и забирает эту прибыль через 25-процентный налог. Деньги, по сути, перетекают из гражданского сектора в оборонный. Внешне, в отчетах Минфина, кажется, что бюджет пополнился.
3: Но в реальности налоговая база сжимается.
4: Да, потому что компании просто перестают развиваться. Они замораживают инвестиционные программы. Зачем расширяться, если налоги съедают прибыль, а кредиты на развитие взять невозможно из-за заградительной ставки ЦБ?
3: Но налоги и дорогие кредиты – это только финансовая сторона вопроса. Есть еще физическое измерение проблемы, которое бьет по гражданскому бизнесу не менее жестоко.
4: Ты имеешь в виду кадровый голод?
3: Именно. Кадровый дефицит в промышленности в России превышает 40%. Это же не просто строчка в статистике. Это пустые рабочие места. Станки стоят, потому что за ними просто некому работать. Куда исчезли люди?
4: А люди никуда не исчезли. Они перераспределились. Возвращаемся к механизму, обсуждавшемуся ранее. Военные заводы получили триллионы авансов. И вот они выходят на рынок труда с этими деньгами и начинают агрессивно переманивать рабочих.
3: Ищут токарей, сварщиков, операторов станков с ЧПУ.
4: И предлагают им зарплаты, которые гражданский сектор просто физически не может себе позволить. Гражданский бизнес оказывается в безвыходном положении.
3: Ну да, ему приходится тоже поднимать зарплаты своим сотрудникам. Просто чтобы не потерять последних квалифицированных людей, иначе производство вообще встанет.
4: Но проблема в том, что зарплаты-то растут, а производительность труда остается прежней. Компания платит в 2 раза больше за тот же самый объем выпущенной продукции. Издержки взлетают до небес.
3: И для многих небольших или средних гражданских предприятий это прямая дорога к банкротству. Они просто не могут переложить такие издержки на покупателя.
4: Именно так.
3: И вот тут логично перейти к полкам магазинов. Потому что все эти макроэкономические деформации неизбежно спускаются на базовый потребительский уровень.
4: Инфляционная спираль раскручивается именно благодаря этому механизму. Закон инфляции здесь работает просто как по учебнику макроэкономики.
3: Логика тут проста. Государство вливает колоссальные деньги в оборонные предприятия. Рабочие получают высокие зарплаты, премии, сверхурочное.
4: Ага, они выходят за ворот завода и идут с этими деньгами на потребительский рынок. В магазины, на строительные рынки, в автосалоны, за бытовой техникой. Завод не произвел новый холодильник, легковой автомобиль или стиральную машину для потребительского рынка.
3: Получается классический дисбаланс. Количество товаров в магазинах не увеличилось, а объем денег на руках у населения вырос многократно. Результат предсказуем – цены взлетают.
4: И чтобы компенсировать этот рост цен и не допустить социального недовольства, государству приходится индексировать социальные выплаты и пенсии. На это дополнительно выделено 7,1 триллиона рублей.
3: Но ведь индексация – это просто вливание новой порции денег в ту же самую перегретую экономику.
4: Слушай, это чистое топливо для инфляции. Пенсионер получает повышенную пенсию, радуется прибавке, но, приходя в магазин, обнаруживает, что новые цены уже полностью съели эти дополнительные деньги.
3: Да уж.
4: Покупательная способность не растет. Люди как бы бегут по эскалатору, который едет вниз.
3: Региональные бюджеты в стране сейчас зажаты в жесточайшие тиски.
4: Многие регионы действительно оказались на грани технического дефолта. У них стремительно падают собственные доходы.
3: Это потому, что местный гражданский бизнес задыхается от высоких налогов и кредитных ставок.
4: Именно. Предприятия генерируют меньше прибыли, соответственно, платят меньше налога на прибыль в местный бюджет. При этом на регионы ложится колоссальная нагрузка по выполнению социальных обязательств. Ну, те самые проиндексированные выплаты, поддержка семей, медицина.
3: Нагрузка настолько критическая, что федеральный центр был вынужден пойти на беспрецедентный шаг. Более 100 миллиардов рублей региональных долгов были перенесены с 2026 года сразу на 2030 год.
4: Да, это было сделано просто для того, чтобы избежать серии громких банкротств на уровне целых областей прямо сейчас.
3: Но ведь перенос долга – это не решение проблемы?
4: Абсолютно нет. Это просто прятание проблемы в долгий ящик. Перенос долга на 2030 год означает лишь то, что через 4 года регионам придется выплачивать эти огромные суммы, да еще и с накопившимися за это время процентами.
3: А пока эти 4 года идут, регионы продолжают критически зависеть от федеральных дотаций, которых у центра, как уже было сказано, физически не хватает из-за кассового разрыва.
4: Если попытаться синхронизировать всю эту картину, становится совершенно очевидно, что экономическая ситуация начала 2026 года – это не набор каких-то случайных сбоев или временных трудностей.
3: Это единая, очень жестко связанная система. Государство сделало абсолютно осознанный выбор приоритетов. Оборонная промышленность превыше всего.
4: Да.
3: И вся экономика оплачивает этот выбор через двузначную инфляцию, запредельно дорогие кредиты, тотальную нехватку рабочих рук и остановку гражданского развития.
4: Классическая экономическая дилемма «пушки вместо масла» реализована сейчас в ее самом крайнем проявлении.
3: И именно этот системный выбор порождает главный вопрос, который остается открытым.
4: Да. Если прямо сейчас вся эта огромная государственная финансовая машина выживает исключительно за счет остановки строительства базовой инфраструктуры, не строятся новые дороги, откладываются ремонты больниц, и за счет переброски миллиардных региональных долгов на 2030 год, что произойдет, когда эти накопленные физические и финансовые долги придется отдавать одновременно?
3: Вот именно. Можно ли бесконечно долго ехать на автомобиле, если постоянно экономить на замене масла ради покупки очень дорогого бензина? Рано или поздно двигатель просто заклинит. С вами был «Разбор дня». До новых встреч.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
5: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
1: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяч», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
6: С течением времени преимущества Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
1: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
7: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, не цифры какие-то, не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
1: Потери захваченных ранее земель зафиксированы впервые с 23 года. За 2 последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм. На фронте. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Представитель 12-го центра ФСБ Александр Самойлов о том, что так называемый пакет Яровой внедрен не полностью, а потому текущих ограничений в России недостаточно для защиты граждан во время СВО.
9: Что происходит? Вот та же самая Яровая была принята в 2016 году, и изначально был период, мы составляли планы региональные с большими операторами, с мелкими, просто региональные планы, и должны были все это сделать до 22 года где-то. Но потом началась сначала пандемия, и первое, что сделало Минцифры, это притормозило, значит, расширение СХД. Потом началась СВО, и по настоящее время у нас Яровая внедрена, ну так скажем честно, где-то процентов на 80. Это много, но недостаточно для того, чтобы в условиях действующей СВО защищать население.
2: Главные новости дня.
1: Курорты под звуки ПВО. Отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
10: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
11: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
1: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
12: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
13: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
1: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Ковер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных водах. Туристы крайне недовольны.
14: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
1: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по МПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Учим китайский вместе!
16: Как сказать по-китайски «хлеб сегодня не привезут»? И еще раз. Фраза «хлеб сегодня не привезут» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Игра в стратегию. Военный журналист Анастасия Кашеварова про проваленную логистику на фронте.
18: С начала этого года враг начал лупить дронами по трассам на новых территориях. Трассы обстреливались все ближе к Луганску, все ближе к Донецку, все ближе к Мариуполю. Удары наносятся и по трассе на Джанкой и так далее. То есть это говорит о том, что враг приближается. И техники у них очень много нужно. Если раньше враг бил по военной технике, КАМАЗам и Уралам, то сейчас бьют уже по всему, что движется. Трассы не только обстреливают, но и минируют. И, скорее всего, продолжат это делать. Враг разрушает фронтовую логистику. Мы теряем не только дороги, но и то, что везем. Вооружение, транспорт и, конечно же, людей. Естественно, что панцирем ты «Хорнет» сбивать не будешь. Наш дрон-перехватчик «Ёлка» не выпускается в нужном масштабе. Дронов нам разного типа, ох, как надо. Пока мы очень сильно отстаем и по качеству, и по количеству от врага. Если экстренно не решать нарастающую проблему потери малого неба, то все пути дороги на новых территориях будут под их контролем. И трасса Белгород-Курск, и Н4, и другие дороги. От нас просто отрежут по кусочку.
17: Техника только на параде. Военный журналист Анастасия Кашеварова о катастрофической нехватке оружия на фронте.
18: Итак, противник продвигается все дальше по небу. С неба выжигает, не жалеет дроны, изолирует часть территории. У нас же каждый дрон на вес золота. Потерял, увели, покупай новый. Несешь персональную ответственность за выданное имущество. Черная икра по праздникам, армата для парада, дроны по четвергам. Дефицитный товар. Хотя стоят беспилотники значительно ниже, чем тяжелое вооружение. Его нелегко сбить, обходит РЭП, наносит серьезный урон. Низкая стоимость и примитивный набор составляющих позволяет массово и быстро производить их. Но генералы как делали, так и делают. Ставку на тяжелое вооружение. Оно дорогое. Производство его энергоемкое и долгое. В итоге беспилотники не производим массово, а оружием тяжелым не бьем. «Торгаши войн не выигрывают», — сказал мне мудрый человек. И привел в пример Карфаген. Карфаген был намного богаче Рима и проиграл.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Умирать желающих нет. Студенты техникума в Удмуртии жестко осадили вербовщиков войск БПЛА. Такого демарша не ожидал никто. Встреча начиналась по уже отработанной на многих вузах схеме. В одном из техникумов Удмуртии студентов собрали на агитационную встречу с вербовщиком в беспилотные войска. Но вместо молчаливого зала представитель военкомата услышал много неудобных вопросов.
19: А зачем в техникумы приходить и агитировать детей, которые учатся? Я не снимаю вас. Я не снимаю вас.
20: У меня получается вопрос. Почему сначала говорят, допустим, до 1 декабря, что вы придете бесплатно вот эти войска ему, хотя, по сути, это, ну, прям лютая замануха идет?
1: Вербовщик в ответ пытался переубедить студентов. Говорил, что вместо беспилотных войск они попадут в штурмовые войска, если пойдут по призыву, а не по контракту. В качестве доказательства включил даже ролик с заявлениями замминистра обороны. Однако студенты не поверили. В памяти свежающая история 23-летнего Валерия Аверина из Бурятии. Он заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. И через 3 месяца, в начале апреля, Валерий погиб в штурме, рассказала его приемная мать.
0: Я на 3 месяца жизни выпала, а мы его в шторм. Он не порук самый, который в армии не служил. Ушли они вдвоем с мальчишкой. Потом парнишка сразу в шторм попал, тоже погиб 30 апреля.
1: В армии нигде нет безопасного места, говорит 20-летний контрактник из подразделения боевого обеспечения бригады воздушно-десантных войск.
21: Вы думаете, тут безопасно? Вы как ошибаетесь, ребят. Безопасных мест на войне нигде нет. Вот вообще нигде нет. Ни в снабжении, ни на факелашке, ни в БПЛА. Тебя может по дороге на задачу что-то. Тебя могут на задачу разобрать. Тебя может прийти группа ДРГ, тебя разобрать.
1: Также боец отдельно отметил, что идти на контракт ради денег нет смысла. Это он знает по собственному опыту.
21: Самые большие деньги, которые вы получите, это вы получите вот эти подписные, типа первоначальные. А дальше все. У вас тут расходов будет больше, чем дохода. Вот. Поэтому ради денег идти сюда вообще смысла нет.
1: Он призвал студентов трижды подумать, прежде чем заключать контракт. Массовая вербовка студентов в войска БПЛА началась в конце прошлого года. На сегодняшний день она проводится в 270 вузах. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: Анастасия Кашеварова о том, как российский мессенджер Макс удалили из App Store. А все этому только рады.
22: Многие с сарказмом и радостью восприняли новость. Объясняю, почему я не радуюсь. Я всегда за русских. Потому что я русская. Наши разработчики сделали мессенджер за короткий срок. Он неплохой, просто сырой еще и дорабатывается в режиме реального времени. Не они выкатили недоработанную версию и заставили всех регистрироваться. Вопрос только в государственном подходе, точнее политическом. Зачем было насильно заставлять людей скачивать Макс? Ведь когда тебя заставляют что-то делать насильно, это вызывает отторжение и недоверие. Зачем было доставать дубинку, бить всех по голове, все блокировать и тащить за шкирку в Макс? Ведь госмашина своим некомпетентным общением с обществом само настроила граждан против отечественных разработок. Фактически госмашина обнуляет всю работу технарей, наших умов. Не умеют они разговаривать с людьми, не умеют работать в команде.
17: Если мы никому не помогаем, то и нам никто не поможет. Никита Третьяков о ситуации на Кубе.
23: Не знаю, какое разрешение должна получать суверенная Россия от Штатов для помощи братской Кубе, которая задыхается в петле энергетической блокады. Сама постановка подобного вопроса – оскорбление здравого смысла и всей нашей истории. Но мы уже привыкли. Единственное подтверждение любых громких и красивых сотрясений воздуха о солидарности и суверенитете – дело, которого нет. Последние десятилетия Куба без медийных шоу, бескорыстно и жертвуя немногим, что у нее было, спасла сотни тысяч жизней в Африке и Латинской Америке. Она в условиях голода и нехватки всего бесплатно принимала и лечила наших чернобыльских детей, когда советское руководство уже откровенно становилось антисоветским и антикубинским. А что мы сегодня? Как говорил Фидель Кастро, тот, кто не способен бороться за других, никогда не будет достаточно способен бороться за себя.
17: Военкор, канал «Прифронтовой гараж», об атаке на Санкт-Петербург и Приморск.
24: То, что сегодня происходит в Петербурге, нам кажется. Не переживайте, то, что на трассе в Приморск сожгли бензовозы, это не полный огневой контроль трассы. Это тоже нам кажется. Просто у вас выключен интернет, и мозг сам додумывает ерунду. Вам кажется. Штатно все полностью укомплектованы, все выполняют задачи. Все остальное вам кажется. Если вам кажется, что есть прогрессирующая атрофия нейронных связей и прогрессирует неспособность принимать верные решения, то вам кажется.
17: А вот что об этом думает военкор Романов.
3: Дроны «Камикадзе» вооруженных сил Украины нанесли удары по петербургскому нефтяному терминалу. Шли через страны Прибалтики и заходили со стороны Финского залива. Я думаю, что горящий терминал станет наглядным напоминанием присутствующим на ПМЭФ элитам о том, что в стране идет война. И то Минобороны под руководством Герасимова, мягко говоря, не вывозят.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
4: Скорая приехала, Стёпу-то убивала.
1: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
5: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
1: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Беглов сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
3: Политолог Илья Ухов о том, что Армения выбрала путь Украины и сближается с Евросоюзом, но при этом экономически использует Россию.
4: Пашинян, он как бы хочет одновременно оставаться, как бы получать выгоды экономические от нахождения в ЕАЭС. Да? Если посмотреть, то, к примеру, переводы, значит, мигрантов в Армению, ну, трудовых, которые, например, в частности работают в России, но, кстати, и не только, да, очень многие армяне, в принципе, даже с российским паспортом, они продолжают поддерживать свои семьи, скажем так, на исторической родине. Вот этот объем переводов, например, за 2025 год составил что-то порядка около 4 миллиардов долларов. Да? То есть это огромная сумма. Там, для... На минутку просто напомню, что Армения – это 3 миллиона человек. Да? И он, с одной стороны, хочет получать, Пашинян, иметь, продолжать доступ к общему рынку, потому что объективно понятно, что никому эти ни цветы, ни этот армянский алкоголь, не эти, соответственно, какие-то там, не знаю, овощи, фрукты и так далее, они не нужны. Это реально не нужно нигде, кроме стран, ну, России в первую очередь, ну и других стран Евразийского экономического союза. Но это с одной стороны. А с другой стороны, Пашинян, значит, говорит все время по поводу некой вот евроассоциации, пытается, значит, получать какие-то гранты от Европы. Они ему даже эти какие-то деньги дают. Был буквально в начале мая на саммит Европейского политического союза, да, вот ЕПС так называемый, куда Зеленский приезжал, да, это вообще отдельная история. Вот, и вот на этом саммите ЕПС, там, по-моему, они, значит, порядка 200, что ли, миллионов евро им выделят в ближайшие годы как бы на структурные реформы. Да.
3: Журналист Алексей Ярошенко о том, что в Абхазии растут антироссийские настроения.
5: Как к России, к русским сегодня относятся в Абхазии? Колониальная политика царизма на Кавказе, пишут. Стремление царизма установить военно-колониальный режим на Кавказе способствовало возникновению освободительного движения народов края. Царские генералы и чиновники упорно придерживались насильственных методов. Слушайте, а это все происходит в Абхазии, в 70-тысячном недо непризнанном фейл-стейт государстве, бюджет которого на 90%, ну, наверное, 5% зависит от дотаций прямых из бюджета России, а остальные 5% это наши с вами туристы привозят туда. 70 тысяч. И это бессовестное государство сегодня почитает жертв Кавказской войны. Да, а может быть, Россия вообще одна из больших великих держав, членов Совета Безопасности, которая Абхазию вообще признает. То есть, если не мы, это 70-тысячное государство не будет существовать. А может быть, мы не будем признавать? Может быть, мы признаем суверенитет Грузии над этой территорией? Раз такие люди неблагодарные там живут. Ну, вы же помните видео, когда жительница Абхазии говорила, что русским туристам здесь нечего делать. А откуда это все идет? А от того, что они каждый год празднуют День жертв Кавказской войны. А если вы думаете, что это только за пределами страны происходит, то вы ошибаетесь.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 7 июня. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас включается режим максимальной скорости, так как в системе матрицы Ладини этот день полностью управляется седьмым арканом колесница. Когда энергия прирожденного воина, лидера и победителя встречается с общим фоном июня шестого месяца года, то есть шестой аркан влюбленные, отвечающего за отношения, гармонию и выбор, ваша жизнь превращается в четко спланированную экспансию. Если в предыдущие дни вы могли позволить себе сомнения, долгие раздумья, может быть, мягкую дипломатию, то в этот день пространство отдает приказ действовать решительно и двигаться только вперед. Семерка – это прорыв, это преодоление любых препятствий и умение управлять огромной ментальной мощью. И здесь ваше волевое решение заключается в том, чтобы взять бразды правления в свои руки и направить все ресурсы на достижение конкретного результата. Колесница всегда учит, что истинный успех приходит к тем, кто не боится скорости, умеет ставить амбициозные цели и объединяет команду ради общей победы. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 7 плюс 6 месяц, да, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас 23, 2 плюс 3 пятерочка. А это у нас вибрации иерофанта. Это учитель, закон, традиции. И здесь как бы вносит такой стремительный день идеальный порядок и стратегическую мудрость, я бы так сказала. Возникает мощный резонанс, скорость и напор колесницы семерочка. Встречаются с правилами и авторитетами иерофанта пятерочка. И все это под покровительством сердечности влюбленных шестерка. А это означает, что ваше движение к цели – это не хаотичный бег, а все-таки законная, глубоко продуманная экспансия. Иерофант дает колеснице карту дороги и верные ориентиры. Это помогает побеждать красиво, честно и экологично. Ну и Луна у нас убывает, находится в знаке рыб. Это мистический, интуитивный знак, обостряет наше шестое чувство просто до максимума и позволяет пилоту вашей колесницы безупречно входить в самые крутые жизненные виражи, кожу чувствуя намерения партнеров и конкурентов. С практической и бытовой точки зрения, этот день на траектории семерки требует от нас высокой активности, мобильности, решительности. В этот день максимально приветствуется покупка, может быть, автомобиля, любой другой техники, даже велосипеда, средств связи, а также приобретение, может быть, билетов, планирование путешествий и отправление в дальние поездки или командировки, так как колесница покровительствует любому движению. Это еще лучший момент для запуска каких-то масштабных проектов, старта, например, рекламных кампаний, сдачи экзамена или защиты своих идей перед авторитетной публикой под эгидой иерофанта. В быту день идеален для занятий спортом, конечно же, активного отдыха, может быть, на природе, начала ремонта или перестановки мебели. Ну и убывающая луна в рыбах дает зеленый свет для очищения пространства от всего, что тормозит ваше движение вперед, помогая вот мягко закрыть старые неэффективные обязательства в партнерстве. В то же время категорически не стоит пассивно сидеть на месте, лениться, плыть по течению, потому что нереализованная мощь колесницы может легко превратиться во внутреннюю агрессию, раздражительность и самоедство. Ни в коем случае не ввязывайтесь в конфликты, не поддавайтесь ярости и не пытайтесь переехать окружающих или близких людей своей жесткой волей. Не нарушайте гармонию июня. Избегаем халатных действий за рулем и излишней спешки при подписании важных документов, так как на высокой скорости очень легко пропустить важную деталь, которую иерофант требует соблюдать. Ну и не рекомендуется совершать импульсивные, хаотичные траты на эмоциях ради, вот знаете, сиюминутного хвастовства. А вот вечер стоит провести в движении, может быть, прогулки за четким структурированием планом на следующую неделю. Чувствуйте себя абсолютным, мудрым, победоносным хозяином своей стремительно развивающейся реальности и, конечно же, воспользуйтесь всей мощью этого дня. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
6: Привет! с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В самом сердце Кольского полуострова, скрыто в труднодоступных лесах и сопках, лежит Сейд-озеро. Для коренного народа саамов это место всегда считалось священным, наполненным силой, которую нельзя тревожить без нужды. В центре легенд стоит гигантское изображение великана Куйвы, которое четко проступает на скале, возвышающейся над водой. Саамские сказания гласят, что Куйва был чужеземным воином-чародеем, который пришел с набегом, но был испепелен небесным огнем, оставив свой призрачный силуэт на камне на века. Для любого, кто стоит на берегу этого озера, глядя на темный, почти 70-метровый контур человеческой фигуры, становится понятно, почему это место на конце 90-х годов Сейд-озеро стало эпицентром невероятной гипотезы. Исследователи из экспедиции, возглавляемых Валерием Деминым, объявили, что они нашли следы легендарной Гипербореи, мифической северной прародины человечества. Демин утверждал, что обнаружил остатки древних культовых сооружений. Сейды – загадочные каменные глыбы, установленные на ножки камней, а также рукотворные плиты, которые могли быть фундаментом древних храмов. По его мнению, Куйва на скале – это лишь напоминание о могуществе древней цивилизации, которая некогда владела высочайшими знаниями, а затем ушла в небытие под ледниками. Представьте себе картину. Северное лето, озеро, вода, которого настолько прозрачна, что видна каждая трещинка на дне, и эти гигантские камни, стоящие так, словно их расставил великан. Энергетика места, по словам многочисленных паломников, буквально заставляет вибрировать воздух вокруг. Однако академическая археология настроена крайне скептически. По мнению ученых, силуэт Куйвы – это всего лишь результат эрозии скальных пород, который со временем приобрел узнаваемые формы благодаря специфическому сочетанию лишайников и влажности. Что касается сейдов, то это широко распространенный в Скандинавии и на Кольском полуострове тип саамских культовых объектов. Саамы использовали камни для магических ритуалов, общения с духами предков или удачное охоты, но приписывать им гиперборейское происхождение с точки зрения официальной науки – это попытка выдать желаемое за действительное. Никаких культурных слоев, указывающих на существование высокоразвитой цивилизации тысячи лет назад в районе Сейд-озера, найдено не было. Исследователь археологии северных народов Николай Гурин отмечал, что «мы сталкиваемся здесь с классической мифологизацией ландшафта, где каждый природный объект обрастает легендой,

0: что мы принесли с собой. Если вы ищете следы богов, вы найдете их в трещинах скал. Если ищете покой, вы найдете его в тишине северного леса. Сейд-озеро остается загадкой, где грань между реальностью, сказкой и проекцией нашего разума истончается до прозрачности озерной глади. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 7 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день. Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Манас. Ой, Манас – это символ человека, личности. Это еще человек в обществе и во взаимодействии. Эта руна значит «я» и «мы» одновременно. Это напоминает, что мы не есть отдельным островом, а частью общего мира и системы, может быть, даже рода. Манас всегда говорит о гармонии между личным и коллективным, о силе разума, о способности к самоанализу и честному взгляду на себя. И в такой день особенно важно быть человеком среди людей, вот сохранять уважение и к себе, и к другим. Еще этот день идеален для саморазвития, для работы с психологией, с подсознанием, может, медитации, размышления о месте вашем в мире, да, о предназначении. Здесь важно понимать, что вы не случайная точка на карте, а важная часть сложной мозаики. И это время, когда мы можем почувствовать свое единство с другими, но при этом не теряя своей уникальности. Понимаете? В работе Манас, конечно же, советует опираться на командную работу, на партнерство и социальные связи. И это самое время подключить коллег, может, обсудить общие цели, организовать какой-то мозговой штурм или, может, проанализировать сильные или слабые стороны коллектива. Также хорошее время для резюме, собеседований, поиска новой работы, особенно если вы уже чувствуете, что переросли свою старую роль. Здесь уважение к другим и грамотная презентация себя откроет двери к новым возможностям. И если вы по сути лидер, то помните, что сила команды зависит от каждого ее участника. В отношениях день наполнен взаимным уважением и желанием понять друг друга. Конечно же, Манас – это прозрелую любовь, осознанное партнерство, умение видеть в другом человеке все его страхи, желания, границы. А если вот вы одиноки, то такой день можно встретить того, кто будет на одной волне с вами, вот родственную душу. А если вы уже в паре, то проведите время с глубоким разговором, без спешки, с открытым сердцем. Это очень сблизит вас. По здоровью руна отвечает за нервную систему, за психоэмоциональное состояние и общую ментальную ясность. Так что обращаем внимание на психосоматику. В этот день хорошо заняться йогой, медитацией, дыхательными практиками. Также благоприятны визиты к психологу, может, коучу, остеопату, потому что вы должны быть на связи со своим телом, целостными. Все, что помогает вам лучше понимать себя и свое тело, даст очень классный эффект. Подытожим, что день для взаимодействия, для самопознания, для зрелого подхода. Станьте человеком в самом высоком смысле этого слова, с большой буквы. Уважайте себя, других, и вы почувствуете, как весь мир начинает звучать с вами в унисон.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что Европа выбирает нового посланника для переговоров с Москвой и параллельно готовит новый пакет санкций.
4: Объединенная Европа.

0: приступает к обсуждению кандидатуры переговорщика с Россией. Судя по всему, сейчас место посредника остается вакантным. В частности, госсекретарь США Марко Рубио, да и сам президент Дональд Трамп фактически признали, что американская миссия как минимум застопорилась. Так что у Старого Света появился шанс. Газета «Политика» публикует список потенциальных кандидатов в европейские спецпредставители. Это глава Евросовета Антонио Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, экс-президент Финляндии Саули Нинистя, также экс-премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и действующий президент Финляндии Александр Стуб. Между тем, в Европу был командирован секретарь украинского совбеза Рустем Умеров. Среди главных его задач – составить список тем, о чем, собственно, можно говорить с Россией. Президент Украины вроде поручил подчиненным готовиться к затяжному противостоянию. ЕС, соответственно, работает над очередным пакетом антироссийских санкций. Это явно проще, чем выбрать переговорщика.
1: Ведущий научный сотрудник Института востоковедения Григорий Лукьянов о том, что Трамп планирует дожать Иран и перекроить Ближний Восток.
2: Ну, логика понятна. Дональд Трамп никогда не отказывался от своей идеи Авраамовых соглашений, считает, что это та вещь, которая точно пропишет его имя в истории, истории международных отношений. Поэтому в нынешних условиях неудивительно, что в очередной раз он пытается соединить разные свои инициативы и подкрепить одну другой. Ну, здесь речь идет, конечно, о том, что к Авраамовым соглашениям Трамп хочет подключить не столько Иран, сколько другие государства региона, в том числе включенные в переговорный процесс. Это те страны, которые непосредственно страдают от продолжающегося конфликта. Это страны, которые играют роль в региональной политике и мировой экономике. И речь идет, конечно, в первую очередь о Саудовской Аравии. Речь идет о Турции в той или иной степени. Речь идет даже потенциально, может быть, о Пакистане. На мой взгляд, здесь нельзя сказать, что Трамп абсолютно погряз в каких-то иллюзиях, потому что Авраамовы соглашения таки заработали. И несмотря на всю турбулентность последних лет, страны, которые присоединились к соглашению, признали Израиль, не только не вышли из этого соглашения, они поступательно наращивают и укрепляют это сотрудничество. У Трампа есть шансы верить, что в условиях трансформации в той же самой Саудовской Аравии ему удастся пробить и добиться нужного ему решения.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Новый плацдарм НАТО. Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Что ответит Пентагон? Преступление без наказания. Бывшего депутата «Единой России» из Светлого снова будут судить за мошенничество. Интересно, на этот раз посадят или снова отмажут? Придется отдать по-хорошему. Началась процедура изъятия земель под новую дорогу от Калининграда к Холмогоровке. А частных собственников участков об этом спросили? Есть риск подцепить инфекцию. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах в Полесске, Светогорске и Янтарном. Курортный сезон откладывается. Итак, Польша официально предложила США создать военную базу на своей территории. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хексетом. По словам польского министра, Варшава готова создать максимально выгодные условия для расширения американского военного присутствия и напомнил, что Польша ежегодно тратит 15 тысяч долларов на содержание каждого американского военнослужащего, размещенного в стране. Большинство американских военных в Польше служат на ротационной основе, то есть раз какое-то время контингент полностью обновляется. Поэтому предложение Варшавы фактически означает переход от временного размещения контингентов к постоянному присутствию американских войск. Если Пентагон предложение примет, это существенно изменит баланс сил вокруг Калининградской области, считает военный обозреватель Владислав Шурыгин.
5: Появление постоянного крупного американского контингента в Польше сродни полному тактическому окружению. Это окончательно может превратить Калининград в изолированный плацдарм. Регион, который в НАТО рассматривают как зону ограничения доступа, окажется под прямым прицелом тяжелых сухопутных и ракетных соединений США. Главная уязвимость НАТО – узкий перешеек между Калининградом и Белоруссию – Сувалкский коридор – будет надежно перекрыт американскими силами. Это лишает Россию гипотетической возможности быстро пробить сухопутный коридор к области в случае конфликта. Москва будет вынуждена реагировать на появление американской базы в Польше. Это неминуемо приведет к развертыванию новых дивизионов «Искандер», систем ПВО и средств РЭП. Кроме того, для противостояния полноценной базе США на восточном фланге доктринальная ставка России на использование тактического ядерного оружия в Калининградской области значительно возрастет.
4: В то же время, по мнению экономического эксперта Владислава Жуковского, появление американской базы в Польше спровоцирует литовцев и поляков ввести еще более жесткие ограничения на транзит российских грузов, как железнодорожных, так и автомобильных. Таким образом, полностью замкнув снабжение Калининградской области только на морскую линию Усть-Луга-Балтийск, говорит экономист.
5: Статус прифронтового региона, находящегося в эпицентре потенциального столкновения сверхдержав, отпугнет любые остатки частных инвестиций от Калининградской области. Бизнес будет оценивать риски физической потери активов как критические. Стоит учитывать и то, что постоянное присутствие иностранных войск у границ и милитаристская риторика будут усиливать ощущение тревожности у жителей эксклава, стимулируя постепенный отток населения на материковую часть России.
4: И к другим новостям. В Калининградской области возбуждено новое уголовное дело против бывшего депутата «Единой России» из Светлого Максима Цигера. Того самого, чья компания буквально жила на исполнении контрактов для администрации Светлого, Балтийска и Калининграда, и которого ранее просто не стали сажать за решетку за мошенничество. Теперь же обнаружились новые факты и возбуждено новое уголовное дело.
6: По версии следствия, в 2018 году компания «Коммунальщик», которую возглавлял Максим Цигер, выполняла муниципальные контракты по ремонту дорог. При закупке материалов фирма работала по упрощенной системе налогообложения и не платила НДС. Однако в документах для администрации были указаны расходы так, будто налог был уплачен. Следствие считает, что на основании этих документов из бюджета незаконно получили компенсацию в размере 786 тысяч рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве уже поступило в суд. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Это не первое подобное дело против бывшего единоросса. В прошлом году Цигера признали виновным в мошенничестве по той же схеме, что и с ремонтом дорог, но уже при выполнении муниципальных контрактов на установку уличного освещения.
4: Правда, тогда, в апреле 2025 года, Максиму Цигеру назначили меньше только 2 года колонии. Однако Калининградский областной суд изменил приговор на штраф 300 тысяч рублей. Но и эти деньги экс-депутату платить не пришлось. Суд засчитал ему пребывание под стражей и выпустил на свободу прямо в зале суда. При этом администрация Светлого письменно заявила, что претензий к единороссу не имеет. Кстати, несмотря на уголовные дела, компания Цигера «Коммунальщик» продолжала получать муниципальные контракты. Более того, по итогам прошлого года выручка предприятия выросла до 75 миллионов рублей, а прибыль – до 6,5 миллионов. Интересно, удастся ли отправить фигуранта на нары со второй попытки? А вот в следующей истории даже к гадалке ходить не нужно, поскольку все предрешено и никого ни о чем спрашивать не будут. Правительство региона решило изъять 88 земельных участков суммарной площадью около 60 тысяч квадратных метров для строительства новой автомобильной дороги. Она соединит Калининград с поселком Холмогоровка Зеленоградского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Беспрозванных.
6: Агентству по имуществу Калининградской области поручено заключить с правообладателями участков соглашение об изъятии земель для государственных нужд, а также обеспечить регистрацию права собственности региона на изымаемые участки. Согласно распоряжению, вступившему в силу, 22 участка предназначены под жилую застройку. Они находятся в различных формах владения, включая частную собственность, ипотеку и аренду. Еще 56 участков заняты гаражами.
4: Возникает резонный вопрос, что получат взамен владельцы гаражной недвижимости, у которых ее заберут. Реакция жителей Холмогоровки, у которых будут изымать земельные участки, тоже пока неизвестна. Зато в правительстве отчитались, мол, проект предусматривает строительство дороги протяженностью около 2 километров. Трасса пройдет от улицы до Кука, параллельно железнодорожной линии, в сторону жилого комплекса «Новая Холмогоровка». Планируется устройство двухполосной проезжей части, тротуар и велодорожек. Новая дорога должна улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на существующий въезд в Калининград, где в часы пик часто образуются пробки. И если о конфискации земельных участков для новой дороги говорили давно, то следующая история стала полной неожиданностью. В Полесске, Светогорске и Янтарном пляжи не соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Иными словами, все гигиенические требования нарушены, и Роспотребнадзор запретил там купание из-за риска подцепить инфекцию.
6: По информации Управления Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения не имеют пляжи в районе канала в Полеске, ориентир насосная станция номер 1, на берегу пруда Янтарный в одноименном поселке и Панорама в Светлогорске. Купаться в таких местах запрещено. Это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
4: На данный момент в регионе официально открыты 30 пляжей. Специалисты Роспотребнадзора постоянно мониторят в этих местах качество воды и песка. И лучше, конечно, прислушиваться к советам специалистов, учитывая, что канализационные стоки сейчас массово попадают в Балтийское море. Но это уже другая история, и мы ее обязательно расскажем. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Литва обсуждает размещение у себя американского ядерного оружия. И даже конституцию готова поменять. Потому что там написано, что оружие массового поражения на территории страны запрещено. Но ничего, можно же переписать конституцию, правда? Не вопрос. Давайте разберем по порядку. Что это за оружие, о котором идет речь? Потому что многие думают, ну, ракеты, ну и ладно. Нет, это не ракеты. Это бомбы. Авиационные ядерные бомбы. Называются Б-61. Конкретно версия Б-61-12. И уже производится следующая, Б-61-13. Вот что стоит на кону. И давайте про эти бомбы чуть подробнее. Потому что это не просто старое железо с холодной войны. Это очень современное оружие. Б-61-12 – это результат многолетней программы модернизации, которая стоила почти 10 миллиардов долларов. Длина бомбы около 3,5 метров. Весит примерно 825 килограмм. Но главное – не размер. Главное – точность. У нее стоит инерциальная система наведения с хвостовым блоком управления. То есть она не просто падает вниз, как кирпич. Она корректирует траекторию в полете. Точность – десятки метров. Это означает, что можно поразить бункер, укрепленный командный пункт, подземный объект с хирургической точностью. Мощность, кстати, регулируемая. От относительно небольших до очень серьезных значений. Б-61-13, следующая версия, по оценкам может давать эквивалент до 360 килотонн. Это примерно в 20 раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. Для понимания масштаба. Теперь про самолеты. Потому что это ключевой вопрос. Бомба сама по себе никуда не летит. Ее нужно доставить. И под эти бомбы нужны специальные самолеты. Они называются Dual Capable Aircraft. То есть самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычное, и ядерное оружие. Главный такой самолет сейчас — это F-35A. Именно версия А, с обычным взлетом и посадкой. В октябре 2023 года F-35A официально получил сертификацию на применение B-61-12. Это первый самолет пятого поколения в истории, который стал ядерным носителем. Он может нести две такие бомбы внутри, во внутренних отсеках, что сохраняет его незаметность для радаров. Есть ли у Литвы F-35? Нет. У Литвы вообще нет боевых самолетов. Вообще никаких истребителей. Литва — единственная страна Балтии без собственной боевой авиации. Патрулирование воздушного пространства над Литвой выполняют союзники по НАТО в рамках ротации. То есть, если ядерные бомбы появятся в Литве, летать с ними будут американские или союзнические F-35А, не литовские. Их просто нет. Это значит постоянное американское военное присутствие. Американские пилоты, американский персонал. Де-факто американская военная база с ядерным оружием. Теперь география. И вот здесь начинается самое интересное. Где сейчас хранится американское ядерное оружие в Европе? 6 стран. Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Турция и, по имеющимся данным, Великобритания. Смотрите на карту. Это все Западная и Центральная Европа. Ближайшая к России из этих точек примерно в 1000 километров от российской границы. А Литва – это совсем другая история. Литва граничит с Калининградской областью. Напрямую. Прямо через забор. Расстояние от некоторых литовских авиабаз до границы с Россией – меньше 100 километров. До Калининграда вообще рукой подать. Это была бы самая близкая точка размещения американского ядерного оружия к территории России за всю историю. Когда-либо. Логика понятна. Но куда ведет эта логика, давайте подумаем вместе. Итак, допустим, это случилось. Литва поменяла конституцию, согласовала с Вашингтоном, бомбы привезли, самолеты прилетели. Что дальше? Дальше Польша. А Польша, между прочим, давно и открыто этого хочет. Еще бывший президент Дуда прямым текстом говорил: «Мы готовы принять американское ядерное оружие». Нынешнее правительство Туска чуть осторожнее в формулировках, но тоже участвует в переговорах. Это подтверждено официально. Польский замминистра обороны буквально вчера сказал: «Мы разговариваем, чтобы создать лучшие условия для ядерного сдерживания». Если Литве дали, Польше кто откажет? На каком основании? Вы слишком большие? Вы слишком близко к России? Но Литва же ближе, и ей разрешили. И Польша – это уже не маленькая страна Балтии. Крупнейшая армия в Европе по численности. Это принципиально другой уровень разговора. А за Польшей – Румыния, а там – Эстония, Латвия. Они тоже в переговорах, это уже не секрет. Financial Times написала об этом открытым текстом. И никто из них не скрывает, что хочет. Понимаете, к чему я? Если Литва – это прецедент, то это открывает дверь. И через эту дверь пойдут все. Ядерное оружие будет размещено вдоль всей восточной границы НАТО. От Балтийского моря до Черного. Плотно. Близко. И теперь главный вопрос, который я хочу задать вам. Не политикам, не военным экспертам. Именно вам. Это подготовка к ядерной войне или просто игра мускулами? С одной стороны, можно сказать, это сдерживание. Классическая логика холодной войны. Чем больше ядерного оружия у обеих сторон и чем оно ближе, тем страшнее начинать. Взаимное гарантированное уничтожение. Никто не тронет, потому что все понимают, конец один. С другой стороны, есть другая логика. Когда оружие стоит в 100 километрах от границы, время принятия решений сокращается до минут. Буквально до минут. Ни часов, ни дней, минут. Это значит, что при любом инциденте, при любой технической ошибке, при любом неправильно прочитанном сигнале на радаре, цепочка событий может запуститься быстрее, чем кто-то успеет сказать: «Стоп, подождите, давайте разберемся». История знает такие случаи. В 1983 году советская система раннего предупреждения показала пуск американских ракет. Один офицер, Станислав Петров, принял решение не докладывать наверх. Решил, что это сбой. Он оказался прав. Если бы он доложил, что было бы дальше, никто не знает. А теперь представьте ту же ситуацию, но оружие стоит не в 1000 километров, а в 100. Времени на «подождите, давайте разберемся» нет вообще. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, договорятся они или нет. Я не знаю, поменяет ли Литва свою конституцию. Но я знаю одно. Мы живем в мире, где это обсуждается всерьез. Не в каком-то фантастическом романе, не в сценарии компьютерной игры. И вопрос, это игра мускулами или реальная подготовка к чему-то, это уже не риторический вопрос. Это вопрос, от ответа на который зависит очень много.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Охлаждение во благо. Владимир Путин считает, что с экономикой проблем в России нет. Президент заявил, что в Кремле видят снижение макроэкономических показателей, но Россия идет на охлаждение экономики осознанно, ради ее здоровья. Так Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Индии о том, выдержит ли российская экономика санкции и такое долгое ведение военных действий.
9: Исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся.